0: Для лиц старше 12 лет. В Москве 6 утра, в Екатеринбурге 8, в Красноярске 10 часов, в Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: Об атаках.
1: Столичный аэропорт Внуково временно прекратил принимать и отправлять самолеты. Воздушная гавань ввела запрет ради безопасности полетов, сообщили в пресс-службе. Как отмечается, пассажиров призвали заранее проверять статус рейса и следить за сообщениями авиакомпании. Ранее аналогичные ограничения затронули воздушное пространство в районе Шереметьево. Силы ПВО отражают массированную атаку украинских беспилотников на Москву. По последним данным, сбито уже более 150 дронов.
2: Спецоперации.
1: Россия продолжает поиск военнослужащих в украинском так называемом «теневом плену». Специалисты передают Киеву пофамильные списки наших солдат и требуют проверить каждый случай. Об этом заявила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова. Она пояснила, что украинская сторона месяцами прячет этих людей в закрытых изоляторах, из-за чего дома бойцы числятся пропавшими без вести. Благодаря постоянным переговорам омбудсмана уже удалось вернуть на родину 9 защитников.
2: О выборах.
1: Почти половина россиян уже проголосовали на выборах в Госдуму за 2 дня. На избирательные участки пришли и сделали выбор онлайн. 44,5% граждан сообщили в Центр избиркоме. Там отметили, что первые предварительные итоги подсчета голосов станут известны сегодня после 9 вечера по московскому времени.
2: О происшествии.
1: Следователи начали проверку после гибели мужчины от лап медведя в поселке Усть-Камчатский. Погибшего со следами нападения зверя нашли на территории местного предприятия, сообщили в региональном управлении Следственного комитета. Эксперты уже назначили необходимые экспертизы. Ранее власти округа объявили режим повышенной готовности и отправили охотников выслеживать опасного хищника.
2: Об образовании.
1: Минпросвещение разрешило российским школьникам использовать искусственный интеллект для учебы. Ученики могут применять нейросети как помощника, составлять планы, проверять себя и готовить черновики. Это следует из методических рекомендаций ведомства. При этом учителям поручили следить, чтобы дети не выдавали сгенерированные тексты и готовые решения за собственную работу.
2: Обо всем.
1: Российские актеры Юра Борисов и Иван Янковский на один день сменили профессию и вышли на работу в такси. Артисты возили пассажиров по Москве, соревнуясь, кто за высшие оценки приложений. В итоге набрали равное количество баллов. Необычную акцию организовали создатели картины «Битва моторов». В ленте артисты сыграли главных героев эпохи зарождения отечественного автомобилестроения. Больше новостей читайте на kp.ru.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
3: Здравствуй, дорогое отечество. Привет, семья. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Приветствую всех тех, кто к нам только что присоединился, в том числе Бориса Межуева, политолога, кандидат философских наук, главного редактора сайта «Русская истина». Борис Вадимович, вас приветствую.
4: Здравствуйте.
3: Хотел бы обсудить по поводу возможного возвращения в лоно Европы, в смысле в объятия Европы, именно так говорится, вот Лавров сказал об этом, да, что никакого уже возвращения как раз в объятия Европы не будет, как это было в конце, значит, Советского Союза на закате, в смысле, и в 90-е годы. Я вот задумался, ведь основная мысль в другом, что когда-нибудь все вернется на круги своя. Вот вы как думаете? Кстати, это необычное заявление Лаврова. Среди прочих довольно одинаковых. Да, вот это необычно. Я что-то вот пока еще...
4: Простите, какое заявление?
3: О том, что Россия не вернется в объятия Европы. Вот так и сказал. Серьезно. Да, я был дико удивлен, кстати, на самом деле. Но вот так вот категорично, что этого не будет. Все. Этому как бы на это рассчитывать не стоит никому. Вот вы как думаете, все-таки по окончании специальной военной операции, ну, произойдет нормализация, и все действительно, ну, будет как раньше, либо уже не будет?
4: Ну, вы знаете, я не уверен, что как раньше было нормально, поэтому я не думаю, что это можно назвать нормализацией. Как раньше была такая стратегическая двусмысленность относительно нашего присутствия.
3: Смотря какое раньше тогда, да, возьмем.
4: Ну, если раньше брать постсоветские годы до начала специальной военной операции.
3: Вот это, ну, вот брать. Да, да. 2014. Ну, наверное, разные все-таки были отношения у нас с Европой и миром в 90-е. Они были и после прихода Владимира Владимировича в нулевые, и после 7-го года, после Мюнхенской речи, наверное, изменились. Они в 10-е были другие, после Крыма были другие. Ну и, наверное, они стали другими действительно уже после начала СВО.
4: Да, но у нас были завышенные ожидания относительно наших отношений с Европой, особенно с Германией. Нам казалось, что это наш стратегический союзник. Мы возлагали на него какие-то особые геополитические надежды. И, честно говоря, это был источник многих проблем. Во-первых, это был источник экономических проблем. Мы отдали значительную часть рынка, собственно, европейским товарам. В первую очередь, там и автомобильная промышленность, и химическая промышленность, и так далее. Тем самым, вообще, в обмен на наше вот, присутствие наших энергоносителей в Европе. В итоге это создало экономическую дисфункциональность в России. То есть, люди, произошла, в общем, деиндустриализация по этой причине в значительной степени. Россия стала, в общем, в Европе на самой низшей позиции поставщика энергоресурсов, энергосырья. Это, конечно, было выгодно, это было важно, так сказать, для доходов бюджета, это безусловно. Но, с другой стороны, это привело к тому, что значительная часть мужского населения в России из рабочих превратилась... Ну, произошла такая пауперизация в значительной степени населения. То есть, они в основном, не то чтобы они без работы находились, но в основном шли в силовые структуры, в частные охранные предприятия и так далее. Это сыграло, мне кажется, довольно важную роль в последующей эволюции России. Это первое. Второе, конечно, вся история с расширением НАТО. Ну, естественно, назвать, что мы находимся в Европе в ситуации, когда к нашим границам придвигается военный блок, причем военный блок, который заведомо не включает нас, и это довольно сразу же было подчеркнуто, что нас туда не включат, но включат всех наших соседей. То есть, вот это наше нахождение в Европе, оно носило предельно двусмысленный характер, и как бы ни случилось там дальше, эта двусмысленность должна была разрешиться. В этом смысле Лавров, конечно, прав, и в Европу мы не вернемся. Тут есть другая опасность, на самом деле. Вот опасность, что мы сейчас испытываем соблазн изменить Европу. Вроде бы это получается. Европа в ближайшее время может стать другой. Особенно после выборов вот в Саксонии и Анхальт стало понятно...
3: Альтернатива для Германии там победила.
4: Да, альтернатива для Германии. Да. И потом выборы в целом ряде европейских стран, президентские выборы во Франции и так далее. У России сейчас соблазн вернуться в Европу, но другую. Европу изменившуюся. Европа, которая вот станет из такой либеральной, глобалистской, такой правой, националистической, и как будто бы, в общем, расположенной к нам и расположенной покупать нашу, опять вернуть нашу закупки газа, нефти и так далее. Вот возвращение в такую Европу сейчас является, мне кажется, для России такой приоритетной задачей. И здесь есть, конечно, серьезная опасность.
3: Получается, что это мы ждем, основываясь как раз на, опираясь на слова вот лидерки этой самой альтернативы для Германии, которая говорит, что она выступает за то, чтобы как раз вот, собственно, снова начать закупать энергоносители в России, чтобы отказаться от помощи Украине и прочее. И там в Италии то же самое прозвучало от одного из вице-премьеров. Он сказал, что да, газ мы скоро будем, после окончания СВО тоже будем закупать снова в России. Куда от этого деться? Мы не собираемся там как-то загонять русских и прочее. Что такое он пробросил? И это получается, что мы ждем, когда они все так заговорят и сами придут и упадут к нам в ноги. У нас позиция такая сейчас. Ну, да? Верна ли она?
4: Нет, она абсолютно не верна. На тактическом уровне, конечно, сложно будет сопротивляться идее, что вернуть наши газ и нефть, и Северный поток 2, что угодно еще в Европу и в Германию особенно. Я думаю, да и не нужно этому сопротивляться. Если это будет, то прекрасно. Но сделать на этом стратегический расчет опасно. Понимаете, альтернатива для Германии, если она придет, она, скорее всего, придет рано или поздно к власти, я в этом убежден, она поставит вопрос о пересмотре отношения к ситуации после Второй мировой войны. Неизбежно. Она откажется от идеи германской вины. Она поставит вопрос о том, что Германия, ее политическая роль в Европе должна соответствовать ее экономической роли в Европе. Нельзя исключить, что Германия, именно Германия, не Брюссель, а Берлин именно, станет точкой притяжения целого ряда стран, которые, собственно, в свое время к Третьему Рейху, так сказать, льнули. И Прибалтики, и Венгрии, и Болгарии, и Восточной Европы, и, может быть, Италии, которая тоже неизбежно поменяется. Вот. Это будет, в общем, движение к созданию супергиганта такого, политического, экономического и так далее, который освободится от вот этого чувства, что Германия, вот она виновата перед человечеством, и поэтому она не должна никогда под ней расправлять плечи. Она расправит плечи, и мы, конечно, получим очень опасного, совершенно нетолерантного к нам, хотя, возможно, экономически заинтересованного в нашей помощи соседа, который, ну, рано или поздно столкнется с нашими интересами. И в ближнем зарубежье, и в дальнем зарубежье, и где угодно. Вот. И рано или поздно это, ну, в общем, произойдет примерно то, что и произошло после Первой мировой войны, когда мы долго сотрудничали с Веймарской Германией. И это было, в общем, наверное, правильно. Рапало, это дало возможность Советской России выйти из экономической изоляции, безусловно. Но в итоге мы знаем, чем это кончилось. И вот, ну, от опасности появления такой Европы, а еще есть еще во Франции что-то такое придет. Вот. А если это еще, собственно, будет поддержано другими, значит, экономически развитыми странами, а это тоже вполне возможно, вот, рано или поздно мы получим в лице Германии такой вот, собственно говоря, Четвертый Рейх, по большому счету. И я не думаю, что это соответствует нашим геополитическим интересам. И тогда уж, во всяком случае, следует удоставить идею, что мы вот в такую Европу сможем интегрироваться. Мы, конечно, сможем ее интегрироваться, но абсолютно в этом качестве экономического сырьевого придатка. Придатка демографического и придатка сырьевого. Поэтому я бы, вот, понимаете, вот на это бы я надежды не возлагал. То есть на идею возвращения в какую-то поправевшую Европу. Такую, знаете...
3: Поправевшую, в смысле, я понял. Когда к власти придут правые как раз, или
4: ультраправые. Ультраправые, да. Я бы... И вот это огромное сейчас, я сейчас считаю, соблазн и опасность для России. Вот это надежда на трансформацию Европы и желание нас туда... А с другой стороны, другого выхода нет. Понимаете, вот вся сложность заключается в том, что с другой стороны, другого варианта стратегии сейчас, после того, что произошло вот в этой ночи буквально, я имею в виду принятие закона об адских санкциях, Палатой представителей Соединенных Штатов, другого варианта, такой другой дипломатической стратегии, внятной, сейчас у России не просматривается. Вот. Поэтому что-то надо, конечно, думать и как-то, собственно говоря, пересматривать, наверное, вообще наше цивилизационное положение и нашу идею о том, что мы вообще должны куда-то встроиться для того, чтобы хорошо развиваться.
3: Но это уже... Другой вы сказали вопрос. Как раз про принятие закона об адских санкциях, ну, против России. Угу. Надо пояснить, что пока, собственно, Трамп их не применит, они, ну, вроде просто как,
4: да, я
3: как
4: знаю.
3: Функция, и, скажем так, как возможность для определенных рычагов давления там присутствует, и не более.
4: Ну, не в это нет более, к сожалению. Да,
3: вот в это уточните тогда, пожалуйста.
4: Более. Понимаете, проблема не в том, что он применит эти санкции, наверняка он их вообще не применит, я думаю. Во всяком случае, против Китая и Индии он точно не применит. Против России, может быть, тоже 100%-ные, 500%-ные вот эти пошлины, которые там утверждаются против товаров с Россией. Ну, непонятно вообще, какие товары, но даже, допустим, тоже я тоже сомневаюсь, что это будет введено. Проблема в другом. Проблема в том, что после принятия этого закона об адских санкциях я не очень представляю возвращение к диалогу, вот, ну, то, что называется «анкоридж». Так сказать, возвращение к диалогу по поводу каких-то экономических взаимодействий между Россией и Соединенными Штатами после окончания военных действий. Трампу действительно никто не связывал руки относительно того, чтобы применить эти санкции, но все-таки, конечно, у него связаны руки по поводу отмены этих санкций. То есть отменить он их просто вот просто так вот сейчас, вот легко, решением не может, тем более, что вся его партия, практически за исключением там 6 или 7 человек, по-разному, по-моему, 7 человек проголосовало республиканцев против этих законов. Это уже, конечно, будет почти невозможно.
3: Давайте сделаем перерыв. С нами Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, главный редактор сайта «Русская истина».
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
5: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Александр Канкин о том, может ли Великобритания расколоться на части.
7: Представить можно. Другой вопрос, насколько это реалистично. Потому что одно дело ситуация там времен борьбы Ирландской республиканской армии, как раз в Ольстере, в Северной Ирландии. Вот войск, но тогда, извините, численность британской армии была совсем другая. Сейчас практически все тяжелое вооружение отправили на Украину. Соответственно, в самой британской армии особо желающих служить нет. То есть здесь нужно будет, соответственно, сначала проводить такую внутреннюю милитаризацию, консолидировать на чем-то общество. А на чем он сконсолидирует? Где, например, мэр Лондона, пакистанец, он будет ратовать за сохранение единого Соединенного Королевства, сомнительно. Ситуация за последние пару десятков лет стремительно поменялась. Не только в демографии, но и в сознании людей. Ощущение общности, ощущение единства, оно достаточно сильно сократилось. Поэтому, чтобы насильственно удержать ту же Шотландию, это Лондону придется очень сильно консолидировать общественное мнение, в том числе на базе, ну, если хотите, британского национализма, которым все премьеры, там, начиная еще с Тони Блэра, нещадно боролись. Соответственно, доходит дело до того, что демонстрация Union Jack на улице уже является уголовным преступлением, а выражение антимигрантских настроений чуть ли не угрозой национальной безопасности. В такой ситуации, когда коренные англичане уже являются чуть ли не национальным меньшинством в крупных городах, пытаться консолидировать общество на сохранение единства, на, скажем так, вокруг традиционности, духовной скрепы, это достаточно... Со стороны это будет выглядеть странно. Конечно, нельзя исключать, да, какие-то варианты силового влияния.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
3: Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, главный редактор сайта «Русская истина». «Русская идея», кстати говоря, есть такой телеграм-канал. Борис Межуев, можете подписаться, да, можете подписаться. Борис Вадимович, мне указывают, и действительно, вот смотрите, в комментариях пишут. АДГ националистам, в смысле, вот эта самая альтернатива для Германии, вот эта партия, которая набирает обороты в Германии, они националисты. И заговорят о Кёнигсберге, Калининграде неизбежно. Так что их поддерживать сейчас очень недальновидно. И слушайте, действительно, а ведь после прихода в той же Японии, допустим, к власти, ну, ультраправой премьерки, да, она все-таки скорее ультраправая такая, как мне это видится. Смотрите, как они заговорили про Курилы. Действительно, раньше были какие-то робкие протесты. Дмитрий Анатольевич Медведев как-то посещал Курилы. Ну, так они там ноту прислали. Все тихо, скромно, в общем, никаких новостей. Что в этот раз после посещения Владимиром Путиным Курил произошло, обратите-ка внимание, да, совсем уже другая реакция. И ведь... С альтернативой для Германии, получается, то же самое может случиться.
4: Ну, насколько мне известно, они пока не рассматривают вопрос о Калининградской области в качестве какого-то реального.
3: Да, потому что это в продолжение разговоров про войну.
4: Отдаленные зимы и угрозы, понимаете. Поэтому что говорить об этом? Но то, что это будет совершенно другая сила, действительно способная... отрешившись от прежних чувств стеснить. Но вы помните, как Германия начала, что начала Германия делать, когда объединилась при Гельмуте Коле? Что первое она сделала? Расколола Югославию. Вот, собственно, именно Германия была инициатором раскола Югославии, а впоследствии уже, конечно, только Америка к этому присоединилась. Америка даже не очень этого хотела. Это сделала Германия в первую очередь. Она признала Словению и Хорватию, и затем способствовала в том числе и сепарации и Боснии, и Герцеговины, и так далее. То есть, вот это антисербские настроения начались именно вот с германской позиции. Потом Германия как-то прикинулась овечкой, при особенно Ангеле Меркель, и говорила, что она занимается только экономикой, и ничего политического она не требует, она вообще либеральная страна, она готова принять кучу беженцев, там, мигрантов и так далее. Это в некоторой степени для нас было выгодно, потому что до некоторой степени. Не надо было только слишком больших надежд на это возлагать, потому что это давало нам возможность экономически сотрудничать с Германией, не боясь ее геополитического восстановления. Вот. А впоследствии, ну, мы стали слишком много надежд возлагать на Германию. Думали, что она сейчас вот жестким будет критиком Украины, украинского вот этого такого транзитного бандитизма и так далее, что она не поддержит Майдан и так далее. Но там были какие-то вообще поползновения, потому что Германия выступала против принятия Украины в НАТО там и так далее. Но сейчас, понимаете, может прийти к власти сила, которая скажет, что все, что нам стесняться. Да, действительно, мы будем восточным такой державой. Ну, не знаю, навряд ли они Рейх назовут. Да, ну, такой восточной державой. Мы должны быть серьезным политическим, так сказать, противовесом всем другим странам, которые есть. Надо вернуть прежние отношения с Турцией, надо вернуть прежние отношения, которые были у Третьего, да и у Второго Рейха с Турцией, надо вернуть отношения, которые у нее были там, с Италией, там, надо, в общем, Австрию как-то подогнать под себя. Нужно вообще действительно действовать жестко и так далее. Ну, и не говоря уже о Хорватии и так далее. И что это, кто этому будет противостоять в этом Евросоюзе? Какая сила сможет в этом Евросоюзе быть серьезным, значит, какой-то противовесом вот этой мощной силе, которая будет представлять Германия? А если Россия в это будет включаться просто как сырьевой придаток, подпитывать это, вот эту силу. Но рано или поздно наши национальные интересы, как это, собственно, в 1941 году и случилось, войдут в неизбежное противоречие вот с этим германским усиливающимся силой. Ну, и тогда действительно возможно, и они скажут, ребят, ну, давайте все-таки, может, какой-то кондоминиум с Калининградом. Давайте, вот, может быть, все-таки какую-то репатриацию людей осуществим частичную, чтобы те люди, которые уехали из Калининградской области вот, в 1946 году, они бы туда частично вернулись. Давай. Ну и так далее. Начнется такое мягкое просачивание германского влияния на наш эксклав. Чего, конечно, не хотелось бы. Вот, рано или поздно это произойдет. Тем более в России еще существует вот, Александр Гильч Дугин, который, значит, вот, у вас часто выступает, да, в своей книге. «Основы геополитики» 1997 года выступил за отдачу Калининградской области Германии в случае нашего вот союза, такой правонационалистической Германии. Может быть, вы читали эту книгу?
8: Там нет. Вот об этом сказано. Да, кстати, вот хотите как-нибудь у него спрошу, вот он к нам придет, могу, кстати, да, спросить, пожалуйста, об этом.
4: Ну, наверное, сейчас это будет... Это было давно, конечно. Может быть, наверное, он поменял точку зрения. Вот, я не хочу каких-то там, значит, на него пальцем показывать. Но действительно такое предложение было в его вот этом сочинении 97-го года «Основы геополитики».
8: Я вам скажу и другое, раз уж мы про Дугина говорим. Николай Карлович Сванидзе, например, мне в эфире как-то говорил, при всем моем уважении к нему, моей любви, мы с ним вместе работали, здесь у нас был ряд общих проектов, да, я с ним по исторической части никогда не соглашался, но вот, вы знаете, политолог-международник, он был блестящий. При этом он как-то мне в эфирах, была у меня такая программа «Картина недели», по воскресеньям она выходила, он ко мне в гости приходил, еще до драки с Шевченко, разумеется. И он тогда сказал, что вообще-то, и Курилы надо японцам отдать, чтобы наладить отношения с этой замечательной страной. Вот вам, пожалуйста, не только у Дугина были какие-то странные мысли насчет того, что что-то надо кому-то дело, отдать и вернуть. Да?
4: Одно дело представители российского либерального сообщества, которые, конечно, там, отдать Курилы было вообще их такой глубинной идеей. Тут как раз удивительного ничего нет. А с другой стороны, человек, который там... размахивает своим патриотизмом и доказывает, что он вот наш главный патриот. Вот. А понимаете, ну, я понимаю, что он хотел это сделать для альянса с Германией против Соединенных Штатов Америки и Великобритании. Там же была какая-то такая вот идея, что мы куда-то включимся в качестве этого. Но я думаю, что, может быть, какие надежды он и не оставил. То есть, если Германия поменяется, если поменяется Европа, там победят правые националисты, ну, его как бы единомышленники по социально-культурным и мировоззренческим вопросам, то вот, условно говоря, наши территориальные уступки будут вполне достаточны для того, чтобы образовать такой вот евразийский антиатлантический альянс. Или, вот, понимаете, глобализм этот вот так называемый, он рушится, он гибнет везде. Он гибнет в Америке, он гибнет во Франции, он доживает последние дни, вот этот либерализм. Вот. На его место что-то приходит. И вот то, очевидно, что Европа будет другой, потому что те проблемы, которые, собственно, в Европе возникли, они уже не решаются.
8: И это вот сейчас, извините, что вклиниваюсь, невлажные мечты про развал Евросоюза, я правильно понимаю? Да? Вы про другие сейчас материи рассуждаете.
4: Да я не никаких мечт о развале Евросоюза. Я говорю о том, что происходит объективно. Может быть, Евросоюз останется в каком-то качестве, но, конечно, рано или поздно, просто по законам объективной политики, побеждает какая-то конкретная держава. То То есть вот эта идея какого-то наднационального объединения в Брюсселе, там, ну, это все выглядит все-таки странно. Все равно везде люди из плоти и крови. И никто там, в общем, все рано или поздно люди не хотят жертвовать своими экономическими, национальными, политическими интересами во имя какого-то, ну, химерического какого-то объединения, каким является Европейский Союз. Европейский Союз должен иметь какую-то четкую окраску. Кто-то должен быть ее гегемоном. До этого были Соединенные Штаты. Соединенные Штаты – это был самый удобный гегемон для Европейского Союза. С одной стороны, внешний какой-то, такой внешний лев, который, значит, опекает животных. Но Соединенные Штаты – все. Они заявили о том, что им не верят, скажем так. Вот сейчас вообще главный конфликт, там, который идет по поводу Канады, что она хочет в какой-то военный альянс вступить и вообще намеревается как бы символически выйти из Америки, из Северной Америки и присоединиться к Европе. В каком-то ассоциированном членстве, говорит, в Европейском Союзе. И Трамп там мечет молнии и гром. Сейчас это больше волнует американскую прессу, чем эти законы об адских санкциях. Вот. И ясно, что все. Соединенные Штаты, ну, ему будет очень сложно вот так вот доказать, что они надежный партнер 100% после Трампа. Значит, Европейский Союз будет как-то перестраиваться. Значит, там кто-то внутри появится в качестве вот центральной фигуры. И, конечно, это будет, скорее всего, немцы. Скорее всего, это будет Германия. Вот. А поэтому самое главное, а что Россия-то вообще в этой ситуации думает? У России-то какие-то планы есть? Как она мыслит себя в этом новом качестве? В качестве вернуться в Европу, в качестве сырьевого придатка вот этой националистической Германии? И, как я уже сказал, по-моему, это близорукая какая-то была бы точка зрения. Или начать серьезно думать о том, чтобы как-то сохраниться в качестве особого центра силы, вот, сотрудничая и с Китаем, и с Германией одновременно, вот, но все-таки не сливаясь ни с тем, ни с другим. А это потребует от нас какой-то, может быть, другой совершенно стратегии действий. Вот, и, к сожалению, эта стратегия действий придется, мне кажется, признать, что санкции надолго. Понимаете, санкции надолго. Вот это важный момент, который, вот, я боюсь, сейчас, ну, российская политическая элита, экономическая особенно элита, она не очень, вот, она не кажется, что сейчас мы надавим и санкции отменим. Вот. Мы что-нибудь такое сделаем, и Трамп, вот особенно была надежда на Трампа, Трамп надавит на Европу и отменит санкции. Вы помните, когда это обсуждалось энергетическое перемирие, вопрос о санкциях в отношении России поднялся. Что можно что-то сделать, чтобы Европа, значит, вот, или Запад в целом, вот, ну, как бы отменил вот те ограничения, которые были за счет нашего какого-то силового воздействия. Я думаю, это надо, в общем, оставить. Это надолго. И, ну, когда-нибудь альтернатива для Германии, может быть, это все отменит, но возникнет целый ряд новых проблем, которые, как я уже сказал, будут для нас также не менее
8: дорогие. Одни проблемы сменят другие. Понятно. Спасибо. Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, главный редактор сайта «Русская истина», «Русская идея», телеграм-канал. Благодарим за выход. Перерыв.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Друзья, будущее наступило.
9: Уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир.
10: Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
11: Об атаках.
1: Два человека погибли, шестеро пострадали в ходе ночного налета украинских беспилотников на Московскую область. Это сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, дрон попал в трехэтажный дом в Софине, а в Раменском обломки упали на крышу высотки, из-за чего спасатели эвакуировали 400 жильцов. В Москве вражеский БПЛА повредил объект на территории нефтеперерабатывающего завода в Капотне. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, обошлось без раненых. Всего дежурные расчеты ПВО перехватили и подавили в регионе 250 беспилотников ВСУ за пару часов. Отражение массированной атаки продолжается.
11: О санкциях.
1: Новый американский закон об ужесточении санкций разрушает перспективы улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном. Решение Белого дома негативно скажется на двустороннем сотрудничестве, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что подобные шаги также усложнят поиск мирного урегулирования на Украине. Накануне Дональд Трамп подписал документ, который позволяет вводить пошлины до 500% на российские товары и наказывать страны, закупающие нефть и газ у России.
11: О политике.
1: Россотрудничество получило 11 заявок на открытие новых русских домов за рубежом. Иностранные государства стремятся развивать культурный диалог и знакомить жителей с российскими традициями и языком. Об этом сообщил руководитель агентства Игорь Чайка. Он подчеркнул это на фоне призывов украинских властей остановить работу российских центров по всему миру.
11: Об инициативах.
1: Курьеров на электровелосипедах могут обязать получать водительские удостоверения. Приравнять такой служебный транспорт к мопедам и снабдить номерными знаками призвал глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. Он пояснил, что дорожные камеры смогут сразу фиксировать нарушения, а повторный проезд на красный свет приведет к лишению прав и потере заработка. Сейчас для управления маломощными электровелосипедами специальные документы не требуются, и курьеры постоянно нарушают правила. Затяжные дожди и похолодания придут в московский регион в начале следующей недели. Аномальное сентябрьское тепло сменится пасмурной погодой уже с понедельника, сообщила главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, осадки будут идти практически каждый день, а воздух не прогреется выше 17 градусов.
11: О валютах.
1: Официальный курс доллара – 84 рубля 20 копеек, евро – 96 рублей 67 копеек, юаня – 12 рублей 57 копеек. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
11: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
8: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». К нам присоединяется политолог Никита Лиховецкий. Я тебя приветствую, Никита. Владимир Владимирович ведь пробросил, мне кажется, на самом деле даже не случайно. Он сказал, что вот у меня где-то эта цитата была, сейчас она мне попадется на глаза, я скажу, как будто бы он произнес, что лучше ногами сходить на участочек, да, зайти нормально, взять бюллетень, потом там за ширмочкой, знаешь, поставить вот сходить, какую-то подпись.
12: Сходить на участочек — это вообще, ну, такая традиционная скрепа нашего общества. Ты знаешь, вот постоянно я слышу ностальгию по пирожкам.
8: В буфет зайти, конечно.
12: Были пирожки?
8: Да.
12: Да, а последнее время на некоторых участках уже нет пирожков, как и люди это? Просто разочаровываются.
8: Конечно.
12: Потому что многие идут на выборы. Проголосовать
8: за
12: это
8: пирожками.
12: Только часть общего впечатления.
8: В школьную столовую.
12: А надо еще,
8: конечно,
12: музыку послушать, пирожки съесть и еще и подарок получить какой-то.
8: Ну и что? Кстати, да, верните пирожки на участке, пожалуйста. Я вот когда с Памфиловой беседовал, я про пирожки-то забыл спросить. Это был главный вопрос, наверное. Вот, да, если Элла Александровна заглянет ко мне на огонек чуть попозже, после выборов, обязательно спрошу. Вот если не было где-то пирожков, верните пирожки, пожалуйста, на участок. Куда без пирожков?
12: В общем, это важная скрепа российского голосования избирательной системы.
8: Ты все-таки успокоишь народ, проголосуют, пусть электронные не парятся, либо ты выступаешь за то, чтобы тоже проголосовали в первую очередь ногами?
12: Я выступаю за то, чтобы все голосовали так, как им удобно. Вот знаешь, я сам человек, который любит выборы, я каждый год зарекаюсь, что я вот ногами пойду на участок, зайду туда, посмотрю этот плакатик со всеми кандидатами, который там висит, где в глаза им можно посмотреть, увидеть их светлые лица.
8: Потому что потом ты уже в глаза им не посмотришь никогда.
12: Ну, определенной части, наверное, уже и нет. Вот. А, соответственно, потом в итоге в день голосования все равно прогресс побеждает, достаешь телефон, нажимаешь кнопки. Вот я засекал, у меня процесс голосования от захода на госуслуги до вот этой галочки, чтобы проголосовали, ну, занимает примерно 2,5 минуты, понимаешь? То есть это настолько быстро и настолько удобно. А когда ты мотаешься в Москве, еще там работа у тебя другая, в целом некогда ехать конкретно в школу. Так что как удобнее, так и надо голосовать. По системе ДЭГа, по-моему, на все претензии ответили. Да, когда эта система только вводилась, были какие-то глюки, система могла лагать, можно, там какие-то люди случайно голосовали два раза. Сейчас нас убеждают и по московской системе электронного голосования, и по федеральной системе электронного голосования, что все четко, выверено. Мы понимаем, что, безусловно, на эти системы будут вестись какие-то нападки из-за рубежа. Да, но объективно такая история, что будут пытаться DDoS-атаки, чтобы сайты легли. Но думаю, что и как и в прошлые годы, как и на выборах президента, кстати говоря, системы выдержали, справились. И дай бог, в этот раз будет так же.
8: Вот. Путин попросил россиян обязательно прийти на выборы, принять ответственное решение, чтобы их результаты подтвердили зрелость общества. Но это как будто бы да, и Владимир Владимирович тоже выступает не за электронное голосование. Впрочем, чему мы удивляемся, Владимир Владимирович вообще интернет, по-моему, не очень любит. Поэтому он вот по
12: старинке. Владимир Владимирович голосовал электронно.
8: Один раз?
12: Был такой.
8: Был, да?
12: Да, серьезно? Был такой. Я помню сюжет, что Владимир Владимирович голосовал электронно. Вот, хотя по общему правилу, да.
8: Подожди, может, он во время пандемии, когда за поправки мы голосовали, он тогда, может, удаленно голосовал? Тогда.
12: Или вот
8: тогда?
12: Я не помню, какое конкретное голосование, но я помню этот сюжет, что прямо у компьютера голосовал через личный кабинет. Все, как и мы все.
8: То есть у Владимира Владимировича тоже есть личный кабинет на госуслугах.
12: Ну, конечно.
8: Теперь мы знаем все. В общем, хорошо, чего ты ждешь? Ты ждешь высокую явку на этих выборах или нет? Вот как ты считаешь? Просто многие эксперты пишут, что вот очень важна явка, и сейчас как раз вот есть сомнение, что явка там будет ниже ожидаемого, и это, конечно, швах, проблема и кошмар. Будет ли высокая явка в этот раз?
12: Я не думаю, что это швах, проблема и кошмар. Явка все равно будет больше 50%. Вот. И то, что мы там какая-то социология в ЦИОМ, мы там собираются прийти на выборы, по-моему, там около 56% избирателей, да. А так как у нас голосование трехдневное, и еще во многих регионах, в том числе Москва, как крупный мегаполис, да, есть возможность голосовать электронно, многие люди просто спонтанно примут это решение. Там им придет вот эта смс-ка, обязательно голосуйте, да. Москвичам пришла уже, кстати, первая. Вот.
8: Я москвич, меньше не приходило, секундочку. Специально в смс-ке захожу, да. Где моя смс? Ты мне ее пришлешь?
12: Я тебе потом скриншот пришлю, что я...
8: Все, я понял. Мне не приходило.
12: Забыли про меня. СМС про электронное голосование. А ты голосовал электронно или нет?
8: Нет. Я всегда хожу на участок, да.
12: А вот может быть это тем, кто, собственно, уже опытный пользователь, прошаренный, им приходится как... Заходите к нам еще раз на огонек.
8: Да, пела скрипка ласково и так нежно. Вот. В общем, ну, по поводу явки, ты думаешь, интересно... она будет все-таки высокой?
12: Я думаю, что она будет более 56-55%, может, даже за 60 она выйдет, но там 70, наверное, не будет. Вот. Мне интересно, что будет по партийной ситуации, потому что, понимаешь, 5 лет назад были выборы, это были одни выборы. То есть «Справедливая Россия» тогда шла большим блоком. «Справедливая Россия», «Патриоты за правду».
8: С Прилепиным, да. Угу.
12: Да, с Прилепиным они получили больше 7%. А сейчас социология показывает, что у них...
8: Вообще 4, могут 5, ничего 6. Не получить. Да.
12: То есть могут и не пройти в Госдуму. Это интересно. То есть сколько у нас партий будет представлено в парламенте? Понятно, что...
8: Ты имеешь в виду 5 Россия... или даже 6? Или 5, но уже не будет вот привычной справедливой России за правду, грубо, которая уже без правды давно? Или что? Ну, что вот ты имеешь в виду?
12: Вопрос... Вопрос, пройдет ли справедливая Россия, потому что Единая Россия, ну, безусловно, проходит, сохранит лидирующие позиции. КПРФ, скорее всего, опять же, и по социологии, и по общественным настроениям второе место все-таки за собой сохранит. Еще один интересный момент кампании, кто станет третьим, потому что новые люди ЛДПР, ну, практически сравнялись, и свежий ВЦИОМ показывает, что, ну, ноздря в ноздрю идут.
8: Угу. Ну, ноздря в ноздрю, тем не менее. Ну, вот и Слуцкий, на самом деле, активен последние дни, и, собственно, представители и новых людей тоже.
12: И новые люди активны. И здесь интересно... Ну,
8: это, то, тут что, интересно, если... что антивоенная позиция набирает обороты. Что тебе интересно? Ну, то есть такая больше... Они все себя считают оппозиционными, кстати говоря. Все партии, кроме Единой России, обрати все... внимание, они считают себя оппозиционными.
12: Ну, они все... Причем каждый из них говорит, что... Они есть та единственная оппозиция против Единой России, которая вот...
8: Да, самая настоящая вот... оппозиция, самая оппозиционная.
12: Ага. Здесь про новых людей интересно, потому что в 2021 году они же прошли на грани, у них было 5,3%. То есть как бы там вообще решал все очень маленькое количество голосов, решал, пройдут они или не пройдут. А в этом году вообще есть шанс, что они выйдут в категорию партии с двухзначным результатом. То есть как бы даже не 9, а может быть 10-11%. И это уже серьезная заявка на политическое поле и на большую группу избирателей, которую они будут представлять. И здесь сразу же, что после них «Справедливая Россия» сильно ниже, очевидно, будет. Ну, пока по результатам социологии, да. И вообще не факт, что пройдет. И тогда, может быть, что в Госдуме будет и меньше партий, чем сейчас.
8: Людей на самом деле волнует другое. Вот эта Госдума, она, смотри, когда была прошлая Госдума, она собиралась до специальной военной операции. И многие указывали на то, что она не готова к тем вызовам, которые мы встретили в году 22-м. Правда ведь? Она совсем была не про войну, эта Госдума. И их какие-то вещи волновали, совершенно необычные. Мы над ними смеялись все эти 5 лет. Вот та Госдума, которая придет сейчас, есть большая вероятность, что те люди, которые будут сидеть в парламенте, они придут как бы в военное время, но уже через год специальная военная операция закончится. А они как бы все и многие заточены уже как раз на текущие процессы. Не случится ли так, что специальная военная операция вообще прошла мимо прошлого созыва и мимо будущего?
12: Мне кажется, что нет, потому что, во-первых, списки сбалансированы. Если смотреть на списки «Единой России», например, там, ну, очень широкий спектр. Там и, безусловно, герои СВО, и то, что там в федеральной пятерке струна идет, да, там ветеран легендарный. Вот. Но при этом есть и гражданские представители разных профессий, начиная от профсоюзного движения, заканчивая там какими-то врачами. Ну, в общем, широкий пул разносторонних кандидатов. Поэтому и состав Думы, очевидно, будет сбалансирован. Там будет больше людей, которые на своем опыте прожили специальную военную операцию. Но, кстати, ты говоришь, что вот после завершения СВО именно опыт этих людей будет очень нужен и полезен для того, чтобы понять, как наших ветеранов вернуть в общество, как обеспечить им достойные социальные гарантии. Это же тоже очень важно. И без опыта ветеранов СВО, которые через это уже прошли, будет сложно.
8: Угу. Соответственно, ну, с явкой разобрались. Явка... Я, кстати, жду, на самом деле, очень высокую явку в этот раз. И это будет в определенном... Ну, я не знаю, проценты не буду называть, но мне кажется, что... Просто я не знаю, что такое высокое на вот таких выборах, не на президентских. Поэтому я ничего конкретного сказать не могу, но мне просто кажется, что она будет выше, чем явки были до этого. Вот и все, собственно. Именно... И знаешь, что это будет такое протестное голосование. Никит, уже не успеваем. Это будет такое протестное голосование, исходя из того, каких заявлений наделали наши дорогие уважаемые депутаты за эти 5 лет. И вот как раз придут уже вдумчиво выбирать, что называется, ну, новых кандидатов каких-то. Никита Лиховецкий был в нашем эфире, известный политолог. Благодарим за выход. Перерыв.
11: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
13: Друзья, будущее наступило.
14: Радио уже давно не шипящий приемник.
13: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир.
15: Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
16: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую.
17: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
18: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
19: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
18: Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: А знаете ли вы что?

0: Численность медведей в России за 36 лет выросла почти в 2,5 раза, достигла 307 тысяч особей в Минприроде, так сообщили. В ведомстве связывают рост, в том числе, с доступностью пищевых отходов. Ну и, конечно, каждый день в сводках стали появляться новости о том, как медведь то там, то тут напал на человека, часто это летальные исходы. Соответственно, к вам вопрос, что происходит? Это действительно связано с доступностью пищевых отходов? Ну, как бы, по-моему, за последние там, лет 10 эта ситуация не сильно изменилась, так чтобы сейчас говорить о том, что медведи вдруг разбушевались именно по этой причине.
1: Ну, конечно, здесь путают теплое с мягким. Как-то часто бывает в неквалифицированных комментариях Минприроды. Тут вот ситуация на сегодняшний день, вот известие о Киренском районе, оно совсем свежее, да, вот только что, да? У меня просто его даже сегодня нету, да? Я так понимаю. То есть еще плюс две жертвы получается.
0: Да, да, да. Ну, это уже регулярные новости, такие будничные истории.
1: Увы. Значит, тут я немножко просто расскажу о причинах, почему участились нападения медведей на людей, что происходит. Значит, мы имеем дело с тремя векторами, два из которых, они имеют совершенно объективный характер, и он не меняется в течение последних вот 35 лет, а один сейчас у нас наложился осенью этого года. Два этих вектора – это рост численности медведя, которая, конечно, ни к доступности свалок никакого отношения не имеет. Первое – это совершенно объективный рост численности, имеющий биологический характер. То есть количество медвежат в выводках у медведицы увеличилось с 2,2 в начале, ну вот в среднем, с 2,2 медвежат в начале нулевых годов до 2,5 и больше вот в наше время. То есть у нас идет объективный прирост численности. Причина его неизвестна. Мы не очень хорошо понимаем вообще, что происходит в природе. В целом, это ошибка думать, что мы вот все так насквозь прекрасно видим. Но просто многие популяции животных, лемминги, куропатки, зайцы, они имеют цикличность. Возможно, популяции крупных млекопитающих тоже имеют такую цикличность, но только цикл у них долгий. То есть, если лемминговский цикл будет у нас 4 года, то цикл медведя или лося популяции будет, например, лет 200. И мы его просто пока не понимаем, ну, из-за того, что у нас не хватает времени наблюдений. Но это имеет место быть, это факт. И численность медведей естественным путем растет. Есть второй момент, связанный с повышением численности. Это катастрофическая недобыча медведей в результате охоты и регулируемого отстрела. Я вам объясню, что это значит. Вот, на самом деле управляющие охотой органы, они лимиты дают-то не просто так. Вот, ой, как надо нам, охотникам, помочь бедненьким лосиков пострелять. Это все научно обоснованные данные. И если вот региональный департамент просит лимит на добычу 100 медведей в своем регионе, то что это значит? Эти 100 медведей, они, отстрел этих 100 медведей регулярно должен держать популяцию или в стабильном состоянии, или в состоянии небольшого совсем роста. А у нас из этих 100 медведей, вот в нашем средневзвешенном регионе, круглом, шарообразном вакууме, отстреливается 27. То есть 73 медведя идут в дальнейший рост популяции. Поэтому у нас этот рост, вот он резко идет вверх в последние годы. Естественно, медведей становится больше, и они чаще выходят к людям. Ну, естественно, совершенно я вот... По-моему, это настолько общее место, ну, да, если, конечно, их все прикрыть от доступа крупных млекопитающих, не только медведи, от бродячей собаки, кстати, прежде всего. Это лисы, это

0: другие звери. Мы, в общем-то, очень много конфликтов избежим. Но сейчас у нас есть еще третий вектор, о котором я не говорил еще пока. На юге Сибири, в Кемеровской области, в Красноярском крае, в Иркутской области, Бурятии, Забайкалье и Хабаровском крае в результате климатических условий, засухи, катастрофический недород шишек сибирского кедра, который является основным ножировочным кормом бурого медведя. Я держу контакт постоянно с людьми, которые ответственными органами, с людьми, которые непосредственно выезжают в тайгу с оружием, отстреливают медведей. Мне все говорят, медведи худые, как велосипеды. На них жира вообще нет. И тут я вам хочу сказать последнюю плохую новость. Последняя плохая новость заключается в том, что до залегания в берлогу у нас в этих регионах еще, я прошу прощения, 1,5 месяца. И обычно всплеск нападений бывает в последние 2-3 недели перед наступлением морозов и выпадением снежного покрова. Ну и вот обычно еще неделя после выпадения снежного покрова. Поэтому основная встреча с агрессивными медведями, которые могут стать шатунами в этих регионах, увы, еще впереди. И к ней надо быть готовым.
1: Какие рекомендации людям тогда?
0: Значит, если речь идет вот о Южной Сибири, где у нас недород, если есть возможность не ходить в тайгу, то есть у вас есть...
1: Ну, в принципе, в лес, я так понимаю, вообще.
0: Да, ну, угу. Да, жизненная необходимость. Не ходить в лес, не ходите. По поводу вообще любых встреч с медведями на территории населенных пунктов. Помните, значит, есть вот такая штука. Мобильный телефон называется.
1: Так.
0: 112. Это первое, что вы делаете, завидев медведя на территории населенного пункта. После этого пытаетесь куда-то уйти, где он вас не может достать. За какую-то крепкую дверь и крепкие стены. Я раньше рекомендовал людям на деревья лазать. Ну, современные люди не лазают на деревья, это я уже понимаю.
1: Так, собственно, медведь же легко взберется на дерево.
0: Большие не очень охотно лазают, маленькие лазают.
1: Угу.
0: То есть, лучше это, чем ничего. Машина. То есть, если медведь вас не видит, не привлекайте его внимание к себе. Не пытайтесь прогнать его. Там, кричать, палками в него кидать, как умные люди делают некоторые. Отойдите подальше, назад, так, чтобы вы потеряли его из виду, он потерял вас. Заинтересовался. Тот же самый мобильный телефон. Прокрутите на нем какую-нибудь современную громкую агрессивную музыку. Все звери боятся всего неестественного. Это может его испугать. Это я вот просто говорю, значит, о человеке, который вот встретился где-нибудь на окраине поселка. Еще один способ, он работает, кстати. Снимаете с себя куртку, поднимаете над головой, держите ее в развернутом виде. Что это значит для медведя? Какое-то живое существо было одного размера, стало другого. Почему? Непонятно. У него очень плохое зрение. Он видит примерно как человек с зрением -5, только без очков. Это ему непонятно, и он с достаточно большой вероятностью уйдет. Самые опасные звери – это самки с медвежатами. Увидел медвежонка, вот как можно дальше от него? Медвежонок сам может опасности-то и не представлять, хотя вот у меня в картотеке есть два случая, когда медвежата первого года убивали людей, причем взрослых здоровых людей. Самый маленький медведь способен справиться с самым большим человеком. Но сразу за этими медвежатами появляется мамонька. И вот что напоследок хотел бы сказать.
1: Давайте 30 секунд, коротко, пожалуйста.
0: Очень коротко. Медведи-хищники. Не верьте тем людям, которые говорят, что они растительноядные вегетарианцы. Они лгут. Любая встреча с медведем смертельно опасна. Второе. Ваше главное оружие, оно у вас на плечах. Думайте, анализируйте, решайте, делайте выводы, действуйте. Удачи.
1: Спасибо. Михаил Кречмар, зоолог, кандидат биологических наук, специалист по конфликтам между крупными животными и человеком. Иван Панкин был здесь, остался доволен. Ну, в завершении, друзья, что я говорю вам всегда, это же скажу и сегодня. Все будет хорошо, а если не будет, то ни у нас и не с нами. Все, до завтра.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды. Реклама.
3: Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко о процессе разработки вакцин от гриппа.
5: Каждый год мы изготавливаем новую вакцину. Она состоит из актуальных штаммов. А для того, чтобы мы попали в эти актуальные штаммы, ведется глобальный мониторинг за циркуляцией вирусов, делаются прогнозы, в том числе и на генетическом уровне сейчас. И наработка вакцины ведется каждый раз по одной и той же технологии, но с разными компонентами. Это все те же штаммы А и Б, H1N1, H3N2, это гриппы А, но они каждый год меняют. И в этом году она тоже изготовлена из актуальных штаммов, значит, ее эффективность будет максимальная. Вакцинация – это серьезная, но биологическая операция. Поэтому прежде чем ее вколоть, будущий вакцинируемый общается с врачом, и врач дает персональное разрешение на прививку.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
6: 249 беспилотников были сбиты в 17 округах Подмосковья. Это сообщил губернатор Андрей Воробьев. Два человека погибли, еще 7 ранены. Софьино БПЛА попала в трехэтажный многоквартирный дом на улице Новой. Повреждено 6 квартир на третьем этаже. Погибла 44-летняя женщина. Еще 5 человек, включая двоих детей, пострадали. Также в Софьино из-за атаки БПЛА загорелся складской комплекс. Еще один человек погиб в Орехово-Зуевском округе. Пожилой мужчина находился в частном доме, который был разрушен и загорелся в результате атаки, рассказал Воробьев. Один человек также пострадал в Ленинском округе. Наиболее серьезные последствия, по словам губернатора, зафиксированы в Раменском округе. На Северном шоссе загорелась кровля 21-этажного дома, эвакуированы около 400 человек. И из них 70 – это дети. Повреждены 20 автомобилей. В Котельниках БПЛА попал в многоквартирный дом. Горят квартиры на трех этажах. В Истре поврежден жилой дом и здание предприятия. В Раменском, Коломне, Егорьевске повреждены частные дома. В Ленинском, Люберцах и Лыткарино произошли возгорания в многоквартирных домах. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что силы ПВО сбили около столицы 186 беспилотников. Поврежден объект на территории московского НПЗ.
2: О политике.
6: Лидеры французской ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и Жордан Бардаля обвиняют российские власти во враждебных действиях в отношении Франции и других государств Европы. Так они отреагировали на указ Владимира Путина от 17 сентября о передаче активов «Ашан» и «Нестле» во временное управление компании «Лев Менеджмент». Как позднее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, решение о внешнем управлении принято исходя из того, что активы принадлежали компаниям из недружественных стран.
2: О судебных делах.
6: Основатель косметического бренда «Миксит» Олег Пай отправлен под домашний арест. Решение вынес Тверской суд Москвы. Бизнесмена обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Подробностей нет. Олег Пай задержали в пятницу. Он основал крупную косметическую компанию в 2014 году. На сегодня продукция бренда представлена в 32 тысячах розничных точек в России и странах СНГ. Вероника Борисенкова, служба информации.
2: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
7: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов, Александр Коц. Как всегда здесь. Саша, приветствуем.
8: Приветствую.
7: Сегодня из длительной командировки. Я надеюсь, мы поговорим и об этом, о ситуации в полях, что называется. Начать предлагаю с очередного заявления Зеленского на фоне того, что американцы, европейцы вдруг с ужасом обнаружили какую-то огромную космическую неисчерпаемую дыру в бюджете Украины. И в самой Верховной Раде сказали, что деньги заканчиваются, хватит только на военные расходы и на социалку. Зеленский требует 27 миллиардов. А вместе с этим параллельно говорит... Слушайте, победы в этой войне не может быть для обеих сторон, говорит Зеленский, а потому главной победой теперь должно стать прекращение боевых действий, остановить войну. Для мира победа – это мир. Ну, с учетом того, что сентябрь выдался не жаркий, а зима не за горами, и оперативная ситуация на линии соприкосновения, то, о чем мы тоже еще будем говорить – это заставляет все чаще и все больше говорить о каких-то такого рода инициативах?
8: Ну, давай по порядку. Во-первых, я абсолютно согласен с Владимиром Александровичем. Победы не может быть для обоих или для обеих стран или для обоих государств. Победа может быть только для одного государства. И, собственно, мы прилагаем все усилия, чтобы ее достичь. Что касается нехватки 27 миллиардов долларов, то, погодите, как не может быть для обеих стран победы, если он в июне говорил, что начинает 40-дневную операцию по принуждению России к миру, и, собственно, судя по всему, вот эти 27 миллиардов, которые нужны были на второе полугодие, он просто угрохал в эту свою пиар-акцию, да, в эту пиар-войну через удары по НПЗ, через удары по на нашей критической инфраструктуре, по зерновозам, которые шли из Азовского моря. То есть он вот за эти 40 дней израсходовал, видимо, 27 миллиардов, которые были отложены на второе полугодие, и сейчас у них, конечно, ни на что не хватает. Вот, собственно, и весь секрет, где деньги ЗИН. Все деньги на второе полугодие были потрачены в первом именно на массовые, массированные волны беспилотников, когда количество сбитых дронов у нас на территории России достигало, по-моему, на пике 1600 с чем-то в сутки, а это удовольствие не дешевое. Вот мы возьмем, если дрон «Лютый», который выпускает завод «Ан», это все-таки порядка 200 тысяч долларов один дрон. Если мы берем FP2 или FP1, ну, это подешевле, но все равно это как бы ощутимо, да, это 60-80 тысяч долларов один дрон. А он запускал их вот эти полтора месяца по 1000 в среднем штук в сутки. Ну, конечно, у него деньги все закончатся. При этом какого-то ощутимого результата, ну, давайте будем говорить откровенно, он не добился. Безусловно, он причинил нам определенные неудобства. Да, у нас стало тяжко с топливом, да, у нас стало начал пропадать бензин, начал пропадать дизельное топливо. Но вот я помню июнь, конец июня, Донецк, да, здесь задорого, надо было еще поискать бензин. Сейчас я смотрю, на всех заправках бензин есть, но он действительно дорогой. Он дешевле, чем, между прочим, сейчас на Украине, потому что у них-то дизель подходит уже, заходит за 100 гривен за литр, это порядка 200 рублей. За литр дизельного топлива здесь все-таки...
7: Так там еще заправку найди, да, насколько...
8: Да, еще и заправки там уже в Киеве начинают выносить, то есть, ну, это отдельная тема, сколько у нас появилось дронов, причем реактивных, что мы не жалеем их на обычные автозаправки в украинской столице. Вот, собственно, отсюда и нехватка денег на... Они там сейчас говорят, что только на бюджетников и на армию у них... деньги будут расходоваться в ближайшие полгода. Ну, потому что на дроны все потратили, и теперь, конечно, им хочется там поделить победу, да, чтобы вот мир, пусть будет победа, а воевать мы перестанем. Но потому что они понимают, да, зимний период не за горами, потому что было объявлено о том, что российским войскам отдан приказ о нанесении ударов по энергетическим объектам Украина. Вообще энергетический объект – это что-то такое очень расплывчатое, потому что это и ГРЭС, и ТЭЦ, и автозаправка, и НПЗ, которых у Украины нет, да, потому что все крупные нефтеперерабатывающие заводы уже уничтожены, мелкие, ну, сложно, да, их все выбить, но основную массу топлива сейчас составляет импортное. Вот то, что они завозят, и то там вдруг начали бить по погранпереходам нашими дронами, начали бить по поездам прямо на границе с Польшей, начали бить в том числе по погранпереходам на границе с Польшей, Румынией, Молдавией. И, в общем, стало как-то нервозно, да, перед зимним периодом, потому что они прекрасно понимают, что к этому периоду они подошли не очень подготовленными. Вот сейчас прямо перед эфиром глянул последние заявления, и там украинские чиновники говорят, что к зиме они готовы на 40%. Вот я не знаю, как это можно считать, но, условно говоря, кухня будет обогреваться, а спальня не будет с туалетом, или наоборот, туалет будет, а все остальное будет заморожено. Но совершенно очевидно, что мощностей для того, чтобы бесперебойно, без веерных отключений снабжать всю страну электричеством, у них уже сейчас нет. А когда начнутся удары под зимний период, ну, не будет тем более.
7: И сейчас, с генераторами проблемы, кстати, да, с учетом вышесказанного по бензину будут?
8: С генераторами будут проблемы, потому что будут проблемы с топливом. Вот. И, собственно, уже даже говорят, что и расселение по селам ничего не даст, потому что удары будут комплексные, а, соответственно, свет будет выключаться везде, а не только в Киеве. Особо сложно, вот как они признают их чиновники, будет на левом берегу Днепра. Вот бывший глава агентства восстановления и развития инфраструктуры, у них такой есть Сергей Сухомлин, он считает, что уровень защиты электроподстанции Киева, только Киева, уже недостаточен, хотя к сентябрю там что-то попытаются улучшить. При этом он говорит, что наибольшие риски для Киева, ну, он прямо прямыми словами говорит, куда надо бить. Наибольшие риски – это поражение канализационных насосных станций, а их уничтожение, в свою очередь, приведет к тому, что будет отключено водоснабжение города, соответственно, будет отключено и теплоснабжение. Вот главные риски перед зимой. Конечно, на этом фоне Зеленский старается, ну, с одной стороны, выбить побольше денег, да, под эту зиму, потому что совершенно очевидно, что у него нет ответа на вот наши массированные удары дронами. В ответ на их 40-дневную операцию мы начали просто перманентную операцию, по-моему, в середине июля, и с тех пор в ежедневном режиме наносим удары по портовой инфраструктуре, по энергетической инфраструктуре, по железнодорожной, по промышленной, да, причем по всей стране, включая Западную Украину. И вот сегодня министр иностранных дел Украины, Сибига, клянчит у Европы, уже клянчит у Европы локомотивы, тепловозы он клянчит, потому что, говорит, мы либо уничтожили, либо повредили 500 локомотивов украинских, причем половину только за этот год. То есть только за этот год мы у них выбили 250 локомотивов, а их так быстро не починить, не восстановить, не построить. Это тот ресурс тяговый, который невозможно восполнить молниеносно по щелчку пальцев. У них есть там с Евросоюзом какой-то контракт на поставку этих тепловозов, но это вот все в какой-то там пятилетней перспективе, не очень близко. И вот они говорят, что мы остаемся без железной дороги. Ай-яй-яй, а железная дорога – это в первую очередь логистика, потому что по железной дороге идет основной импорт железа, да, и, собственно, поставка ближе к линии фронта. Хотя вот, например, до Сум они уже по железной дороге не доезжают. Где-то там высаживаются раньше и пытаются все это как-то доставить с помощью фур. А по фурам ведь мы тоже бьем. Поэтому вот у них как-то все печально накануне зимы. У них все неплохо по дронам тактического звена. Ну, по-прежнему у них остаются на какие-то возможности по дальним ударам, хотя обратите внимание, после вот всей этой свистопляски летней, когда он нас собирался принудить к миру, как-то поменьше стали эти волны, да, вот там за прошлые сутки 22 дрона были сбиты, а за вот минувшие сутки 71 дрон был сбит, уже не 1000, да, то есть оказалось, что это очень дорого, оказалось, что большие дяди из Европы могут тебя спросить, а куда ты потратил вот эти вот десятки миллионов, и где эффект? Почему у тебя котел в Харьковской области? Почему у тебя полуокружение на Доброполье? Почему у тебя бои идут в Орехове и прочее, прочее, прочее, да, потому что на линии боевого соприкосновения нынешнее лето и вот эта операция Зеленского по принуждению нас к миру, оно, не сказать, что не сказалось совсем, да, все-таки, тыл напрямую влияет на фронт, но каких-то фатальных последствий именно в связи с дальними ударами, которые можно было бы показать как успех, вот смотрите, мы потратили, там, не знаю, условно, 50 миллионов долларов, 100 миллионов долларов на дроны, но зато мы достигли вот этого на фронте, но ведь этого нельзя предъявить. А что можно предъявить? Вот я предлагаю как раз в следующей части поговорить о том, что сейчас происходит у нас на фронтах и на что я обратил внимание, приехав сюда, чего не было, например, еще в июне, когда я приезжал в прошлый раз.
7: Невероятно интересно. Буквально пару минут и сразу с этого начнем.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Сказано реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520-70.
9: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский, 138. Дальняя, 1. Дьяконова, 4. Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.pokhoronka60.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
11: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
12: Сказано на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые... КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
7: Продолжаем. Итак, Донецк. Донецкая Народная Республика, которая вот, ну, хочется, честно говоря, надеяться, или, может быть, мы в это точно верим, находится уже на таком финальном этапе своего освобождения. Да, это не быстро, да, он может затянуться еще, может, и совсем не быстро, но совершенно точно этот этап, наверное, уже наступил, Саш, поправь. Нет, и вот предыдущие командировки мы помним, как чудовищные обстрелы были. Ты вот в первой части говорил о дронах, о ракетах, которых вроде меньше стало сейчас по всей России. Но Донецк многострадальный, с него все начиналось. Вот сейчас, этой осенью 2026 года, каким город встретил тебя в целом, как обстановку в республике?
8: Я в принципе-то проехал и через Луганщину почти через всю, и вот до Донецка доехал, и от Донецка уже съездил до границы с Днепропетровской областью. Ты знаешь, очень много перемен в части противодействия беспилотникам, потому что, во-первых, стало очень много дорог, которые накрыты сетками, начиная от Донецка, продолжая, не знаю, Кураховым или Селидовым. Ну, то есть везде сетки. При этом огромное количество появилось пунктов воздушного наблюдения. Они вот буквально стоят каждые несколько сотен метров, и постоянно налажено оповещение друг между другом, и оповещение как рация, так и, ну, условно говоря, жестами, да, так называемая здесь сарафанная рация, когда друг на друга едут люди, да, навстречу друг другу и просто показывают пальцами, большой палец вверх, значит, вот там, где они проехали, все тихо, все спокойно, можно ехать. И вот эта система оповещения, обнаружения, уничтожения, она сейчас действительно поставлена на системный поток, и это дает свои результаты. Вот я разговаривал сегодня с водителем 29-й бригады РХБЗ, мы как раз с ним работали в так называемой килл-зоне, да, зоне смерти, то есть там, где постоянно летают украинские дроны. И он говорит, что когда только заехали на направление, ну, было очень тяжко, он сбился со счету, сколько у него вторых дней рождений. А сейчас, когда затянули сетки, ну, стало намного проще, ну, и тем более, когда на каждом повороте, на каждой там важной точке, ну, стоят реально пулеметчики, стоят перехватчики и так далее, вот стало полегче. Это не означает, что мы эту угрозу полностью ликвидировали на трассах, потому что она все равно остается, эта угроза, и «Хорнеты» по-прежнему летают, и на трассе там Луганск-Донецк в районе Дебальцево постоянно там что-то появляется, и на трассе Донецк-Мариуполь, и тем более на трассе Р-280 Новороссия, которая является нашим сухопутным коридором. Но вот с этой угрозой как-то научились жить, да, эту угрозу как-то научились минимизировать. Повторюсь, это за счет постов воздушного наблюдения, которых стало в разы просто больше, за счет МОГов, мобильных огневых групп, которые научились качественно сбивать эти дроны, ну и вот как-то внутренней собранности, что ли, и в взаимовыручке. Вот это бросается в первую очередь здесь на фронтовых дорогах, а я уже съездил и в сторону Добропольского направления, и вот, повторюсь, в сторону Днепропетровской области. Почему я поехал в Днепропетровскую, в сторону границы с Днепропетровской областью? Я вернулся вот буквально за пару часов до эфира оттуда, поэтому впечатления очень свежи. А в последнее время очень много информации в соцсетях о том, что противник там где-то что-то куда-то перешел в контрнаступление и отжимает чуть ли не сотнями километров квадратных у нас наши отвоеванные территории. И Днепропетровщина на стыке с Донецкой Народной Республикой называлась в качестве вот таких успехов. Если помните, там еще Сырский докладывал о том, что в два этапа была проведена операция, что они, значит, освободили чуть ли не 700 квадратных километров, в том числе в Донецкой Народной Республике, и назывались населенные пункты. Но, собственно, я вот проехал сегодня в том районе и убедился, что все это вранье, ну или очень серьезно преувеличены успехи украинской армии, потому что послать двух смертников, воткнуть флаг в каком-то населенном пункте и потерять этих смертников навсегда, это еще не значит, что вы отвоевали эту территорию. Я вот проехал вдоль границы сегодня, убедился, что мы ее контролируем. Что касается Добропольского направления, очень важного, потому что там решается судьба такого серьезного опорного пункта, после которого можно развивать наступление на генеральную линию обороны противника с запада, то есть с тыла. Ну, в принципе, вот то, о чем говорит сейчас противник, о том, что мы прилагаем там наибольшие усилия, ну, наверное, отчасти соответствует действительности, хотя мы сейчас создаем проблемы для Киева не только на Доброполье. Очень много, я о нем скажу еще подробно, но остановлюсь еще на вот этих вот мифических наступлениях Украины, ну или полумифических, очень много обсуждают обстановку на Красном Лимане. Вообще, в принципе, когда противник контратакует, это не что-то сверхъестественное, это нормальное течение войны. На войне не бывает, что успехи только у тебя, ты только наступаешь, а противник, подняв лапки, потихонечку пятится назад. Ничего подобного. Противник тяжелый, противник упорный, и, конечно, он контратакует. Конечно, он пытается отбить те территории, которые потерял. Он до этого пытался наступать, вот как я говорил, на Днепропетровщине. Ну, что-то у него особо ничего не вышло. Можно вспомнить, как он контрнаступал на Купинске. И в итоге что? В итоге Купинск сейчас большая серая зона, они его так отбить и не смогли, а потеряли там огромное количество людей. Я уж молчу про их беспримерный контрнаступ 23-го года, а там силы-то были ого-го. Там были 100 тысяч штыков, из которых ударные – это 60 тысяч. Сейчас таких сил для наступления с техникой у противника просто нет. Поэтому, да, они давят на краснолиманском направлении, но какой-то катастрофы в этом я, честно говоря, не вижу. Да, там, чтобы нас опрокинули в реку Жеребец или вообще на тот берег нас выбили, ну, такого тоже нет. Просто идет, ну, в данный момент мы на этом участке перешли в такую маневренную оборону, да, чтобы с одной стороны не потерять ключевые позиции, а с другой стороны как можно больше уничтожить резервы противника, которые сейчас задействованы на этом участке фронта. Вот там террорист-экстремист Белецкий рассказывал об успехах его полка или бригады «Навоз», «Азов» запрещенный в России. Ну, как-то да, даже по его оценкам они скромны, эти результаты, но на самом деле в реальности они еще скромнее. При этом вот три основные точки, да, на которые мы сейчас давим. Во-первых, это Орехов, да, это передовые подразделения 42-й дивизии группировки «Днепр» уже прошли в город с юга. Там организованное сопротивление сломлено, там в застройке уже добивают разрозненные группы по домам, по подвалам, ну, как это обычно бывает. И вообще этот город очень долго готовился к обороне, там огромная инженерная подготовка, месяцы инженерной подготовки, но вот как только мы взяли под огневой контроль трассу Н-08, все сразу посыпалось. Н-08 – это большая трасса, которая идет от Днепропетровска через Запорожье, через пологи на Мариуполь, и Орехов, она как раз насквозь прошивает, то есть южная это со стороны Малой Токмачки, это наш маршрут подвоза, северное плечо через Новоданиловку, оно уходит как раз к областному центру, российскому областному центру по конституции, я имею в виду сам город Запорожье, и, собственно, я думаю, что Орехов это там перспектива до морозов. До морозов, мне кажется, мы этот вопрос решим. Но это не значит, что мы тут же развернем наступление на сам город Запорожье, потому что все-таки от Орехова до него порядка 60-65 километров по дороге. При этом каких-то крупных населенных пунктов там уже нет. Там там поля. Вместе с городом снимается также вопрос рокадной трассы Орехов-Новониколаевка. По этой трассе противник гонял резервы вдоль всего запорожского участка, вплоть до Донецкой Народной Республики, и у них же они там поделены и на Каменское направление с левой стороны, и с правой стороны Гуляй-Польское направление. Вот они перестают быть единым фронтом, потому что посередине мы берем Орехов, и каждое вот это направление им придется кормить как-то в обход, да, в объезд, через Запорожье. Сейчас там одновременно работают фланги, то есть с одной стороны группировка войск Днепр, с другой – Восток. Мы видим, что освобождена Новоандреевка, это охват с запада. Идут бои за Юрковку, там наши уже на ее окраинах, с северо-востока к городу. Идут бои в Преображенке, там группировка войск «Восток» цепляется, которая ранее взяла Красный Родник. Вот. Но вот, собственно, вот этот многонедельный контрнаступ, который начинал с Ирски и продолжал Дропаты, он как раз ставил в том числе и задачу не дать охватить Орехов с северо-востока. Ну вот что-то не получилось, а людей в размен ушло, ну, тысячи точно. Поэтому вот всем, кто переживает по поводу контрудара противника на Красном Лимане, рекомендую посмотреть, чем закончились предыдущие контрудары ВСУ.
7: Игорь. Сейчас будут новости, после этого продолжим.
12: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
13: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
14: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
12: «Война и мир». Преступление наказания. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды. Новости на радио «Комсомольская правда».
15: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
12: Об атаках.
15: Силы ПВО сбили еще 152 беспилотника на подлете к Москве. Всего с начала ночи вблизи столицы уничтожили 338 ВПЛА, сообщил мэр Сергей Собянин. Ранее он проинформировал, что при атаке поврежден объект на территории Московского нефтеперерабатывающего завода. Один из беспилотников попал в здание в районе Орехового бульвара на юге города. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал о двух погибших и шести раненых. Разрушение зафиксировано более чем в 10 округах Московской области. Столичные аэропорты Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский не принимают и не отправляют самолеты. Более 30 рейсов не смогли приземлиться и были перенаправлены в аэропорты других городов.
6: Ну а тем временем в Москве перекрыли дорогу до аэропорта Домодедово. Об этом сообщили в Мострансавто. До остановки аэропорт Домодедово не доезжают автобусы. По данным столичного Дептранса, перекрыто также движение по улицам Белореченской в сторону улицы Верхней Поля и по улице Капотня. Ограничения коснулись МКАДа. На 19-м километре внешней стороны дороги перекрыты две полосы из пяти.
12: О Ближнем Востоке.
6: Хуситы подтвердили удар по столице Саудовской Аравии Эр-Рияду. Они заявили, что продолжат наносить удары по скоплениям саудовских военных сил, пока блокада не будет снята. По их заявлениям, большое количество ракет и беспилотников было запущено по чувствительным объектам в Эр-Рияде и объектам нефтяной компании «Сауди Арамко» на западе Саудовской Аравии. Хуситы утверждают, что атаки были успешными.
12: О спорте.
6: В чемпионате Англии по футболу Брайтон в пятом туре разгромил лондонский «Арсенал» 3-0. «Чайки» обыграли уже трех из четырех лидеров прошлого сезона. Действующего обладателя Лиги Европы Астон Виллу. Потом выбили из Кубка английской лиги Манчестер Юнайтед и на этот раз «Арсенал» действующего чемпиона. В текущей турнирной таблице английской премьер-лиги Брайтон занимает третье место.
12: О технологиях.
6: В Китае создали ИИ-роботов для борьбы с сорняками. Без химии лазерные комплексы, работающие под управлением искусственного интеллекта, позволяют полностью отказаться от вредных химических пестицидов. Система использует умные камеры, алгоритмы распознавания объектов. Нейросеть с высокой точностью отличает сорную траву от полезных агрокультур, после чего точечно выжигает ненужные растения лазерным лучом, не повреждая будущий урожай. Новая технология уже вызвала интерес за рубежом. Первые партии китайских роботов-пропольщиков успешно экспортированы в Австралию, где их тестируют крупные местные фермеры.
12: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
7: Радио «Комсомольская правда», Александр Коц. Здесь, Саш, оперативная ситуация. Запорожье, как-то, мне кажется, так незаметно, да, вошло в информационную повестку. Раз, и вот ты сказал про Токмачку, они все смеялись. Раз, и Орехов. Раз, и каждый день, значит, Харьковская область тоже поджимается вдруг неожиданно. И, но тоже, насколько мы понимаем, это не значит, что город вот-вот, но по всей площади разворачивается что-то.
8: Ну да, то есть они могут похвастать там каким-то продвижением на Краснолиманском направлении, а мы можем похвастать продвижением на Орехове, продвижением на Доброполе, продвижением в Харьковской области, продвижением в сторону Дружковки. Да, ну вот Доброполе я в прошлом кусочке начал говорить, тут и глава ДНР Денис Пушилин говорил о том, что бои идут уже непосредственно в самом Доброполе, но это уже не секрет, это уже и противник признает, что в южной части многоэтажной застройки мы присутствуем, ведем там бои, при этом боевые действия уже разворачиваются в частном секторе, который расположен на севере, то есть город берут с двух концов одновременно. Продвижение здесь идет не лобовым тараном, собственно, мы так давно ничего не берем, идет широкий охват. Вот на минувшей неделе освобождено Новогришино, это 5 километров южнее города. Оттуда как раз и вышли мы к южной застройке. И взято село Веселое, по поводу чего очень неумело, глупо, по-дилетантски иронизировали журналисты, или не знаю, как их назвать, канала Ксении Собчак, «Кровавая барыня», что в 5-й юбилейный раз Министерство обороны взяло Веселое, ну вот конкретно это Веселое было взято первый раз, просто если человек, называющийся журналистом, ведет там на карте ДНР слово «Веселое», он обнаружит не один десяток таких населенных пунктов, и поводов для усердного смеха у него будет чуть меньше.
7: Да вот, вообще смех над нашими военными, да, в такой ситуации.
8: Ну, мы же понимаем, что это за издание. Тяжелые встречные бои идут около Сергеевки, Гулева, около Райского, под плотным огневым контролем дорога Золотой колодезь Новотроицкая, то есть подвоз в город режется одновременно с боями внутри него, и ну, это вот наша такая тактика, когда мы лишаем противника снабжения, параллельно зачищая кварталы в самом городе. Их же окопные там медийные авторы пишут, что центр Доброполья постепенно переходит в серую зону. Ну, вообще, когда они говорят про серую зону, тут можно говорить о нашем, ну, если не уверенном контроле, то вполне устойчивом, да, и наши группы просачиваются все глубже и закрепляются уже за конкретные кварталы, и плюс параллельно южнее группировка «Юг» давит на Дружковку, а через нее открывается, как мы все помним, выход к Краматорску, причем идут по высотам. В дроновой войне сегодня это означает и наблюдение, и связь, и дальность. А Доброполье с этим связано напрямую, потому что и как раз и город сам на высоте стоит, и он сам по себе логистический узел. Его падение, конечно же, растаскивает единую оборону всей вот этой агломерации на отдельные, плохо связанные между собой куски. Ну и, повторюсь, не раз говорил, что от Доброполья идет дорога на Краматорск, соответственно, с восточной стороны там добровольческий корпус наступает, бригада «Волки», с западной стороны после того, как будет решен вопрос с Доброполем, будет подходить и группировковый центр. Естественно, нельзя не упомянуть Харьковский котел. Ну, его по-разному называют. Волчанский котел, как-то еще его называют. Вот по данным Минобороны, там в кольце порядка 1700 человек. Я думаю, что уже меньше, конечно. За две недели окружение, там потери противника составили около 500 человек, но это вместе с ранеными. И их беда в том, что беда этих раненых, что их вывести оттуда не могут, потому что кольцо замкнулось. Собственно, когда группировка войск «Север», которые наступали такими сходящимися направлениями, да, соединились севернее Приколотного, и там внутри оказалось 6, по-моему, батальонов 22-й и 159-й механизированных бригад, 4 погранкомендатуры 15-го погранотряда. Там были сообщения о людях из запрещенного в России Азова террористического, из отдельной президентской бригады. Да, то есть там не какой-то обоз, да, там то, что Киев считал боеспособным. Вот, собственно, сейчас идет как сужение внутреннего кольца, так и расширение внешнего кольца окружения. Вот на минувшей неделе было взято Широкое, это внутри уже котла, Шевченково, это южнее Волчанское, это внешнее, получается, кольцо окружения. То есть мы постепенно вот эти фланги расширяем, и нам это как бы удается довольно неплохо. Значит, про попытки оттуда выбраться. Была попытка оттуда вывести штаб 159-й бригады, провалилась, 3 бронемашины были уничтожены, логистические маршруты под нашим контролем. Там, конечно, по погоде, по серому могут по 2-3 человека просачиваться, даже в районе Приколотного, да, но это такая лотерея с очень неочевидными результатами, потому что крышку вот этого котла держат и FPV, и артиллерия, кстати, уже держит, поэтому в лучшем случае эти люди попадут в плен, там иной раз бывает за сутки по 20 пленных через громкоговорители, через листовки, им сообщают, как можно выйти с белым флагом, как можно сдаться. Вот, поэтому кто находится не под присмотром начальства, которое их бросило там на произвол судьбы, тот, собственно, складывает оружие и выходит с поднятыми руками. Плюс здесь началась все-таки осень. Я позавчера еще ездил на выезд на байке в футболке. Сегодня уже пододел такую флисочку, пододел куртку противоветровую. То есть, ну, резко стало холодать. И, естественно, резко начала опадать листва, поэтому зеленка скоро сойдет, и в этом котле совсем уж негде будет прятаться, поэтому с этим котлом, я думаю, до холодов тоже разберутся. Что нам с этого? Ну, мне кажется, 1, по-моему, сентября президент впервые рассказал об этом окружении, и он все четко обозначил. В первую очередь это расширение нашей зоны безопасности, буферной зоны в Подбрюшье Белгородской многострадальной области. Ну, там как минимум на 20 километров. Это как бы не про красивую сводку, да, это про Шебекина, это про Белгород, ну, собственно, там от границы станет работать невозможно, придется смещать им свои беспилотные расчеты, ну, как минимум на 20 километров южнее. Нынешние технологии все равно позволяют все-таки на большие расстояния летать, и больше 20 километров, но все равно чуть-чуть попроще, мне кажется, станет. А технологии не стоят, к сожалению, на месте, и в Белгород же не напрямую, допустим, летают те же FPV-дроны, они летают с матками, матка их сбрасывает, работает ретранслятором. Мы, кстати, точно так же работаем. Я вот сегодня был у ребят в гостях, РХБЗшники, да, вроде как, ну, то есть радиационно-химическая безопасность и защита, но, тем не менее, они тоже летают на FPV-дронах, летают на молниях, они вот показали мне свое изобретение. Это молния, на которую с боеприпасом, на которую ставится еще FPV-дрон, такой нехилый, да, и они вдвоем летят-летят, и вот за аппаратурой сидят два оператора, один управляет молнией, второй ждет своего часа. И у каждого работает камера. Если, допустим, у молниста что-то там зарябило, он может повернуть голову, смотреть на камеру FPV-дрона. И вот, собственно, они вот так вот взаимозаменяются. И километров там за несколько, не буду говорить за сколько, он клюет носом вниз, взлетает FPV-дрон, снимает вот эту молнию, снимает, как она поражает цель, делает объективный контроль и еще... контрольный выстрел в голову, что называется, добивает, что не добито. Ну, казалось бы, да, вот такое техническое решение, которое на поверхности лежало, но вот сейчас работают вот такими двойками. Причем молодые экипажи, огромное количество молодых людей в последнее время я вижу на фронте. Это тоже, вот, мне кажется, такая какая-то новая нотка прифронтовой жизни. Ну вот, например, оператор FPV-дрона, который на спине молнии долетел, ему 21 год. Я встретил тут, значит, старшего оператора БПЛА самолетного типа на Дружковском направлении со стороны западной группировки «Лэх-центр». 18 лет парню. Он учился в техникуме, взял академический отпуск и вот решил связать свой ближайший один год по спецконтракту с беспилотными силами. Сейчас есть такая возможность не только там у студентов высших учебных заведений, но и техникумов. Ну, сейчас это что, это колледжи, да, взять академический отпуск и на год отправиться воевать дистанционно, да, с врагом. Вот, поэтому наше беспилотие и стремительно развивается, и стремительно молодеет в плане кадров, Игорь.
7: Ну да, еще одна пауза и много вопросов, постараемся все уместить.
12: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Сказано реклама.
16: Сентябрь «Строй сам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. «Строй сам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Строй сам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
17: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства. Высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
12: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок. Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
12: Сказано на радио «Комсомольская правда». КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
7: Продолжаем, Саша. Ты вот в предыдущей части говорил о технологической истории, да, о технологиях. И тут вот было сообщение, то, что Зеленскому доложили о том, что

0: и крылатые ракеты. Это и не дрон, уже и не дрон, но еще и неполноценная крылатая ракета, при этом со всеми ее характеристиками, но кроме цены, да, она стоит намного дешевле, чем традиционная крылатая ракета. Их много названий. Есть у нас уже такая «Бандероль», есть «Дань-М», есть «Дань-Т». То, о чем сейчас пишут или там тревожно сообщают украинские эксперты, в том числе Зеленский, это улучшенные характеристики. То есть сейчас эти дроны являются реактивными, развивают дроны, дроноракеты. Развивает скорость там в районе 500 км в час. При этом Киев пытается создавать под них системы перехвата. Да? Для этого они должны очень быстро летать. Сейчас есть против простых наших гераний, ну, против второй герани, допустим, да, перехватчики. И они более-менее работают. А против огромного количества реактивных пока нет. И как пишет вражеская пресса, например, Рейтер писала о том, что что-то как-то не получается, у них реактивные перехватчики. Летит вроде быстро, но управляется очень сложно на такой скорости, и коэффициент полезного действия у этих перехватчиков крайне низкий. Прогнозируют, что вот эти наши «Бандероли», «Дань-М», «Дань-Т», они будут летать еще быстрее.
1: 750 километров, да. А главное, Саш, дешевые. Вот сам же советник Зеленского флеш говорит, дешевые.
0: И, конечно, их будет еще сложнее перехватывать. Сейчас-то они не могут перехватить. Ну, что-то там у них получается. Давайте уж не будем прям так шапками закидывать. Но крайне низкий процент перехвата. А будут 750 километров в час летать, и это будет массовое производство. Это уже массовое производство, да, вот этих, которые летают со скоростью 500 км в час. И такой же массовой будет еще более резвые дроны-ракеты. И, конечно, у них от этого немножечко настроение падает, потому что долетают эти ракеты до Западной Украины. Вот на минувшей неделе даже попугали немножечко делегацию, большую делегацию, которая возвращалась из Киева с конференции, которая называлась «Мир через силу сейчас». И вот, собственно, им показали, что такое мир через силу. Мне кажется, очень красиво получилось, когда у погранперехода польского Ягодин-Дорогуск дрон сначала поджег заправку, ну, чтобы красиво полыхало, то был дым. Подожгли там тягачи в 800 метрах от польской границы, и в 2 километрах от Польши был прилет по локомотиву рейсового поезда Киев-Варшава, а рядом шел другой состав, он был чартерный, и в нем как раз была вся вот эта свора поджигателей главных войны, начиная с бывшего британского премьера Бориса Джонсона, который в свое время сказал, давайте просто воевать, продолжая там всякими советниками Мерца, продолжая, значит, депутатами Бундестага, дипломаты и прочее, прочее, прочее. Вот они все возвращались с этой конференции, там что-то было под 300 человек, и, собственно, им и показали, что такое мир через силу. Мне кажется, это очень хороший такой хорошее начинание. Очень много подписчиков в Телеграме спрашивают, почему мы даем им спокойно приезжать в Киев, почему они гуляют там, как у себя дома. Вот, мне кажется, отличный почин для того, чтобы постепенно отвадить у них охоту ездить в Киев. Если уж встречаться, то где-нибудь тайком, где-нибудь в бандеровском бункере, где-нибудь там на Львивщине, Ровенщине, где-нибудь там, а не в самом Киеве, матери городов русских.
1: Ну да, и они вот говорят про то, что в течение полугода уже будут эти новинки. Ну, я думаю, что сами же и расскажут. Вместе с этим, раз уж мы коснулись темы Польши, что-то разухарились они там, распетушились и собрались уже считать, за сколько они завоюют Россию, да, что нужно делать. Пошли вместе с этим разговоры о размещении ядерного оружия в Литве. Германия объявляет боссификацию. Вот, кстати, подробности у Саши тоже в телеграм-канале Коц Ньюс. И там вся палитра специалистов им срочно нужна в Литву отправлять, больницы разворачивают. В общем, к чему готовиться? К тому, что Украина начнет резко падать, и тогда как-то вот надо быстренько включиться где-нибудь под Калининградом?
0: Да не, резко падать они ей не дадут. Они будут ее подпитывать ровно столько, чтобы она могла там достойно обороняться. Ну, обороняется, на что там говорить, достойно. Вот, поэтому вот сколько им будет выгодно держать вот эту точку географическую тлеющую, вот столько они будут ее поддерживать всякими вот этими капельничками.

0: глюкоз, кафедрофедрастворчик, чтобы пациент оставался в сознании. Что касается заявления польского дипломата этого Сикорского, да, глава МИД же он, просто они там так часто меняются, что не уследишь. Но черт его знает, там рядом с ним сидели его военные, и у них на лицах все было как бы отражено, да, они так, чего, какие. Он сказал, что он за 6 недель может победить Россию, потому что у Польши превосходство в воздухе над Российской Федерацией. Ну, я не знаю, о чем идет речь, но, видимо, глава МИД имеет доступ к какой-то совершенно секретной информации, военной, и, значит, 42 дня на победу над Россией – это оценка не только Варшавы, но, может, и Брюсселя, то есть там уже спланировали, что ли, какую-то военную операцию против нас, подсчитали необходимый для нее наряд сил и средств, обозначили сроки, определили там первоочередные и второстепенные цели. Я не знаю, как вот это все они просчитывали, потому что, ну, если мы вспомним из исторических примеров, ну, Югославию НАТО давило 78 дней непрерывных бомбежек, да, и потом еще им пришлось, да, немножко повоевать. Основная фаза операции в Ираке длилась 7 лет, если я не ошибаюсь. Ну, в Ливии, ладно, бодались там, ну, больше полугода точно. Вот. Из Сирии, кстати, до сих пор там не все коалиционные войска ушли. Я уж про Афганистан молчу. И тут всего 42 дня на самое большое государство на планете Земля. Не знаю, превосходство в воздухе. Вообще, превосходство в воздухе в Европе над нами обеспечивается главным образом за счет ВВС США. А если, допустим, американцы не впишутся в этот расклад, что дальше?
1: Ну, у них в Иране тоже бы там, да, превосходство было, и что у США?
0: Да. Дальше по натовским авиабазам полетят тысячи вот тех самых реактивных гераней по 750 километров в час, а то и уже и тысячи, чтобы не дать им просто взлететь. А следом пойдут тактические ядерные удары по местам скопления войск, по штабам, по тем же аэродромам, по складам вооружений. Вот глава российского МИД Лавров уже сказал, что если Европа захочет на нас напасть, то это будет совсем другая война и очень скоротечная. И она вот никому не понравится, честно. Нам тоже она не понравится, но мы вынуждены будем применить те средства, которые применяют при угрозе суверенитета страны.
1: Которые там, никому, конечно, не понравится.
0: Да, французы и британцы, конечно, могут попытаться ударить по нам своими силами стратегического сдерживания. Урон, ну, наверняка нанесут колоссальный, но от ответно-встречного удара Европа просто превратится в один большой кратер. Как бы это циничнее не звучало, но у нас земли много, а у них мало, да, и живут они очень скучно. Поэтому надо все-таки напомнить нашим заклятым партнерам о том, что мы ядерная держава, и хорошо бы напомнить им об этом как-то наглядно. Например, я не знаю, подрывом зарядов 50 килотонн на новой земле, на полигоне, засняты со всех ракурсов. Сейчас можно это сделать очень качественно. Мне кажется, это здорово бы охладило этот воинственный пыл европейских политиков, потому что, ну, из каких-то сдерживающих договоров противник давным-давно вышел. Чего нам тогда тут стесняться всех этих обиженных, да? Поляки, финны, шведы, прибалты, вот все выстроились в линию, чтобы с нас там чего-то спросить, да, и уже между собой делят шкуру неубитого русского медведя, забывая о том, что у нас в берлоге припрятано там почти 5500 ядерных боеголовок, никому от этого хорошо на свете не будет. Но немцам же, французам, британцам надо как-то объяснять, почему у них повышаются налоги, понижается социалка, почему у них закрываются автогиганты, легендарные автогиганты, почему у них все подчинено вбухиванию миллиардов в эту черную дыру, которая просит еще 27 миллиардов, и которую нагибают, чтобы она приняла там какие-то карательные законы, карательные против своего населения. Вот. В общем, это тот же нарратив, который отрабатывался, и создание госпиталей. Ну вот как они собираются нас побеждать, если они не могут добровольно набрать 1000 человек для бронетанковой дивизии Бундесвера в Литве и вынуждены сейчас 1000 человек насильно мобилизовывать? Вот как при таком рвении с нами воевать, рвении в кавычках, они собираются нас побеждать за 42 дня, решительно непонятно, Игорь.
1: Будем пробовать осмыслить это. Неделя есть, через неделю встретимся. Спасибо, Саша.
0: Всем пока.
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
3: Реклама. Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
4: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске «Как живет Михаил Ефремов после выхода из колонии?» Три сценария окончания СВО, прогноз искусственного интеллекта. Простые тесты, определяющие скорость старения. Газета в продаже с 16 сентября. Для лиц старше 15
2: лет. Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое «Радио Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
5: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
2: В Москве 8 утра. В Челябинске 10. В Кемерове полдень. В Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
6: Отражена самая массированная атака беспилотниками. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. С вечера на всех рубежах ПВО было отражено более 1600 БПЛА. Около 450 из них сбили на подлете к Москве, сказал Собянин. Также несколько беспилотников достигли территории московского НПЗ. Один попал в жилой дом. Погибших нет, добавил Собянин. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал о двух погибших и шести раненых. Разрушения зафиксированы более чем в 10 округах Московской области. Аэропорты Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский не принимают и не отправляют самолеты. Более 30 рейсов не смогли приземлиться и были перенаправлены в другие города.
2: А США.
6: Дональд Трамп в выступлении с трибуны Генассамблеи ООН затронет темы мирных соглашений. Это сообщил постпред США при организации Майк Уолтс. Также, по его словам, Трамп сделает предельно ясное заявление о том, что Иран ни при каких обстоятельствах не должен получить ядерное оружие. Выступление президента США на Генассамблее ООН запланировано на 22 сентября.
2: О нефти.
6: Гайана стала одним из главных выгодополучателей от вооруженного конфликта между США и Ираном, пишет «Нью-Йорк Таймс». После потрясений на нефтяных рынках, к которым привела война на Ближнем Востоке, эта южноамериканская страна увеличила добычу нефти. Она началась там несколько лет назад. По состоянию на сентябрь этого года Гайана добывает около 900 тысяч баррелей в сутки. Ожидается, что по итогам года нефтяные доходы государства будут в два раза выше прогнозируемых прямых около 6,5 миллиардов долларов. Как пишет газета, Гайана остается одной из беднейших стран Латинской Америки. Правительственные чиновники считают, что рост доходов от нефти позволит повысить уровень жизни граждан, построить новую инфраструктуру, понизить налоги, отменить плату за обучение в колледжах. Рост экономики Гайаны по итогам первого полугодия 26-го составил 33%. Индусы смогут свободно въезжать в Россию. Москва и Нью-Дели ведут активные переговоры о введении безвизового режима для туристических групп. Россия может стать первой страной, с которой Индия заключит подобное соглашение. Мы, в конце концов, выйдем на более комфортный режим для посещения России индийцами и Индии россиянами, так сказал замглавы МИДа Андрей Руденко. Вероника Борисенкова, служба информации.
2: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
7: Здравия желаю. Есть одна очень приметная дата нашей военной истории. Она связана с 18 сентября 1941 года. Тогда две армии резервного фронта, которым командовал Жуков, сумели срезать так называемый Ельнинский выступ, который доставлял нам очень много неприятностей. Потому что мы, если бы его не срезали, мы могли потерять Смоленск. В этом сражении вот эти две армии понесли тяжелейшие потери. Потери понесли еще потому, что превосходство противника на некоторых участках фронта было не то что тройным, а четверным. И тем не менее, вот этот выступ Ельнинский удалось срезать. Повторюсь, ценой очень-очень серьезных жертв. И ставка после этого сражения, успешного сражения, возможно, кто-то скажет, оно такое неприметное, среднее какое-то. Возможно, кому это покажется так, да, считайте, как хотите. Но ставка приняла решение дать для начала двум дивизиям этих двух армий, которые успешно дрались на Ельнинском выступе, звание гвардейских. И в честь этого события получилась песня, которую слушали и наши деды, бабушки, может быть, и отцы некоторых. Давайте послушаем эту песню, и вы сейчас поймете, в чем ее смысл. А он связан с 18 сентября. Катенька, поехали!

0: После этого сражения, которое закончилось 6 сентября, было принято решение присвоить сначала двум, а потом и четырем дивизиям звания гвардейских. А еще через год было принято решение о создании специального знака «Гвардия», которым полагался гвардейским личному составу этих гвардейских частей. Давайте помним, откуда взяла свои истоки Советская гвардия. Ну, а сейчас к нашим делам, к военным делам, разумеется, поскольку военное ревю. Я вот теперь и к себе обращаюсь с вопросом, и к вам, дорогие радиослушатели. Вот скажите, пожалуйста, а как вам видится окончание специальной военной операции? Среди вас огромное количество умных, талантливых, прозорливых людей, матерых и тактиков, и стратегов. Мне бы хотелось тоже послушать вас. Но вы сейчас ведь скажете: «Бронец, ты что нас пытаешь? Ты давай сам. А как тебе, Бронец, видится окончание специальной военной операции?» Ну, я не гений, тем более я не клаузовец, не начальник генерального штаба. Я просто, как военный журналист, у меня есть свои размышления на этот путь. Какими они бы ни были, вы скажете, что это все хрен собачья. Я это понимаю. Наберитесь терпения, послушайте. Я также буду отрицать и все ваши нерезонные идеи. Ну, такие мы люди. Какую идею не подбросишь, все не так, не там, не тот, не вовремя и так далее. Но вопрос ведь есть, да? Сейчас некоторые военные аналитики используют такой любопытный мем, когда речь заходит о возможном окончании специальной военной операции. Сейчас такой термин красивый. Мы не видим образа победы. Запомнили? Мы не видим образа победы. Ну, а как можно сейчас видеть образ победы, когда у нас целая куча проблем? Ну, давайте их для начала назову. Через что мы должны пройти, чтобы увидеть этот долгожданный образ победы? Начинаем с Донецкой земли. Мы предлагаем Зеленскому: убери войска. Нет. Категорическое нет. Из Луганской тоже земли нет. Поняли? Нет. Дальше. У нас есть еще две области, которые уже прописаны в Российской Конституции как субъекты Российской Федерации. Зеленский: забирай войска туда. Нет. Он даже сказал: я буду биться до последнего. Теперь бросим свои мужественные взоры на Черноморское побережье, где мы сейчас очень сильно, здорово, интенсивно, масштабно пытаемся отрезать вооруженные силы Украины. От чего? От моря, прежде всего, да? А вот здесь возможен компромисс или нет? Мы хотим тот кусок, громадный кусок побережья украинского, я не знаю, по-моему, там 1000 километров. Тоже мы бы хотели, чтобы это было наше, исконно наше, да. Теперь же вы скажете: а Херсон и Запорожье как, да? Да, дальше. Ну, про Запорожье я сказал, Херсон это уже наши области. А теперь же что делать с Одессой и с Николаевым? Ведь если мы не доведем вот эту проблему в этом регионе до конца, армия и народ, наверное, не поймут, потому что люди будут задавать справедливые вопросы. Зачем мы на 1.5 метра пропитали тамошнюю землю российской кровью, кровью российских солдат? Это не может быть понятно. Переговоры. А переговоры из-за того, что категорически Киев отрицает все наши идеи, предложения, даже ультиматумы, они не соглашаются. А они же вроде бы продолжаются, эти переговоры. Кушнер после поездки в Киев ведь проболтался, хоть раз, по-моему, не соврал, сказал: одна из главных проблем погашения конфликта – это территориальный вопрос. Ни Москва, ни Киев не уступают по этой позиции, там ни метра. Так, Ну, а теперь же вопрос. А какой же, как же должна быть победа? Бронец, отвечай, отвечай. Да. Хотите, вас немножко сейчас раззадорю. Ну, у меня есть такой некий свой план. Называйте его дурацким, знаете, мне не привыкать. Я 50 лет, больше 50 лет работаю в журналистике и всякого нагляделся, так что вы меня ничем не удивите, никаким вопросом. Так вот, вы знаете, у меня какая мысль, я же тоже иногда думаю. Подозреваете, да, что я иногда думаю. Так вот, я начал свои размышления о том, как мне видится специальная военная операция с того, что нам надо организовать новый Майдан в Киеве. Запомнили? Да? Надо новый Майдан. Ну, вы знаете ж, это делается не только, что мы вагон печенек привезем тем, кто замутит новый Майдан. У нас хватит не только печенья, чтобы туда привезти, но нам нужно провести Майдан, который бы расшатал позицию Зеленского. Может быть, даже какой-то переходный комитет мы замутим. Да, ну там уже должны люди работать, там много-много наших людей. Ну, потом что? Потом, как было с Януковичем, сядем с Зеленским за стол переговоров, попытаемся подписать какой-то договор с Зеленским, а на утро скажем, да пошел он, ну и так далее. Вы помните, что это было, да? Примерно так. Ну и что? Потом этот комитет объявит выборы, потом к власти придет уже законный президент Украины, который, возможно, будет лоялен для нас, да? А что ж мы... А что, а давайте наглядь. Мы посадим своего человека. Да. У меня только одна загвоздка, ребята. Одна. А что с Западной Украиной? Да? Ну, если не знаю, если бы я был в комитете, я бы сказал, давайте пусть она загораживается и живет отдельным аппендицитом, а чтобы она не мешала налаживанию дружественных отношений России и Киева. Ха-ха-ха, я уже слышу, какую бузу несет баронец. А теперь я хочу послушать ваши умные мысли. Отбросьте все мои, у вас есть свои аргументы, вы умные люди. Расскажите, а как вы, как вы видите окончание специальной военной операции? Как вы видите тот образ победы, о котором сейчас так, на который жалуются публицисты, журналисты?
1: Военное ревю полковника Виктора Баранца. Сказано
2: реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ – всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
5: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому, что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Виктора Баранца.
0: Слушайте военное ревю на радио «Комсомольская правда». Это ваша самая любимая передача. Мы расскажем вам больше и лучше других. А сейчас я хочу принимать ваши звонки. Давайте обсуждать те проблемы, которые вас волнуют. Я с удовольствием вас выслушаю. Ну и попытаюсь ответить на ваши вопросы. Ну, ради бога. Только не нужно пятиминутных деклараций, которые вызывают споры и так далее. Нужен четко заданный вопрос. Поехали. Мы начинаем. Олег Петербург. Здравствуйте.
6: Добрый день, Виктор Николаевич. Здравствуйте, уважаемая радио «Комсомольская правда». Уважаемый Виктор Николаевич, вот прям такой вопрос. Как, не только как военному корреспонденту, но, наверное, как военному эксперту. Скажите, пожалуйста, а вот как это вы считаете, вот если бы мы, наши войска, не отошли в 22-м году от Киева, как бы могла сложиться специальная военная операция? Вот как ваше мнение, как профессионала?
0: Была бы большая бойня. От того участка границы, где мы ворвались, на Украину, и до самого Киева. Сегодня мы, возможно, до сих пор бы боролись за овладение Киевом. И еще, дорогие товарищи, вот так я вижу, да, были бы потери, не знаю, за 4 года можно ли бы было... Ну, во-первых, и знаете, как я вижу, наш бы бойца не хватило. Нет. Киев в то время был почти 4 миллионов, по-моему, 3 миллиона 860 тысяч. А мы туда бросили 125 тысяч. Опа-па. А там, говорят, в Киеве враг мог выставить и 300 тысяч. Причем там, не забывайте, напоминаю, что там были очень серьезные оборонительные редуты созданы, да? Мы бы там ковырялись с большой жертвенностью. И еще, дорогие радиослушатели, пожалуйста, не оскорбляйте меня названием «эксперт». Я никогда им не был. У меня была единственная должность, не очень продолжительным, в генеральном штабе, я был экспертом, а точнее советником начальника генерального штаба по информационной политике. Ну, тогда еще. Ну, а так, если я и эксперт, то я могу, ну, может быть, с большой натяжкой считать себя экспертом военной журналистики, в которой я проработал больше 55 лет. Кто следующий в эфире? Будьте добры. Саратов у нас, Алексей, здравствуйте.
7: Вы пока не посещали мощи Дмитрия Донского? Собираетесь посетить?
0: Нет. Я вообще стараюсь поглубже сидеть в подмосковных бурьянах по рекомендациям моих друзей, уважаемые, и никуда не ездить. Понятно, такой дружеский совет. Да, пожалуйста, да. Все, я ответил на ваш вопрос. Кто следующий в эфире? Сергей из Новосибирска всегда отличался оригинальностью вопроса. Сейчас вы послушайте. Посмотрите.
8: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Вот американцы запустили оружие в космос. А вот как, что это за оружие? И как нам отвечать?
0: О, слышали? Повзрослел и очень поумнел. Молодец. О том, что американцы запустили лазерное оружие, в этом признался министр ВВС Соединенных Штатов Америки. Раз. Я разговаривал на этот счет с академиками, с директорами НИИ, с людьми, которые 40 лет работали с боевыми лазерами, и спрашивал у них, что это может быть? Ну, что это может быть? Это платформа, космическая платформа, на которую установлена лазерная пушка. Грубо говоря, на пальцах. Так, запомните, да? Это составная часть того золотого купола, который решил замутить Трамп. Это уже ни для кого не секрет. Теперь вы спрашиваете меня, а если у нас что-то? Вы знаете, лет 15 назад еще... Я читал панические статьи в «Нью-Йорк Таймс», в других газетах, которые гласили, что Россия запустила в космос боевые спутники. Один из них они назвали «Матрешкой», потому что он так вот расщепляет одну скорлупу, вторую, туда, по мнению, примитивному рассказу корреспондента «Нью-Йорк Таймс», оттуда высовывается ствол пушки, и он уничтожает вражеский спутник. Ну, так примерно. Правда, я моему очень хорошо знакомому академику, который работал тот самый лет 40 там, с боевыми лазерами, я задал ему наивный школьный вопрос. Я уже лет 20, а может и 30, внимательно слежу, как развиваются боевые лазеры. И знаю, что самая тяжелая проблема для самых высоких, высоколобых, башковитых ученых, технологов, инженеров – это рассеивание лазерного луча. Вы знаете, самая большая проблема – если идет дождь, туман, снег и так далее, лазерный луч, ну, я не знаю, это уже большая проблема. Лазерный луч рассеивается, его мощность сокращается в десятки раз. А я спросил, а вот там, в космосе, есть рассеивание? Нет, сказали мне. И в этом есть одно из, скажем так, технических достоинств вот этого лазерного оружия, которое запустили американцы. Теперь я отвечаю. Теперь я прикусываю язык и говорю вам, сейчас эзоповыми словами. Мы не спали все это время, когда американцы пытались милитаризовать космос, наплевав на договор 1967 года, который запрещает милитаризацию космоса и доставку в космос ядерного оружия. Ушлые американцы, извините за выражение, хитрожопые, да, решили и нас тут кинуть. Когда мы говорим, смотрите, вот договор, почему вы лезете? А там нет лазерного оружия. Опа-па. Щель, щель. И они в нее залазят. И теперь отвечаю вам, дорогой мой коллега. Мы работаем над этим. И не мы одни работаем. Работают наши хорошие соседи китайцы. Они уже продемонстрировали оружие, которое не то, что там в космосе, с Земли сбивает спутники. Они свой потрепанный топографический спутничек лет 10 назад сшибли, и после этого в Пентагоне и в Белом доме 2 дня воняло мочой. Хи-хи. Все, кто у нас в эфире, будьте добры. Сергей из Брянска, здравствуйте.
9: Я хотел бы задать вам такой вопрос. Как вы считаете, не стоит ли вот этим, я бы не хотел сказать товарищам, коррупционерам, ну, с высокими, с большими погонами, которые нанесли урон большой нашей, не то что, ну, опозорили честь мундира, нанесли финансовый и моральный ущерб нашему государству, присваивают статус предателей Родины, изменников, как вот этих, которых наши ФСБшник ловит, ну, которые на СБУ
0: вопрос
9: работают.
0: И давать, мне,
9: и давать им от 20 до, даже до пожизненно, на нети смешные 14 лет за 14 миллиардов, которые он отсидит просто-напросто. И сидеть будет в вип-камерах наверняка. Вот так. Хорошо. От предателей Родины. Ну, как вы
0: Хорошо.
9: Считаете?
0: Да.
9: Это военное время. Это?
0: Да, я понимаю. Только покажите мне статью Уголовного кодекса, в которой прописано. В условиях военного времени вороватые военачальники должны рассматриваться как предатели Родины, получать пожизненно, а может быть даже
9: так
0: и...
9: Так это можно вести, эту статью вести можно.
0: Так вы добиваетесь, ля-ля, дяденька,
9: а
0: ля-ля.
9: Если вы не можете, да, кого-то, вы такие высокие люди, чего? А я кто? Я простой, как говорится, да. Букашка.
0: Какой я высокий журналист, вот так... какой я высокий, обыкновенный солдат комсомольской правды и радио
9: комсомольской. Или на нолик посылать, давать гранатомет, давай, вперед, давай, ребята, и не платить им деньги, потребать. А наоборот забирать.
0: Давайте сейчас стаканяру накинем, блин, или отсосем по полу литра. И будем всех нахрен сажать и так далее. Дяденька, давайте серьезно. Если будет принят тогда закон, тогда будет и такой разговор, уважаемый.
9: А так они давайте будут воровать, и им пофигу.
0: Все. Будут, конечно, все. Да ё-моё, ну 2000 лет воровали, а тут что ж такое? Наши генералы...
9: Ну это да, пьянское воровство, это наше национальное.
0: Да, да. Ну вот русское, видите, да. Мне так нравится, что мы нашли с вами общий язык. Спасибо.
9: Удачи вам, спасибо. Здоровья, счастья.
0: Всего доброго. Всего доброго. И вам счастья, всего хорошего. Кто у нас в эфире? Любовь Ростов-на-Дону. При всем уважении к вам, вам полминуты на вопрос. Поехали. На вопрос, а не на рассказы.
10: Виктор Николаевич, я не договорила, по Чикатило вчера. Это была не судебная ошибка. Это был сговор между преступным миром и ответственными работниками правоохранительных органов. Они за это выдвинулись по должности, получили генералов. И дошли двух человек вместо одного, хотя доказывали, что это один. Поэтому
11: Боже
10: это
11: мой,
10: не было
11: судебное. Мы Чикатило уничтожили по ошибке. Как мне его жалко, Люба!
10: Нет, это не ошибка, это,
11: ну, как же так? Зачем вы убили Чикатило? Ведь это же подлог, Люба!
10: Виктор Николаевич, ну, нет.
11: Блин, это Люба, ну зачем вы убили Чикатило? Так нет, вы говорите по подлогу. Вы говорите по подлогу, Люба, не соскакивайте с темы. Никол, все, сказали. Чикатило был казнен по подлогу. Говорила нам Люба. Всего вам доброго. Нет, не так, да.
1: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ubix Pharm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ubix Pharm. Приобретайте наш лецитин от Ubix Pharm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
3: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
12: Здравствуйте, я Сергей Лукьяненко. Вы слушаете радио «Комсомольская правда», самое лучшее радио на свете.
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
1: О выборах.
4: Явка на выборах депутатов Госдумы к 8 утра составляет 45,38%. Это данные на портале Центральной избирательной комиссии. Явка на выборах в Госдуму в Москве 40,2%. Это данные общественного штаба по наблюдению за выборами. С 18 по 20 сентября в России выбирают депутатов Госдумы 9-го созыва и составы законодательных собраний в 39 регионах. Выборы высших должностных лиц проходят в Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях. Избирательные участки открыты с 8 утра до 8 вечера.
1: Об авиации.
4: Во всех аэропортах Москвы продолжают действовать ограничения на прием и отправку самолетов. Более 30 лайнеров не смогли приземлиться в столице и были перенаправлены в другие города. В аэропорту Шереметьево не смогли приземлиться около 25 самолетов. Рейсы направили в Нижний Новгород, Казань, Чебоксары, Санкт-Петербург, Самару и Нижнекамск. Еще более 10 самолетов не смогли приземлиться во Внукове. Речь идет о рейсах, которые летели из Челябинска, Стамбула, Доломана,
13: Ереван, Дубая, Ташкента, Екатеринбурга. Все они также были перенаправлены на запасные аэродромы. С начала суток, как сообщал мэр Сергей Собянин, силы ПВО сбили вблизи Москвы 338 беспилотников.
1: О спецоперации.
13: Российские военные ночью нанесли групповые удары, в результате которых поражено предприятие в Киеве, где производили систему управления для ракет «Фламинго», «Нептун», сообщают Минобороны. Также утверждается, что в Одесской области поражен логистический центр «Новая почта». Как заявляет военное ведомство, он использовался для хранения и распределения военных грузов, доставляемых на Украину.
1: О судебных делах.
13: Основатель косметического бренда «Миксит» Олег Пай отправлен под домашний арест. Решение вынес накануне Тверской суд Москвы. Бизнесмена обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Подробностей нет. Пая задержали в пятницу. Он основал крупную косметическую компанию в 2014 году. На сегодня продукция бренда представлена в 32 тысячах розничных точек в России и странах СНГ. А чистая прибыль компании за прошлый год превысила 3 миллиарда рублей.
1: Обо всем.
13: Более половины родителей в России помогают с домашними заданиями детям. По оценке Профи.ру, 20% опрошенных помогают с домашкой несколько раз в месяц, 9% практически каждый день, 5% пару раз в неделю.
1: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
0: Какой же хитрый Владимир Кокаинович Зеленский, подговоривший Эрдогана обратиться к Москве, чтобы она не топила или хотя бы не разрушала те, скажем так, экономические суда, которые идут к украинским берегам, а может уже и бывшим украинским берегам, якобы за зерном. Вы знаете... Разоблачив эту псевдозерновую сделку украинскую, мы очень серьезно прищемили дверью Черноморской причинное место пану Зеленскому. Потому он и взвыл. А теперь еще и Эрдогана подговаривает. Хватит, хватит, хватит. Мы уже были в Стамбуле, а потом же нас весь мир говорил, что вас обдурили. Надоело уже быть в дураках. Надо уже и умнеть. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Евгений Ярославль, здравствуйте.
14: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Перекопу, району Перекопу, это Ярославскому, привет. Сергей меня расшифровал, конечно. Вот, Виктор Николаевич, вот сейчас, это вот в связи, ну, понятно, что воюющая страна какой-то ущерб несет, потери от противника. А вот как вы думаете, вот стоит ли сейчас усилить, вместо того, чтобы, как говорится, заключать какие-то перемирия, наоборот, усилить удары по экономике Украины? Вот как вы считаете? Наоборот, спасибо, надо бы усилить.
0: Спасибо, спасибо. Спасибо. Предельно ясный вопрос. Даже уточнения никакого надо. Надо наращивать. А? Наращивать. В 10 раз мощнее, пока Зеленский тянет резину. И пока эти челноки... американские, маются между Москвой и Киевом, пусть они не находят компромисса, пусть Зеленский величественно отказывает Путину, чтобы войска Украины ушли, пусть они тянут резину. Уважаемые, конечно, мы каждый день приращиваем 2-3, а то и 4 населенных пункта.
14: Да.
0: А то и
14: сейчас второе дыхание. Сот.
0: Да,
14: второе дыхание у России. Да.
0: Угу. Тем более, что мы сейчас стратегически угадали ту прореху, в которую попала Украина. Мы же выгадали момент. Тут же спрашивают Бронец, почему только сейчас взялись за дело? Да потому что у них было ПВО достаточно плотное. И сшибали нас достаточно серьезно. Я об этом не скрывал. А сейчас, когда мы обнаружили, когда Зеленский сам мечется по Европе, закатав брюки до мошонки и мечется, дайте денег, дайте ли ракеты, или деньги на ракеты. Мы поняли вот эту слабинку и молотим изо всех сил. Да, нам и от врага достается. Нам и от врага достается. И такой, как вы, тоже задает вопрос. Баронец, доколе нас будут бить? Доколе? Ну что, у врага тоже есть ракеты. И неплохие, есть и беспилотники. Мы уплотняем ПВО. 4 года, баронец, уплотняем. Да, 4,5 года уплотняем. Угу. Уплотняем. Потому что вы посмотрите, с кем мы воюем, и какое оружие, какую боевую технику получает Украина. Мы во многом. Да, а вы что, разве вам Бронец глаза открыл, что мы поначалу 50% только сбивали украинского хлама, который летел нам беду делать, а? 50%? А сейчас вы посмотрите, даже пан Зеленский сказал, вы помните, классический пример, он рыдал. Из 27 баллистических ракет Путина мы сбили только одну. Дайте быстро ракеты для Патриота. Ну, пусть он, пусть по 5-6.
14: Правду сказал.
0: Да.
14: Который сказал.
0: Спасибо. Спасибо вам за вопрос. Как мог, так и ответил. Да, поехали дальше. Кто у нас в эфире? Ростислав, Москва. Вопрос. Никаких предполей. Не надо дурачить. Не надо. Давайте сразу. Вас научить задавать вопрос? Можно я поучу вас? Он начинается. Как вы думаете? Почему? С какой вы стати? Из-за чего? Вот, а ну, начните этот вопрос. Я вам помогу не дурачить публику, мою аудиторию. Поехали. Вопрос.
15: Одобрил ли военный отдел в Московской патриархии начало СВО в феврале 22-го? Не знаете ли это? И не высказывали ли там критику затянувшегося хода СВО?
0: Одобрил, уважаемый, одобрил. Ответ закончил. Одобрил. И спасибо ему за это. Одобрил. И недавно одобрил. Еще раз подтвердил. 10-й раз. Одобрил. Поехали дальше. Кто у нас в эфире? Лариса, Казань.
16: Здравствуйте, Лариса. Виктор Николаевич. Здравствуйте. Вот, у меня такой вопрос. Как вы думаете, не пора ли нам задуматься о судьбе Западной Украины, которая является язвой бандеровщины, и пока она будет смердеть, покоя не будет? В 1944 году Сталин приказал в каждом селе оставлять гарнизоны военных для того, чтобы бороться с бандеровцами. Хотя нам было трудно на фронте. Спасибо за ответ.
0: Во-первых, вам спасибо за вопрос, уважаемые. Это труднейшая проблема. Почему я и сказал, если мы замутим какую-то специальную военную операцию, глобальную, до смены президента Украины, до смены правительства, конституции, идеологии, образования, возможно, до этого дойдет, да, то я бы, безусловно, поддерживал в этой мысли. Эту вонючую клоаку бандеровскую, Западную Украину, нам не надо втаскивать и держать ее, так сказать, в составе нынешней Украины или будущей Украины. Нам надо ее хренам собачьим отрезать. Отрезать. Поляки боятся ее как чумы. Ну, вы же знаете, не мне вам рассказывать, да? Для поляков Западная Украина – это страшный суд. Да. А теперь же нам скажут, уважаемые, а ведь даже если мы примем Баранцовскую концепцию – по нам же будут стрелять. Про нас, против нас будут террористические действия, диверсии. А вот тут уже мы заключим договор, что будем охременно бить по Западной Украине, уже не разбираясь, по каким объектам и целям, если они не то, что из пушки, а из рогатки стрельнут по эту сторону границы. Очень жесткое. Договор такой нужен и строжайшим образом предупредить. А еще бы подсадить некоторых евротоварищей, которые тоже должны будут подписаться по этим документам. Мы должны у Западной Украины, бандеровской, вонючей, прогнившей, фашистской, нацистской, мы должны взять гарантии, что она будет вести себя, поджав хвост. Да-да-да-да. Поначалу будут и провокации, и будет, ну куда-то. Но угомонить-то надо, для этого потребуется не одно десятилетие. Спасибо за этот резонный вопрос государственной важности, уважаемые. Кто у нас в эфире? Екатеринбург, Валерий у нас. Здравствуйте.
17: Здравствуйте. Товарищ полковник, здравия желаю всей великой России. Вопрос у меня краток. Если повесился боец в роте, кто за него отвечает? То есть комод, взводник, ротный.
0: А у нас такое правило в армиях, уважаемый. За все отвечает командир. За все в России отвечает президент. Все. Я теперь... Помолчите, пожалуйста. Ну, дайте же мне ответить.
17: Да,
0: я в «Комсомольской правде» рассказывал. рассказывал о случае, когда изверг-сержант избивался над молодым солдатом. Тот взял табуретку и убил его, этого сержанта-изверга, о смерти которого мечтала там половину рот. А в это время юненький, сопливенький лейтенантик поехал в первый отпуск. В отпуск поехал к маме с папой. Его вызвали телеграммой, сняли с должности, присвоили звание младшего лейтенанта и к черту забросили в какой-то дикий гарнизон. Скажите, пожалуйста, этот командир взвода, который всего лишь полгода прокомандовал, нет, 11 месяцев, извините, 11 месяцев я писал об этом, он виноват в том, что повесился
18: солдат? Нет, разумеется, товарищ полковник.
0: А зачем же его наказали?

0: так, а?
1: Товарищ полковник, у меня вопрос несколько в другом. Воруют генералы, а радио Шойгу за них не отвечает?
2: Люди, никто не запрещал этому человеку задать вопрос. Он его задал. Теперь же человеку хочется поговорить. Поговорить же хочется. Теперь уже у него несколько в другом вопрос. Ну что, материте меня, а я буду продолжать
1: разговор.
2: Потом у тебя будет третий, дорогой мой человек. У тебя будет еще третий аспект, и мы будем до конца
1: никак нет.
2: Давай, валяй.
1: Никак
2: давай,
1: нет, давай. Товарищ полковник.
2: А в чем
1: же? Никак нет, не будет третьего вопроса.
2: А в чем же несколько другой ваш вопрос?
1: Вопрос был в одном. Накосячил младший, отвечает старший. Накосячил генерала, отвечает Шойгу. Вот весь вопрос, честно говоря.
2: Так вы бы так изначально и говорили. А разве мой пример?
1: Ой, извините, товарищ полковник.
2: Не убедил,
1: не умею вопросы задавать.
2: Да не надо.
1: Вы правы.
2: Вы очень важный вопрос задали. Я категорически вот этих дубовых выводов. За все отвечает командир. Командир где-то на учениях находится, командир полка. А у него там перепились прапора, порезали друг друга. Кто, думаете, отвечает? Командир. Вот эта тупая привычка, которая тянется в нашу армейскую жизнь советских времен, она, блин, до сих пор существует. Отвечать должен тот, кто совершил преступление. Все, точка. Всех других это не касается. Все, поехали дальше. Поехали, у нас сейчас перерывчик будет, да, и поехали дальше.
3: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда». Сказано на радио.
4: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
5: Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
7: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения, это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
2: Дорогие друзья, на радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревью. Я обязан еще один раз поблагодарить Василия Шевченко за ту прекрасную подборку информации о том, что происходит на поле боя в ходе специальной военной операции. И если вы хотите оперативно каждый день с понедельника по пятницу читать свежак, вот такое есть вульгарненькое выражение, да, подписывайтесь, и вы будете иметь всю объективную информацию. Причем знаете что? Что любопытно, я Василию за это особо благодарен, что он не упускает и важные исторические события, исторические факты.

0: тупость. Сразу бы рубанули пополам, а потом уничтожали каждую из этих частей. Там людей, которые там в блиндажах, в штабах, им виднее, как это делать. Главное, чтобы они решили этот вопрос с этим котлом. Я еще раз говорю, чтобы не получилось у нас Курской саги. Когда мы народу говорили о том, что окружили около 5000 человек, а в плену оказалось 12. Тоже интересно. Да, ну хотя и намолотили, конечно. Трупов тут тоже было больше. Но куда 4000 делись еще? Вот это интересно. Я хочу, чтобы этого не повторилось в этом вот Волчанском котле. Кто следующий в эфире? Будьте добры. Руслан, Москва у нас. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Виктор Николаевич. У меня такой вопрос. Вот Мария Захарова заявила, что захват судна, профессор молчал, это пиратство. А значит, команда судна получается заложниками. У меня вопрос такой, вопрос. Не пора ли провести ротацию команды судна на военных моряков с оружием? ПЗРК, ручные пулеметы, автоматы, гранаты. Поднять якорь
0: немедленно,
1: и отплыть на родину.
0: Немедленно, завтра, приходите. Я завтра же обращусь к главкому ВМФ, чтобы лично вас с гранатометом, с пулеметом, с пистолетом, с арбалетом, чтобы вас взяли на этот корабль, и вы там будете его защищать. Договорились, да? Где вы столько моряков
1: Хорошо.
0: Наберете, а? Нет, подождите, пожалуйста. Где вы наберете столько, а? Где? Ответьте
1: команду
0: мне на вопрос.
1: Заменить, команду.
0: Где? Извините, пожалуйста. А вы же говорите, военных моряков надо набрать.
1: Военных?
0: Где вы наберете военных? Где вы наберете? Я вам еще раз спрашиваю. Где?
1: Ну что, у нас в армии, в флоте нет моряков военных, что ли?
0: Как а вы скажите, пожалуйста, сколько у нас экономических судов ходит по морям, океанам, уважаемые? У нас на каждый кораблик нужно поставить экипаж, как вы говорите,
1: нет.
0: Да?
1: Где извините, же мы его наберем? Виктор Николаевич.
0: Да, а? Не извиняю.
1: Я не про надо... корабли. Я говорю про конкретный корабль, который захватили. Пираты. Там они
0: хорошо,
1: находятся
0: хорошо.
1: В плену. В плену наши да. Эти, команды находятся.
0: Нет. А их Норвегия надо освобождать. Говорит, что... Нет, они даже сами признаются, что это не квалифицируется как плен. Не надо здесь разжигать страсти дилетантские.
1: Ну,
0: они
1: знаю.
0: Спокойно
1: посадят.
0: Ну, да,
1: что
0: вы много
1: пиратство.
0: Не знаете, что... Ну, пиратство, конечно. Но это другой вопрос. Захват... Пиратство. Я даже согласен.
1: Пират захватывает заложники, плен.
0: Да,
1: получается.
0: Да, да. Извините, команда отправила только на причал куда-то, юнг только, пацанят там уже. А команда во главе
1: ну,
0: с Акиманом
1: да.
0: Там и оставила.
1: Вот да, они бедные они... там остались.
0: Да не бедные, не бедные.
1: Арестовано.
0: Уважаемый, вот, да я понимаю. Скажите, пожалуйста, а хорошо быть в заложниках, лежа в кают-компании, попивать норвежское вино и ждать, пока МИД решит вопрос? Это тоже заложник? Или заложник тот, которому
1: ну,
0: затылку пистолет?
1: Ну, у них же семья, дети. Ну,
0: да,
1: как же,
0: а вы думаете?
1: На полгода,
0: ну, конечно, застряли. Конечно, застряли. Но надо искать. Я вообще-то сторонник, что мстить надо. Поймали в Баренцевом море норвежское судно, взяли его за морду на буксир и быстро в Мурманск оттащили. Вот это бы, знаете, я бы этому аплодировал, уважаемый. Не надо только говорить. Я понимаю Марию Захарова. Есть такая дипломатическая температура. Ее надо нарастить, подогреть, показать свое возмущение и так далее. Но вы посмотрите. Наш корреспондент, который это бывал, главный редактор радио, ведь рассказал же все в «Комсомольской правде». Прекрасные репортажи, честные репортажи, без каких-то супер-пупер страстей. Понимаете? Надо...
1: Ну,
0: я
1: понятно.
0: Понимаю...
1: Тут получается да, разночтение нет. Какое-то, да.
0: На, ну, говорят... да, вы знаете,
1: ну,
0: а
1: да.
0: Часто бывает разночтение, уважаемые. Отвратительно, что наше судно захватили Норвегии. Без всякого серьезного обоснования. Это унижение России. Это оплеуха и мне, и вам, и всему российскому народу. Серьезная оплеуха. Но вы что уже сказали? Уже принято решение, что на таких судах должны быть существовать. Выставляются уже команды с пулеметами, с гранатометами и так далее. Уже это есть. Внимание, пошли дальше. Сейчас бэки. На каждое такое судно принято решение взять 4-5 бэков. Без экипажа катеров, вооруженных, в том числе с МПО. И чтобы оно находилось...

0: на палубе этого судна, которое тащит, может, там за границу какой-то уголек, лес или что-нибудь. И как только появляется примета, это все сразу сгружается, и судно защищается с помощью байков. Блистательная идея. Не дождусь, пока она будет материализована. Ну, а теперь
1: ну,
0: всего
1: да, вся
0: вам
1: страна
0: доброго.
1: Ждет, не только вы, вся страна ждет, честно говоря, потому что Владимир
0: думаете,
1: Владимирович
0: это же не первый
1: обещал,
0: случай.
1: Что будет ответ, но ответа никакого
0: да,
1: нет
0: да.
1: уже.
0: Вот
1: знаю,
0: это да, вот это да, вот это да, дорогой мой человек. Разве не я тоже скрежетал зубами, сколько же мы будем стращать супостата красной линии там и так далее, да, ответка и так далее. У нас много слов, мало дела. А когда обращаешься, ребята, ну вы же там обещали, что вот Великобритания, где заводы работают и обеспечивают Украину беспилотниками, чего же мы не бьем? Вы же обещали, что это будет воспринято как военная цель. Не-не, бронец, я опять ничего не понял. Это если британцы притащат свои ракеты вместе с расчетами и будут бить по России, то мы вот эти британское оружие, эти расчеты будем уничтожать. Потому что в нашем заявлении было и не только на территории Украины. Большой разговор. Извините, пожалуйста, здесь люди с женами не спят, не звонят, когда я выступаю больше полутора минут. Они просто с ума сходят. Понимаешь, бронец, ну старайся вот одну минуту. Не превращай передачу в монолог. Ребят, я веду передачу. Это моя именная передача. Я как хочу, так и веду. Нет, нет, он боится, он боится, он неприятных вопросов. Дульки вам, люди, у меня нет неприятных вопросов. Я делю на разумное и дурацкое. На дурацкое не хочу отвечать. Кто у нас в эфире, будьте добры. Алексей Машкову, здравствуйте.
2: Вопросик по стрелковому делу. Подскажите, пожалуйста, может ли с дистанции 2,8 километра с крупнокалиберной винтовки снайперской отставной американский военный, который перестал любить войну, попасть в 4-метровый в диаметре ракетоноситель, груженный старлинками? Или на такой дистанции в топливный бак не попасть?
0: Да. Я к такой информации отношусь как к байкам, как к сказкам. И я не хочу подставлять такую туфту свои уши. И мне гораздо приятнее ответить вам, что в России есть стрелок, который снайперской винтовкой, выдающийся, попал 4 километра. Прямая видимость была, оптика позволяла, в мишень размером с российский пятак. Я об этом писал, об этом рассказывали люди. Это были фактические доказательства, была комиссия и так далее. Слава российским оружейникам! А вот эти все разговоры в цель на 2 километра 800 метров не попасть в 4-метровую цель из снайперской винтовки, ну, извините, я еще про такую булду не слышал. Туда невозможно со снайперской винтовкой, если она качественная, не попасть в такую гигантскую цель. Если она, конечно, не очень быстро двигается. Ну, профессиональный снайпер, ведь все хорошо рассчитает, да? Я вот помню давным-давно, когда был тактистом, у меня там такая метка была в прицеле, которая моментально позволяла мне определить и дистанцию до цели, направление и скорость движения. Для чего? Для того, чтобы взять поправку. Так вот я вам скажу, стрелял так, что пока снаряд долетит, в это место подойдет мишень. Ну, фанерная даже. Всего вам доброго. Встречаемся в понедельник.
3: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Реклама.
4: «Комсомольская правда».
5: Читайте в еженедельном выпуске «Как живет Михаил Ефремов после выхода из колонии». Три сценария окончания СВО. Прогноз искусственного интеллекта. Простые тесты, определяющие скорость старения. Газета в продаже с 16 сентября.
6: Для лиц старше 15 лет.
7: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Военный эксперт Владимир Орлов о проблемах украинской ПВО.
9: В настоящий момент киевские текущие власти, они действительно испытывают определенную проблему в ракетах-перехватчиках типа «Патриот». То есть это у них проблема, она действительно имеет место быть. И мы, судя по вот тем налетам, которые беспилотников у нас идут, в том числе и там ракетные удары, перехватывают они их, ну, очень плохо. Вот это уже отмечают. В том числе и даже на внутренне-украинском треке признают, что это, да, действительно перехватывать нечем. Они даже привозили туда западных журналистов, показывали им вот эти вот стоящие пустые установки «Патриот», да, вот, и делали такой жалостливый вид для того, чтобы вот как-нибудь там разжалобить Дональда Трампа, да, чтобы он что-нибудь им дал.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
10: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
7: В Москве 9 утра, в Тюмени 11, в Омске полдень, в Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
7: Об атаках.
8: Самую массированную атаку беспилотников на Москву отразили за последние сутки. Со вчерашнего дня на всех рубежах сбили более 1600 БПЛА, из них 450 на подлете к столице. Несколько дронов достигли территории московского нефтеперерабатывающего завода, еще один попал в жилой дом. Погибших нет. Это заявил Сергей Собянин. По мнению мэра, атака – это попытка сорвать выборы в России. В Подмосковье 6 человек получили ранения, двое погибли из-за атаки БПЛА. Среди пострадавших двое детей. Так, в Софьине беспилотник попал в трехэтажный дом, повреждены 6 квартир, погибла 44-летняя женщина, еще 5 человек ранено. В Орехово-Зуевском округе погиб пожилой мужчина, его частный дом разрушило и охватило огнем. Еще один человек пострадал в Ленинском округе. В Раменском после падения дрона загорелась кровля 21-го этажа дома, эвакуировали 400 человек, повреждены 20 автомобилей. В Софьине также загорелся складской комплекс, а в Котельниках БПЛА попал в многоквартирный дом. Огонь охватил квартиры на 3 этажах. Ну а тем временем в Москве перекрыли дорогу до аэропорта Домодедово. Об этом сегодня сообщила Мострансавто. До остановки аэропорт Домодедово не доезжают автобусы. Также, по данным столичного Дептранса, перекрыто движение по улицам Белореченской в сторону улицы Верхние Поля и по улице Капотня. Ограничение коснулось и МКАДа. На 19-м километре внешней стороны дороги перекрыты 2 полосы из 5.
7: О Ближнем Востоке.
8: Хуситы подтвердили удар по столице Саудовской Аравии Эр-Рияду. Они заявили, что продолжат наносить удары по скоплениям саудовских военных сил, пока блокада не будет снята. По их заявлению, большое количество ракет и беспилотников было запущено по чувствительным объектам в Эр-Рияде и объектам нефтяной компании «Сауд-Арамко» на западе Саудовской Аравии. И, по утверждению хуситов, атаки были успешными.
7: О погоде.
8: Затяжные дожди и похолодания придут в московский регион в начале следующей недели. Аномальное сентябрьское тепло сменится пасмурной погодой уже с понедельника, сообщили в метеоновостях. Осадки будут идти практически каждый день. Воздух не прогреется выше 17 градусов. Вероника Борисенкова, служба информации.
3: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
8: Здравствуйте. У микрофона Мария Баченина. Президент России Владимир Путин в онлайн-формате проголосовал на выборах в Госдуму. Глава государства в шестой раз выбрал электронную форму голосования. Он проголосовал из своего кабинета в Кремле. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва стартовали в России 18 сентября. В ряде субъектов Федерации также избирают глав и представителей ЗАГС-собраний. Проголосовать могут и граждане России, которые находятся за пределами нашей страны. Совместная работа ЦИК России и МИД России позволила открыть 333 избирательных участка для выборов в Госдуму в 152 странах. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова. При этом западные страны всячески пытаются сорвать наши выборы и устраивают провокации, о чем мы говорили уже несколько дней подряд, вплоть до наступления дней голосования. С нами на связи директор Департамента информации и печати, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Мария Владимировна, здравствуйте, добро пожаловать.
4: Да, здравствуйте. Я могу сразу вам сказать, что на территории нашей страны начались выборы, как вы знаете, но было и досрочное голосование. Оно коснулось в том числе и зарубежных стран. Я сейчас обращаюсь ко всей аудитории, регулярно об этом информировали. У меня сейчас есть данные, давайте пройдемся по ним. Всего в 152 странах мира при российских посольствах и генеральных консульствах создано 326 избирательных участков. Более чем половину участков избирательной комиссии возглавили послы, это 105 участков. Генеральные консулы возглавили 57 на 57 участках. И советники-посланники возглавили на 21 участке. Голосование за рубежом подчеркну еще раз, в подавляющем большинстве стран пройдет 20 сентября. В нашей стране 3 дня идет голосование, а за рубежом по целому ряду причин. Это местные, так сказать, это логистические причины, я имею в виду местная логистика, это количество тех граждан, которые просчитываются в качестве потенциальных, так сказать, приходящих на избирательные участки в связи с мерами безопасности по совокупности факторов. Как вы знаете, мы об этом информировали, было принято решение, что будет основной день голосования за рубежом 20 сентября 2026 года. Но при этом в течение 3 дней, то есть с 18 по 20 сентября, наши граждане, точно так же, как и на основной территории нашей страны, я не оговорилась, потому что, как вы знаете, территория наших посольств – это, так сказать, юрисдикция нашей страны, поэтому здесь делаю особую отметку, что речь идет именно о России, о территории России. Так вот, в целом ряде государств будет возможность для наших граждан было проголосовать в течение также 3 дней. Это Кипр, это Южная Осетия и это Пхукет на территории Таиланда. Вот хочу отдельно обратить внимание, что речь идет именно о Пхукете. Угу. Почему? Я думаю, что вы понимаете, большое количество наших граждан действительно либо это диаспора, либо это люди, у которых есть российское гражданство, либо это большое количество туристов, отдыхающих и так далее.
8: Находятся именно там, да, на этом острове.
4: Да.
8: Мария Владимировна, знаете, хочу вам сказать в самом начале, просто уже уходим далеко-далеко. Мы же всегда поздравляем друг друга. Началось голосование, хотел сказать, Мария Владимировна,
4: я вас поздравляю. Подождите, сначала мы поработаем, а потом мы друг
8: потом
4: друга
8: поздравим. Хорошо, договорились.
4: В отдельных странах, с учетом, опять же, религиозных традиций, например, или выходных дней, которые там являются выходными днями. То есть есть особый график выходных в некоторых странах. Для удобства избирателей выборы пройдут и в другие дни. Вот в Израиле, например, голосование уже состоялось 17 сентября, тоже по понятным религиозным причинам, и явка составила там 1204 человека. Всю информацию по местонахождению избирательных участков, времени их работы, каким-то дополнительным нюансам можно найти на сайтах наших посольств, генконсульств, то есть загранучреждений, и, конечно, в официальных аккаунтах наших загранучреждений в социальных сетях. И, конечно, вся информация также скапливается на портале, официальном веб-сайте Центральной избирательной комиссии. Вы вот сказали, Мария, относительно того, что давайте друг друга поздравить. Во-первых, я хочу сказать, что выборы проходят в беспрецедентных условиях не просто политического давления или западного информационного шулерства. Выборы проходят, простите меня, под пулями, по-настоящему. Как вы знаете, Министерство иностранных дел России сделало специальное заявление в связи с террористической атакой на избирательные участки на территории нашей страны. Речь идет о Запорожской области. Глава одного избирательного участка Елена Останина погибла, глава другого участка госпожа Максимова и члены ее семьи, включая 9-летнего ребенка, получили ранения. Вы понимаете, о чем идет речь? Я могу вас заверить, что наши дипломаты за рубежом по-настоящему на передовой, и это не только в политическом смысле, я сейчас употребляю это выражение. Это в том числе и вопросы безопасности. И те меры, которые мы требовали от стран, в первую очередь, с недружественными режимами, должны быть предприняты. Как вы понимаете, многие из них отделались просто отписками. Поэтому сначала мы работаем, а работаем, я хочу вам сказать, мы вообще уже, по-моему, много лет круглосуточно работаем, а сейчас вообще, по-моему, в несколько смен. А потом, когда свершится голосование, вот тогда мы посмотрим, подведем итоги и, наверное, сочтем для себя возможным это сделать. Так что сейчас, я еще раз хочу сказать, в МИДе сформирована соответствующая группа, которая работает в текстовом контакте в ЦИК. Наши послы будут на протяжении этих дней связываться с Центральной избирательной комиссией по видеосвязи, подключаться к соответствующим заседаниям Центральной избирательной комиссии России. Следите, пожалуйста, также за, я сейчас обращаюсь к средствам массовой информации, за этой частью тоже. Наблюдатели, например, общественной палаты, которая находится за рубежом, также, так сказать, будут о себе давать знать. И, конечно, наши посольства, наши пресс-службы во всех посольствах будут информировать средства массовой информации и широкую общественность о ходе голосования.
6: Да, Мария Владимировна, конечно, когда вы перевели на серьезные темы, ну, я имею в виду, конечно, которые я сегодня читала на лентах, и вот вплоть до того, что беспилотник зависает над выходом из избирательного участка, и люди боятся выйти по понятным причинам, естественно, человеческий страх за свою жизнь, за жизнь своих близких, детей. Если выборы не получилось сорвать, если вбросы не сработали, если, наоборот, это сыграло на консолидацию общества и заставило нас собраться, ну, как Элла Памфилова говорила об этом, даже благодарила наших врагов, понятно, что это в таком переносном смысле слова, то вопрос, зачем все-таки это продолжается? Просто держать в страхе по-прежнему, но все-таки задам этот вопрос. Ваша точка зрения.
4: Ну, зачем? Очень просто. Когда уже не осталось ничего у них, у них ничего не осталось от тех предвыборных обещаний, которые давал что Зеленский, что все эти его слуги народа, которые оказались бандитами во власти. Когда не осталось ничего от экономики, гражданского единства, от вообще здравомыслия ничего не осталось. Когда нет никаких перспектив на мирную жизнь не из-за нас, а из-за них самих, из-за того, что они просто стали инструментом, просто, понимаете, вот отмычкой в руках западных режимов, тогда что остается? Тогда остается только то, что они делают. Это теракты и экстремизм, и просто от запугивания до убийства мирных граждан. Это и есть логика терроризма. То есть сделать, то есть не имея возможности, хотя эти возможности у них были, и по сути, в принципе-то остаются. Но просто для этого нужно, так сказать, принять это решение тяжелое, осознать то, что они сделали, и начать работать в совершенно другом направлении. Они для себя эту опцию, видимо, закрыли. И в этом контексте, так как у них реально не остается, исходя из их позиции, никакого выхода, они занимаются только тем, что и можно характеризовать как терроризм.
6: Значит, пока рано расслабляться, пока нужно довести выборы до финальной точки, до последнего дня голосования и быть готовыми к тому, что еще могут последовать диверсии террористического толка.
4: Они, вы знаете, я когда прочитала, ну, конечно, и
6: Мария Владимировна,
4: вчера
6: простите, 10 секунд буквально до носения, хочу вас перебить на самом интересном месте. Вот сейчас будут самые последние свежие новости в эфире Радио КП, а затем продолжу беседу, потому что огромное количество вопросов, которые хочу успеть вам задать. С нами на связи Мария Захарова, официальный представитель МИД России.
3: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Друзья, будущее наступило.
11: Радио уже давно не шипящий приемник.
3: Радио «Комсомольская правда». Это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
12: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Камар Джоба. Это я, ваш Сосубавлиашвили. Я приветствую всех радиослушателей замечательного радио «Комсомольская правда». И прошу вас, берегите друг друга, берегите здоровье, берегите настроение друг друга, и все вернется, и все будет хорошо.
3: Реклама.
13: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Друзья, будущее наступило.
11: Радио уже давно не шипящий приемник.
3: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
14: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
3: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
6: Друзья, с нами на связи директор Департамента информации и печати, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Мария Владимировна, вы продолжите прямо сейчас мысли, да, после того, как я сказала, что не стоит пока расслабляться и надо ожидать самых плохих вариантов.
4: Да, я просто хочу сказать, что одна из причин того,
15: что... Гранит и мрамор – это обычный камень. Пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
16: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
17: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
18: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Шапка Мономаха не такая уж тяжелая. 993,66 грамма. Это вдвое легче, чем большая императорская корона. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир.
4: Пользовался уже, кто воспользуется. И мы, я абсолютно здесь согласна с Эллой Александровной Панфиловой, да, даже в таких условиях, умеем группироваться, умеем, вот понимаете, умеем соединяться для того, чтобы преодолеть эти чудовищные, да, по-настоящему чудовищные испытания. Поэтому для нас это внешняя угроза, очень опасная, очень страшная. Что уж тут говорить, когда дроны прямо над участками летают. Для нас это повод еще больше сплотиться. Да. Вот и все.
6: Мария Владимировна,
4: если вы думаете по-другому, ради бога, я могу...
6: Поверьте мне.
4: Я же не установку даю.
6: Нет,
4: я говорю о том,
6: Мария Владимировна,
4: что я вижу.
6: Даже не просите. Вот. Я тут сдерживала себя, чтобы кулаком не трясти в воздухе, пока вы говорите. Потому что я думаю, вот по поводу того, вашей последней речи, части ее, я подписываюсь под каждым словом. Конечно, как иначе? Есть враг, есть люди, которые убивают наших людей. Ну, тут как бы черное и белое, тут нету каких-то полутонов.
4: И самое главное, вы понимаете, ведь для нас это не просто ритуал, для нас выборы – это старт новому этапу нашего развития, это старт, это запуск механизма делегирования людьми власти депутатам и контроля за той работой, которую они делают. Да, это должна быть совместная работа. Угу. Это работа граждан, это работа депутатов, это отчетность депутатов не раз там в какой-то период, а ежедневная. Это прямой контакт между людьми и депутатами. А сколько сейчас проблем, сколько вызовов, сколько всего нужно делать во всех сферах. Поэтому, понимаете, это же не просто мы показываем, что мы можем провести выборы. Это вопрос нашего будущего. Это вопрос того, что мы должны понимать и знать именно депутатов и приходить и требовать от них того, чтобы делалось. Ну и дальше двоеточие. Угу. В социальном плане, в логистическом, вот в плане нашей жизни. Что значит логистическом? Начиная от той самой пресловутой, так сказать, лампочки в подъезде, дальше, так сказать, двор, детский сад, школа, транспорт, ну и так далее, и так далее. Вот что для нас такое выборы. А не просто, знаете, как там нам все время окрикивают с Запада стандарты, соответствие, так сказать, ценностный ряд. Это имеет, помимо всего прочего, самое главное, это практическое значение для жизни каждого гражданина.
6: Ну, разновешивать ярлыки,
4: да, это любимое
6: дело.
4: А надо потом посмотреть, как зовут депутата, какие у него приемные часы, как осуществляется прием граждан, и можно и каким образом можно подавать соответствующие заявления. Вот для чего это все делается.
6: Мария Владимировна, хочу еще успеть вот о чем с вами поговорить. Остается не так много времени. В ТАСС состоялась презентация доклада председателя Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и их пособников о фальсификации событий в Буче. Конечно, я подозреваю, что это риторический вопрос, сможем ли мы достучаться, но то, что произошло, честно говоря, сначала у меня приоткрылся от удивления рот. Знаете почему? Потому что такой наглости... А что, так можно было? Я уж не знаю, какими фразами...
4: Вот они считают, им можно все. Вот в этом суть. Киевский режим считает, что ему можно все и везде. Вот в чем проблема. Они просто малообразованные, они не понимают, что за это потом бывает.
6: Давайте для слушателей скажу. Я думала, смотрите, друзья
4: мои. Я скажу кратко сейчас. Я обязательно скажу, о чем идет речь. Как вы помните, переговоры 22 года, которые проходили в Стамбуле, были сорваны британцами. Приехал Борис Джонсон, сказал Зеленскому, что, мол, надо сворачивать переговоры. Я думаю, что он ему просто пообещал какой-то блицкриг, быструю победу, там, возвращение всего и вся, и, видимо, дальше предложение возглавить Вселенную. Они сорвали эти переговоры. Как вы помните, киевский режим отозвал свою делегацию. Кстати говоря, кое-кого вообще тут же убил. Вот просто выстрелом на улице, вы же помните, одного из украинских переговорщиков, они же сами и убили. А для того, чтобы мировому сообществу объяснить, почему они больше не хотят вести переговоры, нужен же был повод. Да. Но нельзя же людям объяснить, что просто они сорвали переговоры и из них вышли под давлением Лондона. Для этого тут же в эти же дни, вот буквально в несколько дней, была совершена так называемая провокация в Буче, которая была выдана киевским режимом, но главное, западниками, за некую резню, которую якобы устроили российские войска. Я очень хорошо помню даже те дни. Вот я те дни помню. Это самое начало апреля, первые дни, там, конец марта, начало апреля. Я очень хорошо помню, как, когда пошли первые западные, так сказать, вот эти заголовки, мы тоже сняли трубки, начали звонить. Я очень хорошо помню разговор с Игорем Коношенковым и с остальными коллегами Министерства обороны. Говорит, послушайте, ну мы же все, мы же видим, там этого нет и не было, и быть не может. И даже никто не поверил, что такие заголовки были. Потом мы увидели, что это информационно-политическая кампания по оправданию срыва переговоров. Что они придумали? Они придумали сказать, что после того, как российские войска вышли из города Буча, это предместье Киева, там якобы были найдены десятки трупов мирных граждан, которые вот лежали на улице. И это несмотря на то, что когда российские войска вышли из этого города, мэр Буча записал видео, сказал, что в городе все спокойно и, так сказать, возвращается нормальная мирная жизнь. Ну, как он это, так сказать, описал своими словами. То есть ни о каких трупах, ни о какой резне не говорил ни сам мэр Буча, ни какие-либо жители этого города, хотя там и связь была, и соцсети работали, и комментарии могли оставлять под любыми постами и так далее. Несколько лет это стало просто, ну, я не знаю, запевальной темой для Запада. Туда начали съезжаться как главы международных организаций, например, Генсек ООН, в эту самую Бучу, так и мировые западные лидеры, я имею в виду, президенты, премьер-министры, министры иностранных дел. И каждый раз Россия требовала предоставить списки, а кто же там якобы погиб-то? И списки они не предоставляли. И вот тут, буквально полгода назад, я начинаю замечать, что все эти западные лидеры, приезжая в Бучу, поклоняются некой стеле. Присматриваюсь, увеличиваю фотографии, смотрю, что это на этой стеле прикреплены имена. То есть они, поклоняясь жертвам якобы среди мирных граждан бучинской, как они придумали, резне, как бы, очевидно, говорят о том, что это есть их имена.
6: Да.
4: Мы сделали буквально такой клич, бросили по всем, по журналистам, по людям, которые занимаются расследованиями. И об этом говорил министр иностранных дел России Сергеевич Лавров. Сначала он апеллировал к тому же Генсеку ООН с требованием предоставить список. Но когда мы поняли, что там действительно все не то, что не хотят давать списки, а буквально соучаствуют в этой постановке, соответственно, Сергеевич Лавров тоже обратился к мировой прессе, к мировым расследователям. И, собственно, мы получили результат. Это не окончательный результат, это начало. Несколько расследователей сделали свою работу. И выяснилось, что за мирных жителей, которых якобы убили в Буче, они выдавали азовцев.
6: Запрещенная экстремистская организация.
4: Военнослужащих и сотрудников территориальной обороны. С фотографиями, именами и датами все это представлено в докладе, который подготовил Максим Григорьев.
6: Мария Владимировна, огромное вам спасибо, что нашли время. Я очень надеюсь, что выборы, по завершению выборов мы снова с вами встретимся в эфире радиостанции «Комсомольская правда». И действительно, пусть виртуально, но пожмем друг другу руки и поздравим себя с тем, что наша страна завершила 3 выборных дня, хотя 1 выборный день, да, но вот мы имеем право голосовать и удаленно, и эти 3 дня. Спасибо вам огромное. Друзья мои, с нами на связи была официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Благодарим.
18: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Алексей Рам об усилении российских ударов вглубь Украины.
19: Было же понятно, что все к этому идет. Постепенное ослабление украинского ПВО. В связи с тем, что линия фронта сдвинулась, туда более на восток, появляется возможность бить и по другим регионам, массированно бить. Раньше мы тоже били по западной Украине, но опять-таки крылатые ракеты не так часто применяли, дроны не всегда, где раньше вторые долетали. Было больше целей в районе Киевской области, в Запорожье, в Днепропетровской области. Ну, сейчас ситуация меняется. Меняется вообще как бы динамика ведения боевых действий. Логика их изменяется, и поэтому все больше и больше видим ударов туда, вглубь территории Украины. Есть понятный четкий план, то есть замедлить украинскую логистику. Как это сделать? Ну, с поездами, понятно, все хуже и хуже становится. Значит, надо бить по АЗС, надо бить по промежуточным складам, надо бить по объектам, которые связаны с обслуживанием автомобильной техники, либо со стоянками. Самое главное, это останавливать логистику, бить по складам и бить по все, что связано с перевозками.
18: Сказано на радио «Комсомольская правда». Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
18: Об авиации.
20: Ограничения на прием и выпуск воздушных судов во Внукове, Домодедове, Шереметьеве и Жуковском сняты, заявляет Росавиация. С ночи все аэропорты столичного авиаузла не отправляли и не принимали самолеты. Более 30 лайнеров не смогли приземлиться в Москве и были перенаправлены в другие города. В Шереметьеве не смогли произвести посадку около 25 самолетов. Рейсы направили в Нижний Новгород, Казань, Чебоксары, Санкт-Петербург, Самару, Нижнекамск. Еще более 10 самолетов из Челябинска, Стамбула, Далмана, Дубая, Ташкента и Екатеринбурга не смогли приземлиться во Внукове. Все они также были перенаправлены на запасные аэродромы. С начала суток, как сообщал мэр Сергей Собянин, силы ПВО сбили около Москвы 338 беспилотников.
18: О политике.
20: Лидеры французской ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен и Жордан Барделя обвинили власти России во враждебных действиях в отношении Франции и других государств Европы. Так они отреагировали на указ Владимира Путина от 17 сентября о передаче активов «Ашан» и «Нестле» во временное управление компанией «Лефменеджмент». Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, решение о внешнем управлении принято, исходя из того, что активы принадлежали компаниям из недружественной страны.
18: О Ближнем Востоке.
20: Все посольства США на Ближнем Востоке выпустили предупреждение о безопасности для своих граждан. Информация опубликована на порталах посольства США в Ливане, Израиле, Иордании, Ираке, Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и Омане. По данным СМИ, Дональд Трамп срочно покидает резиденцию Кэмп-Дэвид и направляется в Белый дом. Этот военный конфликт потенциально может быстро обостриться, говорится на сайте посольства США в Иерусалиме. Российские вузы сегодня завершат прием заявлений на платное обучение. Абитуриенты могут в последний день подать документы на бакалавриат, специалитет и в магистратуру, рассказали в Министерстве науки и высшего образования. Там уточнили, что окончательно зачислять студентов на коммерческие места университеты закончат к концу сентября. Дольше всех продлится набор в аспирантуру. Туда документы будут принимать вплоть до конца ноября. В завершении выпуска о валюте. Официальные курсы доллара на выходные: понедельник 84.20, евро 96.67, юань 12.57. Вероника Борисенкова, служба информации.
18: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда».
6: Россия не вернется к объятиям с Европой, как после распада Советского Союза. Такое заявление сделал министр иностранных дел Сергей Лавров на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Никаких возвратов в объятия, которые в 90-е годы, даже в конце Советского Союза происходили, больше не будет, сказал Лавров. Отметил, что если кто-то из стран Европы захочет возобновить диалог, то Россия послушает, что у них на уме и что они могут предложить. Потом будем решать, устраивает это нас или нет, подчеркнул глава российского МИД. С нами на связи декан факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве России, доктор политических наук, профессор Павел Селезнев. Павел Сергеевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Приветствую, Мария.
6: Итак, Россия сначала послушает, что у них на уме, а потом будет решать, устраивает это нас или нет. А на каких конкретно экономических условиях, как вы считаете, возобновление связи может быть выгодно нам, ну, вот чтобы мы снова не впали в зависимость, не попали в это некое очарование чего-то, ну, допустим, мирного, нового, как с чистого листа, знаете, вот западные технологии, они ведь тоже существуют.
1: Ну и романтизм присутствует, да. Такой, да, да, и классика тут надо вспомнить. Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. Вот, поэтому все мы это уже проходили. Здесь самое главное, знаете, как я люблю одну фразу из Евангелия от Матфея. Вот по плодам их узнаете их. Это первое, то есть надо действительно смотреть на конкретные действия, на результаты, а не лозунги и какие-то такие обещания. Это первое. Ну а второе тоже из истории: не верьте донайцам дары приносящим. Да? Поэтому любое сотрудничество, оно должно быть на выгодных для нас условиях. А давайте разберемся, что это значит. Вот сейчас мы уже как бы банально для нас стало, что мир меняется, все фрагментируется, предыдущие цепочки торгово-экономические рушатся, международного права нет. Фактически оно, так сказать, какие-то остатки, прости господи, жалкие остались. ООН, увы и ах, в полной мере своей функции не выполняет. Значит, нужно придумывать и изобретать что-то новое. То есть, по сути, переводя на простой язык, идет или разворачивается на наших с вами глазах битва за будущее. Вот битва за будущее, она идет в моем представлении в трех направлениях. Направление первое, самое важное, но пока остающееся чуть-чуть так в тени, это мировоззренческое, философское. То есть кто предложит наиболее привлекательный для всех других образ будущего, за которым последуют все остальные страны. Второе направление, оно более реальное, более прагматичное и более для всех нас понятное. Это, ну, назовем так, экономическое, то есть битва за рынки сбыта и битва за контроль над ресурсами. Отсюда желание Трампа и там, в качестве нового штата назвать, значит, Канаду и перекроить карту как минимум акватории, а лучше и не акватории, целиком всей Арктики и так далее, и так далее. И третье направление – это, конечно, технологии. То есть никто никому, как бы кто кому не признавался в любви, дружбе и сотрудничестве, в политике друзей нет. Значит, в политике все сотрудничество, оно ситуативно, поэтому никто никому последние передовые технологии отдавать не будет, чтобы не плодить себе конкурентов, не дай бог на свою голову там вырастить. Отсюда мораль очень проста. Нам пора пересмотреть наши взаимоотношения с миром и перестать миру безвозмездно, как это, помните в том фильме, безвозмездно, то и даром, вот помогать. Когда мы строим атомные электростанции, когда мы, значит, прощаем долги направо-налево, когда мы, ну это понятно, в нашей ДНК так заложено, что отдадим последние штаны, лишь бы у близкого или ближнего нашего все было хорошо. Поэтому отношения нужно строить на условиях прагматизма, взвешенного такого рационального подхода по возможности и на условиях, что нам это выгодно. То есть если мы понимаем, что как бы история хорошая, можно подписаться и в нее, так сказать, войти, пожалуйста. Если нет, то все, что дарили, все, что так это, надо, как сказать, подходить уже прагматично.
6: Павел Сергеевич, некоторые эксперты озвучивают, можно сказать, радикальные прогнозы, согласно которым отношения России с Европой смогут восстановиться только через 40 лет. Вы разделяете этот пессимизм или экономический кризис в Евросоюзе и потеря дешевых российских ресурсов заставят гораздо быстрее пойти на сближение или как минимум размышлять о переговорах?
1: Мария, к сожалению, в Европе слишком длительное время воспитывали поколение политиков, которые сейчас правят бал, или псевдополитиков, которые политический императив ставят выше любых ценностей, норм и правил. И экономически, я уж про гуманистические не говорю, но смысл очень простой. Как бы всей той драматической картины, которая разворачивается на наших глазах. Ничего не оставить камня на камне от былого экономического могущества Евросоюза, сделать так, чтобы средний класс там скукожился, денежки благополучно перетекли в другие юрисдикции, читай Лондон, там, Нью-Йорк и же с ними, вот. А Европу можно бросить, втравить в войну с Россией, пугая всех страшилками, да, значит, угрозе с Востока, ну и, как это называется, и перегрызите, переубивайте друг друга, а мы избавимся от излишнего населения, которое живет на этих территориях. Это абсолютно людоедская, мальтузианская, то есть ориентированная на золотой миллиард теория, которая, к сожалению, из-за очень ограниченного уровня осознанности людей, влияющих на принятие решений, вот приводит к тем результатам, которые есть. Что здесь комментировать, когда Джефф Безос, вот мы говорим, Амазон, какая замечательная компания, значит, лидеры-капиталисты. Джефф Безос говорит, ах, как это несправедливо, что люди потребляют так много воды, ведь эта вода нужна искусственному интеллекту. Вот это все, что надо про них знать. Поэтому горизонт в 40 лет, он, конечно, очень такой, в моем представлении, пессимистический. Я думаю, что все-таки здесь произойдет что-то пораньше, но произойти может при условии, если, ну, как бы, знаете, сознание, вот то помутнение в сознании, которое у них сейчас есть, оно как-то пройдет или они протрезвеют.
6: Вот, у меня как раз вопрос был, имеет ли смысл вести дела со старыми элитами, ставлю в кавычки, или все-таки стоит дожидаться прихода к власти, ну, некоторых самостоятельно мыслящих, суверенных каких-то прагматиков другого толка, допустим, того же правого толка?
1: Ну, я больше, вот если вы так ставите вопрос, я больше, конечно, склонен и логически, и интуитивно ко второму, что должно прийти поколение, которое, ну, хоть как-то более-менее трезво на это смотрит, но проблема еще и в другом. Вот как я сказал, что их воспитывали очень последовательно, ведь их учили по соответствующим учебникам, учили очень долго. У них вот в голове другой системы координат, увы и ах, нет. И даже вот те молодые, которые приходят, ну, скажем так, далеко ходить не надо. Пример приграничья и антироссии в лице Украины, что они сделали, значит, с системой просвещения, образования, кого эта система воспитывает, кого готовит, у нас есть. Вот, поэтому далеко ходить не надо, если в Европе, ну, как, знаете, пассионарные силы по Гумилеву возобладают, и какой-то здравый смысл придет на смену вот тому мракобесию, которое там творится, ну, наверное, да. Но здесь для нас тоже урок, что Мы вот благополучие Европы и то качество жизни, которым они все время кичились, хвалились, ставили в пример вот эти автобусы с пенсионерами, которые по всему миру ездят и радуются жизни. Сейчас что-то, так сказать, не сильно много их, значит, заметно. Потому что и тарифы растут, и пояса им сказали затянуть потуже. Но нам не надо эту ошибку повторять с нашими нынешними союзниками. Когда мы, например, извините, да, страна, с которой мы сотрудничаем в экономическом плане, замечательно, Турция. Но зачем мы Турции помогаем стать, значит, одним из крупнейших на той территории энергетических хабов? Еще и электростанцию им строим. Нам же, у нас первый зампред Сбера выступал, говорит, нам для того, чтобы выдержать конкуренцию в искусственном интеллекте, как минимум на 30% нужно нарастить собственную энергетическую мощность. Угу. План Goelro 2.0. Ну давайте сделаем, что мы всем другим-то помогаем, строим.
6: Нет, ну простите, давайте, мы же не безвозмездно это делаем, в конце концов. Всегда же просчитываются экономические выгоды, не только ведь
1: потери. Вы правы, только вопрос в другом, что деньги мы можем заработать, а время, которое упущено из-за того, что мы у себя что-то не построили, там, а-ля, читай, какую-то станцию, ну, его не вернешь. Почему, например, не отправлять им модульные плавучие атомные электростанции, а у себя строить стационарные? Я еще раз говорю, я не хочу сейчас, так сказать, претендовать на истину какую-то, не дай бог, в последней инстанции, нет, но мне хотелось бы видеть больше прагматизма и здравого смысла в отношениях, которые мы развиваем во внешнем контуре, чтобы мы четко понимали, значит, что идет в качестве встречного движения к нам и как наша страна от этого выигрывает, а не как мы укрепляем и усиливаем даже тех, кто нам сейчас признается в любви, дружбе и сотрудничестве.
6: Так, ну, мы можем сейчас вот, сейчас услышали, и все взять и бросить. Как-то нужно диверсифицировать риски и быть гибкими, так сказать.
1: Согласен,
6: холодная голова. Да.
1: Конечно, все правильно, и учиться у наших оппонентов надо. Я не говорю, что закрыть дверь на ключ и обидеться, отвернуть. Нет, просто, ну, знаете, как говорят, они ведь... Вот мы сказали с вами про второе направление.
6: У нас меньше минутки, да-да-да.
1: Значит, надо держать их за самое мягкое место, за их кошелек. Тогда будут более сговорчивыми. А вот эти увещевания, ребята, давайте жить дружно, политика кота Леопольда, но они это воспринимают как то, что
6: министр
1: можно
6: продолжать. Иностранных дел прекратил эту политику, даже если кто-то ею грезил сегодня, по-моему, очень
1: вот
6: четко.
1: Мы поддерживаем и, так сказать, аплодируем и благодарим, что это произошло.
6: Павел Сергеевич, большое спасибо. Друзья, с нами на связи был декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве России, доктор политических наук, профессор Павел Селезнев.
18: Итоги недели. На радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Война и мир.
2: Реклама. Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
21: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
18: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
23: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
18: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Итоги недели на радио «Комсомольская правда».
6: «Моего ребенка вербуют» – так начинается заголовок большой аналитической статьи на сайте kp.ru. Ну, в общем, разбирался специальный корреспондент отдела политики «Комсомольской правды», почему украинским службам, спецслужбам так порой легко удается обмануть российских подростков. Ведь нельзя же говорить, ну, потому что они подростки, они наивные, местами глупые. Нет, тут нужно копать глубже. Давайте и мы с вами поймем, в чем соль. С нами на связи спецкор отдела политики КП Юлия Андриенко, автор этой статьи. Читайте, пожалуйста, на сайте kp.ru. Юля, приветствую.
5: Привет, привет, Мария.
6: Скажи, пожалуйста, а какие два основных мотива, по которым российские подростки становятся жертвами этих вербовщиков? То есть на какую удочку их чаще всего ловят? И какие мотивы, конечно, обозначает тут психолог? Настоящая трагедия,
5: ну,
6: которую
5: вот самые
6: называет,
5: такие, да. Работа курьером. За 3-5 тысяч что-то куда-то отвезти, и очень часто попадаются именно, то есть они неосознанно участвуют в цепочке преступления, перевозят деньги. Например, говорят, риэлторская фирма, это какие-то деньги, это за сделку. И ребенок, вот, ну тут надо поделить, одни делают за деньги, да, то есть осознанно совершают, а другие неосознанно где-то что-то, вот, ну, вот тот же, это второй.

0: идет такая вот массированная атака на сознание. Ну вот мы сейчас говорим про молодых людей, это, конечно, никто не застрахован, но подростки, наверное, о чем мы говорим, это прежде всего. А почему, да, вот психолог об этом очень интересно рассказал, что вот такое воспитано поколение, которое вот на алгоритмах, у нас система образования вся на алгоритмах построена, это и ОГЭ, и ЕГЭ, то есть нет той причинно-следственной связи, вот когда детей учили в советской школе, сделаешь вот это, будет тебе ай-яй-яй. Вот ты сделал это, вот поэтому
1: на сегодняшний момент это называется критическое мышление.
0: Да, совершенно
1: итак,
0: верно.
1: Курьеры и коды.
0: И
1: это,
0: коды.
1: Да, это две самые распространенные ловушки, которые используются для вовлечения молодежи. А как выглядит типичный сценарий вот, попадания подростка? Ну, допустим, он должен искать работу, чтобы наткнуться вот на это курьерское вранье?
0: Не обязательно. Может быть, ищет подругу на сайте знакомств. Все что угодно может. Может и так быть завербован. То есть это вот где-то ну, в соцсетях, там, на каких-то игровых платформах. Вот. Но это мы сейчас говорим о тех, кто неосознанно, кто не собирался этого совершать. Вот это самая большая трагедия. И психолог подчеркивает, что очень часто мальчики и девочки из хороших семей, которые во благо как будто бы действуют, то есть вот он перевез деньги, это первая часть, да, марлезонского балета. Угу. Затем говорят, вы совершили преступление, да, вот там вы участвовали в том-то, в том-то. Следующее, чтобы вас, ну, ваше преступление как-то скрыть, начинается атака. Звонит сначала якобы майор ФСБ и говорит, что вот, ты что, не понимаешь, что произошло, ты вообще не видишь, твоя страна воюет, ты сейчас вот сделал, это вот сейчас в поддержку ВСУ пошло. И после этого ребенка заставляют участвовать в, ну, в каком-то правонарушении. Ты должен поджечь машину. Вот плохие люди там вербуют ВСУ, например. Слышно, да, Мария?
1: Да, слышно, прекрасно, я слушаю.
0: Вот, да, да. Вот, и вот я изумлена, но были случаи, когда вот буквально мальчику из нормальной семьи, абсолютно адекватный студент, как будто бы, да, вот он поджигал военкомат, его убедили, что там вербуют ВСУ. Это не выдумка, это случай, который был в практике вот этого судебного психолога Натальи Потлачук. И она говорит, что очень часто попадают как раз дети, которые хотят благо своей стране.
1: Понимаешь,
0: говорят,
1: я никак не могу
0: там
1: понять. Вот я читала именно этот репортаж, я никак не могу, Юль, понять, как можно в интересах своей страны сжечь здание, принадлежащее твоему государству, твоей стране. Здание, которое призывает и оформляет отправку на фронт, соответственно, людей, которые идут воевать за твою страну. Но не бьется тут вообще. Это какая-то, на первый взгляд, подчеркиваю, потому что, видимо, что-то там опускаю. Тупость.
0: Ну вот я так и спросила. Для меня я это назвала духовный аутизм. То есть живут мальчики и девочки, да, благополучные семьи, да, хорошие дети, ни в чем они там не запятнаны, но они абсолютно не думают то, что они делают. Это раз, вот это вот, ну, нет критического, да, мышления. И, ну, вот, наверное, какой-то инфантилизм у этого поколения, это два. И третье, нет общения с родственниками. Ну, во-первых, на это и рассчитано. То есть тут и сами преступники, которые его ведут. И вот там идет такая методика медленное сведение с ума. Реально, то есть его контролируют. И вот эта вербовка и ведение этого подростка может, ну, и месяц, и два. И он как будто бы живет обычной жизнью, и никто ничего не замечает. Но там говорят, ты не должен ничего говорить родителям, иначе им уголовка, иначе вот все, твоя страна в опасности, только ты можешь спасти свою страну. И, ну, да, это какой-то духовный, наверное, действительно аутизм, если так можно сказать, но вот какая-то такая вот ущербность, что идут и совершают, и поджигают, и как будто бы они, вот это что подчеркнула психолог, говорит, ты же понимаешь, они доверяют властям. То есть вот звонит майор ФСБ, плохой сначала майор звонит, который на него ругается. Другой звонит, говорит, ты что, ну, ты влип, ну мы тебе поможем. Вот надо сделать то и то, вот ты должен поучаствовать в спецоперации. Ну, то есть как будто бы

0: об этом мы говорим очень много, реально, даже где-то уже, мне кажется, слишком много. Вот сейчас перед эфиром буквально с дочкой общалась, и она, у нее уже отторжение, она говорит, что я устала это слышать. Нам это каждый день говорят в школе.
1: Однозначно. Вот то же самое я услышала на днях. И, ну, я тут, как говорится, жесткость включаю, говорю, и еще будет хуже. Буду повторять чаще. Именно так дети отмахиваются, насколько можно. А почему? Вот тут нужно сказать для родителей, которые устали вот от таких отмашек и сами устают. Ну, в конце концов, мы тоже живые люди. Давай вспомним о том, что психолог утверждает, что так попасть могут исключительно лохи, это опасное заблуждение, что дети из хороших, нормальных семей. Но почему мы тогда говорим, что в этих хороших, нормальных семьях дети не рассказывают родителям, что они вот так попали?
0: Там еще идет такое давление, то есть ему и ребенку и говорят. Во-первых, подписывает документ о неразглашении. Все это очень высокой такой, ну, с высоким, высокой степени подлинности, так скажем. То есть удостоверение ему предоставляют и говорят, если
1: онлайн,
0: ты расскажешь.
1: Юль, онлайн?
0: Да, онлайн высылают, да, да. Он идет, распечатывает, подписывает. И находится, это такой газлайтинг, он находится в изоляции и не может никому сказать, ни другу, ни маме, ну, потому что маме же будет от этого плохо. То есть это достаточно хорошие дети, ответственные. Но...
1: Да.
0: Да.
1: Вот смотрите, друзья.
0: Но инфантильные.
1: Вот такое вкрапление сделаю уж от себя, поумничаю. То есть скажите детям, что даже если тебе кажется, что мне будет плохо, будет лучше, если ты мне это скажешь. И мы вместе решим эту проблему. Потому что у меня-то инструментов побольше решить проблемы, когда тебе плохо, мне плохо. Ну или там папа, да, папа, что же. Скажи, пожалуйста, какие три глубинные причины делают наших детей, то есть современных подростков, особенно уязвимыми перед этими манипуляциями?
0: Ну, вот то, что я сказала, что нет критического мышления, да, то, что они живут оторванные от мира в каком-то таком информационном вакууме. Им же не интересны ни новости. Вот я не знаю, Мария, вот мне дочь говорит, да ну, все новости, мы и так узнаем друг от друга или из ТикТока. То есть, и, наверное, вот туда достучаться очень тяжело. И еще ощущение, что действительно, ну, ничего не будет за это. Что никто об этом не узнает, что я вот сейчас это выполню, и все, я соскочу с крючка и забуду, как страшный сон.
1: Да.
0: Живут они действительно в страх, это идет страшное воздействие на психику, и не каждый может с этого соскочить, потому что вот психолог говорит, даже в высокой подлинности голоса записываются.
1: А есть вот какие-то зеленые вот эти свистки, как это, три зеленых свистка, которые должны настораживать? Давай проговорим их, пока успеваем.
0: Вот, да, три зеленых свистка, к сожалению, все работает только на профилактике. Что можно? Никогда вы не заметите, по ребенку есть прекрасные семьи, прекрасные дети. И вместе с тем они влипают и получают реальные уголовные сроки. Первое, что нужно сказать ребенку, никогда никакие ФСБ, никакие спецслужбы не позвонят. Если позвонят, значит, забываем про свое воспитание, посылаем, кидаем трубку и перезваниваем в реальную, ну, откуда вам звонили, там, с поликлиники, ФСБ или там полиция или еще откуда-то. И, естественно, самое главное – это сказать родителям. Если нет, ну, значит, 112. Если нет такого доверия с родителями, значит, 112. А с родителями очень классно детям еще найти кодовое слово, любое кодовое слово.
1: Юль, спасибо
0: которая
1: огромное.
0: Которая покажет, что это звонят, да.
1: Спасибо большое, что поднимаешь такие проблемы. Друзья мои, читайте на сайте kp.ru. Спецкор, отдела политики, Юлия Андриенко.
2: На радио «Комсомольская правда». Реклама.
3: «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске «Как живет Михаил Ефремов после выхода из колонии». Три сценария окончания СВО. Прогноз искусственного интеллекта. Простые тесты, определяющие скорость старения. Газета в продаже с 16 сентября. Для лиц старше 12 лет.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Журналист-международник Федор Лукьянов о многонациональности России.
5: Большинство соседних с нами народов развивались и остаются, несмотря на всякие там миграционные волны, довольно однородными национальными государствами, которые вот, ну, что такое Польша? Польша – это где поляки. После Второй мировой войны, в результате там изменений границ и так далее, Польша стала практически мононациональной. Ну и так далее. А что такое Россия? Россия может стать мононациональной, такой вот националистически ориентированной? Не может и не должна. Это наше величайшее преимущество. Что такое лицо России? Лицо России – это что мы умеем жить совместно, будучи разными, но что-то нас объединяет так, что нас не развалишь. Это национальная специфика, национальная особенность, которую нам надо развивать.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. В Москве 10 утра, в Ханты-Мансийске полдень, в Новокузнецке 2 часа дня, в Магадане 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
4: Минувшей ночью силы МПВО уничтожили 1110 беспилотников над российскими регионами. Как сообщает Минобороны, дроны сбивали над Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Тульской, Калужской, Владимирской, Нижегородской, Тамбовской, Воронежской, Липецкой областями, а также над Смоленской, Орловской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Самарской, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и акваторией Черного моря. На подлете к Москве были сбиты 450 беспилотников. Атаку на столицу мэр города Сергей Собянин назвал самой массированной и связал ее с проведением выборов. В Подмосковье в результате атаки БПЛА погибли 2 человека, 15 госпитализированы. Также сообщается, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье теракта из-за атак БПЛА по Москве и Подмосковью.
2: О выборах.
4: Явка на выборы депутатов Госдумы 9-го созыва составила 45,38%. Это данные на 8.25 по Москве. В России идет третий и последний день голосования. Россияне выбирают 450 депутатов Госдумы, 225 по федеральным партийным спискам и еще 225 по одномандатным округам. В дистанционном электронном голосовании в регионах приняли участие более 3 миллионов 360 тысяч человек из 4 миллионов зарегистрированных избирателей, а это 83,37%.
2: О вооружениях.
4: Партия секретных деталей американских истребителей F-35, отправленная из Австралии в США на ремонт, по ошибке оказалась в Гонконге, пишет издание «Политика» со ссылкой на источники. Пентагон подтвердил пропажу части деталей. Перевозку осуществлял посредник, работавший с производителем F-35. Среди пропавших деталей оказался фонарь кабины истребителя, содержащий элементы технологии малозаметности. Доступ к этой технологии есть только у США и союзников. Курьеров на электровелосипедах могут обязать получать водительские удостоверения. Приравнять такой служебный транспорт к мопедам и снабдить номерными знаками призывают в Совете по правам человека. Дорожные камеры смогут сразу фиксировать нарушения, а повторный проезд на красный свет приведет к лишению прав и потере заработка. Сейчас для управления маломощными электровелосипедами специальные документы не требуются. Официальный курс доллара на сегодня 84.20, евро 96.67, юань 12.57.
2: Война, мир и книги. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность.
6: Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России. Каждый четверг Валерий Валерьевич нам рассказывает о книгах, которые объясняют нам с вами, как устроена наша жизнь, чтобы мы, ну, хоть немножко больше понимали. Если вы читаете, то слушайте то, о чем вам говорит Федоров. Если вы не читаете, тем более слушайте то, о чем говорит вам Валерий Валерьевич. Здравствуйте, Валерий Валерьевич. Кто у нас сегодня?
7: Добрый. Сегодня у нас Колин Крауч, автор книги «Как сделать капитализм приемлемым для общества». Напомню, что у нас идет месячник капитализма, как говорил Арнольд Шварценеггер в известном фильме «Красная жара. Капитализм». Нам от него никуда деться пока не получается. Ну вот, есть такая стратегия, да и тактика тоже, сделать его по возможности приемлемым для общества. То есть как-то самые его вопиющие гадости, значит, ограничить. Эта стратегия называется социал-либерализм или социал-демократия. Вот. Она уже, в принципе, давно провалилась, честно говоря, в мировом масштабе, следствием чего является такой кризис умеренно левых партий, но все-таки они еще как-то трепыхаются, вот, и ищут пути а. ограничения капитализма, б. самосохранения себя на вот, политической арене. Колин Крауч — это британский мыслитель, он, конечно, топит за либористскую партию. Либористы — это, значит, вот, британские социал-демократы. Кстати, они сейчас у власти. Вот. И Колин Крауч — это вот один из этих ведущих идеологов. Человек интересный. Книжка, которую мы будем обсуждать, она написана по следам Великой рецессии. Если кто забыл, это самый главный до данного момента кризис мировой экономической системы в 21 веке. Вот, это кризис 2007-2009 годов. После него экономика мировая так и не оправилась, что все признают. Ну и, конечно, этот кризис в очередной раз актуализировал поиск путей. А что же делать? Ну вот свой путь предлагает нам, ну точнее им, британцам и европейцам, Колин Крауч. Вот, и этот путь он называет «путь напористой социал-демократии». Слово-то какое? Напористой. Ну, конечно, это просто слово. Слово красивое, и оно должно подчеркнуть, на самом деле, отсутствие любых прорывных идей. То есть это такая маскировка, такой камуфляж, ну, чем, собственно говоря, социал-демократия всегда и являлась. Такой третий путь. Значит, коммунизм не строим, капитализм не разрушаем, но вот как-то пытаемся его, значит, приспособить, замаскировать, значит, причесать, вот, сделать его не таким античеловечным. Ну и Крауч надеется, конечно, что эта напористость способна оживить социал-демократию, которая сегодня переживает очень плохие времена.
6: Валерий Валерьевич, правильно я понимаю, что капитализм разрушать Колин Крауч не предлагает? Ну, у него есть какой-то совершенно другой свой путь?
7: Да, он считает его единственной возможной моделью. Ага. Все остальные модели невозможны, они либо провалились, либо обязательно провалятся. Ну, вот такое... значит, мнение прирученного левого, вот, значит, который уже, так сказать, приучен к безысходности, революции боится как черт ладана, о социализме не заговаривает, вот только как-то пытается гуманизировать, в кавычках, тот строй, в котором ему приходится жить. А что конкретно предлагается? С одной стороны, разложиться перед капитализмом, отказаться от любых попыток, лозунгов, значит, его, так сказать, демонтировать. Вот. Были раньше такие лозунги. Вот, либористы, в частности, их выдвигали. Вот. Но постепенно-постепенно они сошли на нет. И вот сегодня Крауч говорит, нет, все, их надо окончательно закопать, похоронить и больше к ним никогда не возвращаться. Нет, наша платформа не социализм. Наша платформа не коммунизм. Наша платформа капитализм. Это первый тезис, главный. Второй тезис. Принимая капитализм, мы все-таки будем бороться за права трудящихся в рамках этого самого капитализма. Угу. Третий тезис. Мы считаем, что капитализм – это весьма эффективный инструмент создания нормальной и даже благополучной жизни для людей. Вот, поэтому он и заслуживает нашей поддержки. Четвертый тезис. К сожалению, капитализм этот замечательный, вот, постоянно создает так называемые экстерналии. Ну, это вот такой экономический термин, его экономисты очень любят. Проще его можно назвать внешние эффекты, которые он сам, значит, компенсировать не может. Ну, вот по-простому. Вы делаете электростанцию, или гидроэлектростанцию, да, вот лучший пример, гидроэлектростанцию. Для этого вам придется затопить определенное количество территории, вот, на ней могут жить люди, быть какие-то поселения или земли использоваться для сельскохозяйственных нужд. Вот, всем этим придется пожертвовать, людей отселить, значит, дома разрушить, Или как у нас в Калязине, где одиноко вздымается красивейший шпиль, значит, церкви, затопленной, для того, чтобы создать вот водохранилище недалеко, значит, от Твери. Ну вот, это и называется экстерналия. Что с ней делать? Вот, кто будет платить людям? Кто будет им предоставлять компенсации? Кто будет думать о том, где они теперь будут жить, где они будут работать? Вот этим капитализм не занимается и заниматься не хочет. Ну, точнее, занимается только в случае, если кто-то его к этому принудит. Кто? Ну, конечно же, государство. То есть государство, по мысли Крауча, вот его миссия – это компенсировать экстерналии, то есть вред, который капитализм приносит обществу. Собственно, на этом программа заканчивается. Вот, сразу становится понятно, для чего нужны партии типа лейбористской. Они должны мобилизовывать народ, побеждать на выборах и от лица правительства, ну, либо находясь в парламентской оппозиции, что тоже дает определенные рычаги, давить на капиталистов и, значит, облагать их налогами, запретами, законы принимать всяческие, которые будут минимизировать вред, который они наносят обществу.
6: Так, капиталистам-то зачем это надо? Они скажут, что нам это вообще не интересно, вы на нас давите, налогами облагаете, и мы не можем получать 200-процентную маржу, как хотели бы.
7: Нет, хотели бы 300-процентную, это очевидно. Но да, им это вообще не надо. Поэтому, собственно говоря, последние 50 лет вот в мире и господствует особый режим капитализма, который называют турбокапитализм или там свободный капитализм или неолиберализм. Ну, в общем, смысл этого режима – меньше ограничений, отстаньте от нас. Вот мы создаем общественное богатство, мы даем вам работу, поэтому не регулируйте нас, мы сами, кого хочешь, зарегулируем. Сплошная конкуренция, значит, и рыночная свобода. Вот. А вы верите в то, что вы тоже сможете как-то прорваться к свободе и к свету. Ну, а если нет, то это ваши проблемы. Это вы плохо учились, это вы недостаточно усердно трудились, вот, недостаточно верили в себя и в свою мечту. Вот, собственно говоря, вся и логика. И вот с этой логикой, конечно, Колин Крауч ничего поделать не может, что бы он там ни хотел, но продолжает как-то вот обещать заставить капитал компенсировать создаваемый им вред. Безработицу, неуверенность в завтрашнем дне, снижение рождаемости, экологическое загрязнение и так далее. Вот если все это удастся как-то заставить его устранить, ну, не устранить, а смягчить, устранить, конечно, невозможно, так, то это и будет означать, как пишет наш автор замечательный, сделать капитализм приемлемым для общества. Угу. Вот весь смысл ограничить разрушительный потенциал капитализма, набросить на него, так сказать, узду народной политики, политики трудящихся, не больше и не меньше.
6: Ну, капитализм под контролем, собственно, рабочих.
7: Ну, рабочих партий, да, или, так сказать, у нас же, ну, не точнее, у нас, у них репрезентативная демократия, то есть рабочие не правят и никогда не правили, но у них есть партии, за которые они могут голосовать, а эти партии, ну, в британском случае это либористы, в Германии это социал-демократы и так далее и тому подобное, вот, они уже от имени рабочих будут править и какие-то элементы своей рабочей, в кавычках, программы реализовывать, ну, если получится. Вот такая логика, и действительно она действовала некоторое время после войны в основном, Второй мировой, это было так называемое Великое 30-летие. Вот. Ну, а потом она, к сожалению, действовать перестала. Последние полвека господство, значит, неолиберализма, оно, ну, радикально изменило всю систему, всю социальную структуру западных стран и всю политическую систему тоже. В чем главное изменение, я думаю, поговорим уже после перерыва.
6: Да, да, буквально через 2 минуты мы вернемся, дорогие друзья. Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России, нам сегодня рассказывает о книге Колина Крауча «Как сделать капитализм приемлемым для общества». Никуда не переключайтесь, мы вернемся через 2 минуты.
2: Война, мир и книги. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность. Друзья, будущее наступило.
8: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир.
9: Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
10: Здравствуйте, дорогие радиослушатели «Комсомольской правды». Меня зовут Онищенко Геннадий Григорьевич. Хотелось бы пожелать вам здоровья, уверенности, ангела-хранителя и, конечно же, все, что вы наметили для себя, сбывалось.
11: Я слушаю класса.
12: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
13: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
14: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
16: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
14: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Война, мир и книги. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность.
6: Мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России. Нам сегодня Валерий Валерьевич рассказывает о книге Колина Крауча «Как сделать капитализм приемлемым для общества». Это у нас продолжается месячник капитализма, как вы поняли.
7: Да, мы в первой части раскрыли главный замысел автора. Объяснили, что значит, по его мнению, сделать капитализм приемлемым для общества. Ну, а дальше поставили вопрос, сейчас будем на него отвечать. А как же этого добиться? Ну, тут Крауч, разумеется, вспоминает золотые времена социал-демократии, великое 30-летие, примерно с 45 по 75 годы 20 века, когда действительно было построено в ключевых странах Запада так называемое государство всеобщего благосостояния. Капиталисты делились, соглашались на достаточно высокие налоги, на достаточно жесткие меры своего регулирования. Ну и, в принципе, все получалось. Был прекрасный высокий экономический рост, средний класс очень сильно расширился, благосостояние широких масс трудящихся тоже выросло. Вот, они обзавелись машинами, квартирами, пусть в ипотеку. Детей стали отдавать учиться в учебные заведения хорошие, в том числе университеты. Возникли элементы бесплатного высшего образования. Возникли системы бесплатного медицинского обеспечения в той же самой Британии. В общем, все было замечательно. Вот, к сожалению, все это кончилось. Вот, и кончилось достаточно давно, примерно уже полвека назад, в 70-х годах, сменилась эпоха, начался период неолиберализма. Ну, в Британии он начался с приходом к власти консерваторов во главе с Маргарет Тэтчер, в Америке чуть позже Рональд Рейган стал президентом, и вот дальше понеслась по всему миру. Конечно, тут есть элемент политики как такой антирабочий, откровенно, но есть и элемент экономических изменений, такой глубинный, фундаментальный, игнорировать его невозможно, и состоит он в том, что на Западе произошла глубокая деиндустриализация. Стали выносить промышленное производство на Восток, сначала в Корею, Таиланд, Индонезию, потом Китай подключился, Вьетнам, и, в общем, мировая фабрика сегодня – это отнюдь не Британия, это не Западная Европа, это не Соединенные Штаты, не Канада, нет, это Восток. А вместе с индустрией, ну, если не исчез, то резко сократился, ослабел, потерял влияние и пролетариат, то есть промышленный рабочий класс. А на нем зиждилась сила профсоюзов. А профсоюзы подпирали, финансировали, направляли соответствующие политические партии. Социал-демократов в Германии Западной, лейбористов в Британии, демократов в Соединенных Штатах Америки и так далее. В общем, вся пирамида рухнула. Не стало индустрии, не стало профсоюзов сильных, не стало и рабочих партий. То есть партии-то остались, но вот политика их совершенно изменилась. Рабочий элемент в них почти исчез. И даже те социал-демократы, лейбористы, которые правили в эпоху неолиберализма, вот яркий пример, Тони Блэр, лидер так называемых новых лейбористов в Британии, был такой политик в начале 21 века. Даже он, не, так сказать, отказываясь от того, что он представитель рабочего класса, вел совсем другую антирабочую неолиберальную политику. Вот этот самый неолиберальный реванш заставил социал-демократов сдавать свои позиции, постепенно соглашаясь на приватизацию государственной собственности. Даже Британия, яркий пример, распилили, приватизировали даже британскую железную дорогу. Вот. Это привело к такому коллапсу, что, значит, признали это глубокой ошибкой и стали обратно его постепенно национализировать. Вот до сих пор пытаются разобраться. А тогда пришлось все сдать. Дальше что? Передача госуслуг на аутсорсинг частным компаниям. То есть госучреждения расформировываем, зато нанимаем какую-то частную компанию, которая будет выполнять ту или иную государственную функцию за деньги. Да и сама государственная служба резко поменялась, реформировалась, стала играть, по сути, по рыночным правилам. Ну и, конечно, ничего хорошего, честно говоря, от этого не произошло. Вот. А в политике и Блэр, и его современник, коллега Шредер, вот, большой друг, кстати, нашего Владимира Владимировича. Вот, они вообще отказались от опоры на профсоюзы, взяли курс на превращение своих партий из рабочих, такие рыхлые, аморфные, широкие движения по типу «хватай всех». Вот. Ну и политику, которую они проводят, конечно, это политика в интересах скорее капиталистических монополий, а не трудящихся.
11: Так как же тогда Колин Крауч предлагает, ну, условно вернуться к этому? Понятно, что...
7: Да, хотелось бы, очень хотелось бы. Но тут главный момент... Значит, у него, кстати, еще другая книжка есть с хорошим названием, называется «Странная смерть неолиберализма». Вот, там в чем интрига? В том, что все этот неолиберализм клянут, обвиняют во всех грехах уже лет 40 как. А он все не умирает, более того, остается правящей такой идеологией, правящим курсом не только всего Запада, но, по сути, всего мира. Вот, странная такая смерть неолиберализма. И что это означает? Почему это происходит? А потому что, продолжает Крауч, сформировался, так сказать, неолиберальный консенсус или гегемония, идейная гегемония. То есть кто бы ты ни был по убеждениям, по партийной принадлежности, по возрасту, вот все практически люди в мире сейчас считают, что единственная модель, которая может существовать, это рыночная модель, ну, то есть та же самая капиталистическая. Что главное богатство создает предприниматель, а не трудящийся. Что если слишком жестко его регулировать, зажимать, то он убежит в какую-нибудь другую страну, в Эмираты, например, значит, или на Каймановые острова, и твоя страна лишится капитала, рабочих мест и так далее. Поэтому не надо его регулировать. Вот, надо его холить и лелеять, значит, всячески, вот, защищать. А то, что в итоге налогов меньше приходится от такого рода холения или ления, меньше поступать налогов в государственную казну, а значит, недофинансированное оказывается здравоохранение, образование, социальное обеспечение, и так далее и тому подобное. Ну, на это можно закрыть глаза. Вот такой вот неолиберальный консенсус. Это все как-нибудь само собой рассосется. Благотворительность, меценатство, добрые люди будут помогать, значит, строить там университеты, больницы на свои деньги. Что, конечно же, происходит, мы это видим. Действительно, молодцы. Вот. Но это, честно говоря, это подачки. Это подачки. Они никого, значит, не удовлетворяют. К сожалению. Сначала вас ограбили, вот, а потом вам бросили на бедность. Значит, еще требуют благодарить за это. Ну, кому это понравится? Никому это понравится. Поэтому Крауч пишет, что нужно разрушить неолиберальную гегемонию. Капитализм пусть остается, но вот эта текущая его версия, неолиберальная, такая свободная, рыночная, не признающая никаких запретов, отводящая государству только функцию ночного сторожа и так далее и тому подобное, вот это должно умереть. Давайте вернемся к другому капитализму, такому квазигосударственному, социализированному. Вот. Но как это сделать в условиях деиндустриализации, в условиях гибели и распада профсоюзов, потеряния влияния, в условиях того, что основная часть рабочих, трудящихся сегодня уже работает в секторе услуг, вот, и не по принципу там, долговременного пожизненного найма с больничными, с оплачиваемыми, с отпусками длинными, с пенсией, а по принципу прекариев, да, прекариат, то есть временная занятость, аутсорсинг, или как, ну, по-другому это может называться, фриланс, вот в России у нас фриланс называется. Вот, прекрасная история, фриланс, вы свободны, можете работать одновременно хоть на 5 работах, только никто вам не оплачивает ни больничный, ни отпуска, ни пенсии. Это называется самоэксплуатация. Вот. Очень всех устраивает. Ну, всех, я имею в виду капиталистов, нанимателей. Вот. И самим, значит, трудящимся сначала кажется прикольно. Вот, свобода. А потом выясняется, что нет. Но уже поздно. Вот. Вот как сделать это, да, на что опереться в такой совершенно изменившейся социальной реальности, ну, большой вопрос. Может, даже главный вопрос. Крауч предлагает некую, значит, альтернативу, такую некую надежду. Я вот ее сейчас кратко опишу, и на этом, наверное, будем заканчивать. Время у нас не резиновое. Он говорит, что нужен альянс между социал-демократами и зелеными. То есть такая розово-зеленая коалиция. Вот, а также женщин нужно всячески привлечь. Вот. Раньше опирались на мужчин из пролетариата левые, потому что мужчины на тяжелых работах, прежде всего, в фабриках и заводах работали, а теперь уже на женщин будем опираться. И такой вот альянс широкий может быть, позволит левым партиям вернуться к власти и проводить не неолиберальную, а какую-то более человечную политику и делать капитализм более приемлемым для общества, чем сейчас. Вот такая у него скромная надежда. Может она реализоваться или нет, или надо искать другие пути, вот, это уже думайте сами, решайте сами, быть или иметь. Вот что вопрос.
11: Да. Быть ли напористому, как там, социал...
7: социал-демократии.
11: Да, да. Ну что ж, поживем, увидим, как говорится. Спасибо большое, Валерий Валерьевич. Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России, нам рассказывал сегодня о книге Колина Крауча «Как сделать капитализм приемлемым для общества». Делаем небольшой перерыв, ну, буквально на недельку, через неделю возвращаемся и продолжаем рассказывать вам о книгах, которые объясняют нам с вами, как устроена наша жизнь.
2: «Война, мир и книги». Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда». Реклама.
17: утренняя пробежка вдоль классических фасадов заряжает на весь день. Ведь в Санкт-Петербурге каждый километр – это марафон смыслов. Здесь вы меняете не просто локации, а целые эпохи.
18: Найдите свою дистанцию. От классических музеев и театров до новой туристской географии и экотроп. Открывайте новые модные маршруты и энергию городских фестивалей. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru. Ваш навигатор на пути к открытиям. 0+.
19: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города.
20: БАД не является лекарственным средством.
21: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды». Вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
22: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
23: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
24: Новости на радио «Комсомольская правда».
25: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
24: Об атаках.
25: Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте по факту атаки БПЛА в московском регионе. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что из-за атаки погибли 2 человека, пострадали 20, в том числе 3 детей. 15 пострадавших госпитализированы. А мэр столицы Сергей Собянин заявлял, что силы ПВО за последние сутки отразили самую массированную атаку БПЛА на город. На подлете к Москве сбили 450 беспилотников. Повреждения получил московский нефтеперерабатывающий завод. Всего, по данным Минобороны, над российскими регионами минувшей ночью было перехвачено 1110 БПЛА. А при атаке дрона на автобус в Херсонской области погибли 2 человека, в том числе член местной участковой избирательной комиссии. Об этом сегодня сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, погибшей было 60 лет. В середине этой недели Центр избиркома сообщил о гибели председателя местной участковой избирательной комиссии в Херсонской области.
24: О нефти.
25: Гайана стала одним из главных выгодополучателей от вооруженного конфликта между США и Ираном, пишет «Нью-Йорк Таймс». После потрясений на нефтяных рынках, к которым привела война на Ближнем Востоке, эта южноамериканская страна увеличила добычу нефти, а она началась там несколько лет назад. По состоянию на сентябрь 26-го страна добывает около 900 тысяч баррелей в сутки. Ожидается, что по итогам года нефтяные доходы государства будут в 2 раза выше прогнозируемых – около 6,5 миллиардов долларов. Как пишет газета, Гайана остается одной из беднейших стран Латинской Америки. Правительственные чиновники считают, что рост доходов от нефти – позволит повысить уровень жизни граждан, построить новую инфраструктуру, понизить налоги и отменить плату за обучение в колледжах.
24: Об образовании.
25: Оценки за поведение появятся во всех российских школах с 2027 года. Пока новую систему тестируют на учениках со 2 по 8 классы в отдельных заведениях каждого региона. Это рассказал министр просвещения Сергей Кравцов. Он уточнил, что шкала состоит из 3 уровней – образцовое, допустимое и недопустимое поведение. С помощью таких отметок педагоги планируют развивать у детей ответственность, самоконтроль и уважение к окружающим.
24: А США?
25: США создадут специальное подразделение для развития ИИ. Дональд Трамп анонсировал создание этого подразделения по искусственному интеллекту и даже о назначении его куратора. Он будет называться «Царь ИИ». Вероника Борисенкова, служба информации.
23: «Диалоги» на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
0: Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Павел Садков. У нас сегодня замечательный гость. Человек, не побоюсь этого слова, легендарный. Человек, который, можно сказать, ковал славу нашего театра и юмора, и много чего другого. Марк Григорьевич Розовский, народный артист России. Здравствуйте, Марк Григорьевич.
1: Спасибо на добром слове.
0: Спасибо вам, что пришли. Мы вам очень рады. И впереди новый театральный сезон. И вы, как руководитель театра у Никитских ворот, наверняка имеете, что предъявить публике. Давайте, наверное, с этого и начнем. Что вы ждете от нового театрального сезона? И какие сюрпризы вы подготовили публике?
1: Да, мы начали 44-й по счету сезон нашей жизни. Начинали мы с обыкновенного драм-кружка любительского. Но в 91-м году наш театр профессионализировали. До этого мы были театром-студией, первым в стране театром, работающим на полном хозрасчете. Но мы были не одни. 4 театра в Москве были тогда в перестроечное время объявлены вот в новом статуте. Меня вызвали в 91-м году сразу, как говорится, когда началась новая Россия, в управление культуры, сейчас это департамент культуры, и сказали, что эксперимент удался, жизни на полном хозрасчете, то есть не рубля дотации от государства, но зато все деньги, которые мы зарабатывали тогда, мы могли тратить на свои нужды, на зарплату и, собственно, на декорации спектакля и на все нужды театра. Надо сказать, что мы выдержали это испытание, в которое, кстати, никто не верил. И я помню, что в Министерстве культуры тогдашнем шли дебаты, получится у нас или не получится. У нас получилось, но какой ценой? Мы играли более 600 спектаклей в сезон по всей стране, не имея своего помещения. Но зато нас выручила публика, успех у публики, финансовый успех прежде всего. У нас были названия, на которые зритель откликался, и наши работы приветствовались, и сразу мы стартовали, так сказать, вот в новой России, как дети перестройки нас тогда называли. Ну и первое десятилетие было, конечно, строительство театра. Потом укрепление театральной труппы следующие 10 лет. Ну, а следующие 10 лет – это уже было весьма очевидное развитие театра. И, наконец, последняя декада. Я бы сказал, что это был расцвет нашего театра, который, я надеюсь, не сочтите за хвастовство. Ну, какой-то расцвет нашего театра уже сейчас очевиден для всех. Мы получили в результате очень долгого ремонта помещения бывшего кинотеатра повторного фильма, вот где я, извините за признание, когда был школьником, я прогуливал уроки.
0: Место легендарное. Мне кажется, я тоже там был в этом театре, когда он был театром повторного фильма. Все
1: было.
0: Ходили обязательно.
1: Да, популярный был кинотеатр. Вот, и я так, в те годы, конечно, будучи мальчишкой, я и ведать не ведал о том, какое будущее ждет меня именно в этих стенах. Ну вот, сегодня театр представляет совершенно другой организм, абсолютно профессиональный. У нас есть в труппе и народные артисты, и заслуженные артисты, выпускники всех театральных вузов Москвы. И я очень люблю еще Ярославский театральный институт. Там очень хорошая педагогика, и есть ребята, вот, так сказать, оттуда, вот, очень талантливые. Ну и московские театральные вузы каждый год пополняют нашу труппу. У нас сегодня самая молодая труппа в Москве, как мне кажется. Ну, это многие отмечают. Ну, может быть, я и здесь что-то преувеличиваю, но, во всяком случае, все отмечают очень сильный молодежный состав практически в каждом спектакле. Хотя, повторяю, у нас есть и очень мощная, зрелая, так сказать, актерская составляющая. Ну, что еще сказать? Наши креды – это живой академизм. Меня часто спрашивают, что это такое. Я говорю, во-первых, живой, во-вторых, академизм. И все, и все понимают, и все кивают мне и улыбаются при этом. Ну да, да, да. Мы, с одной стороны, мы театр, которому не чужда любая форма, театр свободный, легкий, на, как говорится, на подъем. Наш театр разножанровый, разноформный, разноязыкий, разностильный. Каждый следующий спектакль нашего репертуара не похож на предыдущий. Это большое испытание, чисто творческое для нашей труппы и для всех нас, потому что мы стараемся не повторяться. Ну и, наверное, отсюда интерес зрителей. Мы аншлаговый театр на протяжении всех 43 лет нашей жизни. Ну, конечно, бывали маленькие срывы, иногда чуть-чуть не доставало там, ну, был ковид, как вы знаете.
0: Да, да, да.
1: Но что касается ближайшего сезона, мы продолжаем нашу линию. Это служение русской культуре и мировой культуре. Только что вышел спектакль, премьерный спектакль, буквально на вот чуть больше недели прошло. Спектакль «Рурпа», пьесе чешского классика Карла Чапека. Это некая такая фантазия о роботах и любви. Ну, и он очень актуальная тема. Это вот последняя премьера. Следующей премьерой будет русский мюзикл «Епифанские шлюзы» по прозе великого русского советского писателя Андрея Платоновича Платонова, которого я очень люблю и ставлю превыше всех, можно сказать, моих любимых писателей. Ну, наверное, только Чехов тоже, так сказать, мой любимый автор. У нас 8 спектаклей только чеховских в нашем репертуаре. «Епифанские шлюзы» – это очень серьезное произведение, история времен Петра I, история английского инженера, который приехал сюда строить, ну, некий, назовем по-современному, некий Волгодон, ну и вот что из этого получилось. Проблема взаимоотношений Востока и Запада, как вы понимаете, который исследует Андрей Платонов. Это тоже очень актуальная тема, вот, потому что англичанин столкнулся с нашим менталитетом, и кончилось это для него весьма трагично. Вот, он не потянул это строительство, ну и Петр его наказал смертной казнью. Но самое интересное, может быть, для зрителя и новинка в том, что я написал музыку для... То есть как написал? Сочинил. Я не знаю нот, но сочиняю музыку иногда для наших спектаклей и мюзиклов самых разных. И вот я сочинил мелодии своим сиплым голосом. Напел в телефон, а и архитекторы нашего театра, мой сын и его жена, мой сын главный администратор Семен Маркович Розовский и Маша Куповецкая, его супруга, они только-только поженились, вот они помогли мне. Они уже технически все это, значит, сделали и привлекли искусственный интеллект для сочинения окончательного варианта музыки. То есть искусственный интеллект сделал все оркестровки, выполнил все мои требования. Были, конечно, сомнения, но я его зомбировал, значит, своими мелодиями и требованиями, даже, так сказать, где мне слышалась скрипка, где пауза, где медленный ритм, где... Но мелодика моя. Вот.
0: С ума сойти, слушай, вообще новое творчество.
1: Вот это вот такой опыт совершенно уникальный нас ждет. Я думаю, что в конце октября, в самом конце октября состоится премьера. Сейчас идут бурные репетиции этого спектакля. Ну, к своему, так сказать, извините, что... Вздыхаю. 3 апреля у меня будет возраст. Объявлять или нет?
0: А почему не
1: в «Комсомольской правде», в «Молодежной газете»?
0: Ну, в газете «Комсомольская правда» 100 лет исполнилось.
1: 90 лет мне должно исполнится. Но, как говорил Лев Николаевич, ЕБЖ, если буду жив. Лев Николаевич Толстой. Вот, если буду жив, то, значит, я поставлю «Вишневый сад» на большой сцене. Да, это будет новое прочтение этой великой, гениальной совершенно пьесы, шедевр мировой литературы. Я вообще считаю, что, ну, есть вот в мировой драматургии Шекспир, есть Чехов, но вот лучшие пьесы Чехова – это «Дядя Ваня» и «Вишневый сад», ну, для меня лично. И, конечно же, это будет большое испытание тоже на профессионализм нашей труппы. Если мы справимся, то это будет большое счастье и для меня, и, может быть, удовольствие для зрителей вызовет наша постановка новая.
0: Мы прервемся буквально на несколько минут. Я напомню, что у нас в гостях Марк Григорьевич Розовский, основатель и художественный руководитель Московского театра «У Никитских ворот».
3: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
4: Реклама. Сентябрь. Строй сам. Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. Строй сам. Выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. Строй сам. Строим с теплом. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Востоковед Олег Макаренко о том, что хочет получить Трамп от Ирана.
5: Какую сделку он хочет заключить? Первая сделка – это контроль за ядерной программой Ирана. 12-дневная война не завершила это, потому что ни специалистов МАГАТЭ, никого другого Иран на территорию не пускает. И допуск к тем объектам, на которых могло бы находиться определенное количество обогащенного урана, ни у кого нет. Никто не знает итогов этой войны. Все только догадываются, и сам Дональд Трамп говорит на каждом углу, что он ее полностью закрыл. Это первое. Второе – это баллистические ракеты, которые, ну, могут сделать достаточно серьезные действия в ближневосточном регионе. Прежде всего, это Израиль попадает под их удар, и американские базы. Мы видели буквально некоторое время назад, как американцы эвакуировали свой личный состав со всех баз, которые только могли существовать, в том числе и из Сирии. Я неоднократно говорил, что удары по американским базам, находящимся в Сирии, и разрозненным подразделениям и частям, являются одним из самых серьезных и болезненных для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты из Сирии их вывели, я имею в виду именно из Курдистана, и переполовинили свои базы на Ближнем Востоке, опасаясь вот этой ракетной программы Ирана. Ему нужна ракетная программа.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
0: Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Павел Садков. И мы продолжаем наш разговор с Марком Григорьевичем Розовским, основателем и художественным руководителем театра «У Никитских ворот». Я знаю, что у вас еще идет тоже спектакль по вашей пьесе «Джобс», посвященный, я так понимаю, Стиву Джобсу. Но вот это вот ваше желание, скажем так, обращать внимание на личность. Честно скажу, если бы спектакль «Джобс» поставили в другом театре, и не вы, не у вас, да, я бы, наверное, сказал, что это чуть-чуть, модное слово «хайп», да, желание чуть-чуть сыграть на имени. Я понимаю, что у вас, наверное, другая история, что у вас именно желание... Но это музыкальный спектакль, если я правильно понимаю.
1: Да, это джаз-поэма.
0: Тем более. Как приходит вот эта идея? Да, почему «Джобс»?
1: В стихах с музыкой и с живым джазом «Круглый бэнд». Это Лёша Круглов, потрясающий музыкант, виртуоз. Он имеет трио свое джазовое. Вот мы, у нас живая музыка в этом спектакле. Все танцуют, все поют. Но, конечно, это форма. А смысл Джобса в другом. Мы хотим воспеть человека, не стремящегося прежде всего к деньгам, а это человек, который изменил мир, посадил все человечество на наших глазах за персональный компьютер. То есть он совершил феноменальную, так сказать, технологическую революцию в жизни всего человечества. Но чем он руководствовался всю жизнь? Вот это самое интересное было для нас. Я называю это тягой к совершенству. Он был не только предприниматель великий, но он был еще и человек, который прорывал время не только своими новыми технологическими решениями и идеями. Он был такой этакий генератор идей, к чему бы он ни прикасался. Но вот эта тяга к совершенству, которая руководила его духом, она, мне кажется, очень полезна.

0: Сегодня продолжением Стива Джобса, уникального человека. У него тоже трагическая судьба, и он, ранняя гибель его от болезни. Все это мы исследуем, и все это мы представляем в театре. Зритель может принять, не принять. К нам приходят люди, которые прекрасно знают биографию Джобса, но у нас это, опять-таки, поэтическое музыкальное шоу-представление, где наши актеры поют джаз, поют не просто песенки, а эти песенки соединены с биографией нашего главного героя, с его противоречиями, потому что Джобс был отнюдь не однолинейный человек. Конечно. Иногда он пугал своим гневом и своей яростью, иногда совершал ошибки. Вообще сегодняшний герой – это не герой какой-то однолинейный, мне кажется, это герой, который мечется иногда, желает какие-то противоречия преодолеть в своей жизни. Он ищет. Вот тогда за ним интересно следить, и тогда возникает некая драма даже в таком жанре, как шоу.
1: Марк Георгиевич, я знаю, что я слышал, скажем так, что большая проблема и современного театра, и современного, на самом деле, и кинопроизводства – это отсутствие хороших сценариев. Все говорят о том, что есть определенный кризис в этом направлении. У вас то, что многие сценарии пишете вы.
0: Ну, это... у нас авторский театр изначально. Понимаете, я 13... Я-то был...
1: Да, вы сценарист.
0: Я ученик в плане драматургии. Я учился... 13 лет была студия Алексея Николаевича Арбузова. И я был... вместе с моими тоже коллегами, друзьями многими, которые писали пьесы. Он нас учил писать пьесы, занимался нами практически совершенно бескорыстно. Классик советской драматургии, изумительный человек.
1: Извините, пожалуйста, но это же не технология, это же не вопрос того, что это, вы, что это мастерство, инструментарий, и вот как я пришел как журналист, написал заметку, потому что я знаю как. У вас же это абсолютно творческая история, и вот этот уровень творческой энергии, в которой у вас есть, он на самом деле восхищает, потому что на протяжении такого количества лет писать классные пьесы, откуда вот эту энергию вы черпаете? Откуда вот этот вот, ну, не знаю, это же огонь определенный, это же все равно должно, как говорят, как Пушкина его перло, да, вы простите за это слово, да, но когда есть вот эта энергия, которая из тебя исходит, откуда это и как вы ее сохраняете?
0: Я сейчас буду похож на гречневую кашу, которая сама себя хвалит. Вы меня к этому вынуждаете своим вопросом. Но я работаю каждый день просто, вот и все. Секрет в одном.
1: Хотите, не рассказывайте.
0: Я даже в отпуске я пишу пьесу, как правило. Вот. Есть пьесы опубликованные, есть пьесы поставленные. Вообще-то пьеса не опубликованная, пьеса мертва. Поэтому я занимаюсь режиссурой собственных пьес. И, кстати, как режиссер я борюсь с той пьесой, которую мне предлагает автор.
1: Да?
0: Ну да, приходится часто переделать, потому что за письменным столом, знаете, пьеса, она планируется, она придумывается, но когда ты начинаешь ее ставить, у тебя как режиссер ты имеешь... большие претензии к автору, и не всегда с ним соглашаешься. Но я переделываю. То есть пьеса рождается в театре на самом деле. Но извините, что сейчас я вот про гречневую кашу сказал не зря. А что такое Шекспир? Он писал пьесы для своего театра «Глобус». Да. А что такое Мольер? А Мольер писал для своего театра «Комедии Францесс». А что такое Еврипид? А он для своего античного театра писал пьесы. Это норма. Не потому что я сравниваю, не дай бог, себя с Шекспиром. Вот Чехову повезло, потому что он писал пьесы за письменным столом, но отдав эти пьесы Станиславскому и Немировичу Данченко, понимаете, он возник на этой волне гениальной режиссуры, которая... правильно прочла его пьесы. Раньше было такое слово «толкование», а теперь употребляют чаще слово «трактовка».
1: Трактовка, да.
0: Но вот если ты как режиссер занимаешься трактовкой драматургического текста, и ты копаешь как можно глубже, ищешь второй план, ищешь философию, не ищешь просто, ставишь мизансцены, ты пойди налево, ты пойди направо. А когда ты понимаешь, ради чего? Но это великая традиция великого русского театра, это русская театральная школа, школа, зовущая к сопереживанию, к сочувствию. Но это же все объявлено, это...

0: Это наша, ну, догма, что ли, жизнь человеческого духа показывать в каждом произведении. А вот если этого нет, тогда происходит заполнение пустоты пустотой. Сегодня главный враг наш – это пустота, которая имитирует, она все время имитирует дух. А дух – это, ну, сейчас я, может быть, с точки зрения физики скажу недоказуемую вещь, но дух – это некое вещество. Вот у Платонова дух – это вещество. Да. Он недаром был таким писателем, который основывал свое творчество на пантеизме. Понимаете, для него камень должен был становиться живым, трава должна становиться живой. И это не просто поэтическое мышление, это какая-то вера почти мистическая в одухотворенность всех предметов, даже мертвых, неживых. Понимаете, и это и есть поэзия, и это и есть поэзия в прозе, хотя Платонов начинал со стихов когда-то. У него был сборник, самый первый сборник, где он говорит, я читал, меня удивила строчка, «Изобретатели, громилы мира». Ну вот Стив Джобс был
1: «громилы мира».
0: В кавычках «громилы мира».
1: Да, это
0: он
1: правда.
0: Был изобретателем нового. Вот такого рода подвиг и подвижничество, одухотворенность требуется для такой жизни. Но это и есть величие человека, проявляющееся не в каком-то рабстве. Понимаете, Чехов призывал нас каждую минуту там, или каждый день выдавливать из себя раба. Но это вот именно в творчестве, именно в культуре секрет молодости, секрет энергетики, если хотите. Я не бью себя в грудь. Ну, многих своих друзей я похоронил, я живу сейчас после них, но они, я с ними разговариваю, я общаюсь с ними буквально каждый день. И с Товстоноговым, своим учителем, на каждой премьере я провожу личный разговор, спрашиваю Георгий Александрович, где я ошибся, что я сделал не так, какую задачу я не выполнил. Понимаете, здесь можно громкие слова употребить, что наше дело требует какого-то мессианства. Но на самом деле просто надо делать свою работу ежедневно на максимуме, и тогда ты счастлив сам, и все окружающие тебя коллеги тоже испытывают подъем и счастье.
1: Спасибо вам огромное.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
3: Ольга Игоревна Бузова представила очередной шедевр. Название у него тоже шедевральное. «Не дам». Такое название, два слова. «Не дам». А мы вам сейчас все-таки огня дадим. Александр Вячеславович Нуждин. Аплодисменточки прошу.
4: О, внемли. Я знаю, ты в меня влюблен. Ты ходишь по пятам. Ну, прости, твой Купидон в мое сердце не попал. Знаю, ты в меня влюблен, ищешь тут и там, снова просишь телефон. Но я тебе не дам. Но я тебе не дам. И так просто
3: навсегда.
4: До потери пульса.
3: Вот эта песня. Вот это
4: текст. Это хит.
3: А у нас же настоящий хит-парад. Вот настоящий хит вы сейчас только что и попробовали на слух. Я вот полностью солидарен с Ольгой Бузовой. Поэтому мы вам, дорогие слушатели, не дадим послушать этот шедевр.
2: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. В Москве 11 часов, в Перми 13, в Новосибирске 15, в Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
5: Минувшей ночью над российскими регионами сбили 1110 беспилотников. Атаку на Москву мэр города Сергей Собянин назвал одной из самых мощных и связал ее с выборами. По его словам, на подлете к столице сбили 450 БПЛА. Поврежден объект на территории московского НПЗ. А в Московской области атака затронула 17 городских округов. 2 человека погибли, 20 пострадали, заявлял губернатор Андрей Воробьев. Все столичные аэропорты на время атаки прекращали работу. Приземлиться не смогли более 30 рейсов.
2: О спецоперации.
5: Российские военные ночью нанесли групповые удары. И в результате было поражено предприятие в Киеве, где производили системы управления для ракет «Фламинго» и «Нептун», заявила сегодня Минобороны.
2: О Ближнем Востоке.
5: Хуситы подтвердили удар по столице Саудовской Аравии, Эр-Рияду. Они заявили, что продолжат наносить удары по скоплениям саудовских военных сил, пока блокада не будет снята. По их заявлению, большое количество ракет и беспилотников было запущено по чувствительным объектам в Эр-Рияде и объектам нефтяной компании «Сауди Арамко» на западе Саудовской Аравии. Хуситы утверждают, что атаки были успешными.
2: О происшествии.
5: Венгерскому премьеру плеснули вино в лицо на празднике сбора винограда. Все произошло в ресторане города Сексарта. Там неизвестный облил вином Петера Мадира. А тот опубликовал видео произошедшего в социальной сети и прокомментировал случившееся с иронией. Он пишет, что дебоширу не хватило смелости подойти поближе и посмотреть в глаза, а вкусное вино было потрачено зря. Ранее Мадир отказался от усиленной охраны, а 2 месяца назад прохожий уже совершил похожее нападение на вокзале в Будапеште. Индусы смогут свободно въезжать в Россию. Москва и Нью-Дели ведут активные переговоры о введении безвизового режима для туристических групп. Россия может стать первой страной, с которой Индия заключит подобное соглашение. А мы, в конце концов, выйдем на более комфортный режим для посещения России индийцами и Индии россиянами, так сказал замглавы МИДа Андрей Руденко.
2: О погоде.
5: Затяжные дожди и похолодания придут в московские регионы в начале следующей недели. Аномальное сентябрьское тепло сменится пасмурной погодой уже с понедельника. Осадки будут идти практически каждый день, а воздух не прогреется выше 17 градусов, заявили в метеоновостях.
6: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Родительский вопрос.
7: Здравствуйте, друзья. Это «Родительский вопрос». У микрофона Мария Баченина. Вместе со мной, как всегда, в студии радиостанции «Комсомольская правда» Александр Милкус. Александр Борисович, здравствуйте.
8: Добрый день. И, как всегда, у нас очень интересный гость. Маш, ты представишь?
7: Конечно, с удовольствием. Кандидат психологических наук, доцент Института образования Высшей школы экономики, педагог-психолог психологической службы РАНХИКС Елена Федоренко. Елена Юрьевна, здравствуйте, добро пожаловать.
9: Здравствуйте, коллеги.
8: Ну, с Еленой Юрьевной у нас много было бы вопросов, но мы сегодня решили одну тему поднять, потому что, во-первых, начало учебного года, во-вторых, тема горячая, и всегда она последние годы горячая, это про гиперактивных детей. Если я не ошибаюсь в статистике, вернее, такой официальной, наверное, статистики нет, но когда говоришь с учителями, с родителями, ощущение, что в каждом классе у нас сейчас по 3-4 гиперактивных ребенка. Раньше было по 1-2, вот сейчас больше. Вот давайте начнем с того, что такое гиперактивный ребенок и почему раньше мы считали по 1, а теперь по-другому. И действительно стало больше? Или, как говорят, нету здоровых людей, нету, есть те, у кого диагноз не поставлен?
7: Ну, есть разные мнения, на самом деле, по этому поводу. С одной стороны, говорят о том, что действительно все, что не было, это просто плохо обследованное или недообследованное. С другой стороны, был другой подход немножко к в образовании. Гиперактивные дети, на мой взгляд, были всегда. Вполне вероятно, что сейчас чуть увеличивается их количество в связи с разными причинами, вплоть до особого питания, когда родители питаются определенным образом, в токсичных местах люди живут, в городах, это выхлопные газы. Ну, то есть очень много таких вот причин, которые здесь можно перечислять, которые способствуют вообще в целом ухудшению здоровья рождающихся детей.
8: Сейчас давайте сразу поставим точки над «и».
7: Да,
8: плохо питаются, и как это сказывается на гиперактивности детей? Имеется в виду плохо питаться период беременности?
7: Да, конечно.
8: Понятно.
7: Естественно, это касается не самих детей, потому что когда мы говорим про гиперактивность, это на самом-то деле неврологическое нарушение, это не приобретенная форма. То есть в этом смысле это такой показатель незрелости определенных участков головного мозга. В большей степени здесь заинтересованы стволовые отделы головного мозга, которые отвечают за общий тонус, бодрствование и контроль. Это как такая, знаете, топка паровоза или электростанция, которая вырабатывает общую энергию. В психологии мы еще называем это регуляторными структурами. Это те, которые регулируют все остальные психические процессы в организме человека. То есть эти участки, они должны быть к моменту рождения в определенной зрелости находиться и иметь потенциал развития в соответствии с возрастом. А мы имеем дело, когда ребенок рождается с некоторой незрелостью этих стволовых структур, и мы получаем такой феномен, когда эти дети, они быстрее, чем другие дети, утомляются. Угу. То есть не держат нагрузку. И вот это вот утомление, оно приводит к тому, что корковые зоны не получают энергии. То есть это, знаете, как это, вот ствол, он внутри, там находится ретикулярная формация, и она эту энергию дает на кору. А если эти участки плохо работают, то кора энергии не получает. И, соответственно, снижаются все базовые процессы. Снижается функция внимания, особенно произвольного внимания. Умение сосредотачиваться на задаче, умение держать напряжение, умение слышать то, что важно слышать, например, на уроке. Голос учителя, а не все другие шумы. И в этом смысле вот эта незрелость, она приводит к тому, что эти дети чуть позже становятся произвольными, то есть могут удержать и рамки процессов, быть внимательными, сосредоточенными тогда, когда это нужно, и быстрее устают, чем остальные дети. А эта усталость, она проявляется сразу же в автоматическом снижении качества работы функций, тех, которым нужен энергопотенциал в первую очередь. Это внимание и память механическая. И второе, это связано с увеличением гиперподвижности. Почему? Ну, потому что чем ниже контроль, тем больше вот этих подвижных, хаотичных, импульсивных реакций, которые способствуют тому, чтобы ребенок хоть как-то себя чувствовал. Чувствовал свое тело, когда снижается вот этот весь потенциал сосредоточения. И вот это вот движение ребенку, оно просто очень нужно, потому что если он не двигается, он вообще теряется, он не чувствует себя в пространстве. Не чувствуют границ собственного тела. А с другой стороны, собственное движение – это как подзарядка снаружи. То есть, когда внутренний мотор не работает, энергии нет, то собственное движение, оно провоцирует, хоть как-то стимулирует и провоцирует себя вот к какому-то какой-то такой бодрости. И поэтому, когда ребенок начинает дергать рукой или ногой, то это такая некоторая стимуляция. Вы наверняка все тоже замечали, у взрослых это видно, когда монотонная такая, что-то такое происходит, монотонная работа.
8: Когда скучно.
7: Да, когда скучно, вы начинаете ножкой дергать, ручку в руках крутить. Что вы делаете? Вы таким образом себя стимулируете. То есть пытаетесь вернуть себе тонус и сосредоточенность. Или начинаете рисовать что-то или черкать в своем листочке. Или начинаете там как-то, не приходя в сознание, крутиться на стуле. Что вы делаете? То же самое, что делает гиперактивный ребенок. Он пытается таким образом себя в чувство привести, активировать себя, активизировать. С одной стороны, он не чувствует границ своего тела, то есть когда снижается работа стволовых отделов, а с другой стороны, его тело пытается вернуть ему этот тонус за счет вот этой внешней двигательной активности, которая пытается он зарядить себя. А второй сюжет с незрелостью, он связан с незрелостью лобных отделов, которые созревают позднее существенно, чем стволовые. Но они как раз отвечают за функцию планирования, контроля, то есть за функцию самоорганизации, порядка. Это все лобное дело. И у гиперактивных детей вот эти вот отделы, они созревают позднее, чем у других ребят, где нет такого вот врожденной такой ситуации с незрелостью. И они немножко задерживаются вот в этих функциях. А школа, она уже там с 7 лет ребенок в школу идет, школа требует этих функций. Как бы уже взывает к ним, что ребенок должен быть сосредоточенным, сидеть, быть внимательным, записывать то, что учительница говорит, не растекаться на какие-то внешние стимулы. А для ребенка, когда снижается вот эта вот возможность быть сосредоточенным в связи с этими регуляторными функциями, ему все шумы, которые есть в округе, там чешется у него там на спине, или муха мимо пролетела, или одноклассник что-то шепнул соседу, они фактически равны тому, что говорит учитель о доске. То есть они начинают принимать абсолютно равнозначный вот такой вот эффект. И эти шумы, они просто его захлестывают. Вот такая неслаженная работа и слабая работа стволовых и лобных отделов, например, потому что не происходит этого выбора, сортировки, что важное, что неважное, на фоне усиливающегося такого двигательного беспокойства, которое нужно для того, чтобы хоть как-то себя чувствовать.
8: Елена Юрьевна, правильно я уловила, вот вы говорите, развивается позже, то есть синдром дефицита внимания с гиперактивностью, то есть то, что мы сейчас говорим про гиперактивный ребенок, да, это не клеймо.
7: Да нет,
8: просто ребенок развивается чуть позже, но он выходит потом на те же параметры, что и остальные ребята в классе.
7: Вы абсолютно правы. Это некоторая незрелость, которая определяет, и больше всего она видна как раз в начальной школе и в младшем подростковом возрасте. Вот это самое такое видное место для гиперактивных детей. А дальше, по мере созревания этих структур, ребенок выравнивается, и этой гиперподвижности становится существенно меньше. А кроме того, ребенок за этот период времени, при хорошей поддержке взрослых, научается создавать себе опоры. Ну, то есть он научается минимизировать шум. То есть он работает не только над тем, чтобы с этим справляться, но еще и как организационно себе помочь. Ну, например, он научается решать задачи так, чтобы закрыть там большой объем, а читать, например, по строчкам и выписывать в каждой строчке главную мысль. То есть он приобретает способы организации себя. Или, например, вы чувствуете, что вот вы устали, уже не ловите мысль. Вы точно знаете, вот как вы должны сейчас со своим телом поступить, чтобы оно снова пришло в тонус. Ну, например, ученик может поднять руку и спросить, могу я постоять 5 минут, вот, чтобы немножко себя почувствовать. И хорошо, когда взрослые помогают ему обрести вот эту вторую часть себя, когда он может управлять собой, понимая, в чем его трудность.
9: Коллеги, я бы хотела все-таки акцентировать внимание наших слушателей на том, что, ну, как вы, Елена Юрьевна, сказала, хорошо, если взрослые помогут. На мой взгляд, через призму своего личного жизненного опыта, если взрослые не помогут, ничего не будет. Ребенок сам себя не отрегулирует. Это взрослый может понять, ему нужно лечь или встать. Ребенок нет, он будет все больше и больше тонуть в этом отставании, в непонимании школы и окружающей среды, и у него будет все усугубляться. Это то, что наблюдала я, не претендуя на статистические данные, но претендуя на тех детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, которых наблюдала я, их было, ну, человека 3-4 в разные временные отрезки жизни, включая, кстати, моего старшего сына. Соответственно, мне хочется узнать у вас, Елена Юрьевна, Возможно ли это само собой, прохождение вот этого синдрома, то есть созревание? Либо здесь необходимы, я подчеркиваю, необходимы коррекционные занятия с психологом, с нейропсихологом, упражнения. И как железобетонный распорядок дня, то, чем мы, современные люди, все грешим в отношении себя и своих детей в том числе. Друзья мои, я прерву вас буквально на несколько мгновений, и мы вернемся в эфир радиостанции «Комсомольская правда». У нас в гостях психолог Елена Федоренко. Говорим про гиперактивных детей.
2: Родительский вопрос. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Реклама.
10: Стебель будет сильным, сочным будет плод, если при посадке применить «Фитоп». Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Друзья, будущее наступило.
11: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
12: Адарик Шалвович Кушанашвили, титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
2: Рекомендую. Родительский вопрос.
8: Вторая часть нашего разговора, нашего с Марией Бачининой, а я напомню, что меня зовут Александр Милкус, разговора с замечательным психологом, кандидатом психологических наук Еленой Юрьевной Федоренко. Говорим мы про гиперактивных детей и что делать самое важное.
2: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
13: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
14: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников, благоустройство мест захоронения, индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. А знаете ли вы что?
15: Гормон радости, серотонин, содержится в яде ос и усиливает боль от укуса.
16: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна.
17: Пошел, встал за конторку, постоял там немножко и стоя поработал. Или спустился рядом с партой, сел, облокотился об нее и поработал сидя. В некоторых классах даже лежа можно решать математическую задачу. То есть, когда создаются пространства, в которых ребенок может, понимая, что он устал, что-то сделать со своим пространством, в том числе и с телесным. Или, например, в английских школах, у нас был большой проект с Великобританией, они, например, что сделали? Они легализовали воду на занятиях. То есть, каждый ребенок мог принести с собой бутылочку воды. Бутылочки были подписаны, например, в начальной школе, и они даже просверлили специальное отверстие в столах, куда можно было поставить эту бутылочку, чтобы она не падала. И вот что это для педагога? Ну, во-первых, когда ребенок устает, он начинает тянуться к чему-то, это он делает неосознанно, чтобы как бы затормозить процесс вот этого скатывания в неуправляемость. Его организм так делает. Они начинают хлебать эту воду. Первое, что нет, стоит вода. Они откручивают, начинают ее пить. Но для учителя это сигнал. Если большое количество детей начинают пить эту воду, то он должен понимать, что что-то происходит не так. Урок слишком монотонный, задание слишком трудное, дети уже устали, нужна какая-то физическое переключение нужно. Или нужно этих детей, которые на заметке у педагога, быстренько вызвать к доске, чтобы они переключились на какую-то другую двигательную форму, и сосредоточение было бы вокруг какой-то такой задачи уже такое публичное. Ну, то есть вот обустраиваются классы, там, где это понимают взрослые, два пути, которые они пытаются реализовать. Это путь создать такие пространства и технологии, когда педагог видит и замечает, что происходит с детьми. И второй путь – это когда специальные действия педагога, такие посреднические, которые учат детей чувствовать, что происходит с их телом. Ну, то есть, когда они спрашивают у детей, например, что сейчас им нужно для того, чтобы сосредоточиться, что нужно сделать, поменять место, поменять позу или выйти к доске, ему там лучше сосредоточиться для решения этой задачи. Задачи, которые в свое время создавались в рамках развивающего обучения Льконя Давыдова, это тоже туда же, когда дети пытаются решать, например, сложные математические задачи с использованием резинок, там испытывают силу, например, они ее тянут, с помощью мерок они встают и меряют, то есть они все время находятся в движении, здесь измерить, там потянуть, во взаимодействии, то есть все время идет переключение от статической позы к динамическим пробам, экспериментам. То есть вот два пути. Если школа это удерживает в фокусе и развивает эти направления, то таким детям, конечно, гораздо там лучше. И они быстрее осваивают себя, понимают, как они устроены, и настраивается вот эта вот верхняя часть. Как я понимаю, что со мной происходит, и какие у меня есть средства для того, чтобы с собой работать. Это, конечно, при посредническом действии взрослого. Но вы абсолютно правы, что большинство учителей не умеют с этим работать. У нас большое количество историй, вплоть до таких вот заявлений на учителей в прокуратуру, и мы пишем экспертизы по этому поводу. Учителя гнобят таких детей, они неудобны, они нарушают дисциплину. Особенно учителя, которые ориентированы на тишину в классе, и они не допускают меры хаоса и не включают вот этот вот шум детей в процессы. Ну, то есть во многих процессах важно, чтобы дети разговаривали друг с другом, доказывали там способ решения и так далее. Если педагоги этого не делают, они боятся, например, шума, боятся, что тонуть во всем этом, не могут организовывать этот процесс, то, конечно, для них такие дети абсолютно неудобны. Вот. У нас была история, которая приняла такой уже серьезный окрас, когда учительница, обессилев, как она говорит, от этой ситуации, мальчик, который там, у них есть гиперактивный такой, который, не готовится к урокам, то есть не кладет вовремя на стол нужные учебники, начинает это делать уже тогда, когда началась работа, шумит, оборачивается, хотя мальчишка хорошо учится. То есть относительно хорошо, у него там одна или две тройки всего, остальные у него хорошие положительные оценки. Но она говорит, что я обессилила, и она взяла и написала, его стол оказался пустым перед уроком, она взяла и приклеила к нему, а руки оказались у него грязными, он что-то там запачкал, что часто бывает у гиперактивных детей, от ручки. Она нарисовала, на листе формата А4 физиономию поросенка и приклеила ему на парту.
8: Молодец.
17: Представляете? Просто. Это, и все дети это видели.
18: Да, друзья, мы начинаем уходить с вами на учителей. А мне кажется, тут очень важно для родителей.
9: Нужно ли нанимать специалистов? Виды спорта, которые полезны для гиперактивных детей. Вот они же не умеют кататься на велосипедах, потому что вот так вот, а им это надо, скалолазание, там, я не знаю, что у них еще, какие-то гребли, когда вот две стороны вот это все делают. Мне кажется, до сих пор, хотя уже лет 15-20 прошло, когда это начало популяризироваться, а до сих пор об этом никто ничего не знает и просто говорят: ой, у вас ребенок, ой, врагу не пожелаешь. И мама в шоке, и папа в шоке. Давайте, и кто ставит этот диагноз еще, это очень важно.
8: Можно, это очень важный вопрос, я хотел бы акцентировать на одной вещи, простой, которую сейчас говорила Елена Юрьевна. У меня знакомые пошли в частную школу, и я сейчас только понял, что произошло. Они всем детям в классе первоклашкам подарили бутылочки для воды, разные, цветные. У каждого своя яркая персональная. Дети очень гордились, что у них теперь есть своя вещь такая. А это, видимо, как я понимаю, вот именно вот этот ход. И мы можем подсказать учителям, началке, по крайней мере, что это копеечное дело, родители сами могут...
7: Абсолютно. Купить.
8: И вот такие бутылочки, они могут быть лакмусом для учителя. Елена, спасибо. Это очень легко, очень просто, но для того, чтобы начать вот заниматься такими детьми, это точно. Так, все, это я просто хотел акцентировать. Маша, вот твой вопрос очень важный. Елена, отвечайте.
17: Про родителей и про то, что делать. Смотрите, на мой взгляд, если родители ориентированы на то, чтобы ребенку оказывать поддержку, то все это можно делать в рамках детско-родительских отношений. Как правило, к психологу обращаются тогда, когда родители сами не хотят или не могут. Очень, почему акцентирую «не хотят»? Потому что очень часто мы видим такую позицию родителей: «Ну вот сделайте с ним что-нибудь. У меня нет времени, мы все работаем, мы уходим, потом приходим, а домашнее задание приходится делать дольше, я не вывожу, значит, я психую, мы до часу ночи сидим, делаем задания» и так далее. То есть когда родители готовы переложить ответственность за своего ребенка на специалистов. Но я думаю, что по большому счету это не решит проблему. Конечно, можно заниматься с нейропсихологом там, два раза в неделю, но здесь ключевое внимание должно быть со стороны родителей. Ребенок находится с родителями чаще, чем он ездит к психологу. Да еще и, ко всему прочему, тратит время на дорогу, чтобы там доехать или дойти до места, а потом обратно, что тоже его будет утомлять. Поэтому здесь, конечно, нужно родителям настраиваться на то, что у ребенка сейчас временные трудности, вот он пока не может эту функцию взять, и надо попробовать ее временно заместить собой, ну, то есть помочь ему организовывать свое рабочее пространство, помочь ему с этим объемом, который он не держит. Нужно уменьшать объем, помочь ему регулировать, например, выполнение домашних заданий. То есть включиться вот в эту функцию, которая у ребенка пока не зрелая, понимая, что если они туда включатся, да еще и будут с ребенком обсуждать, какие ресурсы сейчас ему нужны, что ему полезно, что не полезно, что ему помогает, что не помогает, то они вырастят эту функцию у ребенка. Он дозреет, и все у него будет хорошо. Здесь главное не сформировать у него низкую самооценку, чтобы он не вырос, вот эти вот этот вот период времени, началка, и там часть подросткового возраста, чтобы ты не такой, как все, не убить его совсем, не понизить его до такой степени, что тогда, когда у него дозрело, у него уже никакой мотивации учиться нет, отношения разрушены, сообществ нет, трудно складываются. Вот это самое опасное здесь. Школа – это маленький эпизод в жизни человека.
9: Еще одна пауза, послушаем новости, а затем снова родительский вопрос в эфире радио «Комсомольская правда». И сразу хочу напомнить, друзья, любой выпуск нашей программы вы можете послушать на сайте radiokp.ru и на всех подкаст-платформах в сети.
2: Родительский вопрос. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
19: У мужчин среднего и старшего возраста нередко встречаются проблемы, о которых говорить как-то неловко, но надо. Речь сегодня пойдет о том, с каких вроде бы незначительных признаков начинается такая беда, как неконтролируемое мочеотделение у мужчин. Начинается все, как правило, с частых визитов в туалет. Следом добавляется затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. Как следствие, может переполниться мочевой пузырь и возникнуть неконтролируемое подтекание. Причина обычно связана с возрастным снижением тестостерона, От этого у мужчин после 50 может разрастаться соединительная ткань простаты. Железа увеличивается и пережимает проходящий сквозь нее мочеиспускательный канал. Здравый смысл подсказывает, что не дожидаясь первых признаков, надо обезопасить себя. Попробуйте Стопинор. Это уникальный, инновационный европейский продукт для простаты. Действие его активных веществ направлено на поддержку ее размера и мочеиспускания. Узнать больше о Стопиноре вы можете по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные +125. Стопинор создавался специально для возрастных мужчин, чтобы поддерживать уровень тестостерона, а значит и работу простаты, и нормальное мочеиспускание, и сексуальное желание, и возможности. Таким образом, Стопинор может оказаться полезен всей мочеполовой системе и продлить годы сексуальной активности мужчины. Подробнее узнать о Стопиноре можно по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные. Биологически активная добавка лекарственным средством не является.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
20: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
20: В подмосковных Люберцах организовали пункты временного размещения для жильцов поврежденного при атаке БПЛА дома. Это сообщил глава округа Владимир Волков. Он сказал, что повреждение получила жилая многоэтажка на улице Летчика Ларюшина. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что при атаке БПЛА в регионе погибли 2 человека, пострадали 20, включая 3 детей. Госпитализация потребовалась 15 пострадавшим. А мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о самой массированной атаке на город и, по его словам, на подлете к Москве сбили 450 беспилотников. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Теракт» по факту атаки БПЛА на столичный регион. Более 400 рейсов задержали с начала суток в 4 московских аэропортах на фоне самой массированной атаки БПЛА. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Внуково, с начала суток отменены 11 рейсов. На вылет задержали 60, на прилет 69. В Шереметьеве на прилет задержали 121 рейс, на вылет 126. В Домодедове с начала суток на прилет задерживали 27 рейсов, отменили 1. А в Жуковском отменили 2 рейса. Рейса на прилет задержали 4, на вылет 3.
2: О Ближнем Востоке.
20: Все посольства США на Ближнем Востоке выпустили предупреждение о безопасности для своих граждан. Информация опубликована на порталах американских дипмиссий в Ливане, Израиле, Иордании, Ираке, Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и Омане. Ранее сообщалось, что Дональд Трамп срочно покинул резиденцию Кэмп-Дэвид и направился в Белый дом. Этот военный конфликт потенциально может быстро обостриться, говорится на сайте посольства США в Иерусалиме.
2: Об образовании.
20: Российские вузы сегодня завершат прием заявлений на платное обучение. Абитуриенты могут в этот последний день подать документы на бакалавриат, специалитет и магистратуру, сообщили в Миноборнауке. В ведомстве уточнили, что окончательно зачислять студентов на коммерческие места университеты закончат к концу сентября. Дольше всех продлится набор в аспирантуру. Туда документы будут принимать вплоть до конца ноября.
2: Обо всем.
20: Сон дольше 8 часов может ускорять старение. Ученые изучили данные 500 тысяч человек и выяснили, что быстрее всего организм стареет у тех, кто спит меньше 6 часов или больше 8 часов. Исследователи оценили биологический возраст. Оптимальным оказался сон длительностью 6,5 часов.
2: Родительский вопрос.
8: Мы вернулись в студию после новостей. Мы – это Мария Бочинина, Александр Милкус и наш сегодняшний собеседник, эксперт по гиперактивности, конфликтологии и семейной психологии Елена Юрьевна Федоренко, кандидат психологических наук. Тем, кто сейчас только что подключился к нашему эфиру, скажу, что мы разбираем ситуацию с гиперактивными детьми и как родителям и специалистам действовать для того, чтобы ребенок вырос и скорректировал свои проблемы.
0: Но у гиперактивных детей, у них же есть колоссальный потенциал. Это же будущие бизнесмены. У них же
21: они хорошо учатся, особенно по математике. Вот вы уже говорили, мальчик хорошо учится. Я очень хочу подчеркнуть для тех, кто не знает, впервые слышит про СДВГ, про гиперактивных детей, что это дети не отстающие. Это дети просто шарнирные, как я их называю. Но они двигаются больше. Гиперактивность, само за себя говорит. Но они очень умные, они быстро схватывают. Гиперактивность также работает в мозге. Там просто электричество больше бегает. Вот между полушариями. Да, Александр Борисович, извините, не дала вам сказать.
8: Я хотел сказать, что у медиков называется сохранный интеллект. Абсолютно сохранный
0: интеллект. Абсолютно сохранный интеллект. У них не нарушен корковый уровень, он сохранен. Но чтобы он хорошо работал, нужна электростанция. Вот это столовые отделы регуляторные, которые должны давать электричество, чтобы корковый уровень работал. Если они в силу вот этой их слабости и незрелости не дают этой энергии, то и кора не может работать слаженно. То есть нет сосредоточенности, нет внимательности, память очень короткая. Но еще раз, это на время. Потом все дозревает и становится существенно лучше. Более того, как оно дозревает? Смотрите, как интересно. Сначала нижние отделы дают энергию, а верхние ее берут и развиваются с помощью этого. А потом все наоборот. Когда дозревает лобная доля, они отвечают за планы, цели, мотивы. То, например, вот надо вам завтра кровь из носу выучить там что-то. И вот это ваше лобное дело начинает заставлять ваш ствол искать энергию, чтобы ему хватило выучить там эти слова по-английскому. И вы начинаете вынужденно думать о том, а как эту энергию получить. И вот вы начинаете придумать, а если я присяду 10 раз, потом 10 минут поработаю, потом еще 10 раз присяду, получится у меня все-таки сосредоточиться или нет? А если я приму холодный душ? А если я постою у окна, подышу свежим воздухом? А если я, например, еще что-то? И вот организм начинает экспериментировать, потому что мотив есть, надо выучить. Очень важно это сделать. Есть цель, надо построить. Там хочется поехать, например, в экспедицию, но надо, чтобы была четверка по математике. Есть цель. И вот эти лобные доли начинают мотивировать ствол научаться, как себя восстанавливать. И вот теперь получается другой тип работы. Сверху вниз.
21: И все-таки кто ставит этот диагноз про комиссии медико-психологические? И еще вы сказали, что это на время. На какое время? До какого числа? И что там снова надо будет сделать? Потому что, тоже как бы он же не поменяет цвет.
0: Смотрите, вот ставят диагнозы неврологи, психиатры, но большинство диагнозов, которые ставят, этот диагноз на самом-то деле сейчас, по крайней мере, стали ставить более аккуратно. Раньше ставили всем, кому не попадя, вот активный ребенок, значит гиперактивный. Я бы здесь разделяла активность и гиперактивность. Гиперактивность с дефицитом внимания – это когда активность ребенка разрушает его другую деятельность. А активность – это когда она ей мешает. Можно быть активным, но не гиперактивным. И вот эта гиперактивность даже родителям многим почему-то стало важно, чтобы этот диагноз им подставили и чтобы школа от них отстала. Mm-hmm. То есть есть ПМПК, есть диагноз, давайте нам тьютора, вот мы такие, значит, мы относимся там вот к этой категории там, значит, с особыми потребностями, и организуйте нам что-нибудь. И я сейчас встречаю таких родителей, которые говорят, мы хотим пойти туда, чтобы от нас все-таки уже отстали. Вот мы такие, вот пусть они от нас остались, есть диагноз, у нас есть написанные бумажки и все такое прочее. Но на самом деле, еще раз, это во многом поставленные диагнозы, они не соответствуют действительности. Ребенок может быть очень активным, но его активность, его деятельность не разрушает.
8: Насколько возникают проблемы у таких детей или родителей таких детей, когда наступает подростковый возраст? В подростковом возрасте и обычный ребенок, да, меняется.
0: Ну, смотрите, понятно, что подростковый возраст и пубертат, он меняет и гиперактивных, и не гиперактивных детей. То есть, естественно, ребенок претендует на взрослость, он хочет казаться взрослым, он берет все эти внешние атрибуты взрослости, пытается их на себя надеть и примерить, пытается не соблюдать правила, что будет, еще сильнее проверяет границы в отношении между взрослым и ребенком. То есть все это наблюдается у всех детей. У гиперактивных есть, конечно, особенность. То есть если до этого возраста не установлены хорошие отношения со взрослым, когда взрослый разговаривает, не только карает, лишает, значит, вот ругает там, и так далее, то ничего тоже страшного не будет. Будет все так же, как у других детей. Вот ничего необычного не будет. Но если же к этому возрасту ребенок уже чувствует себя плохим,
17: несостоятельным, всем мешающим, неудовлетворяющим ожиданиям родителей, все им недовольны, то тогда, конечно, вот эта протестная реакция, она будет больше выражена. Ребенок ощущает уже себя взрослым и в этом смысле вправе протестовать против такого отношения к себе. И, конечно, мы будем видеть такую гипертрофированную реакцию с криками, с хлопаниями дверями и с высоким риском. То есть когда дети начинают пробовать разные рода социальные формы, то здесь же может быть и риск употребления разных каких-то психоактивных веществ. То есть у детей с гиперактивностью, если к этому возрасту они не научились вот со своим телом быть, то есть они очень нечувствительны к, ну, к границам своего тела. И поэтому вот эта вот рисковость, она возрастает. Ну, например, вот я недавно смотрела статистику по воровству в супермаркетах, гипермаркетах. Оказывается, самое часто ворующие люди – это как раз подростки, и причем с особенностями, вот такими гиперактивностью или с некоторыми задержками в развитии. То есть они просто не чувствуют вот этого вот риска. Вот поэтому
8: или
17: вот
8: наоборот, этот вот риск... хочется пройти по грани для того, чтобы как-то себя успокоить.
17: А это два в одном. То есть хочется экстатических ощущений, потому что не хватает вот дофамина. Вот. И хочется пройти по грани, ощутить себя. Потому что как можно себя почувствовать-то телесно? Это надо какой-то экстрим. Или, например, появляется, вот там режут руки для того, чтобы там почувствовать вот это вот ощущение собственного тела.
21: Царапают себя в детстве.
17: Царапают себя.
8: Да, бьются головой. И вот эти вот безумные зацеперы тоже из этого...
17: Абсолютно. Да-да-да. Воришки. Вот я, например, наблюдала, когда дети перебегают дорогу. Я еду на автомобиле, и значит, перед самой машиной стоят дети на краю. Я так и думала, что так и будет, потому что я уже знаю, что это за дети такие. Вот, и они дожидаются, пока близко подъедет автомобиль, и начинают перебегать дорогу. То есть вот надо... Зачем они это делают? Это только чтобы себя почувствовать. Вот это почувствовать, вот этот вот адреналин.
8: Ну, еще так называемый, то, что называется челлендж такой, вызов у детей.
21: Вот, коллеги, смотрите, мы в хорошем смысле понимания этого слова напугали родителей. Ну, лампочку зажгли, да? Вот я бы хотела, чтобы мы сейчас с вами, не откладывая в долгий ящик, сделали такой дайджест. То есть кому нужно обратиться? К неврологу идут все, это я понимаю. Но в какой-то момент они же идут в младенческом возрасте, когда этот диагноз не ставится. То есть в каком возрасте пойти, что на что потом обратить внимание, что сделать, делай раз, делай два, делай три. И чтобы не отпугнуть и, так сказать, руки не заламывать, что жизнь родителя на этом не заканчивается. А то получается у нас такое, что родители, включайтесь, но у родителя тоже своя жизнь, она одна. Я бы хотела, вот, чтобы мы с вами начали подводить вот такой список, to-do-лист, что нужно сделать и как себя вести, и что это не так сложно, к этому привыкаешь. А потом это просто дает свои плоды, и ребенок начинает адаптироваться, и он успокаивается. Я сразу скажу слушателям, основываясь на собственном опыте, мы прошли это все, когда это все было не развито, когда это было стигматизировано, когда к ребенку относились как к странному. Я совершала ошибки, мы падали, вставали, но на сегодняшний день моему старшему сыну уже идет 16-й год, диагноза нет, он снят, и, соответственно, все в порядке. Он хорошо учится в обычной школе, и вот мы готовимся к ОГЭ. Ничего такого нет. То есть, но мы через это прошли. Поэтому мы очень хотим сейчас все вместе помочь и вам, если у вас есть какие-то вопросы.
8: Маша, может, я еще подобавил очень важно, что он еще подрабатывал летом.
21: Безусловно, да, этим летом на каникулах.
8: То есть это как работать. Раз демонстрация уже взрослости и понимания своей ответственности.
21: Да, он, соответственно, он социализировался чуть позже, чем все остальные. Он, вот у него все нормально, стандартно. Девушки, работа, пубертат, жутко махровый, закатывание глаз. Вот, ребята, все хорошо с этим. Но вот когда возвращаюсь в детство, я иногда скатывалась, конечно, в то, что Господи, у нас что-то не так. У нас, да, он по-прежнему не любит дни рождения, эти крики с днем рождения. Он не любит громкие звуки, и все сурдологи даже занимались им. Нет, это одна из черт, концерты, к спектаклю, все это вот может. А может и не быть. Но мы занимались определенным видом спорта, мы кидали мячик, да. Ваши дети могут не ловить мячик, ваши дети могут не уметь кататься и не научиться кататься на велосипеде. А вот одновременное движение рук это тоже может быть проблемой. Это не значит, что с ними что-то не так, это значит, что у них лобные доли немножко активнее, чем у нас с вами. То есть они даже, можно сказать, люди какие-то киборги будущего. Давайте к этому так относиться с плюсом, а не с минусом. Друзья мои, ну, мы все ближе и ближе к финалу, и вывод напрашивается сам собой. Главное не пугаться, не ставить крест, а идти дальше, жить жизнь и любить свою семью и своих детей, конечно. Но не забывайте про себя. Мне это очень важно вам напомнить. У нас сегодня в гостях кандидат психологических наук Елена Федоренко. Родительский вопрос вернется в эфир. У нас впереди еще один блок.
1: Родительский вопрос. Сказано реклама.
4: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
23: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения с одной стороны и полного контроля за Ираном с другой стороны.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда с тобой. Родительский вопрос.
8: Четвертая, последняя часть нашего разговора с Еленой Юрьевной Федоренко, кандидатом психологических наук, доцентом Института образования Высшей школы экономики, экспертом по гиперактивности. Ну, а беседуем с ней мы, Александр Милкус и Мария Баченина.
21: Елена, расскажите вы, пожалуйста, профессионально вот этот туду-лист для родителей. Когда начинать, что делать и сколько?
0: Ну, смотрите, конечно, чем раньше родители забеспокоятся, ну, например, чаще всего... Вот хороший такой показатель, когда родители приходят еще в дошкольном периоде, приходят на консультацию к специалисту. Они пришли, у них есть вопрос, например, что ребенок слишком активный, он не может спокойно слушать, ему всегда нужно что-то, и даже если я рассчитаю ему сказку, то ему нужно бегать в это время. Что-то меня это беспокоит, почему он не сидит и меня не слушает, например. Или он плохо засыпает. Или, например, он вот у гиперактивных ребятишек часто наблюдается в этом возрасте, когда они как бы не вписываются в пространство, и как бы слегка неловкие. Они цепляются, движения немножко такие вот разбросанные у них. Вот. Очень часто они не прошли некоторые периоды жизни своего тела. Ну, например, очень часто такие ребятишки не ползали в детстве. Ну, то есть они как бы не взяли, не освоили все пространство собственного тела. И вот родители начинают это замечать, особенно при подготовке к школе. Они говорят, что вот он не сосредоточен, им сложно учить буквы. Иногда бывают такие минимальные задержки в речевом развитии, немножко смазанные звуки. Дальше это отражается в том, что они коряво пишут, например, у них не очень может быть хороший почерк.
17: И вот чем раньше родители обратились, заметили вот эти вот характеристики ребенка, тем лучше. Тогда мы можем раньше понять, что там происходит, исследовать, что у него там с этими областями, про которые я говорила, есть ли там минимальные дисфункции, и уже сформировать программу пошагового развития ребенка. Будет он ходить заниматься, например, сенсорной интеграцией, или родители будут заниматься с ребенком по той программе, которую мы составим. Чем раньше мы это сделаем, тем лучше. То есть нужно понять, какие дополнительные, например, занятия были бы ребенку полезны. То есть очень полезно плавание с тренером, потому что плавание, оно позволяет тренировать межполушарное, межсуротаральное вот эти вот тело головного мозга, которое обеспечивает слаженную работу правого и левого полушария. Значит, ребенок плывет, у него несколько программ. Это научает ребенка удерживать одновременно несколько программ. Руки в рецепрокности, особенно кролям, ноги совсем по другой программе, это гораздо быстрее. Голова поворачивается, еще и нужно сделать выдох через сопротивление воды и вдох. То есть ребенок должен удержать несколько программ.

0: Вот так же здесь тело достраивается, когда я в спарринге с другим, когда он мешает мне или он пытается меня побороть, а я пытаюсь побороть его. И через это сопротивление мое тело получает нужное знание про себя. Где моя рука, где моя нога? То есть моя чувствительность, вот эта оболочистая, она становится более точной, более тонкой настройки. Я не буду идти мимо и нечаянно не стукну, значит, ребенка, который там рядом со мной стоит. То есть я буду лучше контролировать свое тело. Это скалолазание, вот вы про это уже сказали. То есть это тоже специальный настрой. То есть это про безопасность, про расположение тела в пространстве, про движение рук-ног. Одновременно, как вот я своему ребенку всегда говорила, у тебя должно быть, ты идешь куда-то в поход, у тебя должно быть всегда три точки опоры. Там две руки нога или две ноги рука. Вообще все, что касается гиперактивного ребенка, безопасность – это самое первое, что должны обсуждать родители. Но не так ты там, значит, держи себя в руках, а должны быть абсолютно конкретные, короткие инструкции. Там две руки нога или две ноги рука. Или там вот раз, два, три, четыре, пять. Или, например, когда мама говорит не так, что я там буду тебе звонить каждые 5 минут и проверить, где ты находишься, а давай договариваться. Вот в 9 часов вечера я жду от тебя звонок. Если ты мне не звонишь или не пишешь смс, то первое, буду звонить тебе я, потому что я буду беспокоиться. И второе, если ты это правильно соблюдаешь, завтра гуляешь на час меньше. Ну, то есть вот должны быть очень четкие инструкции про безопасность, про жизнь, про здоровье, про отношения со взрослыми и про спокойствие взрослых. Вот. Вот эти варианты, если уже начать сюда двигаться с дошкольного возраста, то постепенно ребенок будет набирать этого ресурса. Дальше. Все, что связано с сенсорной интеграцией, это получение разного рода информации о своем теле. Есть специальные места, где этим занимаются. Родители могут сами создать у себя дома пространство, в котором ребенок будет качаться, крутиться, прыгать и так далее. Это специальное...
1: Ходить по камушкам, да, вот
0: по камешкам, по абразивным поверхностям. Это специальные мочалочки, такие шахтерские мы их называем, которые один раз в день ты моешься по душам, ну, ты шахтерской мочалкой себя прошел, у тебя сразу покраснение на коже, и сразу же оболочка твоя собралась, она себя почувствовала. Вот он, я себя граница в своих, к своих границах я себя почувствовал. То есть есть... Простые советы, и мы с родителями, исходя из того, что у ребенка мы обнаружим, мы сделаем программу, по которой родитель будет двигаться. Она несложная. Это программа того, чем может заниматься ребенок, что его в этот момент даст ему ресурс компенсации и достраивания. То как должны вести себя родители, например, в разных ситуациях? Это запрет на крики, это мягкая поддержка. Это нужно причинно-следственную связь разбирать. Нужно к поведению относиться, не к самому ребенку. Ну, то есть вот такие вот вещи, которые родители усваивают, вот, например, на наших консультациях, а потом это опробуют и видят какой-то результат. Родители должны быть спокойны. Да, должны быть... Правил должно быть немного. Ребенок гиперактивный, не может 20 правил удержать семейных. Ему вот 5 правил – это максимум. Но эти правила, они должны быть с четкими последствиями. Вот так – значит так. Вот так – значит не так. То есть, например, у ребенка должна быть мера свободы. Мы не можем его совсем контролировать такого. Например, мы можем говорить о том, что есть красные флаги, и там должно быть обязательно по правилам. Да, жизнь, здоровье, вот все про безопасность и так далее. Должны быть там какие-то оранжевые там, или желтые. Это, например, то, что касается там, режима дня. Его можно с ним договариваться, обсуждать про режим. Он сделает уроки там вот во столько или во столько, например. И должны быть мягкие формы такого сопровождения. Ну, например, там в подростковом возрасте комната ребенка – это его крепость. И не надо туда лезть. И когда родители приходят и говорят, что я открыл тумбочку, у моего ребенка там маты написано, я говорю, зачем вы ее открывали? Это его пространство, он его опробует. А вы что, не матерились, что ли, не использовали такую ненормативную лексику в своем подростковом возрасте? Использовали, дайте ему возможность попробовать. И то, что он вам не говорит, это опрячет у себя в тумбочке, опробует в других пространствах, это уже говорит о том, что ему вы очень важны, и он вас не хочет этим травмировать. А вот если вы будете к нему лезть, вы получите это себе. И потом снова его за это же будете наказывать. Поэтому его комната...
2: Очень мало времени, Елена.
0: О том, что он будет это делать сам.
2: Последний вопрос, очень важный, да, если можно коротко ответить. Мы не первую программу с Марией делаем про гиперактивность, и вообще в родительском вопросе мы много раз об этом говорили, да. По поводу таблеток. Я знаю, что в 90-е, в 2000-е технология была.

0: Она пришла из Америки, глушили гиперактивных детей таблетками.
1: Смотрите, если вы пьете аспирин от головы, это не означает, что у вас аспиринодефицит в организме. Таблетка имеет временное действие. И она проблему не решает. Это первое. Гиперактивный ребенок нуждается в движении. Если мы начнем купировать это движение таблетками, то мы ничего хорошего его организму не сделаем. Здесь дело не в таблетках, не в том, чтобы его лечить. А дело в том, чтобы дать возможность ребенку дозреть, сформировать у себя тот ресурс, который ему необходим. Но бывают такие ситуации, когда чрезмерное проявление гиперактивности, вот как раз про такую истинную гиперактивность, когда движение ребенка разрушает его деятельность, тогда мягкое неврологическое сопровождение возможно, но оно должно иметь временный характер с постоянным наблюдением невролога. Ну, например, начиная с магния В6, который немножко успокаивает, и надо смотреть, помогает это ребенку слегка успокоить, но должно помогать ему другое, не таблетка, а сопровождение взрослого.
0: То, что вы говорили.
1: Конечно.
2: Друзья мои, я хотела бы сказать людям, нашим замечательным слушателям, родителям, чтобы они не боялись, не пугались, что мы сейчас живем вот в таком мире, когда обо всем об этом говорят, масса информации, очень много образованных людей, которыми занимаются. Если вы встречаете людей, которые, ну, как-то вас обижают, ранят, а когда ранят ваших детей, так мы вообще в тигров превращаемся, тигрицы. Ну, убирайте эту токсичность из своего окружения, просто уходите от нее. Это самый главный способ, не надо с ней сражаться, жизнь все расставит по местам. Поэтому все будет хорошо, и главное знать способы. И вот мы сегодня сделали еще один шаг по достижению этой цели благодаря нашей гости. Елена Юрьевна, спасибо вам большое. Итак, у нас сегодня в гостях была кандидат психологических наук, доцент Института образования Высшей школы экономики, педагог-психолог психологической службы РАНФИКС Елена Федоренко. Елена Юрьевна, большое вам спасибо.
0: Спасибо большое.
1: Спасибо, что пригласили. С вами очень интересно беседовать.
3: Родительский вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Сергей Станкевич о попытках ФРГ сохранить промышленность путем милитаризации.
5: Германия пока еще сохраняет промышленное ядро. Оно очень кризисное. У Германии. Германия была промышленным лидером мира, была на первом месте в мире по экспорту промышленной продукции. Не сырья той или иной степени переработанного, а именно промышленной продукции. Все это десятилетиями затачивалось под доступные по цене энергоресурсы из России. Так было, ну, практически более чем полвека, значительно больше, чем полвека. И на этом поднималась германская промышленность и очень хорошую перспективу имела, если бы не чудовищная глупость и разрыв этих самых связей. А вот сейчас утрата конкурентоспособности, потому что переход на более дорогие энергоносители сразу резкий удар по конкурентоспособности, и сразу все вытесняет Китай. По затратам уже не проходишь. Что можно сделать с этой промышленностью? А надо переместить ее, переориентировать на производство тех вещей, где затраты не так важны. А это военная продукция. Потому что если вам нужна военная продукция, вы, конечно, будете считать затрату, но вы все равно потратитесь. Вы все равно купите. Закажете, заплатите, купите и будете накапливать. Поэтому сейчас идет разворот немецкой промышленности в эту военную сферу.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. В Москве полдень. в Саратове 13 часов, в Челябинске 14, во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
3: О выборах.
4: Явка на выборах Госдуму превысила показатель 2016 года и составила 47,95%. Это данные Центра избиркома. А явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования достигла 85%. Это следует из информации на портале ДЭК. С 18 по 20 сентября в России выбирают депутатов Госдумы и составы законодательных собраний в 39 регионах. Выборы высших должностных лиц проходят в Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях. Избирательные участки открыты с 8 до 8 вечера.
3: О спецоперации.
4: Вооруженные силы России ударили беспилотниками по украинским логистическим центрам, портам и судам. Они, как заявляет Минобороны, использовались в ВСУ. В Боярке в 11 километрах к юго-западу от Киева был нанесен удар по складу компании «Файрпойнт». На нем хранились комплектующие и стартовые ускорители для БПЛА большой дальности, уточняет ведомство. В Одесской области российские военные поразили логистический центр «Новой почты» и сухогруз в порту. Минобороны заявляет, что на обоих объектах находились военные грузы. Wall Street Journal сообщила о беспокойстве в США относительно физического состояния председателя КНР Си Цзиньпина. Вопросы о его здоровье появились во время подготовки к его визиту в Вашингтон, пишет издание. По словам источников газеты, политик в последний момент отказался от участия в официальном ужине в рамках саммита БРИКС в Нью-Дели. Вместо него на мероприятии присутствовал министр иностранных дел Ван И. Индийские СМИ писали, что Си Цзиньпин вернулся в отель для отдыха, но собеседник Wall Street Journal настаивают, что причиной стало недомогание. Издание подчеркивает, что на данный момент нет подтвержденной информации о том, что у Си Цзиньпина могут быть проблемы со здоровьем. Визит главы КНР в США запланирован на 23-25 сентября. Переговоры с Дональдом Трампом должны состояться 24 сентября в Белом доме.
3: Обо всем.
4: Более половины родителей в России помогают с домашними заданиями детям. Это показал опрос Профи.ру. Среди жителей городов-миллионников 20% опрошенных помогают с домашкой несколько раз в месяц. 9% практически каждый день, 5% пару раз в неделю, а 24% когда об этом просит ребенок. Вероника Борисенкова, служба информации.
3: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
6: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов, Александр Котц. Как всегда здесь. Саша, приветствуем.
7: Приветствую.
6: Сегодня из длительной командировки. Я надеюсь, мы поговорим и об этом, о ситуации в полях, что называется. Начать предлагаю с очередного заявления Зеленского на фоне того, что американцы, европейцы вдруг с ужасом обнаружили какую-то огромную космическую неисчерпаемую дыру в бюджете Украины. И в самой Верховной Раде сказали, что деньги заканчиваются, хватит только на военные расходы и на социалку. Зеленский требует 27 миллиардов. А вместе с этим параллельно говорит... Слушайте, победы в этой войне не может быть для обеих сторон, говорит Зеленский, а потому главной победой теперь должно стать прекращение боевых действий, остановить войну. Для мира победа – это мир. Ну, с учетом того, что сентябрь выдался не жаркий, а зима не за горами, и оперативная ситуация на линии соприкосновения, то, о чем мы тоже еще будем говорить – это заставляет все чаще и все больше говорить о каких-то такого рода инициативах?
7: Ну, давай по порядку. Во-первых, я абсолютно согласен с Владимиром Александровичем. Победы не может быть для обоих или для обеих стран или для обоих государств. Победа может быть только для одного государства. И, собственно, мы прилагаем все усилия, чтобы ее достичь. Что касается нехватки 27 миллиардов долларов, то, погодите, как не может быть для обеих стран победы, если он в июне говорил, что начинает 40-дневную операцию по принуждению России к миру, и, собственно, судя по всему, вот эти 27 миллиардов, которые нужны были на второе полугодие, он просто угрохал в эту свою пиар-акцию, да, в эту пиар-войну через удары по НПЗ, через удары по нашей критической инфраструктуре, по зерновозам, которые шли из Азовского моря. То есть он вот за эти 40 дней израсходовал, видимо, 27 миллиардов, которые были отложены на второе полугодие, и сейчас у них, конечно, ни на что не хватает. Вот, собственно, и весь секрет, где деньги ЗИН. Все деньги на второе полугодие были потрачены в первом именно на массовые, массированные волны беспилотников, когда количество сбитых дронов у нас на территории России достигало, по-моему, на пике 1600 с чем-то в сутки, а это удовольствие не дешевое. Вот мы возьмем, если дрон «Лютый», который выпускает завод «Ан», это все-таки порядка 200 тысяч долларов один дрон. Если мы берем FP2 или FP1, ну, это подешевле, но все равно это как бы ощутимо, да, это 60-80 тысяч долларов один дрон. А он запускал их вот эти полтора месяца по 1000 в среднем штук в сутки. Ну, конечно, у него деньги все закончатся. При этом какого-то ощутимого результата, ну, давайте будем говорить откровенно, он не добился. Безусловно, он причинил нам определенные неудобства. Да, у нас стало тяжко с топливом, да, у нас стало начал пропадать бензин, начал пропадать дизельное топливо. Но вот я помню июнь, конец июня, Донецк, да, здесь задорого, надо было еще поискать бензин. Сейчас я смотрю, на всех заправках бензин есть, но он действительно дорогой. Он дешевле, чем, между прочим, сейчас на Украине, потому что у них-то дизель подходит уже, заходит за 100 гривен за литр, это порядка 200 рублей за литр дизельного топлива. Здесь все-таки...
6: Так там еще заправку найди, да, насколько
7: еще и заправки там уже в Киеве начинают выносить, то есть, ну, это отдельная тема, сколько у нас появилось дронов, причем реактивных, что мы не жалеем их на обычные автозаправки в украинской столице. Вот, собственно, отсюда и нехватка денег. Они там сейчас говорят, что только на бюджетников и на армию у них деньги будут расходоваться в ближайшие полгода. Ну, потому что на дроны все потратили, и теперь, конечно, им хочется там поделить победу, да, чтобы вот мир, пусть будет победа, а воевать мы перестанем. Но потому что они понимают, да, зимний период не за горами, потому что было объявлено о том, что российским войскам отдан приказ о нанесении ударов по энергетическим объектам Украины. Вообще энергетический объект – это что-то такое очень расплывчатое, потому что это и ГРЭС, и ТЭЦ, и автозаправка, и НПЗ, которых у Украины нет, да, потому что все крупные нефтеперерабатывающие заводы уже уничтожены, мелкие, ну, сложно, да, их все выбить, но основную массу топлива сейчас составляет импортное. Вот то, что они завозят, и то там вдруг начали бить по погранпереходам нашими дронами, начали бить по поездам прямо на границе с Польшей, начали бить в том числе по погранпереходам на границе с Польшей, Румынией, Молдавией. И, в общем, стало как-то нервозно, да, перед зимним периодом, потому что они прекрасно понимают, что к этому периоду они подошли не очень подготовленными. Вот сейчас прямо перед эфиром глянул последние заявления, и там украинские чиновники говорят, что к зиме они готовы на 40%. Вот я не знаю, как это можно считать, но, условно говоря, кухня будет обогреваться, а спальня не будет с туалетом, или наоборот, туалет будет, а все остальное будет заморожено. Но совершенно очевидно, что мощностей для того, чтобы бесперебойно, без веерных отключений снабжать всю страну электричеством, у них уже сейчас нет. А когда начнутся удары под зимний период, ну, не будет тем более.
6: И сейчас, с генераторами проблемы, да, кстати, да, с учетом вышесказанного, по бензину будут?
7: С генераторами будут проблемы, потому что будут проблемы с топливом. Вот, собственно, уже даже говорят, что и расселение по селам ничего не даст, потому что удары будут комплексные, а, соответственно, свет будет выключаться везде, а не только в Киеве. Особо сложно, вот как они признают их чиновники, будет на левом берегу Днепра, вот бывший глава агентства восстановления и развития инфраструктуры, у них такой есть Сергей Сухомлин, он считает, что уровень защиты электроподстанции Киева, только Киева, уже недостаточен, хотя к сентябрю там что-то попытаются улучшить. При этом он говорит, что наибольшие риски для Киева, ну, он прямо прямыми словами говорит, куда надо бить. Наибольшие риски – это поражение канализационных насосных станций, а их уничтожение, в свою очередь, приведет к тому, что будет отключено водоснабжение города, соответственно, будет отключено и теплоснабжение. Вот главные риски перед зимой. Конечно, на этом фоне Зеленский старается, ну, с одной стороны, выбить побольше денег, да, под эту зиму, потому что совершенно очевидно, что у него нет ответа на вот наши массированные удары дронами. В ответ на их 40-дневную операцию мы начали просто перманентную операцию. По-моему, в середине июля и с тех пор в ежедневном режиме наносим удары по портовой инфраструктуре, по энергетической инфраструктуре, по железнодорожной, по промышленной, да, причем по всей стране, включая Западную Украину. И вот сегодня министр иностранных дел Украины Сибига клянчит у Европы, уже клянчит у Европы локомотивы, тепловозы он клянчит, потому что, говорит, мы либо уничтожили, либо повредили 500 локомотивов украинских, причем половину только за этот год. То есть только за этот год мы у них выбили 250 локомотивов, а их так быстро не починить, не восстановить, не построить. Это тот ресурс тяговый, который невозможно восполнить молниеносно по щелчку пальцев. У них есть там с Евросоюзом какой-то контракт на поставку этих тепловозов, но это вот все в какой-то там пятилетней перспективе, не очень близкой. Вот они говорят, что мы остаемся без железной дороги. Ай-яй-яй, а железная дорога – это в первую очередь логистика, потому что по железной дороге идет основной импорт железа, да, и, собственно, поставка ближе к линии фронта. Хотя вот, например, до Сум они уже по железной дороге не доезжают. Где-то там высаживаются раньше и пытаются все это как-то доставить с помощью фур. А по фурам ведь мы тоже бьем. Поэтому вот у них как-то все печально накануне зимы. У них все неплохо по дронам тактического звена. Ну, по-прежнему у них остаются какие-то возможности по дальним ударам, хотя обратите внимание, после вот всей этой свистопляски летней, когда он нас собирался принудить к миру, как-то, ну, поменьше стали эти волны, да, вот там за прошлые сутки 22 дрона были сбиты, за вот минувшие сутки 71 дрон был сбит, ну, уже не 1000, да, то есть оказалось, что это очень дорого, оказалось, что большие дяди из Европы могут тебя спросить, а куда ты потратил вот эти вот десятки миллионов, и где эффект? Почему у тебя котел в Харьковской области? Почему у тебя полуокружение на Доброполье? Почему у тебя бои идут в Орехове и прочее, прочее, прочее? Да? Потому что на линии боевого соприкосновения нынешнее лето и вот эта операция Зеленского по принуждению нас к миру, оно, ну, не сказать, что не сказалось совсем, да, все-таки, ну, тыл напрямую влияет на фронт, но каких-то фатальных последствий именно в связи с дальними ударами, которые можно было бы показать как успех, вот смотрите, мы потратили там, не знаю, условно 50 миллионов долларов, 100 миллионов долларов на дроны, но зато мы достигли вот этого на фронте, но ведь этого нельзя предъявить. А что можно предъявить? Вот я предлагаю как раз в следующей части поговорить о том, что сейчас происходит у нас на фронтах и на что я обратил внимание, приехав сюда, чего не было, например, еще в июне, когда я приезжал в прошлый раз.
6: Невероятно интересно. Буквально пару минут и сразу с этого начнем.
3: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. С сказано реклама.
8: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
9: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ – всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
10: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
6: Продолжаем. Итак, Донецк. Донецкая Народная Республика, которая вот, ну, хочется, честно говоря, надеяться, или, может быть, мы в это точно верим, находится уже на таком финальном этапе своего освобождения. Да, это не быстро, да, он может затянуться еще, может, и совсем не быстро, но совершенно точно этот этап, наверное, уже наступил, Саш, поправь, нет. И вот предыдущие командировки мы помним, как чудовищные обстрелы были. Ты вот в первой части говорил о дронах, о ракетах, которых вроде меньше стало сейчас по всей России. Но Донецк многострадальный, с него все начиналось. Вот сейчас, этой осенью 2026 года, каким город встретил тебя в целом, как обстановка в республике?
7: Я в принципе-то проехал и через Луганщину почти через всю, и вот до Донецка доехал, и от Донецка уже съездил до границы с Днепропетровской областью. Ты знаешь, очень много перемен в части противодействия беспилотникам, потому что, во-первых, стало очень много дорог, которые накрыты сетками, начиная от Донецка, продолжая, не знаю, Кураховым или Селидовым. Ну, то есть везде сетки. При этом огромное количество появилось пунктов воздушного наблюдения. Они вот буквально стоят каждые несколько сотен метров, и постоянно налажено оповещение друг между другом, и оповещение как рация, так и, ну, условно говоря, жестами, да, так называемая здесь сарафанная рация, когда друг на друга едут люди, да, навстречу друг другу и просто показывают пальцами, большой палец вверх, значит, вот там, где они проехали, все тихо, все спокойно, можно ехать. И вот эта система оповещения, обнаружения, уничтожения, она сейчас действительно поставлена на системный поток, и это дает свои результаты. Вот я разговаривал сегодня с водителем 29-й бригады РХБЗ, мы как раз с ним работали в так называемой килл-зоне, да, зоне смерти, то есть там, где постоянно летают украинские дроны. И он говорит, что когда только заехали на направление, ну, было очень тяжко, он сбился со счету, сколько у него вторых дней рождений. А сейчас, когда затянули сетки, ну, стало намного проще, ну, и тем более, когда на каждом повороте, на каждой там важной точке, ну, стоят реально пулеметчики, стоят перехватчики и так далее, вот стало полегче. Это не означает, что мы эту угрозу полностью ликвидировали на трассах, потому что она все равно остается, эта угроза, и «Хорнеты» по-прежнему летают, и на трассе там Луганск-Донецк в районе Дебальцево, постоянно там что-то появляется, и на трассе Донецк-Мариуполь, и тем более на трассе Р-280 Новороссия, которая является нашим сухопутным коридором. Но вот с этой угрозой как-то научились жить, да, эту угрозу как-то научились минимизировать. Повторюсь, это за счет постов воздушного наблюдения, которых стало в разы просто больше, за счет МОГов, мобильных огневых групп, которые научились качественно сбивать эти дроны, ну и вот как-то внутренней собранности, что ли, и в взаимовыручке. Вот это бросается в первую очередь здесь на фронтовых дорогах, а я уже съездил и в сторону Добропольского направления, и вот, повторюсь, в сторону Днепропетровской области. Почему я поехал в Днепропетровскую, в сторону границы с Днепропетровской областью? Я вернулся вот буквально за пару часов до эфира оттуда, поэтому впечатления очень свежи. А в последнее время очень много информации в соцсетях о том, что противник там где-то что-то куда-то перешел в контрнаступление и отжимает чуть ли не сотнями километров квадратных у нас наши отвоеванные территории. И Днепропетровщина на стыке с Донецкой Народной Республикой называлась в качестве вот таких успехов. Если помните, там еще Сырск докладывал о том, что в два этапа была проведена операция, что они, значит, освободили чуть ли не 700 квадратных километров, в том числе в Донецкой Народной Республике, и назывались населенные пункты. Но, собственно, я вот проехал сегодня в том районе и убедился, что все это вранье, ну или очень серьезно преувеличены успехи украинской армии, потому что послать двух смертников, воткнуть флаг в каком-то населенном пункте и потерять этих смертников навсегда, это еще не значит, что вы отвоевали эту территорию. Я вот проехал вдоль границы сегодня, убедился, что мы ее контролируем. Что касается Добропольского направления, очень важного, потому что там решается судьба такого серьезного опорного пункта, после которого можно развивать наступление на генеральную линию обороны противника с запада, то есть с тыла. Ну, в принципе, вот то, о чем говорит сейчас противник, о том, что мы прилагаем там наибольшие усилия, ну, наверное, отчасти соответствует действительности, хотя мы сейчас создаем проблемы для Киева не только на Доброполье. Очень много, я о нем скажу еще подробно, но остановлюсь еще на вот этих вот мифических наступлениях Украины, ну, или полумифических, очень много обсуждают обстановку на Красном Лимане. Вообще, в принципе, когда противник контратакует, это не что-то сверхъестественное. Это нормальное течение войны. На войне не бывает, что успехи только у тебя, ты только наступаешь, а противник, подняв лапки, потихонечку пятится назад. Ничего подобного. Противник тяжелый, противник упорный. И, конечно, он контратакует, конечно, он пытается отбить те территории, которые потерял. Он до этого пытался наступать, вот как я говорил, на Днепропетровщине. Ну, что-то у него особо ничего не вышло. Можно вспомнить, как он контрнаступал на Купинске. И в итоге что? В итоге Купинск сейчас большая серая зона, они его так отбить и не смогли, а потеряли там огромное количество людей. Я уж молчу про их беспримерный контрнаступ 23-го года, а там силы-то были ого-го. Там были 100 тысяч штыков, из которых ударные – это 60 тысяч. Сейчас таких сил для наступления с техникой у противника просто нет. Поэтому, да, они давят на краснолиманском направлении, но какой-то катастрофы в этом я, честно говоря, не вижу. Да, там, чтобы нас опрокинули в реку Жеребец или вообще на тот берег нас выбили, ну, такого тоже нет, просто идет, ну, в данный момент мы на этом участке перешли в такую маневренную оборону, да, чтобы с одной стороны не потерять ключевые позиции, а с другой стороны как можно больше уничтожить резервы противника, которые сейчас задействованы на этом участке фронта. Вот там террорист-экстремист Белецкий рассказывал об успехах его полка или бригады «Навоз», «Азов» запрещенный в России. Ну, как-то даже по его оценкам они скромны, эти результаты, но на самом деле в реальности они еще скромнее. При этом вот три основные точки, да, на которые мы сейчас давим. Во-первых, это Орехов, да, это передовые подразделения 42-й дивизии группировки «Днепр» уже прошли в город с юга. Там организованное сопротивление сломлено, там в застройке уже добивают разрозненные группы по домам, по подвалам, ну, как это обычно бывает. И вообще этот город очень долго готовился к обороне, там огромная инженерная подготовка, месяцы инженерной подготовки. Но вот как только мы взяли под огневой контроль трассу Н-08, все сразу посыпалось. Н-08 – это большая трасса, которая идет от Днепропетровска через Запорожье, через Пологи на Мариуполь, и Орехов, она как раз насквозь прошивает, то есть южная, это со стороны Малой Токмачки, это наш маршрут подвоза, северное плечо через Новоданиловку, оно уходит как раз к областному центру, российскому областному центру по конституции, я имею в виду сам город Запорожье, и, собственно, я думаю, что Орехов – это там перспектива до морозов. До морозов, мне кажется, мы этот вопрос решим. Но это не значит, что мы тут же развернем наступление на сам город Запорожье, потому что все-таки от Орехова до него порядка 60-65 километров по дороге. При этом каких-то крупных населенных пунктов там уже нет. Там поля. Вместе с городом снимается также вопрос рокадной трассы Орехов-Новониколаевка. По этой трассе противник гонял резервы вдоль всего запорожского участка, вплоть до Донецкой Народной Республики, и у них же они там поделены и на Каменское направление с левой стороны, и с правой стороны Гуляй-Польское направление. Вот они перестают быть единым фронтом, потому что посередине мы берем Орехов, и каждое вот это направление им придется кормить как-то в обход, да, в объезд, через Запорожье. Сейчас там одновременно работают фланги, то есть с одной стороны группировка войск Днепр, с другой – Восток. Мы видим, что освобождена Новоандреевка, это охват с запада. Идут бои за Юрковку, там наши уже на ее окраинах. С северо-востока к городу идут бои в Преображенке, там группировка войск «Восток» цепляется, которая ранее взяла Красный Родник. Вот. Но вот, собственно, вот этот многонедельный контрнаступ, который начинал с Ирски и продолжал Дропаты, он как раз ставил в том числе и задачу не дать охватить Орехов с северо-востока. Ну вот что-то не получилось, а людей в размен ушло, ну, тысячи точно. Поэтому вот всем, кто переживает по поводу контрудара противника на Красном Лимане, рекомендую посмотреть, чем закончились предыдущие контрудары ВСУ.
6: Игорь. Сейчас будут новости, после этого продолжим.
3: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
11: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «#125» и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «#125» и узнайте, как это сделать. «#125». Секрет императора Актив Плюс – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Продолжается голосование на выборах в Госдуму и Законодательное собрание Псковской области. Сегодня с 8 часов утра в Великих Луках вновь открылись все 43 избирательных участка. Они закроются в 20:00. Голосование в этом году трехдневное и завершится 20 сентября в 20 часов. Принять участие в голосовании могут совершеннолетние граждане на одном из избирательных участков либо с применением дистанционного электронного голосования. Депутат Великолукской городской думы Дмитрий Белюков посетил несколько избирательных участков города. Обстановку там он назвал благоприятной и по-настоящему дружеской. Все организовано так, что голосовать удобно и приятно. Парламентарий обратил внимание и на то, что великолучане приходят на участок целыми семьями, с детьми, родителями, бабушками и дедушками. По его мнению, это говорит о том, что выборы воспринимаются горожанами не как формальность, а как общее дело, объединяющее близких. В Великих Луках прошел турнир по баскетболу среди юношей и девушек 2017 года рождения и младше. Его посвятили памяти основателя великолукского баскетбола Иосифа Швейделя. Победителем стала команда спортивной школы «Экспресс».
3: О валютах.
12: Доллар 84 рубля 51 копейка, евро 97.50, юань 12.58.
3: О погоде.
12: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Востоковед Олег Макаренко о том, что хочет получить Трамп от Ирана.
14: Какую сделку он хочет заключить? Первая сделка – это контроль за ядерной программой Ирана. 12-дневная война не завершила это, потому что ни специалистов МАГАТЭ, никого другого Иран на территорию не пускает. И допуск к тем объектам, на которых могло бы находиться определенное количество обогащенного урана, ни у кого нет. Никто не знает итогов этой войны. Все только догадываются, и сам Дональд Трамп говорит на каждом углу, что он ее полностью закрыл. Это первое. Второе – это баллистические ракеты, которые могут сделать достаточно серьезные действия в ближневосточном регионе. Прежде всего, это Израиль попадает под их удар и американские базы. Мы видели буквально некоторое время назад, как американцы эвакуировали свой личный состав со всех баз, которые только могли существовать, в том числе и из Сирии. Я неоднократно говорил, что удары по американским базам, находящимся в Сирии и разрозненным подразделениям и частям, являются одним из самых серьезных и болезненных для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты из Сирии их вывели, я имею в виду именно из Курдистана, и переполовинили свои базы на Ближнем Востоке, опасаясь вот этой ракетной программы Ирана. Ему нужна ракетная программа.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
6: Радио «Комсомольская правда», Александр Коц. Здесь, Саш, оперативная ситуация. Запорожье, как-то, мне кажется, так незаметно, да, вошло в информационную повестку. Раз, и вот ты сказал про Токмачку, они все смеялись. Раз, и Орехов. Раз, и каждый день, значит, Харьковская область тоже поджимается вдруг неожиданно. И, но тоже, насколько мы понимаем, это не значит, что город вот-вот, но по всей площади разворачивается что-то.
7: Ну да, то есть они могут похвастать там каким-то продвижением на Краснолиманском направлении, а мы можем похвастать продвижением на Орехове, продвижением на Доброполе, продвижением в Харьковской области, продвижением в сторону Дружковки. Да, ну вот Доброполе я в прошлом кусочке начал говорить, тут и глава ДНР. Денис Пушилин говорил о том, что бои идут уже непосредственно в самом Доброполе, но это уже не секрет, это уже и противник признает, что в южной части многоэтажной застройки мы присутствуем, ведем там бои, при этом боевые действия уже разворачиваются в частном секторе, который расположен на севере, то есть город берут с двух концов одновременно. Продвижение здесь идет не лобовым тараном, собственно, мы так давно ничего не берем, идет широкий охват. Вот на минувшей неделе освобождено Новогришино, это 5 километров южнее города. Оттуда как раз и вышли мы к южной застройке, и взято село Веселое, по поводу чего очень неумело, глупо, по-дилетантски иронизировали журналисты, или я не знаю, как их назвать, канала Ксении Собчак, «Кровавая барыня», что в 5-й юбилейный раз Министерство обороны взяло Веселое. Ну вот конкретно это Веселое было взято первый раз. Просто если человек, называющийся журналистом, ведет там на карте ДНР слово «Веселое», он обнаружит не один десяток таких населенных пунктов, и поводов для усердного смеха у него будет чуть меньше.
6: Да, а вообще вот, смех над нашими военными, да, в такой ситуации.
7: Ну, мы же понимаем, что это за издание. Тяжелые встречные бои идут около Сергеевки, Гулева, около Райского, под плотным огневым контролем дорога Золотой колодезь Новотроицкая, то есть подвоз в город режется одновременно с боями внутри него, и, ну, это вот наша такая тактика, когда мы лишаем противника снабжения, параллельно зачищая кварталы в самом городе. Их же окопные там медийные авторы пишут, что центр Доброполя постепенно переходит в серую зону. Ну, вообще, когда они говорят про серую зону, тут можно говорить о нашем, ну, если не уверенном контроле, то вполне устойчивом, да, и наши группы просачиваются все глубже и закрепляются уже за конкретные кварталы, и плюс параллельно южнее группировка «Юг» давит на Дружковку, а через нее открывается, как мы все помним, выход к Краматорску, причем идут по высотам. В дроновой войне сегодня это означает и наблюдение, и связь, и дальность. А Доброполье с этим связано напрямую, потому что и как раз и город сам на высоте стоит, и он сам по себе логистический узел. Его падение, конечно же, растаскивает единую оборону всей вот этой агломерации на отдельные, плохо связанные между собой куски. Ну и, повторюсь, не раз говорил, что от Доброполья идет дорога на Краматорск, соответственно, с восточной стороны там добровольческий корпус наступает, бригада «Волки». С западной стороны после того, как будет решен вопрос с Доброполем, будет подходить и группировковый центр. Естественно, нельзя не упомянуть Харьковский котел. Ну, его по-разному называют. Волчанский котел, как-то еще его называют. Вот по данным Минобороны, там в кольце порядка 1700 человек. Я думаю, что уже меньше, конечно. За две недели окружение, там потери противника составили около 500 человек, но это вместе с ранеными. И их беда в том, что беда этих раненых, что их вывести оттуда не могут, потому что кольцо замкнулось, собственно, когда группировка войск «Север», которые наступали такими сходящимися направлениями, да, соединились севернее Приколотного, и там внутри оказалось 6, по-моему, батальонов 22-й и 159-й механизированных бригад, 4 погранкомендатуры 15-го погранотряда. Там были сообщения о людях из запрещенного в России Азова террористического, из отдельной бригады. Да, то есть там не какой-то обоз, да, там то, что Киев считал боеспособным. Вот, собственно, сейчас идет как сужение внутреннего кольца, так и расширение внешнего кольца окружения. Вот на минувшей неделе было взято Широкое, это внутри уже котла, Шевченково, это южнее Волчанское, это внешнее, получается, кольцо окружения. То есть мы постепенно вот эти фланги расширяем, и нам это как бы удается довольно неплохо. Значит, про попытки оттуда выбраться. Была попытка оттуда вывести штаб 159-й бригады, провалилась 3 бронемашины были уничтожены, а логистические маршруты под нашим контролем. Там, конечно, по погоде, по серому могут по 2-3 человека просачиваться, даже в районе Приколотного, да, но это такая лотерея с очень неочевидными результатами, потому что крышку вот этого котла держат и FPV, и артиллерия, кстати, уже держит, поэтому в лучшем случае эти люди попадут в плен, там иной раз бывает за сутки по 20 пленных через громкоговорители, через листовки, им сообщают, как можно выйти с белым флагом, как можно сдаться, вот, поэтому кто находится не под присмотром начальства, которое их бросило там на произвол судьбы, тот, собственно, складывает оружие и выходит с поднятыми руками. Плюс здесь началась все-таки осень. Я позавчера еще ездил на выезд на байке в футболке. Сегодня уже пододел такую флисочку, пододел куртку противоветровую. То есть, ну, резко стало холодать. И, естественно, резко начала опадать листва. Поэтому зеленка скоро сойдет. И в этом котле совсем уж негде будет прятаться, поэтому с этим котлом, я думаю, до холодов тоже разберутся. Что нам с этого? Ну, мне кажется, 1, по-моему, сентября президент впервые рассказал об этом окружении, и он все четко обозначил. В первую очередь это расширение нашей зоны безопасности, буферной зоны в Подбрюшье, Белгородской многострадальной области. Ну, там как минимум на 20 километров. Это как бы не про красивую сводку, да, это про Шебекино, это про Белгород. Ну, собственно, там от границы станет работать невозможно. Придется смещать им свои беспилотные расчеты, ну, как минимум на 20 километров южнее. Нынешние технологии все равно позволяют все-таки на большие расстояния летать, и больше 20 километров, но все равно чуть-чуть попроще, мне кажется, станет. А технологии не стоят, к сожалению, на месте, и в Белгород же не напрямую, допустим, летают те же FPV-дроны, они летают с матками, матка их сбрасывает, работает ретранслятор. Мы, кстати, точно так же работаем. Я вот сегодня был у ребят в гостях, РХБЗшники, да, вроде как, ну, то есть радиационно-химическая безопасность и защита, но, тем не менее, они тоже летают на FPV-дронах, летают на молниях, они вот показали мне свое изобретение. Это молния, на которую с боеприпасом, на которую ставится еще FPV-дрон, такой нехилый, да, и они вдвоем летят-летят, и вот за аппаратурой сидят два оператора, один управляет молнией, второй ждет своего часа, и у каждого работает камера. Если, допустим, у молниста что-то там зарябило, он может повернуть голову, смотреть на камеру FPV-дрона. И вот, собственно, они вот так вот взаимозаменяются. И километров там за несколько, не буду говорить за сколько, он клюет носом вниз, взлетает FPV-дрон, снимает вот эту молнию, снимает, как она поражает цель, делает объективный контроль и еще контрольный выстрел в голову, что называется, добивает, что не добито. Ну, казалось бы, да, вот такое техническое решение, которое на поверхности лежало, но вот сейчас работают вот такими двойками. Причем молодые экипажи, огромное количество молодых людей в последнее время вижу на фронте. Это тоже, вот, мне кажется, такая какая-то новая нотка прифронтовой жизни. Ну вот, например, оператор FPV-дрона, который на спине молнии долетел, ему 21 год. Я встретил тут, значит, старшего оператора БПЛА самолетного типа на Дружковском направлении со стороны западной группировки «Лэх-центр». 18 лет парню. Он учился в техникуме, взял академический отпуск и вот решил связать свой ближайший один год по спецконтракту с беспилотными силами. Сейчас есть такая возможность не только там у студентов высших учебных заведений, но и техникумов, ну, сейчас это что, это колледжи, да, взять академический отпуск и на год отправиться воевать дистанционно, да, с врагом. Вот, поэтому наше беспилотие и стремительно развивается, и стремительно молодеет в плане кадров. Игорь.
6: Будем пробовать осмыслить это. Неделя есть, через неделю встретимся. Спасибо, Саша.
7: Всем пока.
3: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
15: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
3: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
16: Реклама. Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
17: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
18: Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Выражение «кто не рискует, тот не пьет шампанского» изначально носило буквальный смысл. Поход за игристом в винный погреб требовал мужества, поскольку бутылки нередко взрывались. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
19: Здравствуйте, дорогие радиослушатели «Комсомольской правды». В эфире программа «На чистую воду» и с вами Михаил Рудаков, официальный представитель завода, производителя ионизаторов воды «Аквалайф». Это прямой эфир, и прямо сейчас, в ближайшие минуты, мы с вами разберем главное, а именно то, как вода влияет на здоровье человека. Вода не заменяет лечение, но усиливает его эффект и защищает от осложнений. Да, ионизированная вода не является лекарством де юре, но влияет на нас самым прямым образом. Смотрите, человек состоит на 75% из воды, и каждый день мы эту воду теряем. И эту потерю, хотите вы этого, не хотите, нужно восполнять. С возрастом процент соотношения воды к массе тела уменьшается, и именно из-за этого, друзья, мы болеем и стареем. Поэтому нам нужно налаживать питьевой режим. Еще Авиценна говорил: старость не что иное, как потеря влаги человеческим телом. Тело стариков сухое и холодное. И современная геронтология с этим полностью согласна. Чем меньше мы даем телу правильной воды, тут ключевое слово «правильное», то есть похожее на воду в нашем организме, тем больше у этого тела проблем, тем больше болезней. И я сейчас объясню, что же такое правильная вода в этом эфире. Но для начала хочу вспомнить, что на одной международной медицинской конференции, которая проходила осенью прошлого года, наши партнеры делали капилляроскопию всем желающим. И вот что они заметили. Людям, которым они делали капилляроскопию, видели, у которых видели отличные капилляры, говорили им об этом. Они говорят: а мы пьем воду из ионизатора «Аквалайф». И таких было так много, что коллеги пришли к нам и сказали: у кого мы видим хорошие капилляры, все пьют воду из ваших ионизаторов, друзья. Так вот, я хочу в связи с этим еще и познакомить вас с отзывом. Да? Ольга, ей 68 лет, диабет 20 лет, синдром диабетической стопы, нейропатия. Как она говорит, ноги горели огнем, она не чувствовала пальцев, врачи уже говорили об ампутации. И вот сделали ей капилляроскопию, по ногтевому ложу она проверяется, это состояние наших капилляров. И хирург, который говорил про риск ампутации, сам увидел под микроскопом, как капилляры были как обрубки, кровь в них не двигалась. Он назначил ей терапию, которую назначают при ее диагнозах, но добавил рекомендацию, чтобы она пила воду ионизированную, наладила питьевой режим с такой водой. Через несколько недель, когда сделали повторно капилляроскопию, Ольга говорит, она плакала. Там, где не было жизни, где кровь стояла, кровь побежала. Появились новые тоненькие ниточки капилляра. А через пару месяцев она впервые за 10 лет смогла надеть нормальную обувь. И этому есть, кстати, научное обоснование. В журнале «Диабет» в 2022 году вышло исследование о том, что молекулярный водород, а, кстати, молекулярный водород появляется после ионизации в воде, благодаря этому вода и становится антиоксидантом, в том числе потому, что в ней еще и появляются электроны, отрицательно заряженные частицы. То есть это свидетельствует о том, что вода восстановитель. К сожалению, эти восстановительные свойства вода долго не может сохранять, поэтому ее нужно готовить, для этого и существует ионизатор. Но вернемся к исследованию. Смотрите, в журнале, повторюсь, «Диабет» в 2022 году вышло исследование. Молекулярный водород стимулирует выработку фактора роста сосудов у пациентов с диабетом, запуская ангиогенез, рост новых капилляров. Плюс водород снижает оксидативный стресс, поэтому я напомню, что именно оксидативный стресс – это первопричина подавляющего большинства заболеваний.

приближается к четырем, ой, к трем, прошу прощения, тысяч, да, касательно научной базы. Исследование, проведенное, которое было проведено в 2017 году в Индонезии, в этом случае была взята группа людей с диагнозом диабет второго типа на одинаковой стадии. То важно, они получали все одинаковую терапию, то есть ее не отменяли, но их разделили на две группы, чтобы одной давать пить обычную воду, а другая группа пила ионизированную щелочную. В итоге исследования показали, что в первой группе значительных изменений не произошло, а вот у тех, кто пил ионизированную щелочную воду, потребность в инсулине снизилась в среднем на 60%, а уровень глюкозы в крови на 20%. Представляете, какой мощный эффект? Вот чем больше я изучаю эту тему, тему воды и здоровья, тем больше утверждаюсь в понимании одной простой вещи, друзья. Очень многие проблемы начинаются именно на клеточном уровне. Когда клетка не получает достаточного количества воды и кислорода, она начинает работать хуже. Поймите один простой факт. Обычная питьевая вода из-под крана, из фильтра, из бутылки, неважно, любая питьевая вода, которая легко доступна нам, она нас окисляет. Она поддерживает причину большинства заболеваний, оксидативный стресс. Но когда мы налаживаем питьевой режим с ионизированной щелочной водой, либо ионизированной водородной водой, кстати, ионизатор воды, который сегодня идет по особой цене, он готовит и ту, и другую воду, а еще и третью, и кислотную, да? Так вот, когда мы налаживаем питьевой режим с правильной водой, которая похожа на воду в нашем организме, такая вода усваивается и приносит пользу вся, что выпили, друзья, потому что она обладает антиоксидантными свойствами, она похожа на воду в нашем организме, ее требует организм, требует каждая клеточка. И здесь я хочу сделать важный акцент. Мы производитель, я являюсь представителем завода-производителя ООО «Фабрика здоровья», российский производитель, торговая марка «Аквалайф». Сегодня для слушателей «Комсомольская правда» действует просто беспрецедентное предложение. Только сегодня, друзья, вы получаете ионизатор воды, который стоит вообще, его цена на сайте aqualife.club 39 тысяч рублей, да, вы его сегодня получаете с 25% скидкой, то есть экономите 10 тысяч рублей и покупаете по цене 29 тысяч рублей. Но, к сожалению, предупреждаю, что это один день, сегодня до 19:00. Комплектующие к этому прибору тоже заканчиваются уже. Уже много что поменялось, да, цены вы сами увидите на сайте, они выросли, но для «Комсомольской правды» еще мы держим какие-то цены и даем самые низкие, да, какие можем, потому что мы уже более 10 лет сотрудничаем с «Комсомольской правдой» и всегда хотим, чтобы слушатели ее получали самое выгодное, самое эксклюзивное, скажем так, предложение. Поэтому я также вынужден предупредить, что это последний день акции, поэтому действует это предложение до 19:00, потому что наш колл-центр работает именно до этого времени, поэтому звоните. Номер телефона 8 800 505 0855 для ваших заказов, для ваших консультаций, он един. Если не дозвонитесь, мы перезвоним с городского номера, который в коде 499, там разные номера могут быть, да, там я их все не запомню. Так вот, но главное, что у всех этих номеров одинаковая маркировка, это по закону мы их делаем, да, для того, чтобы вам было удобно понимать, что звоним именно вы, мы вам перезваниваем. Там будет надпись на телефоне «Фабрика здоровья». Мы маркированы именно так, потому что наше название юридическое именно такое. «Фабрика здоровья», торговая марка «Аквалайф». Поэтому поднимайте трубку, это мы вам звоним. Звоните по бесплатному номеру телефона 8 800 505 0855, не дозванивайтесь, если, то мы перезваниваем с городского номера. Но если дозваниваетесь сразу, вам ответит наш оператор, примет заказ, ответит на вопросы. Такое тоже часто случается, потому что у нас достаточно много их, но и ваших звонков немало. Поэтому успевайте, до 19:00 есть еще немного времени. Звоните 8 800 505 0855, 8 800 505 0855. Пару слов о тестовом периоде. 90 дней – это время, которое это ваша безопасность. Это то время, когда вы можете пользоваться прибором для себя и получать свой собственный опыт. То есть проверять мои слова на практике. Мы не заставляем вас поверить сейчас, во время эфира, моим словам, исследованиям, отзывам, да, просто проверьте на собственном опыте, да. Мы хотим, чтобы вам действительно, у вас было действительно хорошее сообщение в это тревожное время, чтобы вы действительно по-настоящему хорошая новость прозвучала. Я твердо говорю, что рисков ноль. Попробуйте, получите свой собственный опыт. Это инвестиция в собственное здоровье. Если вы находитесь в поиске подарка, то это также прекрасный подарок. Так что звоните, друзья. Ионизатор воды «Аквалайф» по максимально низкой цене. Премиум-класса, который готовит щелочную кислотную водородную воду с голосовым помощником, 7 степеней защиты, никуда не встраивается. Максимально удобный, надежный и, конечно, стильный. Друзья, поместится в любом интерьере и очень будет хорошо выглядеть, смотреться на кухне. Звоните, успевайте до 19:00, приобретайте по максимально выгодной цене. 8 800 505 0855 и успейте заказать еще и медицинский прибор, который называется Neurodense ПКМ. Это аппарат,
который тоже себя зарегистрировал.

0: рекомендовал с самой лучшей стороны, он... Что за такое нейроденс? Нейроденс – это технология, нейродинамическая электростимуляция. Это она, благодаря исследованиям определена клиническая эффективность этой технологии в лечении пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, с гинекологической, урологической патологией. Показана эффективность метода в комплексном лечении пациентов хирургического и офтальмологического профиля. Также накоплен опыт эффективного применения при широком спектре неврологических заболеваний. Ряд работ свидетельствует о целесообразности применение этой технологии как эффективного компонента комплексных лечебных и реабилитационных программ, друзья. И вот этот прибор, он размером с электробритву, работает от батареек, да, надолго хватает их, и там есть уже программы, которые вы просто выбираете нужную, и он нужную частоту тока включает, там даже на экран есть цветной, на котором вы видите, куда нужно воздействовать, прикладывать прибор, и воздействуете нужное количество времени. Там и таймер сам засекается, сам отключается, все есть... Все очень удобно. Нет ограничений по возрасту. Есть такие программы, как аллергия, боль, вздутие, вегетососудистая дистония, гинекологические проблемы, гипертония, гипотония, голова, горло, диарея, ЖКТ, боль, запор, кашель, мышцы, насморк, потенция, простатит, почка, спотки, спина, суставы, тошнота, травма, удушье и многое-многое, друзья, другое. То есть все подробности в инструкции и по номеру телефона 8 800 505 0855. Сегодня вы его приобретаете со скидкой 3000 рублей. Цена его 11 900. Успеете. Звоните 8 800 505 0855. Можете два прибора приобрести вместе с нейроденс Axon Mini, его братом, да? Но все подробности не успеваю рассказать. Звоните 8 800 505 0855. Успеете заказать ионизатор по максимально низкой цене. Это последний день акции. И будьте здоровы.
1: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
3: Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
4: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» «Вкус Африки» прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
5: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
6: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
5: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
6: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
7: Читайте в еженедельном выпуске «Как живет Михаил Ефремов после выхода из колонии?» Три сценария окончания СВО, прогноз искусственного интеллекта. Простые тесты, определяющие скорость старения. Газета в продаже с 16 сентября.
8: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
9: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
10: В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера.
11: Новости на радио «Комсомольская правда».
12: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова. О выборах.
13: Выборы в России проходят демократично и открыто. Такого мнения придерживаются и международные наблюдатели, и электоральные эксперты. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Когда общаешься с международными наблюдателями, с экспертами, то такое мнение действительно существует, что выборы проходят демократично и открыто, сказала омбудсмен. Все ситуации, выявленные на участках в ходе мониторинга уполномоченного по правам человека в России, были оперативно устранены совместно с ЦИК.
12: Об авиации.
13: Создание российских самолетов МС-21 – это показатель технологического суверенитета России, заявил министр транспорта Андрей Никитин. Прорыв технологический, сказал он в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. МС-21 – это среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан он корпорацией «Яковлев». Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров. 18 сентября в Москве подписан крупнейший в истории российской гражданской авиации контракт на поставку этих самолетов.
12: О нефти.
13: Запасы нефти приближаются к критическому минимуму. Если Ормузский пролив останется закрытым, то уже в этом месяце начнутся перебои в работе нефтепроводов и нефтезаводов, так как мировые запасы сырья достигнут операционного минимума, говорят эксперты. Этот случай может стать первым в истории, когда мир столкнется и с физической нехваткой нефти, и с серьезным ростом цен.
12: Об образовании.
13: Российские вузы сегодня завершат прием заявлений на платное обучение. Абитуриенты могут в последний день подать документы на бакалавриат, специалитет и в магистратуру, сообщили в Министерстве науки и высшего образования. Там уточнили, что окончательно зачислять студентов на коммерческие места университеты закончат к концу сентября. Дальше, дольше всех продлится набор в аспирантуру. Туда документы будут принимать вплоть до конца ноября.
12: Обо всем.
13: Российские актеры Юра Борисов и Иван Янковский на один день сменили профессию и вышли на работу в такси. Артисты возили пассажиров по Москве, соревнуясь за высшие оценки в приложении. В итоге набрали равное количество баллов. Необычную акцию организовали создатели картины «Битва моторов». В ленте артисты сыграли главных героев эпохи зарождения отечественного автомобилестроения. И о погоде: в эти минуты в российской столице 17 градусов со знаком «плюс», завтра днем будет 19-21 и дожди. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 14 градусов, завтра днем будет до 16 тепла, возможны дожди и грозы. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
12: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
14: Всем привет! В эфире программа «Диалоги», и мы пригласили к нам в гости академика Российской академии наук, доктор медицинских наук, заместитель президента Российской академии образования, героя труда Донецкой Народной Республики Геннадия Григорьевича Онищенко. Эту программу ведут журналисты радио «Комсомольская правда» Любовь Моисеева, Александр Гамов. Геннадий Григорьевич, спасибо огромное, что вы к нам заглянули на «Огонек» в вашу любимую газету.
15: Добрый день.
16: Здравствуйте.
14: И мне бы с чего хотелось начать. Вот и для вас, Геннадий Григорьевич, и для нас 15 сентября – это дата особая. Мы записываем эту программу именно 15 сентября, не случайно, потому что мы с вами отмечаем День Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора. Это профессиональный праздник людей, которые ежедневно стоят на страже здоровья страны. Мы знаем, что этот день выбран не случайно. Ведь так, Геннадий Григорьевич, мы правильно сделали, что выбрали именно этот день?
15: Но дело в том, что в этот день был подписан указ Совнаркома, Совета народных комиссаров о санитарных органах республики. Это уже было более 100 лет назад, и только что создавшееся российское государство, вернее, советское государство, оно приняло очень долгопрозорливое решение, что в стране должны быть врачи, специализирующиеся на профилактике. Тогда страну захлестывали инфекции, тогда была нищета, неустроенность. И для того, чтобы люди минимизировать потери здоровья, которые происходили, была создана санитарно-эпидемиологическая служба. Она прошла за более чем 100-летний свой период разные этапы. Это была и война, и войны. Это были пандемии, эпидемии, и холерные эпидемии. Вот. И везде востребованность этой службы определяла, была ключевой. Она должна была определиться с мероприятиями, поставить диагноз и минимизировать те риски, которые возникали. Уже вот в современном периоде, и это очень важно, сначала был принят закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии, затем это в 1999 году мы его заново приняли по существу, новую редакцию создали, актуализировали в соответствии с современными требованиями. После 2004 года в состав этой службы добавилось еще и надзор за обеспечением прав потребителей, что, в общем-то, синхронизируется в определенной мере качество продуктов, качество жизни и так далее, и так далее. И сегодня санитарные органы республики – это передовой авангард отечественного здравоохранения. Пользуясь случаем, я бы хотел поздравить моих коллег с этой датой, пожелать им дальнейших успехов, пожелать им уверенности в выбранной профессии. Почему? Потому что если все остальные медицинские профессии в большинстве своем видят свой результат, человек заболел, его вовремя вылечили, и он вернулся в строй, то здесь работа ведется на опережение. Здесь делается все для того, чтобы человек не заболел. И вот если посчитать вот этот вклад в ту главную копилку нашего здравоохранения, нашего качества жизни, которое определено в основных направлениях развития нашей страны до 2030 года, этот индикатив называется средняя продолжительность предстоящей жизни. И она должна быть в 2030 году 78 лет. Это индикатор качества жизни в стране. И вот на этом направлении вклад государственного санитарно-эпидемиологического надзора трудно переоценить.
16: А вот народ, кстати, очень сильно обижается, что санитарные врачи проявляют большую строгость ко всяким нормам.
15: Нет, ну, понимаете, все нормы, которые есть в санитарной службе, они написаны, я не побоюсь этого слова, жизнями, здоровьем людей. Почему? Произошла какая-то ситуация, ну, вот возьмем даже та же радиация, тот же Хиросима, Нагасаки, те же испытания ядерного оружия. Да, страна вступила и тем самым спасла наше государство, когда в 43-м году начался атомный проект, наряду с созданием условий для разработки производства и испытания ядерного оружия, тут же вступили в строй и требования к защите тех, кто этим занимается. Произошел Чернобыль. Эти нормы тоже были откорректированы, поменялись и так далее. Вопросы, связанные с такими заболеваниями библейскими, я бы сказал, как холера, чума, здесь тоже существуют требования. Поэтому, как вы говорите, народ обижается. Но если кто-то и обижается, то обижаться могут только так называемые предприниматели. Это действительно, по их мнению, излишнее требование, но, во-первых, сейчас все надзоры находятся в очень резко ограничены в своих, в реализации своих полномочий. Полномочия никто не отобрал, а запрет там на контроль за использованием, контроль за соблюдением тех или иных нормативов и в гигиене, и в эпидемиологии, они действительно сегодня серьезные. Да, это нужно делать, но это нужно сопровождать. Сначала разработайте новую технологию контроля, а потом запрещайте. А когда просто взять и отменить, это тоже обошлось немалой ценой, но, видимо, такова судьба. Поэтому сегодня необходимость в этом надзоре, она очевидна, она будет, и пока будет существовать так называемая человеческая популяция на планете, в этом всегда будет необходимость. Поэтому я еще раз возвращаюсь к поздравлениям. Гордитесь, любите, верьте, и все отдастся вам, все вам вернется. Вернется в оценках, может, когда-то запоздалые, может, когда-то не вовремя сказанные, но тем не менее, от вас многое зависит. Наше благополучие нашей страны в его мощи, в его биологической безопасности.
14: Сегодня день особый. У нас, по сути, двойной праздник. Вы заложили такую очень хорошую традицию. Каждый год прививаете комсомолку от гриппа, и это уже продолжается несколько лет подряд. Скажите, пожалуйста, почему вы это делаете, почему вы нас мобилизовываете, какую вы цель?
15: Жалко вас. Жалко вас, непутевых, за то, что вы наплевательски относитесь к своему здоровью. Ну и, понимаете, есть еще такой фактор, что, в общем-то, авторитетное интернет, печатные издания, с которым у многих в нашей стране связаны воспоминания о своей молодости, о своей комсомольской юности. И когда люди видят, что признанные властелины душ, ну, например, как вы, наверное, его знаете, Александр Гамов.
14: Есть такой, да.
15: Да, прививается. Это сразу заставляет людей тоже правильно посмотреть на этот. То есть вы, как коллектив, ну, нужны для того, чтобы сподвигнуть людей на прививки. Тем более, что у нас это делается в государстве бесплатно, это делается доступно, не надо в очередях стоять. К вам приезжают мои коллеги, и они вас прививают, не я, вы оговорились. Ну, от волнения я вам разрешаю.
14: И вы же вместе с нами прививаетесь.
15: Александр Петрович, вы вторгаетесь в мое личное пространство, и я могу подать на вас в суд.
14: Не, не надо. Мы фотографию публикуем.
16: Многие ведь побаиваются прививок и не хотят их делать.
15: Нет. Ну, первое. Я в начале нашего разговора говорил о том, что трудно оценить. Понимаете, когда человек заболел, он все, что хочешь, будет делать. Скажет, пей яд, он будет его пить. А когда он здоров, вроде бы, и ему не хочется, он, а что я буду колоться? Я же вроде ничего, здоров. Вот, вот главная причина в этом. Это, так сказать, базовая причина. Ну, а есть и другие причины. Был период, когда у нас разгуливали и полиомиелит, и холера, и корь. Когда допрививочный период, уносило множество жизней. Никто даже и не думал, что нельзя прививаться, не нужно прививаться. Все прививались. А когда это все ушло, когда это все уже где-то только в учебниках или в отдельных сообщениях, в каких-то изданиях, то это уже по-другому воспринимается. И в-третье, есть специальные программы по дискредитации этого формы работы. Почему? Потому что прививка – это специфическое средство профилактики той или иной болезни. Вот сегодня мы говорим о гриппе, который вот обязательно будет. И здесь есть два интереса. Один – фармацевтических компаний, потому что если люди не будут болеть или будут болеть легко, уменьшится продажа этих лекарств. Но это не самое главное. С этими можно, так сказать, договориться. А есть еще специальная программа у спецслужб зарубежных стран, которая это делает для того, чтобы это уже прямой урон наносится биобезопасности страны. Как это решать? Это большая и серьезная задача государства. И программа убеждения самая легкая. А давайте стукнем кулаком по столу, всех заставим, напишем закон. Нет. Когда мы в 1977 году принимали закон о вакцинопрофилактике, там в законе записан принцип «информированное согласие на прививку». Человек должен быть убежден, ему должно быть доходчиво для конкретного человека объяснено, зачем это делается, и он должен прививаться. Все.
14: Дорогие друзья, а сейчас мы сделаем небольшой перерыв. Я напоминаю, сегодня в программе «Диалоги» легендарный Геннадий Онищенко. С ним беседуют журналисты радио «Комсомольская правда» Любовь Моисеева и Александр Гамов. Пожалуйста, не переключайтесь, будет интересно.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Реклама.
17: Слабым урожаем твердо скажем «стоп». В поле и на даче нужен вам «Фитоп». Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
18: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
19: Друзья, будущее наступило.
20: Радио уже давно не шипящий приемник.
19: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
21: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
19: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
14: Еще раз всем привет. Сегодня в программе «Диалоги» легендарный доктор, академик РАН, доктор медицинских наук, заместитель президента Российской академии образования, герой труда Донецкой Народной Республики Геннадий Григорьевич.
22: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
23: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
19: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
24: Они сошлись, волна и камень, стихи и проза, лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
15: До начала подъема. Бывает, когда мы продолжаем прививать, когда уже начался подъем, вот там этот вариант может быть, что человек инфицирован. Это первый принцип. Второй принцип, если у вас в семье кто-то температурит, а вы пришли на прививку, то вам врач скажет, давайте мы отложим на неделю, посмотрим, нет ли у вас реакции, если у вас кто-то в семье заболел.
16: Ну вот, предположим, да, случилось, что у меня бежать к врачу лечить или ждать, когда само пройдет, не употреблять итак, никакие лекарства,
15: нет,
16: да?
15: Услышал я. Ну, лекарства вы можете употреблять только с назначения врача. Если вы это делаете самостоятельно, это плохо. Итак, мы говорим, после прививки иммунитет вырабатывается в течение 70 дней. У кого-то он может на второй день уже. Ну, здоровый человек, хорошо тренированная и в хорошем состоянии иммунная система, она быстро вырабатывает. 7-10 дней. Поэтому мы даже делаем так. Если вы привились, то мы вас, ну, не пускаем в ту среду, где вы можете заболеть. А если такое совпало, ну, это надо разбираться. Самолечением вообще не надо заниматься. Это просто, как вам сказать... Правда, сейчас другая проблема появляется, но она к гриппу не относится, никакого отношения не имеет. Все увлеклись искусственным интеллектом. Если раньше что-то читали, а сейчас приходят уже, наслушавшись этого искусственного интеллекта, к врачу. И не дай бог этому врачу что-то сказать не так, как написано в этой вот шпаргалке, которую он прочитал от искусственного интеллекта или услышал, может быть, даже. Вот эта проблема, она тоже нарастает, но она опять же... касается не сегодняшнего дня и не сегодняшней нашего мероприятия.
14: Вообще известно, как в стране сейчас проходит прививочная кампания?
15: Минздрав закупил 58 миллионов доз.
14: Хватит на всех желающих?
15: Не хватит, потому что Минздрав закупил для школьников от 1 до 11 класса, это 17,5 миллионов человек, и для старших возрастных групп после 60. Есть группы врачей, есть группы учителей, которые входят в группы риска по своему профессиональной принадлежности. Да, это покупает Минздрав. Угу. Мы даем рекомендации регионам, чтобы они покупали тоже. У них это право есть.
14: То есть их есть в бюджете средства на это?
15: Ну а как же? Это же их ответственность за здоровье. Другое дело, что мы на федеральный бюджет взяли группы риска. Угу. А там, пожалуйста, и, конечно же, бизнес.
14: То есть трудовые коллективы?
15: Ну, трудовые коллективы. «Газпром» какой-нибудь там.
14: Пусть сами покупают?
15: Нет, не пусть сами покупают. Они должны покупать, потому что для них это выгодно. Если они не привьют свой персонал, он начнет болеть, ну, пусть посчитают те убытки, которые они понесут. И на больничных, и непроизведенная продукция, и так далее. Поэтому нам нужно обеспечить, чтобы создался популяционный иммунитет, то есть популяция
14: в стране.
15: Ну, естественно, мы про страну говорим. Угу. Нужно не менее 60% привить. Если в группах риска, то тут нужно 75% должны быть привитыми. Вот тогда этот популяционный иммунитет очень существенную роль сыграет в снижении интенсивности развития эпидемического или даже пандемического процесса. Понятно?
14: Ну да, в целом да.
15: Так.
16: Я пришла в поликлинику, а мне предложили там не только одну прививку от гриппа, а предложили еще несколько штук.
15: Разрешается. Пневмонию вам могли предложить сразу же. И это нормально. В один день мы разрешаем делать прививку. Если вы сегодня сделали прививку от гриппа, то следующую прививку вы можете сделать только через 2 месяца. А если вы в один день сделали, то это нормально. И мы, особенно для людей старше 60, рекомендуем еще и прививку от пневмонии. Детям можно комбинировать те прививки, которые ему подошли по срокам, по национальному календарю. Это разрешается делать.
16: А вот дифтерии там, например, или какие-то
15: Дифтерия АКДС, она детям прививается.
16: Это только детям.
15: В первом году. Не, почему? Иногда мы назначаем ревакцинацию АКДС-вакциной. Это ревакцинация по ЭПИД-показаниям. Там кто-то заболел. Понятно, что человек, если переболел, то у него более сильный иммунитет, а если он после прививки, то есть прививочный иммунитет, он более короткий. Поэтому у нас корьевая вакцина стала взрослой вакциной. Если раньше, когда не было вакцины, все дети обязательно переболевали, даже умирали, и много умирало детей первых лет жизни. Но зато тот, кто переболел, он получал иммунитет на всю жизнь. Когда мы начали вакцинировать, мы вдруг заметили, что корь повзрослела. Вдруг начали старшие школьники болеть. Потому что он в год привился от кори жизни. 10 лет прошло, а слабый прививочный иммунитет, даже взрослые. И поэтому сейчас в национальном календаре прививок есть ревакцинация взрослых от кори. Что всегда корь считалась классической детской инфекции.
16: Геннадий Георгиевич, вот еще, так сказать, ситуация из жизни. Заболел, температура, ну, как обычно, 3 дня лежит дома, чем-то там лечится, значит, через 3 дня все-таки вызвал врача, температура держится около 6 дней, и анализ на грипп и на ковид не показывает никаких результатов. Что? Это что, новая болезнь какая-то? Или какой-то новый штамм?
15: Да
16: что
15: нет,
16: это?
14: Может, это ковид?
15: Да перестаньте. Ковид тоже может быть, но не в этом дело. Принципиально это что происходит? Человек привился. Когда идет подъем заболеваемости гриппом, и острыми респираторными инфекциями, это еще 200 вирусов. Парагриппы, РС-вирусы и так далее, и так далее. С этого года мы даже ковид включили в эти 200 вакцин. Мы прививаем от самых актуальных, те, которые делают погоду. А погоду делает штаммы гриппа. А все остальные 200, они идут как сопутствующие, понимаете? Поэтому вот это и происходит. Поэтому это нормальный процесс, он объяснимый. Может человек и после прививки заболеть от гриппа, если у него ослаблена иммунная система. Такое тоже может быть. Мы же с вами не машины, которые мы вот завели, она одинаковая. У каждого человека свои особенности есть. Так что тут не надо, вот, так сказать, впадать в крайность. Ах, вот он заболел, значит, ничего не эффективно. Можешь так говорить. Если человек привился и заболел, он 100% заболел именно гриппом, то он гораздо легче перенесет эту болезнь, чем если бы он был непривитой. Это раз. Второе. Что здесь? Если он привился, а заболел парагриппом каким-то, это тоже может быть. Но в сезонном подъеме погоду делают гриппы, поэтому мы делаем вакцину против них. Самая опасная инфекция на планете сегодня – это грипп. По контагиозности, по количеству заболевших и по количеству тех потерь, которые несет планетарная популяция людей. Мы в том числе, как Россия.
0: Контагиозный, значит, заразный, правильно?
15: Да, все уже наизусть знают.
16: Просто мы уже напуганы всякими разнообразными штаммами омикрон и прочие ковиды, поэтому уже воспринимается как новое какое-то заболевание, которое надо бояться, опасаться.
15: Понимаете, боязнь – это полезная вещь. Паниковать не надо. А бояться конструктивно – а когда я пойду прививаюсь? Почему я не иду прививаться? А просто так бояться ради эстетики какой-то там внутренней. Бояться, радоваться – это непродуктивно. Поэтому должна быть не боязнь, не паника, а должна быть ответственная отношение к собственному здоровью. Вот самое главное что. Я бы вот ваше слово «боязнь» заменил ответственность. Мне Бог, родители, дал жизнь, мое здоровье, и я обязан его максимально сохранять, поддерживать, а не просто ходить и бояться, но при этом не прививаться.
0: А сейчас, дорогие друзья, мы сделаем еще один небольшой перерыв. Я напоминаю, в эфире радио «Комсомольская правда» Геннадий Григорьевич Онищенко, а работают с ним в эфире журналисты радио «Комсомольская правда» Любовь Моисеева и Александр Гамов.
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. На здоровье. Рекламно-информационная программа на Радио «Комсомольская правда».
3: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного +125 +125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной. Бережно, не травмируя слизистую, Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер +125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте +125. Все звонки по России бесплатны.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
6: О выборах.
5: Более 3,5 миллиона избирателей проголосовали дистанционно на выборах депутатов Госдумы по федеральному округу. Об этом свидетельствуют данные федерального портала дистанционного электронного голосования. Всего заявления на участие в ДЭК на федеральной платформе подали более 4 миллионов человек. Wall Street Journal сообщила о беспокойстве в США относительно физического состояния Си Цзиньпина. Вопросы о здоровье председателя КНР появились во время подготовки к его визиту в Вашингтон, пишет издание. По словам источников, политик в последний момент отказался от участия в официальном ужине в рамках саммита БРИКС в Нью-Дели. Вместо китайского лидера на мероприятии присутствовал министр иностранных дел Ван И. Индийские СМИ писали, что Си вернулся в отель для отдыха, но собеседники газеты настаивают, что причиной стало недомогание. Само издание подчеркивает, что сейчас нет подтвержденной информации о том, что у Си Цзиньпина могут быть проблемы со здоровьем. Визит главы КНР в США запланирован на 23-25 сентября. Переговоры с Дональдом Трампом должны пройти 24 числа в Белом доме. Ну а Эммануэль Макрон отдельно напомнил Дональду Трампу, кому принадлежит Сен-Пьер и Микелон. Поводом стала карта, опубликованная американским президентом, где французский архипелаг вместе с рядом других территорий оказался под цветами флага США. «Тут нет никаких споров и дискуссий», подчеркнул Макрон во время визита на острова.
4: О школе.
5: Оценки поведения появятся во всех российских школах со следующего года. Пока новую систему тестируют на учениках со 2 по 8 классы в отдельных заведениях каждого региона. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он уточнил, что шкала состоит из 3 уровней – образцовое, допустимое и недопустимое поведение. С помощью таких отметок педагоги планируют развивать у детей ответственность, самоконтроль и уважение к окружающим.
4: О погоде.
5: Затяжные дожди и похолодание придут в московский регион в начале следующей недели. Аномальное сентябрьское тепло сменится пасмурной погодой уже с понедельника. Об этом сообщила главный специалист портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, осадки будут идти практически каждый день, а воздух не прогреется выше плюс 17 градусов. В эти минуты в российской столице 17, завтра днем будет 19-21, тепла и дожди. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 14 градусов, завтра днем будет до 16, возможны дожди и грозы. Официальный курс доллара на выходные и понедельник 84 рубля и 20 копеек, евро стоит 96 рублей 67 копеек, курс юаня 12 рублей 57 копеек. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
4: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
0: Еще раз всем привет. Сегодня в программе «Диалоги» легендарный доктор, академик РАН, доктор медицинских наук, заместитель президента Российской академии образования, герой труда Донецкой Народной Республики Геннадий Григорьевич Онищенко. А с ним общаются в эфире журналисты радио «Комсомольская правда» Любовь Моисеева и Александр Гамов.
16: Геннадий Григорьевич, а что думает медицина насчет домашнего задания? Отменять, не отменять?
15: Так что значит отменять? Как вы можете отменить? Упорядочить надо. Упорядочить? Почему? Потому что что такое образование? Я на уроке объяснил за 45 минут ребенку, а он должен этот материал закрепить и усвоить. Ему дается домашнее задание, объяснили, как умножать и делить, но навык-то у него должен остаться. После этого ему дается, вот реши вот эту задачку. Так? А если мы это будем делать на уроке, то у нас ничего не получится. Нам надо тогда или в 2 раза удлинять, в любом случае. У нас есть продленка. Да, для детей, у которых нет условий, которые не самоорганизованы. Другое дело, вопрос перегрузки детей, усталость.
16: Да, ну, конечно, перегрузка еще какая, они бедные сидят там.
15: Слушайте, но мне-то что говорить об этом? Не мы.
0: Я напомню слушателям, Геннадий Григорьевич – отец 3 детей и 12 внуков.
15: Вот, смотрите, это всегда было. Медики говорят и педагоги. Педагогам надо свою задачу решить, а медикам свою задачу. У нас есть требования и к нагрузкам, есть требования и к продлению продолжительности учебного дня, и есть недельные биоритмы, которые малограмотные директора школ набираются наглости критиковать, хотя вот. Поэтому все это нормальные процессы. Да, ребенок трудится, он трудится. Это труд, тяжелый труд, умственный труд. Это мы, хотя мы это называем, ты же ничего не делаешь, ты только учишься. Понимаете? И вот эта синхронизация его получения необходимого объема знаний, без чего человеку сегодня жить нельзя. И это его, если хотите, духовное здоровье, не физическое, а духовное здоровье. И второе, это чтобы при этом не потерять здоровье физическое, да, не искривился позвоночник, не потерялось зрение, отстал в развитии, у него возникло депрессивное состояние, может и такое быть, плюс еще интернет добавляет. Вот этим всем надо заниматься. Поэтому готовых рецептов на этот счет нет, потому что каждый ребенок индивидуален. Хотя, в принципе, в его воспитании и, так сказать, создании из него гражданина нашей страны, они везде одинаковы. Но сами подходы одинаковые, а индивидуализация каждому ребенку должна быть. На это не хватает ни педагогов, у нас переполненные классы. Оптимально человек 10 в классе. Вот тогда он будет и спокойно, и...
16: Все успевать будут делать уроки.
15: Ну, на уроки не успеют. Они
16: все равно не успеют.
15: Конечно, не успеют. Но надо запомнить, понимаете? Можно, конечно, спарить уроки, удвоить пребывание в школе, я грубо говорю. Один урок объясняет, а другой урок он закрепляет, прям тут же полученное звание. А отменять, ну, отменили. Москва уже лет 5 или даже больше отменила в первом классе домашние задания. С этого года наше Министерство просвещения дало этот циркуляр на всю страну.
16: А все-таки первоклашкам отменяют, да?
15: Отменили?
16: Уже
15: Москва
16: отменили.
15: Уже 5 лет не делает.
16: Вот у нас нет первоклашек, поэтому, видите, мы не в курсе.
15: Ну, и то для
14: будут,
15: того, чтобы в работу
16: будут всего. Скоро, да.
14: Ну что, мы на этой вкусной, оптимистичной ноте заканчиваем?
16: Ну, во всяком случае, я намотала на уши, что первое, самое главное, это, во-первых, думать о своем здоровье самому.
14: Да.
16: Во-вторых, внимательно смотреть за своими детьми.
15: Не смотреть внимательно, а грамотно смотреть.
14: Да. А я, как помощник академика Онищенко, думаю, как здорово, что мы каждый год делаем прививки и оздоравливаем коллектив. Спасибо вам, Геннадий Григорьевич, что вы к нам приехали в гости. И не с пустыми руками будете нам делать сейчас прививки.
15: Так, ну пойдем, да?
14: Мы побежим. Ну, Геннадий Григорьевич, мы не можем вас отпустить без пожелания нашим читателям, слушателям, посетителям сайта «Комсомольской правды».
15: Что пожелать? Мы вступаем с вами в осень. Это не самый простой период нашей жизни. Лето закончилось, мы набрались сил. Поэтому давайте мы с вами, опять же, не будем из этого делать проблему, потому что это естественный ход нашей жизни, естественный ход природы. А будем спокойно, вдумчиво входить в эту осень. Одеваться по
16: погоде,
15: сезоне, по погоду, следить за своим здоровьем, прислушиваться к нему, потому что сегодня уже холодает, организму надо перестраиваться с теплого периода, оскудевает пищевая корзина, все-таки свежие, не свежие фрукты. Вот. Следить за своим здоровьем, обязательно сходить привиться. Есть возможность пройти диспансеризацию, и это надо сделать. И после этого спокойно мы пройдем через зиму, встретим Новый год и будем делать все для того, чтобы в наших семьях, в наших трудовых коллективах, в нашей стране был мир и спокойствие, чтобы она развивалась, потому что главная наша с вами цель – дать нашим детям и будущим нашим поколениям богатую, красивую, сильную и уважаемую страну. Вот и все.
14: Спасибо. Мы постараемся выполнить все ваши пожелания, все ваши рекомендации и инструкции. Спасибо огромное, Геннадий Григорьевич, что вы пришли к нам в гости. Я напоминаю, уважаемые друзья, что сегодня в эфире радио «Комсомольская правда» был легендарный доктор, академик РАН, доктор медицинских наук, заместитель президента Российской академии образования, герой труда Донецкой Народной Республики, друг «Комсомольской правды» Геннадий Григорьевич Онищенко, а с ним беседовали журналисты радио «Комсомольская правда» Любовь Моисеева и Александр Гамов. Пожалуйста, берегите себя, потеплее одевайтесь. Осень предстоит холодная, и отличного всем настроения. пока.
7: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Здоровый разговор.
8: Всем привет, это «Здоровый разговор» в студии Мария Баченина. Забудьте на минутку все, что вы знали о лишнем весе. Особенно, если вам за 65. Ну, потому что наука говорит, в пожилом возрасте пара лишних килограммов – это не приговор. Это ваш личный аварийный запас. О чем речь? Есть такое понятие – парадокс ожирения. Звучит как оксюморон, но факт. У людей старше 65 небольшой избыток веса может быть связан с более низким риском смерти, чем у худых сверстников. В августе 2026 в Journal of American Geriatric Society, это, между прочим, ведущий журнал по геронтологии, вышло масштабное исследование. Ученые из университета Род-Айленда 14 лет наблюдали за почти 7 тысячами американцев, которым было за 65, и вот что они выяснили. У пожилых мужчин с лишним весом риск смерти был на 46% ниже, по сравнению с теми, у кого индекс массы тела был в норме, а у мужчин с ожирением от первой до второй степени аж на 51% ниже. У женщин картина похожая. Избыточный вес давал 27% снижения риска. Почему так? Небольшой запас жировой ткани в этом возрасте работает как энергетический резерв и амортизатор. То есть он помогает организму легче восстановиться после болезни, операций, стрессов. Быть слишком худым после 65, наоборот, один из самых высоких рисков. Словом, кожа до кости – это не про здоровое долголетие. Но есть один жирный нюанс, который меняет все. Высокий индекс массы тела – совсем не повод расслабляться и заказывать второй десерт. Если вес растет за счет вашего живота, это тревожный звонок. Окружность талии оказалась самостоятельным фактором риска, независимо от общего веса. Исследование показало, увеличенная талия у мужчин это более 102, а у женщин более 88 сантиметров, повышает риск смерти на 24%. Ну, представьте, весы показывают норму, а живот растет, и вы в группе риска. Ученые называют это феноменом «худой толстяк». Мышц мало, а опасного висцерального жира, который облепляет внутренние органы, много. Такой жир провоцирует хроническое воспаление и бьет по сосудам. Вывод? Индекс массы тела – инструмент грубый, как кувалда. Для пожилых людей он вообще часто врет, потому что не отличает жир от мышц и не знает, где именно он у вас откладывается. Вместо того, чтобы молиться на весы, берите сантиметр. Внимание! Записывайте. Мировые стандарты – талии. Для женщин до 80 сантиметров – норма. 80-88 – повышенный риск. А вот свыше 88 сантиметров – высокий риск. Для мужчин норма до 94 сантиметров. От 94 до 102 – повышенный риск. Ну а свыше 102 сантиметров – уже высокий. Кому лучше сильно не худеть? Тем, кому за 65. У кого вес чуть выше нормы. Но талия в разумных пределах, а мышцы – в тонусе. Ваш организм в отличной защитной позиции. А если цифра на весах радует, а живот растет, это не повод садиться на диету, а повод заняться качеством своего тела. Добавьте белка в рацион, силовых нагрузок. Мышцы – это ваш главный долгожительный актив.
7: Здоровый разговор.
9: Я Сергей Шнуров. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
7: Сказано
10: радио. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская другая территория. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
11: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
12: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
13: Тактика Данюка. Программа, которая приближает победу. В ролях отважный Никита Данюк, бывалый Владимир Варсобин и премудрая Виктория Федосова. Эта команда свернет горы, скрутит врага в бараний рог и, конечно, спасет мир. Слушайте каждую пятницу в 8 часов вечера по московскому времени.
17: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
18: Отдых в России. Рассказываем о самых интересных местах в нашей стране и как туда добраться.
25: Осень на Кубани – это не просто время года, а настоящее приключение, идеальный фон для вашего блога или просто яркой поездки. Золотая пора превращает привычные курорты в декорации для съемок. Море все еще теплое, в горах хрустальный воздух и багряные леса, а на столах щедрые дары осени. Всем здравствуйте, это программа «Отдых в России» и я, ваша ведущая, Виолетта Потапова. Сегодня мы поговорим о том, почему осень на Кубани – идеальное время для блогеров, творческой молодежи и всех, кто ищет красивые кадры, атмосферные локации и небанальные впечатления. Бархатный сезон – это состояние души, последний элегантный комплимент от уходящего лета. В этом выпуске мы собрали 10 причин, почему стоит собрать чемодан и отправиться на юг именно сейчас, а также расскажем, что и где посмотреть, чтобы ваш контент стал по-настоящему вирусным. Но прежде чем я начну, послушайте, что говорит Алиса, блогер, которая уже побывала в крае, где отдыху есть время и место круглый год.
26: Я объехала полмира, но осень на Кубани – это что-то невероятное. В прошлом году я приехала в Сочи в октябре и просто влюбилась. Мы снимали контент 4 дня подряд. Воздух там свежий, морской бриз смешивается с ароматом хвои и субтропической растительности. Это чувствуется сразу, как только выходишь из поезда. Температура воды позволила купаться без малейшего дискомфорта. Представляете, октябрь, а мы в море. Отдельное спасибо, конечно же, местной гальке. Это произведение искусства, созданное самой природой. В каждом камешке чувствуется история побережья. Гладкие формы, мягкие цвета, игра света. А еще мы нашли потрясающее место. Витязевский лиман под Анапой. Это просто космические пейзажи. Красные поля Солероса на светло-сером песке. Такие кадры я не видела больше нигде. И главное, никакой суеты, никаких толп. Только ты, природа и идеальный свет. А вечером мы сидели в уютных кафе на набережной. И нас обслуживали с такой теплотой и вниманием, что хотелось остаться там навсегда. Кстати, владельцы кафе не задирают цены. Даже на первой линии все адекватно. Мне кажется, в Сочи вообще рвачество меньше, чем где-либо. Теперь я всем советую. Приезжайте в сентябре-октябре. Цены ниже, людей меньше, а красота максимальная. Я уже купила билеты на этот год.
25: Алиса, спасибо за ваши советы. А теперь давайте обо всем, что сказано, по порядку. Причина приехать на Кубань осенью – первая. Идеальная погода без изнуряющей жары. В сентябре и октябре на Кубани устанавливается та самая золотая середина. Температура воздуха держится на уровне комфортных плюс 25-27 градусов. Ну а море прогрето до плюс 24. Купаться все еще приятно, но уже нет изнуряющей жары. Вода в Черном море – середине октября остаются настолько комфортные, что позволяют купаться без малейшего дискомфорта. И главное, исчезает шум курортного сезона. Наступает время долгих прогулок, созерцания и неспешного отдыха. Причина вторая – Сочи. Город, где осень особенно хороша. Сочи в сентябре и октябре – это отдельная история. Воздух здесь удивительно свежий. Морской бриз смешивается с ароматом хвои и субтропической растительности. В Сочи в бархатный сезон проходит множество событий. В сентябре в окрестностях города устраивают масштабный спортивно-музыкальный фестиваль и финал Кубка России по ВМХ фристайлу, а также велогонки на 8 километров, беговые тренировки и ежедневный хайкинг по горным тропам. На горнолыжных курортах в прошлом году появились корты для падела, ракеточного спорта. Там проводят турниры для блогеров. К тому же Сочи осенью все еще мощная концертная площадка, куда приезжают звезды со всего мира. Посмотрим, что будет в этом году. Причина третья. Мостовский район. Место силы и вдохновения. Те, кто однажды открыл для себя Мостовский район, называют его местом силы, биоэнергетической станции и источником вдохновения удивительных масштабов. Осень здесь словно

0: Альмены и термальные источники. Хребет Герпегем высотой 1211 метров. Часть большого скалистого хребта Кавказских гор. Причина четвертая. Осенняя рыбалка. Кубань в топе регионов. Краснодарский край вошел в топ самых популярных у рыбаков регионов для осенней ловли, заняв второе место в рейтинге по аренде загородных домов для рыбалки с долей 21% от всех бронирований. Рыбаки едут осенью в Краснодарский край за Черноморской кефалью. Спрос на аренду жилья у водоемов в рыбных регионах России за год вырос на 48%. Осенью на Кубани традиционно хорошо клюет кефаль, а в местных водоемах – карп, карась и щука. В жару рыба клюет гораздо хуже, а осенняя прохлада – идеальное время для рыбалки. Многие рыболовные базы предлагают не только ловлю, но и полноценный отдых с проживанием, лодками и егерским обслуживанием. Причина пятая – тихая охота, грибной рай. Осень на Кубани – это еще разгар сезона. Зона тихой охоты. Грибной сезон в Краснодарском крае начинается весной и заканчивается осенью. Но пик приходится именно на осень. После дождей лес буквально полон грибов. Опята, лисички, вешенки и грузди. Их можно собирать ведрами. Грибов много в предгорьях и лесах Апшеронского, Туапсинского, Мостовского районов, рядом с Горячим Ключом, Геленджиком и Сочи. Этой осенью грибы собирали в лесу в станицах Смоленской, Калужской, Крепостной, возле села Молдаван. А классическое место для краснодарцев – окрестности Горячего Ключа, вплоть до Фоногорийского ущелья, где растут опята и черные лисички. Для большинства любителей тихой охоты главный стимул – азарт. Почти половина грибников признались, что отправляются в лес ради особых ощущений, связанных с обнаружением добычи. А для трети опрошенных сбор грибов – это возможность отдохнуть на природе, в тишине. Причина шестая – локации, созданные для контента. Абрау-Дюрсо. Целый день у озера, прогулка на катере, пикник на берегу, экскурсия на легендарный завод шампанских вин. Осенью виноградники окрашиваются в золото и багрянец. Идеальный фон для фото в стиле винная эстетика. Геленджик и его 14-километровая набережная. Одна из самых длинных в стране. А окрестности кемпинга «Голубая бездна» – пронзительная бирюза Черного моря, белоснежные скалы и живописные тропы вдоль обрывов. Заповедник Утриш под Анапой – уникальный уголок с ароматами моря и реликтового можжевельника. Мартходский хребет у Новороссийска – отличный панорамный вид на Цимесскую бухту. На склонах растут кактусы, опунции. В октябре они уже успевают дать свои плоды насыщенно-красно-бордового цета. Озеро Суко под Анапой – невероятный вид на море и цепочку гор, разбавленные золотом и пурпуром осенних красок. Гуамское ущелье – узкоколейка между отвесными скалами, покрытыми золотым мхом. А если хотите сделать фотографии на фоне марсианского пейзажа, отправляйтесь к Витязевскому лиману около Анапы. К концу октября, началу ноября лиманы пересыхают, и на дне открывается потрясающий красный ковер из солероса. Такие снимки вы не сделаете больше нигде. Причина седьмая – фестивали и события для молодежи. Большинство из них можно посетить по пушкинской карте. Причина восьмая – тишина и уединение для качественного контента. Летом на популярных локациях трудно найти место без туристов. Осенью все меняется. Пляжи пустеют, дороги становятся свободными, а кафе уютными. Можно снимать без спешки, в своем ритме, не боясь, что в кадр попадет чей-то пляжный зонт. Причина девятая – доступные цены. Осенью цены на жилье становятся более адекватными. Даже заведения на первой линии предлагают блюда по адекватным ценам, а обслуживание приятно удивляет вниманием и вежливостью. Причина десятая – атмосфера, которую невозможно передать словами. Осень на Кубани – это время, когда юг открывается по-особенному. Воздух становится прозрачным, краски насыщенными, а каждый закат уникальным. Это идеальное состояние для творчества, рефлексии и вдохновения. А теперь еще один комментарий Алексея из Санкт-Петербурга. Он тоже уже оценил все прелести осенней Кубани.
1: Я специализируюсь на пейзажной съемке, и Краснодарский край осенью – это моя главная любовь. В этом году, в общем, мы с командой сделали выезд в Мостовский район, и это был настоящий восторг. Мы заехали в село Никитино, там целых 7 водопадов. Капустинский – это вообще что-то невероятное. Мощный поток воды, разбивающийся о скалы миллионами брызг. Мы снимали там несколько часов подряд. Свет, вода, осенние листья – все сложилось просто идеально. А потом мы отправились к водопаду Желаний, который находится в окрестностях поселка Псибай. Там на подступах трех к водопаду два величественных валуна, которые образуют своеобразные ворота. Представляете, как это смотрится в кадре? Многие, кстати, специально приезжают туда, чтобы загадать желание. Говорят, сбывается.

0: кстати, мы еще поднимались на хребет Герпегем. Это высота 1211 метров, часть Скалистого хребта. Виды оттуда просто дух захватывает. Идеально для панорам. А когда мы спускались, попали на грибные места. В лесах Апшеронского района мы набрали целые корзины опят и лисичек. Такого урожая я вообще никогда не видел. Кстати, грибников там много, но все очень дружелюбные, подсказывают хорошие места. А вечером мы посидели у костра, пожарили картошку с грибами. Это было невероятно вкусно. Связь там, кстати, отличная. Даже в горах мог выгружать фото в соцсети. Кубань осенью, попросту говоря, это must visit для любого фотографа и блогера. И для рыбаков, кстати, тоже. Мне рассказывали, что, так по секрету, что осенью здесь отлично ловится черноморская кефаль. В общем, если вы еще не были на Кубани осенью, срочно планируйте поездку. А я уже знаю, куда поеду в следующем году.
1: Спасибо, Алексей. Мудрое решение. Действительно, осень на Кубани – это время, когда можно успеть все. Искупаться в теплом море, набрать корзину грибов, поймать черноморскую кефаль, увидеть, как горы окрашиваются в золото, снять идеальный контент и увезти с собой корзину фруктов и бутылку местного вина. И главное – сделать это в своем ритме, без суеты, наслаждаясь каждым моментом. Так что, если вы еще не решили, куда поехать осенью, ответ очевиден – Кубань ждет. И она точно не разочарует. С вами была Виолетта Потапова. Отдыхайте в России, здесь есть на что посмотреть.
2: Отдых в России. Рассказываем о самых интересных местах в нашей стране и как туда добраться. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Юрий Кнутов об ужасающих Европу финансовых аппетитах Украины.
4: Я глубоко сомневаюсь, что кто-то сейчас побежит и постарается Украине дать средства, которые она просит. Более того, действительно, европейцы пошли навстречу в выделении примерно 90 миллионов долларов на закупку ракет «Патриот». Причем старой модификации «Патриот ПАК-2», а не «Патриот ПАК-3», которые способны сбивать баллистику, потому что эти ракеты забрали американцы для себя на случай противостояния с Ираном. Но все остальное, в общем-то, вызывает большие-большие вопросы. И я полагаю, что все-таки европейцы подходят к той черте, когда они начнут задавать хорошо известные на нас песни Высоцкого вопрос «Где деньги, Зин?».
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О выборах.
3: Явка на выборах в Госдуму в России по состоянию на 13 часов 37 минут по Москве составила 50,46%, следует из данных на сайте ЦИК. Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование завершится 20-го. Всего в единый день голосования в этом году предполагается заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Владимир Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
2: Об Украине.
3: Украина лишилась сталелитейной промышленности, пишет Financial Times. По данным газеты, из строя вышли 3 завода в Запорожской и Днепропетровской областях. Они давали 90% выпуска стали. Это грозит серьезными последствиями для экономики страны.
2: Об авариях.
3: Массовая авария произошла на МКАД в районе Щелковского шоссе в Москве. По свидетельствам очевидцев, повреждения получили около 8-10 автомобилей. Предположительно, одна из машин врезалась в очередь на АЗС. На место прибыли медики. Сейчас для движения доступна только одна полоса. Подробности уточняются.
2: от церкви.
3: В России завершилось поклонение мощам святителя Спиридона Тримифунского, которые привезли из греческого Курфу 17 августа. Доступ паломников к мощам святого Спиридона Тримифунского прекращен в столичном храме Христа Спасителя. Верующие могли поклониться мощам святого в разных регионах страны с 20 августа по 20 сентября. Так, по данным РПЦ, мощи святого Спиридона привезли в Чебоксары, далее они побывали в Казани, Дивеево, в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Пскове, Смоленске, Иркутске, Хабаровске, Челябинске, Екатеринбурге, Владимире, откуда их 14 сентября привезли в Москву. Как сообщали в РПЦ, с 21 сентября по 20 октября мощам святого Спиридона Тримифунского можно будет поклониться в Казахстане.
2: Обо всем.
3: Археологи нашли возле Мачу-Пикчу ранее неизвестные дороги, ведущие к тайному жертвеннику. Профессор Нино Дель Соро предложил рассматривать Мачу-Пикчу как часть большой ритуальной системы инков. Для проверки гипотезы использовали георадары, которые обнаружили зигзагообразные линии под джунглями. Общая протяженность превышает 2,5 километра, но не исключено, что на самом деле гораздо больше. Центральная линия простирается на километр и уходит вглубь джунглей. И о погоде: в эти минуты в российской столице 17 градусов выше нуля. Завтра днем будет 19-21 и дожди. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
5: Здравствуйте, друзья. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это прямой эфир. Антон Челышев у микрофона. Как обычно, в это время на прямую связь со студией выходят наши друзья и партнеры из компании «Аквалайф». И я приветствую на связи со студией официального представителя компании Михаила Рудакова. Миша, привет. Как слышно?
6: Привет, Антон. Привет, Антон. Тебя слышно прекрасно. Надеюсь, и меня тоже хорошо слышно.
5: Так и есть.
6: Отлично. Ну, тогда всем желаю не только здоровья, но и хорошего настроения. Желаю также быть бодрыми, энергичными, чтобы у вас всегда хватало сил на любые добрые дела, друзья. Устраивайтесь поудобнее, потому что сегодня говорим о том, что касается каждого из нас. Мы говорим с вами о здоровье. Что может быть важнее, когда, друзья, мы здоровы, у нас и настроение хорошее, мы все полны сил, мы полны энергии, мы летим, стремимся и успеваем. И мне очень хочется, чтобы вы были именно такими, чтобы у вас были и силы, и энергия, и желание творить и жить на полную, друзья. Поэтому давайте разбираться, как сделать так, чтобы именно так и было. Если у вас не так, то обязательно дослушайте программу до конца. Что же помогает нам здоровье поддерживать? Что дает нам активное долголетие? Что помогает нам быть активными в любом возрасте? И я хочу сказать, что это, конечно же, вода, из которой мы состоим на 3/4. И касательно фактов, здесь стоит отметить, что изучением именно ионизированной воды занимаются уже давно, еще середины 20 века, и несколько научно-исследовательских институтов ими начало заниматься в Советском Союзе, изучали, как она воздействует на живые организмы. И, кстати, проводили эксперименты на хлопке и поливали поля с хлопком, да, его именно ионизированной водой. И урожаи были значительно именно там, где поливали именно ионизированной водой. А касательно сегодня, что происходит? Ионизированную воду официально изучают в клинических исследованиях при лечении сахарного диабета. Именно, да, в Японии это делают. А какие результаты они получают? А вот какие. В 2008 году ученые доказали, что всего 900 мл ионизированной воды в день, совсем немного, согласитесь. Так вот, за 8 недель улучшают чувствительность к инсулину у 67% пациентов с преддиабетом. Именно водород, который появляется в воде после ионизации, он нейтрализует свободные радикалы, главных виновников воспаления и старения. Официально молекулярный водород не является лекарственным средством, но каков же механизм? Молекулярный водород активирует PPAR-белок, который участвует в жировом обмене и чувствительности к инсулину. В 2007 году японский ученый, такой был, да, Шигео Ото, он сделал следующее открытие. Молекулярный водород – это антиоксидант, который способен проникать в клетки и в митохондрии, и нейтрализовывать там самые опасные свободные радикалы. Кстати, в Японии водородную воду уже не просто обсуждают, ее изучали и в рандомизированных клинических исследованиях у пациентов с сахарным диабетом второго типа. И, например, в Тохоку университет хоспитал сравнивали электризованную водородную воду с обычной водой и оценивали влияние на инсулинорезистентность. Кстати, в Китае водородную воду используют для реабилитации после COVID-19, потому что водород помогает снимать воспаление легких. И в России мы тоже идем этим путем. Министр здравоохранения Михаил Мурашко официально заявлял о разработке российского аппарата для ингаляции молекулярным водородом. Да? Так что ждем. Ну а пока ждем, налаживаем питьевой режим, пьем правильную воду, друзья. И тут ключевое слово «правильное». Почему правильно? Смотрите, простая вода из-под крана, там, из фильтра, из бутылки, неважно. В общем, любая питьевая вода, которая легко доступна нам, она нас, к сожалению, окисляет. То есть она поддерживает причину большинства заболеваний. Потому что именно причиной, корнем проблем со здоровьем является большинство заболеваний. Является именно окислительный стресс. Еще он называется оксидативный стресс. Представляете? То есть подавляющее большинство болезней. А если вы эту же воду, допустим, предварительно зальете в ионизатор, проионизируете, да, это на самом деле очень просто, как с чайником. Заливаете, включаете в розетку, нажимаете кнопку, и через несколько минут прибор голосом говорит, что ионизация окончена, готова вода в кувшине. Всего несколько минут, все просто. И вот если вы попьете 1 литр ионизированной воды, она не просто усвоится, да, она будет помогать в борьбе с первопричиной большинства заболеваний благодаря своим антиоксидантным свойствам, которые у нее появляются после ионизации. Весь литр, друзья, пойдет на пользу. Проникнет в каждую клеточку, проникнет в те митохондрии, о которых я говорил выше, да, и именно поэтому вы почувствуете прилив энергии. Научно доказано, друзья, и я каждый день читаю, изучаю статьи, анализирую, общаюсь с коллегами, общаюсь с врачами. И вот куда ни ткнись, везде вода, друзья. Но если нет воды, ну вот все ломается. Помните, как очень люблю эту песню, пел Эдуард Хиль? Вода, вода, кругом вода. Ей уже более 50 лет, друзья. А если вы не пьете воду, друзья, появляется туман в голове, появляется рассеянность. И вы такие думаете, ой, погода, да, ой, магнитные боли, бури. Друзья, я вам скажу так. Нет, это не погода. И больше того скажу, внутри вас непогода, внутри болото, в воде нужно движение, а когда вы не пьете воду, вода внутри вас стоит и превращается в болото. А когда вы воды не хватает, мозг, кстати, он первый реагирует на обезвоживание, именно мозг. Кстати, головные боли часто случаются именно из-за нехватки воды. И мой вам совет, если болит голова, в первую очередь попейте воды, не тянитесь сразу за таблеткой, попейте воды. Я уверен, что в большинстве случаев головная боль пройдет. Если туман в голове, трудно сосредоточиться, попьете воды и почувствуете, как пелена с глаз спала. Непростой, но если простой воды попьете, да, вряд ли это сработает. Еще раз скажу, простая вода окисляет. А ионизированной воды попьете, будь то ионизированная щелочная, будь то ионизированная водородная, сразу прилив энергии. Я именно это чувствую, и многие-многие в этом со мной согласны. И туман в голове уходит. Это отмечают все без исключения, даже самые заядлые скептики, кто хоть раз попробовал ионизированную воду. Все как один говорят об этом эффекте. Потому что это не вопрос доверия, друзья, это чистая биохимия. А когда будете пить регулярно, получите, друзья, еще больше. А что именно вы получите? Давайте разберем, допустим, как такая вода работает, к примеру, при диабете второго типа. Диагноз в России, к сожалению, очень распространенный. И, кстати, очень молодеющий диагноз. Так вот, давайте объясню образно. При диабете второго типа клетки, скажем так, глохнут, перестают слышать инсулин. А вот ионизированная вода, она насыщена молекулярным водородом, энергией, вот этими электронами, от чего и появляется в ней отрицательное ОВП, да? Она работает здесь как чистильщик. Она снижает оксидативный стресс, главную причину инсулинорезистентности. Она уменьшает воспаление в сосудах. Риск осложнения падает. Да. Де юре она не является лекарственным средством. И это в моем понимании даже хорошо. Пусть вода остается водой, но вода в воде рознь, и это нужно понимать. Нужно понимать эту разницу, чтобы наладить питьевой режим легко и с пользой. А вот теперь хочу рассказать и поделиться с вами историей из жизни. Буквально недавно к нам в эфир звонила Валентина, в колл-центр девочкам рассказала. Валентина, ей 87 лет. Она спешила поделиться, как она считает, самым важным. Ее супруг, которому 90 лет, он ощутил серьезные перемены, когда наладил питьевой режим с ионизированной водой. Вы знаете, что такое сахар 12 ммоль натощак? Не знаете? И вот лучше не знать, друзья. Но тот, кто знает, подтвердит, это катастрофа. Плюс ко всему чувство постоянной усталости, проблемы с пищеварением у него были, да, ноги еле держат. Да, можно сказать, это возраст, казалось бы, 90-й год. Но я знаю, что даже в преклонном возрасте можно чувствовать себя хорошо. И я уверен, вы найдете тоже таких людей и знаете таких людей, которые себя прекрасно чувствуют в свои немалые такие годы, да. И вот здесь ключевую роль играют, конечно, правильные привычки. Вот Валентина рассказывает о том, что когда муж ее наладил питьевой режим.
5: О том же, что после этого произошло, мы узнаем через несколько минут после того, как Михаил Рудаков вернется на связь со студией. Ну, всякое бывает, иногда эта связь может подводить. И, ну, ничего страшного, на этот случай у нас есть волшебная кнопка «Восстановить связь», она называется. И сейчас наш звукорежиссер Екатерина эту кнопку нажала, и Михаил с минут на минуту появится в эфире. Друзья, вы, кстати, тоже можете оказаться в прямом эфире и задать Миш свой вопрос, поспорить с ним, оставить свой отзыв, неважно какой, положительный, негативный. Для этого достаточно позвонить в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702. Вот теперь, Миша, тебя слышно.
6: Да, да. Отлично. Я успел начать
5: успел, да. Но на втором предложении исчез.
6: На втором аж предложении, да, ну, слушайте, я хотел сказать самое главное, что Валентина, ее муж наладил питьевой режим. О нем я хоть успел рассказать?
5: Да, о нем успел.
6: О нем успел рассказать, да. Но вот у нее тоже все стало значительно лучше, и она говорила, что у нее гипертония второй степени отступает, и она с радостью отмечает, что спустя какое-то время ее самочувствие стало настолько лучше, что смогла значительно уменьшить объем употребляемых лекарств. Вот, она практически перестала пить таблетки. Чувствует себя замечательно, друзья. И главное, появилась та самая утренняя бодрость, которой так не хватает в зрелом возрасте. Она говорит, что у нее туалет стал как по часам, да, то есть вот и наладился стул. Это, друзья, это не магия, это биохимия. Водород, еще раз скажу, он не заменяет лечение, как видите, да, но он усиливает его эффект и защищает от осложнений. А теперь посмотрите это с экономической точки зрения. Мы видим, как все дорожает. Продукты питания, техника, электроника, лекарства. Вы посчитайте, сколько вы тратите на лекарства. Теперь подумайте, вы один раз покупаете ионизатор, пьете ионизированную воду, налаживаете питьевой режим, а спустя время врач снижает вам дозировки лекарств. Вы меньше тратите на них, да? Факт. Когда ваш организм здоров, вы не тратите время на походы в больницу и аптеки, вы не тратите время на покупку лекарств. А бытовая химия тоже дорожает. А в ионизаторе вы готовите не только ионизированную щелочную водородную воду, но еще и ионизированную кислотную воду. О ней я подробнее расскажу в следующих частях. Сейчас я в конце этой части очень хочу отметить, что сегодня ионизатор воды Aqualife Premium просто по самой выгодной цене, со скидкой 10 тысяч рублей. Всего за 29 тысяч рублей, чтобы правильная вода была всегда под рукой, всегда свежая. Звоните 8 800 505 0855. И должен отметить, что это сегодня последний день распродажи на эту модель по этой цене. К сожалению, все растет, комплектующие выросли в цене, и мы должны будем поднять цены. Поэтому успевайте до 19.00, заказывайте. Тестовый период 90 дней. Звоните 8 800 505 0855.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
7: Реклама. Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. В «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «Стройсам.вл.ру».
8: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
2: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
10: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
5: Продолжается разговор о правильной воде с официальным представителем компании «Аквалайф» Михаилом Рудаковым. И, как мы уже говорили, любой из вас может принять в этом разговоре участие, если дозвониться в прямой эфир в студию по номеру 8 800 200 ровно 9702. Миша?
6: Да, спасибо, Антон. Присоединяйтесь, задавайте свои вопросы, друзья, оставляйте свои отзывы, делитесь своим опытом. Это правда здорово слышать ваши живые энергичные голоса. Если не можете дозвониться в радио «Комсомольская правда» сюда в эфир или в колл-центре, ну, стесняйтесь, можете позвонить мне напрямую, я могу вам сказать свой личный номер телефона 8 800, точнее, это 505-0855, это колл-центр, а мой телефон 8 968 456 0129. В колл-центре тоже вам его могут дать. Если есть вопросы лично мне, задавайте. Звоните. Я, знаете, уже заметил, что тот, кто начинает пить ионизированную воду, всегда бодр, полон сил и в отличном настроении. Почему? Да все просто, друзья. Такая вода усваивается каждой клеткой вашего организма. Она добирается туда, куда обычная вода просто не в силах проникнуть и буквально исправляет ваше самочувствие изнутри. И вот чем больше я изучаю тему воды и здоровья, тем больше утверждаюсь в понимании одной простой вещи. Очень многие проблемы начинаются именно на клеточном уровне. Когда клетка не получает достаточного количества воды и кислорода, она начинает работать хуже. Помните, я уже говорил в прошлой части, что простая вода из-под крана, там, из фильтра, из бутылки, неважно, любая питьевая вода, легко доступная нам, она нас окисляет, она поддерживает причину большинства заболеваний, оксидативный стресс, а именно он является причиной большинства заболеваний. А выпиваете литр ионизированной щелочной там, или ионизированной водородной воды, усваивается и приносит пользу вся вода, что выпили. И, кстати, она еще защищает и печень от жирового гепатоза, частого спутника диабета, потому что повышает защиту клеток печени, гепатоцитов, улучшает их способность обезвреживать токсины. У нас в России на эту тему в Воронежском медицинском институте имени Бурденко написана большая работа, диссертация, вывод которой такой – ионизированная вода обладает гепатопротекторными свойствами, помогает гепатоцитам, клеткам печени работать, а также ускоряет регенерацию язвенных дефектов слизистой оболочки желудка, то есть способствует ее заживлению. То есть пьете, налаживаете питьевой режим с ионизированной водой, уменьшается воспаление в сосудах, защищаете печень, улучшаете работу ЖКТ, снижаете сахар, а еще снижаете плохой холестерин, ЛПНП, тот самый плохой, да, он падает на 15,5% за 8 недель. И это итоги исследования 2008 года. Понимаете, сколько всего? Да, ионизированная вода не является лекарственным средством, но ее почему-то изучают во всем мире, в нашей стране тоже. Я за более чем десятилетний опыт погружения в тему ионизированной воды не встретил никаких отрицательных отзывов или результатов исследований. А вот положительных встречаю на каждом шагу огромное количество. И я еще раз повторю, что правильная вода, она не разделяет нас, она нас не разбирает на органы, она наоборот, она нас объединяет и помогает нам на клеточном уровне всему организму работать без сбоя. Потому что правильная вода похожа на воду внутри каждого из нас. Она бьет точно в цель, устраняя первопричину заболевания – оксидативный стресс. И вот вам примеры жизни. Сергей из Новосибирска, возраст чуть старше 50, много лет мучился изжогой. Тяжесть после еды, скачки давления, постоянные таблетки. Но добавил питьевой режим с ионизированной водой, пил регулярно. И вот спустя несколько недель, говорит, я вдруг поймал себя на мысли, что давно не вспоминал про изжогу. А позже врач даже уменьшил дозировку некоторых препаратов. И таких историй действительно очень много. Потому что, когда клетки, друзья, получают нормальную воду, организм начинает работать правильно, без сбоев, возвращаясь к правильным настройкам. Поэтому я всегда говорю, попробовать это надо обязательно. Хотя бы раз в жизни. И я уверен, что когда вы попробуете, пусть даже будучи скептически настроенным, вы почувствуете, просто почувствуете, как прекрасна такая вода. Вы почувствуете это с первых глотков и каждой своей клеточкой. Потому что такая вода похожа на воду в теле человека, похожа на воду в каждой нашей клетке. И я еще ее сравниваю с водой из горных источников, водой из ключей, из родников, где-то далеко на природе, когда вы были, находили такой источник, пили, вы чувствовали какое-то непонятное ощущение бодрости, энергии, как будто бы она вливается прямо вместе. вместе с каждым глотком в вас. Такое происходит именно с ионизированной водой. Именно это я чувствовал, да? У меня такая есть история отдельная, но если хотите, в одном из эфиров расскажу, сейчас не буду. Именно здесь я хочу сделать акцент, друзья. Я представляю завод, российский завод-производитель. Мы называемся ООО «Фабрика здоровья», у нас торговая марка «Аквалайф». Вода – жизнь, да. Сегодня, кстати, для слушателей «Комсомольской правды» действует просто беспрецедентное предложение. Только сегодня вы получаете самую выгодную скидку. Именно 25%, именно такую скидку вы получаете. Экономите 10 тысяч рублей, потому что ионизатор воды премиум для вас сегодня, именно премиум-класса, всего за 29 тысяч рублей. Такие цены бывают довольно редко, и, честно скажу, уже, наверное, не будет. Это, по сути, распродажа партии по старым ценам. На склад уже поступили новые комплектующие к ионизаторам «Аквалайф», и их себестоимость уже выше. Все дорожает, как ни крути, друзья. Но сегодня я вынужден это сказать, что последний день. Цена 29 тысяч рублей. И вы оплачиваете ее при получении. Звоните 8 800 505 0855. И что очень важно, друзья, мы не просим вас принять окончательное решение за время этого эфира. Мы не просим поверить исследованиям, о которых я рассказываю, чужим историям или мне на слово поверить. Мы даем вам возможность получить собственный опыт. Это дорогого стоит, поверьте. Вы получаете ионизатор «Аквалайф», а сегодня еще и по выгодной цене. Пользуйтесь им целых 90 дней. Живете своей обычной жизнью, готовите в нем воду, и это делать очень легко. Пьете ее всей семьей и сами решаете, останется ли прибор у вас. Принимаете окончательное решение на основе собственного опыта. Если вы поймете, что «Аквалайф» вам не подходит, вы сможете вернуть прибор, а компания полностью вернет вам уплаченную за него сумму. И на это у вас есть 3 месяца. Когда вокруг все усложняют, мы решили сделать для вас проще. Когда все требуют решить немедленно, мы даем вам целых 3 месяца, 90 дней. Когда вокруг слишком много тревожных сообщений, я хочу, чтобы сегодня прозвучала хотя бы одна, по-настоящему хорошая новость. Поэтому я твердо говорю, рисков ноль, друзья. Главное, успейте приобрести прибор до 19.00, который никуда не встраивается по максимально выгодной цене. Компактный, стильный, надежный, красивый, в новом дизайне. С анализатором, кстати, воды, с голосовым помощником, 7 степеней защиты, в том числе еще и защита от влаги в нем есть, IP54. И сегодня вы экономите, напомню, 10 тысяч рублей. Звоните 8 800 505 0855. Что входит в сам прибор? Ну, конечно же, ионизатор премиум-класса. Вы его приобретаете. Кстати, на этом ваши траты практически заканчиваются. Никаких сверхрасходных материалов. В ионизаторе иногда нужно менять мембрану, а в комплекте их аж 16 штук. То есть на долгие годы активной и здоровой жизни. Так вот, что входит в комплект? Жидкий pH-тестер для проверки качества воды, а также можно проверить закисленность своего организма по слюне с помощью этого жидкого pH-тестера. Натощак утром, да? Плюс расширенная инструкция, иллюстрированная с ответами на часто встречающиеся вопросы. Мы о вас позаботились, друзья. И в комплект положили специальную универсальную долговечную салфетку из микрофибры для ухода за прибором. Она такая приятная на ощупь, такое махровое плетение, приятное, приятное, просто чудо. Ее плотность 280 грамм на метр квадратный. Поэтому хорошо все впитывает. Как говорится, друзья, счастье в мелочах. В общем, в комплекте есть все, чтобы сразу начать. Получили, быстро пробежались глазами по инструкции, залили обычную воду, ту самую, которую привыкли использовать до этого. Разница только в том, что теперь вы эту воду сначала приготовите. Заливаете в ионизатор, пара минут и готово. Я абсолютно уверен, как только вы сделаете первый глоток, вы сразу поймете, это другой уровень, совсем другое самочувствие. Вам понравится пить воду, потому что она начинает работать и усваиваться. Она нужна организму, правда? Знаете, есть люди, которые говорят, я не люблю пить воду, она в меня не лезет, она невкусная. Так вот те, кто переходит на ионизированную воду, начинают пить с легкостью и налаживают питьевой режим, так необходимый для каждого из нас. И, кстати, вкусовые привычки изменяются в лучшую сторону. Вам меньше становится есть вредного чего-то хочется. Да? Больше, поверьте, я отказался от многого именно потому, что наладил питьевой режим. Просто это само собой произошло. Друзья, это уже многократно подтверждено, попробуйте и вы. Только сегодня до 19.00 прибор премиум-класса 29 тысяч рублей. Звоните 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. Все легко и просто. 8 800 505 0855. Если не дозвонитесь, мы перезвоним с городского номера московского, который будет маркирован как «Фабрика здоровья», там и поднимайте трубку. А давайте еще поговорим о чем. Что вы получаете, почувствуете, когда начинаете пить ионизированную воду? Современная наука сегодня говорит, что наше здоровье и молодость определяется не столько состоянием крупных сосудов, сколько капиллярной сетью. Это 100 тысяч километров микроскопических трубочек, друзья, которые несут каждую жизнь каждой нашей клетки. Представьте только, это расстояние, которое способно обойти Землю вокруг 2,5 раза. И вот когда капилляры спят или разрушаются, клетки голодают, задыхаются, даже если вы не пьете литры, если вы пьете литры обычной воды. А вот ионизированная водородная вода – это та технология, которая позволяет разбудить и восстановить эти жизненно важные русла. Вот под микроскопом изменения видны уже после первого применения. Я это видел своими глазами не раз. Просто невероятно. И на одной международной медицинской конференции, которая проходила осенью прошлого года, наши партнеры делали капилляроскопию всем желающим. И вот у тех, у кого они замечали, что хорошие капилляры, им они об этом говорили, а те говорят, а мы пьем воду из ионизаторов воды Aqualife. И нам они тоже об этом рассказали. И, друзья, этому есть научное обоснование. Я хочу о нем рассказать, но расскажу об этом уже в следующей части. А сейчас напомню, что сейчас действует предложение беспрецедентное на ионизатор воды Aqualife премиум класса, который вы можете сегодня до 19.00 приобрести по цене максимально выгодной. К сожалению, это последний день такая акция действует. 29 тысяч рублей. Экономия 10 тысяч рублей. Вместо 39 тысяч вы платите за него 29 тысяч рублей. Он готовит ионизированную щелочную, ионизированную водородную, ионизированную кислотную воду. О кислотной воде тоже постараюсь успеть рассказать в следующей части. А сейчас звоните, успейте до 19.00. 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Это выгодная инвестиция в собственное здоровье. А если не дозвонитесь, мы перезвоним с городского номера. Тестовый период 90 дней. Звоните 8 800 505 0855.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад». На радио «Комсомольская правда».
11: После вымученного и откровенно слабого второго сезона сериала «Ландыши» казалось, что проект приказал долго жить, однако создатели объявили о старте работы над третьей главой «Саги». А певица Кате Орловой, которая выходит замуж за простого русского солдата Леху. Третий сезон получил подзаголовок «Целоваться не будем». Сюжет будет развиваться одновременно и в прошлом, и настоящем. События разных лет окажутся связаны между собой. К своим ролям вернулись все основные актеры.
12: Благодаря сериалу «Ландыши» наши многоуважаемые зрители и слушатели в России узнали такие группы, как «Комната культуры» и «Beautiful Boys». Посмотрим, чем в плане саундтрека будет удивлять третий сезон. А пока послушаем те самые «Самолеты» Женя Трофимов и «Комната культуры». Самолет.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
0: Об атаках.
1: Российские системы противовоздушной обороны за прошедший день отразили одну из самых массированных атак киевского режима за последнее время. ВСУ запустили по территориям нашей страны почти 2000 беспилотников, 8 дальнобойных ракет и 4 снаряда РСЗО. Киев препятствует выборам в России, атакуя мирных жителей, о чем сообщил посол МИДа Родион Мирошник. Губернатор Подмосковья поблагодарил председателя избиркома, пострадавшую при атаке дронов. Ночью в Ленинском округе при падении обломков беспилотника был поврежден дом Натальи Санайкиной. Председателя участковой комиссии номер 1283 выбила окна и двери. Женщина получила осколочные ранения ног. Вместе с ней были четверо детей и внук. До утра они укрывались в коридоре подальше от окон. Но утром Санайкина приехала на участок, открыла его и продолжила работу. В избирательной системе она больше 15 лет. Андрей Воробьев позвонил ей лично. Он пообещал, что повреждения зафиксируют и дом отремонтируют, как и у всех пострадавших.
0: Об образовании.
1: Минпросвещение разрешило российским школьникам использовать искусственный интеллект для учебы. Ученики могут применять нейросети как помощника, составлять планы, проверять себя и готовить черновики, следует из методических рекомендаций ведомства. При этом учителям поручили следить, чтобы дети не выдавали сгенерированные тексты и готовые решения за собственную работу. В министерстве также напомнили, что школьникам строго запретили передавать цифровым сервисам личные данные.
0: Обо всем.
1: Ну а в Китае создали ИИ-роботов для борьбы с сорняками без химии. Лазерные комплексы, работающие под управлением искусственного интеллекта, позволяют полностью отказаться от вредных химических пестицидов. Система использует умные камеры и алгоритмы распознавания объектов, пишет China Daily. Нейросеть с высокой точностью отличает сорную траву от полезных агрокультур, после чего точечно выжигает ненужные растения лазерным лучом, не повреждая будущий урожай. Новая технология уже вызвала интерес за рубежом. Первые партии китайских роботов-пропольщиков успешно экспортированы в Австралию, где их тестируют крупные местные фермы.
0: О валютах.
1: Официальный курс доллара на выходные и понедельник – 84 рубля и 20 копеек. Евро стоит 96 рублей 67 копеек. Курс юаня – 12 рублей 57 копеек.
0: О погоде.
1: В эти минуты в российской столице 17 градусов выше нуля. Осадков сегодня не ожидается. Завтра днем синоптики обещают плюс 19, плюс 21 градус и дожди. Со следующей недели они начнутся в столице и будут идти до воскресенья. В Санкт-Петербурге в эти минуты плюс 14 градусов. Завтра днем будет плюс 15, 16, дожди и грозы. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
0: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
2: Продолжается разговор о правильной воде с официальным представителем компании «Аквалайф» Михаилом Рудаковым. И в этом разговоре любой из вас может принять участие. Как мы уже говорили, позвонив в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702. Миша.
3: А я продолжу. Я закончил прошлую часть на том, что на международной конференции, которая проходила осенью прошлого года, делали людям, всем желающим, капилляроскопию, а именно от них зависит в том числе наше здоровье, потому что именно по ним проходит, ну, приходит и кислород в мозг, да, и вообще в каждую клеточку нашего организма. И вот когда капилляры в хорошем состоянии, то и здоровье тоже наша под надежной защитой. И вот когда делали капилляроскопию на этой международной конференции, многие из тех, большинство из тех, у кого были хорошие капилляры, отмечали, что они пьют воду, приготовленную в ионизаторах воды «Аквалайф», наладили питьевой режим. И вот я сказал, что расскажу, какое же научное обоснование этому. В журнале «Диабет» в 2022 году вышло исследование. Молекулярный водород стимулирует выработку фактора роста сосудов у пациентов с диабетом, запуская ангиогенез, рост новых капилляров. Плюс еще водород снижает оксидативный стресс, о котором я говорил уже сегодня и буду всегда говорить для того, чтобы все услышали простую, но очень важную мысль. Да, вода не является лекарственным средством, но давайте напомню, что оксидативный стресс – это первая причина большинства заболеваний. И не важно, как называется ваша болезнь, важно, что корень у нее один. И когда вы начинаете пить, налаживать питьевой режим с ионизированной водой, именно водородной там, или ионизированной щелочной водой, это вода антиоксидант, которую вы готовите из обычной питьевой воды, вы работаете именно с корнем проблем со здоровьем, потому что ионизированная вода обладает антиоксидантными свойствами за счет наличия в ней электронов, отрицательно заряженных частиц энергии, так нужных нам, да, и молекулярного водорода. После ионизации вода из окислителя становится восстановителем, все просто. Поэтому попробуйте. Таких цен, друзья, больше не будет. Комплектующие, которые мы закупали по старым ценам, заканчиваются. И все, приборов по такой цене больше не будет. Звоните прямо сейчас, не откладывайте на завтра то, что нужно и важно сделать сегодня. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. Если не дозвонитесь, вам скажут, что операторы там все заняты. Да, мы обязательно увидим ваш неотвеченный, поэтому перезванивать будем не с 800-го номера, а с городского номера московского, в коде 499. Главное, помните, что мы по закону маркируем, и маркировка идет, наше юридическое название такое, фабрика здоровья. Вы эту надпись увидите, когда получите от нас звонок, друзья. Так что поднимайте трубку. Еще раз говорю, сегодня последний день акции. Самая выгодная цена на ионизатор воды Aqualife премиального класса, который готовит ионизированную щелочную воду, ионизированную кислотную воду в разных режимах и воду водородную по цене 29 тысяч рублей. Звоните 8 800 505 0855. Прибор никуда не встраивается. Прибор с голосовым помощником, с анализатором воды, 7 степеней защиты, в том числе защита от влаги, IP54. Друзья, это стоит попробовать. Это инвестиция, хорошая инвестиция в свое здоровье. А рисков ноль, потому что мы даем вам тестовый период 90 дней. То есть в течение этого времени, 90 дней, вы пользуетесь прибором, но в любой момент можете вернуть, а мы вернем все деньги до копейки. Сегодня ионизатор воды Aqualife, повторю, премиум-класса, просто по самой выгодной цене со скидкой 10 тысяч рублей. Всего за 29 тысяч рублей. Звоните, успевайте до 19.00, чтобы правильная вода была всегда под рукой. Буквально несколько минут из обычной воды окислителя она становится водой восстановителем. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. Давайте еще успеем разобрать исследование на тему водород против артрита. Мы уже с вами говорили, что водородная вода работает на клеточном уровне, она гасит воспаление, помогает росту новых капилляров. Вы это только что услышали. Так вот, она не является при этом лекарственным средством, не заменяет лечение, но сейчас конкретно об исследовании, которое провел японский ученый Тору Исибаши. Оно было опубликовано еще в 2012 году. Его ценность в том, что оценивали не просто субъективные ощущения, как я себя чувствую, а конкретные лабораторные маркеры. Всего взяли в этом исследовании 20 пациентов с ревматоидным артритом. Это хроническое воспаление, при котором иммунная система атакует собственные суставы, разрушая хрящи и кости. Люди пили, внимание, всего 530 миллилитров водородной воды в день. Да, воды, насыщенной молекулярным водородом. Это ведь немного, согласитесь. 4 недели пили, потом перерыв, плюс еще 4 недели пили. И вот какие результаты получили. Первое. Снизили маркер окислительного стресса на клеточном уровне. То есть, если простыми словами, уменьшилась та самая ржавчина внутри организма. Слово «ржавчина» я беру здесь в кавычки, использую ее для более образного понимания оксидативного стресса. То есть, уже после первого месяца уровень гидроксидезоксигуаназина в моче снизился на 14,3%. Вывод. Водород действительно проникает в клетки и нейтрализует свободные радикалы, которые разрушают ткань. Второе. Упала активность болезни по индексу DAS-28. Это индекс, который ревматологи используют во всем мире. Он учитывает количество болезненных и опухших суставов, анализ крови и общее самочувствие. Показатель снизился с 3,83, это очень высокая активность, до 3,2, что уже соответствует средней и низкой активности. А во второй месяц, друзья, показатель снизился еще больше, приблизившись к ремиссии. Что это значит, друзья, на практике? Люди реально стали чувствовать себя лучше. Меньше боли, меньше отеков, больше движения. И движение стало приносить удовольствие, а не боль. И третье, это особенно интересно. Ученые отдельно посмотрели на 5 пациентов с ранним артритом. То есть те, которые болеют меньше года, без специфических антител. У таких пациентов прогноз обычно лучше, терапия срабатывает эффективнее. Так вот, у всех 5 наступила ремиссия, а у 4 из 5 к концу исследования симптомы исчезли полностью. Полностью, друзья. Это, конечно, не значит, что водород вылечил их навсегда, но он дал мощнейший толчок, чтобы организм сам начал справляться с воспалением. А как это объясняется? Молекулярный водород, который присутствует в ионизированной воде, друзья, почему она и является восстановителем? Это антиоксидант, который проникает прямо в митохондрии и выборочно гасит самые опасные свободные радикалы, гидроксильные, те самые, которые запускают разрушение при артрите. А что это значит для нас с вами? Водородная вода – это не просто маркетинговая история и не пустые обещания. Ее свойства изучают ученые, друзья. Проводятся клинические исследования, и мы уже имеем реальные данные о ее воздействии на организм. Более 2000 исследований уже проведено. Да? Да, ионизированная водородная вода де юре, ионизированная щелочная вода де юре не являются лекарством, лекарственным средством. Но я никогда не устану говорить. Я считаю, что пить ионизированную водородную воду, ионизированную щелочную воду – это самый легкий, это самый простой и самый экологичный, что важно, способ помочь своему организму справляться с оксидативным стрессом. А он, напомню, вызывает и жировой гепатоз, и артрит, и диабет, и гипертония.
2: И, на самом деле, еще множество других патологий, Миша именно это хотел сказать, но вновь исчез со связи, но это не вина Михаила, это как раз-таки проблемы со связью, которые наблюдаются в последнее время, и вновь нажимается кнопка «Восстановить связь» с Михаилом Рудаковым.
4: Вот какой
2: эффект достигнут. Миша вернулся моментально.
4: Да, на самом важном я отвалился, но я хочу сказать, что действительно, еще раз повторю, что большинство всех заболеваний... Меня слышно через компьютер?
2: Да. Скажи. Нет, сейчас пока по телефону мы тебя слышим, Миша.
3: Так вот, большинство заболеваний вызвано именно оксидативным стрессом. И вот чтобы с ним бороться, нужен мощнейший антиоксидант, чтобы воздействовать именно на первопричину заболевания. Да, еще раз скажу, не является лекарственным средством, де юре, да, но факт остается фактом, то, что наладить питьевой режим с такой водой легко, и то, какие результаты получают, ну, вы сами видите, да. Наука сегодня, друзья, не знает антиоксиданта мощнее, чем молекулярный водород. Вот и все. Никаких противопоказаний, что очень важно. Вот и ответы на все вопросы. Налаживайте питьевой режим с такой водой, и это одно удовольствие. Ее легко пить, потому что она похожа на воду в теле человека. Организм ждет именно такую воду, и поэтому ее хочется пить. Не верите? Проверьте сами, попробуйте. Наша компания предоставляет вам тестовый период 90 дней. Как это работает? Звоните 8 800 505 0855, заказывайте ионизатор, получаете, оплачиваете, оплата при получении, да? Ставите в календаре галочку «День получения». С этого дня начинается отчет. В течение этого времени, 90 дней, вы пользуетесь прибором, готовите воду, пьете, наблюдаете за собой, а дальше решение за вами. Либо оставляете, как делает большинство, либо решайте, что не подошло, не зашло, не понравилось. Да, возвращайте нам на любой день. 88, 75, 63, неважно. Мы возвращаем все деньги до копейки без вопросов, друзья. А сегодня меня аж дух захватывает. Просто невероятное предложение для слушателей «Комсомольская правда». Супер распродажа партии товара по ценам прошлого года, друзья. Все, что осталось по этим ценам. Ионизатор премиум, ионизатор «Аквалайф», который никуда не встраивается, по суперцене 29 тысяч рублей вместо 39, который готовит и щелочную, и кислотную, и водородную воду, друзья. Три в одном. И вы готовите каждую из них по мере необходимости. Вот кислотная вода, успею, может быть, еще пару слов о ней сказать, она имеет прекрасные антисептические, антимикозные, антибактериальные свойства. Там прополоскать горло, вот не дай бог оно заболело, да, промыть нос, приготовить высокую концентрацию, обеззаразить руки. Без химии, только правильная вода с правильными свойствами, экологичный способ. Кстати, ионизированная щелочная и ионизированная кислотная вода получается из обычной питьевой воды одновременно. Ионизированную щелочную пьем, да, кислотную используем наружно, умываемся, там, прижимаю, приводим кожу лица в порядок. Женская гигиена, просто кислотная вода, перхоть, мойте голову, втирайте кислотную воду. Мужчин, друзья, после бритья лучше любого бальзама работает кислотная вода, нет никакой аллергии и раздражения. Один ионизатор, один прибор, одна покупка, и вы заменяете огромное количество разных средств. Кстати, она не жжет, не сушит кожу, не вызывает привыкания у бактерий. При этом убивает все, что должно быть убито. Для бытовых нужд тоже незаменимое средство. Влажная уборка с ней – это то, что нужно. Мытье окон, стекол, зеркал, и все блестит. И знаете, что интересно? Зайдите на маркетплейс, и бутылочка кислотной воды, она там продается, называется «Анолит». Ее за пол-литра можно приобрести там около 300 рублей. Посмотрите и увидите. А тут она всегда свежайшая, свежайшая, она более эффективная. Так что успевайте, заказывайте ионизатор воды «Аквалайф» на тестовый период 90 дней, успейте до 19.00, звоните 8 800 505 0855. Сегодня последний день акции. 8 800 505 0855. Не понравится, просто вернете, друзья. Но я уверен, вам понравится. 8 800 505 0855. Слушайте радио «Комсомольская правда» и будьте здоровы.
0: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
5: понедельника по
6: пятницу. Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
7: Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.похоронка60.
8: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
10: А знаете ли вы что?
11: Константинопольский Стамбульский университет в 1918 году выдвинул Ленина на Нобелевскую премию мира. Правда, в тот год она не присуждалась.
12: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Экономика на радио КП.
13: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире наш ежедневный обзор самых интересных экономических новостей. И сегодня мы поговорим о том, как получать больше денег. Оказывается, те специалисты, которые в своей работе регулярно используют искусственный интеллект, зарабатывают намного больше, чем если бы они им не пользовались. Таковы результаты исследования Высшей школы экономики. И чем выше квалификация работника, тем больше прибавка. Если работать на невысоких и средних позициях и при этом использовать нейросети только лишь эпизодически, заработок вырастет в среднем на 17%. А у топ-менеджеров, которые регулярно обращаются за помощью к нейросетям, прибавка зашкаливает за 41%. Самая большая отдача в плане зарплат от использования искусственного интеллекта в технологических сферах, например, в программировании. Надо сказать, что нейросети пока еще не сели за каждый рабочий стол. Из 10 тысяч опрошенных 11% ответили, что пользуются ими иногда, а регулярно обращаются к помощи искусственного интеллекта лишь 1,6% опрошенных. Как правило, это молодые люди до 32,5 лет с высшим образованием. Большинство пользователей искусственного интеллекта работают в сфере IT, а также в средствах массовой информации, в юриспруденции, финансах, науке и культуре. Так за счет чего же у пользователей вырастают доходы? Как объяснила нам один из авторов исследования, старший научный сотрудник лаборатории исследований рынка труда Высшей школы экономики Ксения Рожкова, в первую очередь это происходит за счет повышения производительности труда. Например, использование нейросети сокращает время на написание текста на 40%, а на написание кода на 50%. То есть за рабочее время нейросети помогают выдать больше продукции. Отсюда и рост заработка. Кроме того, по словам эксперта, здесь работает механизм отбора. Инструменты искусственного интеллекта чаще всего применяются на высококвалифицированных рабочих местах, на которых люди и так получают хорошие деньги. А за более детальной информацией по теме мы обратились, правильно, к искусственному интеллекту. Как объяснила нам одна известная нейросеть, искусственный интеллект отлично берет на себя рутину. Генерирует черновики текстов, пишет код, анализирует большие массивы данных, создает изображения или видео. Например, фрилансеры генерируют тексты, дизайн, видео и другой контент быстрее и берут больше заказов. Журналисты расшифровывают аудиозаписи интервью, повышая скорость подготовки материала. А маркетолог может через нейросети быстро сгенерировать 10-20 вариантов заголовков и текстов объявлений. И когда рутина автоматизирована, у человека появляется время и силы, чтобы сфокусироваться на более сложных, важных или креативных задачах. Все это вместе и приводит к увеличению заработка. И еще сегодня мы поговорим о том, как изменились наши расходы на еду. Россияне стали тратить больше денег на продукты, причем увеличился спрос именно на более дорогую еду. К такому выводу пришли в аналитической компании «Энтек». По расчетам аналитиков, в первом полугодии продажи еды в тоннах выросли на 2 с лишним %, если сравнивать с таким же периодом прошлого года. А продажи в деньгах увеличились почти на 6,5%. И дело не только в том, что еда подорожала. Продовольственная инфляция за это время составила всего 2%. Получается, что оставшиеся затраты пришлись именно на изменение наших пристрастий. Мы стали выбирать еду подороже. Например, продажи рыбьих тушек снизились на 8%, а продажи филе подскочили на целых 38%. Продажи мяса снизились на 2%, тогда как дорогая колбасная нарезка прибавила 13%. А еще мы полюбили себя баловать, даже не просто вкусненьким, а самым вкусненьким. Например, продажи шоколадных плиток снизились на 15%, а вот премиальные марки показали рост на 65%. Если говорить про еду, которая считается полезной, то оливковое масло прибавило 19%, при том, что другие растительные масла на 2% упали. Еще один момент, на который обратили внимание исследователи, это приверженность конкретным маркам. Люди готовы взять упаковку поменьше, переключиться с одного продукта на другой, но не изменять проверенному и любимому бренду. Как объяснили аналитики, все это опровергает сценарий тотальной экономии. Если бы речь шла о кризисе на рынке питания, то мы бы не увидели огромного количества примеров, когда люди переходят на более дорогие, интересные и вкусные продукты.
5: Экономика на радио КП.
10: Доля маркетплейсов по итогам января-июня в выручке российского мебельного рынка увеличилась на 7%.

0: Такой сигнал продаж, как маркетплейсы, удобен прежде всего покупателям.
1: Мебель, как любой товар народного потребления, да, это не статичные каналы продаж, они меняются. Допустим, там еще 6 лет назад никто всерьез не ожидал такого взрывообразного роста на продаж на маркетплейсах. Но e-commerce, то есть собственные онлайн-магазины, специализированные площадки, все, конечно, собирались развивать производители, продавцы мебели в том числе. Да, спрос на маркетплейсах, он рос сильно, спровоцировал, соответственно, сбыт через эти каналы.
0: Продажи мебели на Wildberries в январе-июне выросли на треть год к году, говорят в компании. По данным Яндекс.Маркета, в первой половине этого года самый выраженный рост продаж отмечается у кухонной мебели на 20%. При этом самим мебельщикам не всегда выгодно реализовывать продукцию через этот канал, отмечает в разговоре с радио «Комсомольская правда» президент Союза продавцов маркетплейсов Андрей Пасынков.
2: Все не в восторге от того, что много брака, много поломок при доставке. Вы же понимаете, что мебель – это покупка один раз. То есть один раз шкаф собрал, разобрал, он уже не будет прежним. То есть он уже в два раза его, значит, так же надежно не собрать. И поэтому, если кому-то что-то не нравится после сборки, то обратно приезжают просто дрова.
0: А еще ценовая политика маркетплейсов зачастую вынуждает продавать мебель практически без наценки. При этом сохраняются довольно высокие издержки, добавляет Тимур Иртуганов из Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности.
1: Зачастую эффект от продажи, да, коммерческий для производителя, это касается не только мебельщиков, кстати говоря, да, он минимален. Для нашей отрасли, в частности, если говорить про удобство для производителей, да, с одной стороны, у кого-то это позволило увеличить объемы производимой продукции, но с другой стороны, очень сильно снизилась маржинальность и рентабельность таких продаж. То есть денег у мебельщиков на самом деле стало меньше.
0: Продажи мебели через маркетплейсы, потенциал этого канала почти израсходован, прогнозирует эксперт. Если дальше и будет рост, то небольшой. Производители мебели будут стараться развивать другие каналы сбыта своей продукции. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
3: В России начали выпускать электромобили «Атом» для первых клиентов. В планах до 10 тысяч машин в 2026-2027 годах. Уровень локализации достигает 70%. Запас хода электромобиля до 500 километров. Мощность 204 лошадиные силы. Доступны 5 цветов. Первые клиенты уже получают машины по предзаказам. Полная стоимость электромобиля почти 4 миллиона рублей. С господдержкой выходит немногим более 3 миллионов. О перспективах нового российского электрокара в интервью Радио КП рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
4: Перспективы определенно есть у любого автомобиля и у любого электромобиля. Да, все всегда складывается из двух простых составляющих. Это сам товар, его суммарные потребительские качества и цена этого товара. Атом назвать дешевым товаром нельзя. 4 миллиона рублей или около того. Даже с учетом госсубсидии получается 3 миллиона с маленьким хвостиком. Это не дешево, это понятно. И также понятно то, что первоначальный спрос на эту машину есть. Потому что интересы большой есть, по-прежнему остаются предварительные заказы на эту машину, даже с предоплатой. И потенциал есть, но потенциал в моменте, вот сейчас. Важно обеспечить не только спрос и продажи автомобиля в тот момент, когда он появляется на рынке, важно обеспечить так называемый возобновляемый спрос, чтобы интерес не поговорить, а интерес купить, приобрести машину, он сохранялся не только осенью 26-го года, но и в 27-м году, и в 28-м, и так далее. И желательно, чтобы этот спрос рос. Можно ли обеспечить этот спрос? Тут вот большой вопрос, да, потому что все будет зависеть от многих факторов. От реальной покупательской способности населения, от ситуации ценовой на рынке. Потому что все машины все равно дорожают, а вдруг «Атом» не будет дорожать. Мы этого не знаем. От ситуации на бензиновом рынке, да, что там будет у нас дальше топливом, тоже зарекаться очень сложно.
3: Осенью 2026 года электромобили «Атом» могут запустить в пилотном режиме в столичном каршеринге. А еще электрокар был включен в реестр такси. Автоэксперт Ян Хайцер считает, что автомобиль дороговат, поэтому не понимает, кто целевая аудитория «Атома».
5: Как я полагаю, что это маленький городской автомобиль, который, в принципе, вполне может быть удобен. И он может оказаться и в такси, и в каршеринге. Но, с другой стороны, мы понимаем, что во главу угла для таких компаний является стоимость этой машины и, соответственно, срок ее окупаемости. Это наиболее важный вопрос. В конечном итоге, кто будет его покупать, конечного потребителя частного, да, здесь сложный вопрос, потому что цена достаточно большая и учитывая

0: учитывая размер назначения, а это такой, ну, я бы ближе его приравнял к такому городскому кейкару. Цена достаточно велика, и здесь очень и очень на любителя. Кто готов заплатить эти деньги и получить не так много автомобиля?
1: Прототип электромобиля «Атом» показали еще весной 2023-го. Запуск откладывали несколько раз. Сначала на весну 2026-го, потом на конец июня. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: У мужчин среднего и старшего возраста нередко встречаются проблемы, о которых говорить как-то неловко, но надо. Речь сегодня пойдет о том, с каких вроде бы незначительных признаков начинается такая беда, как неконтролируемое мочеотделение у мужчин. Начинается все, как правило, с частых визитов в туалет. Следом добавляется затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. Как следствие, может переполниться мочевой пузырь и возникнуть неконтролируемое подтекание. Причина обычно связана с возрастным снижением тестостерона. От этого у мужчин после 50 может разрастаться соединительная ткань простаты. Железа увеличивается и пережимает проходящий сквозь нее мочеиспускательный канал. Здравый смысл подсказывает, что не дожидаясь первых признаков, надо обезопасить себя. Попробуйте Стопинор. Это уникальный инновационный европейский продукт для простаты. Действие его активных веществ направлено на поддержку ее размера и мочеиспускания. Узнать больше о Стопиноре вы можете по номеру *125. Звоните с мобильного *125. Звонки по России бесплатные и анонимные *125. Стопинор создавался специально для возрастных мужчин, чтобы поддерживать уровень тестостерона, а значит и работу простаты, и нормальное мочеиспускание, и сексуальное желание, и возможности. Таким образом, Стопинор может оказаться полезен всей мочеполовой системе и продлить годы сексуальной активности мужчины. Подробнее узнать о Стопиноре можно по номеру *125. Звоните с мобильного *125. Звонки по России бесплатные и анонимные. Биологически активная добавка лекарственным средством не является.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. В Москве 15 часов, в Екатеринбурге 17, в Хабаровске 10 вечера, в Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О выборах.
4: Глава ЦКЛА Памфилова заявила, что допустившие нарушения во время выборов члены избирательных комиссий не смогут рассчитывать на защиту, их не прикроют. Об этом она сказала на брифинге в информационном центре ЦИК. Накануне трех членов ЦИК в Мариэл отстранили от работы после подтверждения факта вброса бюллетеней в ящик для голосования, сообщала глава республиканского избиркома. Тем временем явка на выборах в Госдуму превысила 50%. С 18 по 20 сентября в России выбирают депутатов Госдумы и составы законодательных собраний в 39 регионах. Выборы высших должностных лиц проходят в Мордовии, Туве, Чечне, Белгородской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях. Сообщение с пометкой «Срочно» депутаты парламента Северной Осетии избрали главу региона Сергея Миняйла на второй срок.
2: О Ближнем Востоке.
4: Вооруженные силы Ирана обладают данными о том, что США готовятся возобновить в ближайшее время военные действия против Исламской Республики. Об этом сообщил центральный штаб Хатам Аль-Анбия иранских вооруженных сил. Отмечают, что согласно полученной информации, штаты, стремясь прикрыть свои поражения и добиться мнимых успехов в войне, которая была начата с опорой на ложь и инсценировки Израиля и продолжается путем обмана и уловок, вновь решили, получив зеленый свет от некоторых стран региона, возобновить боевые действия против Ирана. В Тегеране предупредили, что ни одно из государств, которые поддержат новую агрессию Вашингтона, не сможет более рассчитывать на сдержанность или благородство со стороны вооруженных сил Исламской Республики.
2: О помощи.
4: Под Новосибирском прохожий спас двухмесячного ребенка из горящего дома. Владимир Загитов вызвал пожарных и поспешил на выручку. Вылил на себя ведро воды и бросился в огонь. Многодетная мама смогла выбраться на улицу с двумя детьми, сообщили в МЧС. Но в горящем доме остался самый младший двухмесячный ребенок. Его-то и спас Владимир. Сейчас медики оказывают им всю необходимую помощь. По предварительной версии, на веранде замкнула электропроводку.
2: Обо всем.
4: Ученые проверили старое крылатое выражение о том, что все дороги ведут в Рим, и пришли к выводу, что на самом деле нет. Исследователи изучили около 300 тысяч километров дорог Римской империи и выяснили, что дорожная сеть сводилась не к вечному городу, а к Анкаре, Стамбулу и Антакье. По словам ученых, хоть Рим и был доминирующим городом, но он никогда не был центральным в дорожной сети. И о погоде. В эти минуты в российской столице 17 градусов со знаком «плюс», завтра до 21 градуса и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
5: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. На связи Александр Зимовский, медиаконсультант. Телеграм-канал Зимовский. Здравствуйте, Александр Леонидович. Давайте повоюем с НАТО хотя бы вот эти следующие 11
6: запросто.
5: Минут. А что вы запросто? Что вы так уверены, что там незамеченным пройдет для нас?
6: Ну,
5: запросто.
6: У нас же все уверены, что НАТО на нас не нападет, поэтому
5: кто
6: душевное
5: уверен?
6: Спокойствие полное.
5: Подождите, мы уверены, что мы на НАТО не нападем, по крайней мере, если слушать наших официальных лиц. Мы на НАТО не собираемся нападать. А кто уверен в том, что они на нас не нападут, это я даже не знаю. Я вот не уверен. Вы уверены?
6: Нет, я как раз уверен, что они на нас нападут первыми и очень скоро.
5: О, скоро. Это когда, зачем, почему, как?
6: 27-й год по расчетным оценкам, хотя сами они собирались, так сказать, в своих документах указывать, что готовность к войне полная должна быть в 30-м году, но я не думаю. Вообще к войне никто никогда не готовится в те сроки, которые называются, а по их расчетам к 27-му году наступит так называемый кризис, связанный с войной на истощение, то есть истощение достигнет некого своего порога, когда Россия будет уязвима по ряду направлений. Ну, в частности, всегда называются Калининград и Крым. Поэтому попытка отнять Крым и вернуть Калининград Германии или там полякам, кто на него, кто быстрее доберется, это у них никуда не делось желание,
5: оно
6: только обостряется.
5: Я понимаю, что Япония не в НАТО, но тем не менее нам противостоит. Курилы, особенно активно они заговорили об этом сейчас. Так что я бы не сбрасывал со счетов.
6: Женщина активная такая.
5: Премьерка,
6: потому,
5: да.
6: Потому что даже Владимир Путин вспоминал, что когда был Коба Аба, если не ошибаюсь, премьер
5: Синдзо Аба.
6: Синдзо Аба,
5: да. Его потом, как вы знаете, на встрече с избирателями застрелили, помните, да? Вот. На всякий случай, просто к сведению. Да.
6: На каждого Аба найдется свой самурай, как я понимаю.
5: На каждого Сузуки поэтому... у нас найдется по базуке, да. Мы тоже помним.
6: Хорошо. Да, теперь нам еще придется Nestle, очевидно, рифмовать с вами, да. Но так или иначе, говоря о том, скоро ли война с НАТО, я все-таки скажу из того, что 27-й год является критическим для этого. То, что вы меня поправили, что мы к ней не готовимся. Нет, конечно, мы к ней готовимся, но уверенность в том, что они якобы не посмеют, она присутствует не меньше, чем в 41-м году, где-то так, числа июня 17-го, что они не посмеют.
5: А в чем логика? Логика в чем? Зачем?
6: Мы ядерная держава, мы гарантируем им полное уничтожение, так сказать, со второго раза, если они первыми ударят. Значит, со второго раза, там, как мы знаем, не будет ни Риму, ни Парижу и больше никогда. Поэтому мы рассчитываем, что страх европейцев или то, что они называют вместо страха прагматизмом, заставит их как-то одуматься. Ну вот. Предыдущие 5 лет, с 22 года, они как-то ничего не показывают. Никакого европейского прагматизма за эти годы мы не увидели. Мы, напротив, увидели там... В Германии, например, там галимый реваншизм, то есть практически фашист. В Италии Джорджа Мелони, хотя там рукоплескали, что она очень сильно правая будет, она вообще это Муссолини в брюках там или в юбке, не знаю. Она и потомком его, кажется, является, как идеологическим, там, каким-то генетическим. Поэтому, в принципе, в Европе все идет к тому, что там будет доминировать, если не такой галтелый бандеровский нацизм, как на Украине, то вполне себе цивилизованный европейский фашизм. Ну, Англию мы не рассматриваем как Европу, они же там остров, Альбион, но там тенденция еще и похуже. Спасибо.
5: Но давайте рассмотрим вероятность. Ну, допустим, Калининград, вот у нас не остается выбора, если они вдруг действительно покусятся на Калининград, не остается выбора, кроме применения какого-то ядерного оружия. Правильно ведь? Ну, просто потому, что туда какие-то пожарные бригады не закинешь для того, чтобы они начали выбивать врага. Пожарные бригады в смысле спецназ. Как-то сделано было под Курском.
6: Я вас прекрасно понял. У нас же там доктрина должна сразу сработать. Доктрина и основные положения ядерной безопасности России, они вообще не предполагаются.
5: Ну, вы же понимаете, что это, скажем так, ну, как доктрина доктрины, но вот под Курском мы на доктрину не опирались. Мы решили противника, это был правильный ход по итогу, все-таки выпинать с территории другими средствами, не ядерным оружием.
6: Я не думаю, что куряне Суджанского района согласятся с нашими тезисами о том, что решение было правильно. Но, тем не менее, Украина не ядерная держава до сих пор. Это, может быть, скоро прекратится, она станет ядерной. Но, тем не менее, та же доктрина не предполагает применение ядерного оружия против неядерных государств. Но я не связываю эти две точки, вы абсолютно правильно их разнесли. Курск одно, а ядерная доктрина против НАТО – это другое. Извините за пошлость. Вот. Поэтому говорить о том, что спецназ начнет как-то там пытаться оккупировать Калининградский
5: анклюз... Наоборот, туда не забросишь для того, чтобы
6: да, противника спецназ. Да, я об этом и говорю, что да. Если реального калининградского спецназа не хватит там для того, чтобы принять необходимые меры и выиграть первые там трое-пять суток войны, то, естественно, ядерный удар, он обязан быть произойти.
5: Угу.
6: У нас нет других средств.
5: Там, подождите, мы, получается, да. Против ограниченного количества стран в Европе можем применять. Только против Франции, да, я правильно понимаю?
6: Если я думаю, что доктрину. Первоначальными целями, даже я не думаю, а скорее всего считаю так, что целями будут те страны, которые располагают ядерным оружием.
5: Германия, Франция.
6: Великобритания. В Германии нет ядерного оружия.
5: А оно там хранится.
6: Американское, да.
5: Нет, там французское и американское. Там французское и американское.
6: Речь о том, кто может применить без всякой оглядки на американцев. Это только англичане и французы. А все остальное ядерное оружие там не принадлежит странам хранения.
5: Но просто дело в том, что активнее всех готовится к войне с нами Германия.
6: Ну, ей сам Бог велел, он там Юга-Раллис.
5: Да-да-да, понимаю, в чем дело, а мы против неядерных не можем. Срочно давайте перепишем доктрину. Как-то неправильно получается.
6: А мы узнаем, что там отковали гномы русские там или баварские ядерное оружие. Совершенно случайно.
5: Нет, если хранится, будем считать, что есть. Там же все как бы имеется. Это просто им не принадлежит. Но на складах там все это есть. И средства доставки в том числе есть.
6: Да, она является местом хранения, а значит, гипотетически местом старта носителей ядерного оружия или ядерных ракет определенной дальности. Там нет стратегических ракет.
5: Угу. Ну и в этой связи только Франция, получается, Великобритания, ну и немножко Германия. То есть круг сужается. Соответственно, да, нападает НАТО, а бить можно только по ограниченному количеству целей.
6: Ну, полякам надо навешать за борзость, а прибалтам тактически надо их это привести к нормальному бою. То есть никто не уйдет обиженным. Я уверен, что если заваруха такая начнется, то в НАТО никто не уйдет обиженным.
5: Соответственно, надо подумать над тем, мне кажется, сейчас как бы этого не допустить. Вы не находите? А то нас слушают европейские партнеры и думают, батюшки, о чем они там говорят? Надо готовиться усиленней. Давайте порассуждаем лучше о мире. Ну,
6: хорошо, я согласен рассуждать о мире, но дело в том, что медиа европейских стран, и стран НАТО и не НАТО, они гораздо более, скажем так, не сдержаны в своих оценках и перспективах ядерной войны, чем мы с вами сегодня вот в этой десятиминутке. Мы, в принципе, просто тут обмениваемся шутками, прибаутками, а там люди на полном серьезе целыми институтами работают, публикуют доклады, размечают цели на территории России, говорят, что половина целей уже выявлена благодаря украинской войне, там у нас все нанесено, мы даже знаем, сколько там чего осталось, и они это реально делают, потому что они хохлам помогают разведданными. И мы сталкивались с тем, когда хохлы наносили удар конкретно по почти по полуядерным арсеналам и даже по аэродромам, где носители стоят ядерные. Это же было. Поэтому говорить о том, что мы тут их пугаем, а они нас нет, нет. Мы гораздо миролюбивее, чем НАТО, и чем может казаться нашей публике. Мы, в общем-то, очень сдержанно себя ведем, и даже с Украиной мы ведем себя очень сдержанно.
5: И могли вот, бы и по... Ну, мы же говорим, что война с Европой будет короткой. И еще мы говорили, что это мы с Украиной хирургически, а с этими мы, значит, не будем, ну, как это сказать, нежничать.
6: Там, наверное, не будет с ними не хирургически, а как это, эвтаназия у них будет.
5: Вопрос следующий. Смотрите, пожалуйста. У нас есть ядерное оружие, у них есть ядерное оружие. Смысл нападать друг на друга?
6: Вообще-то ядерное оружие всегда считалось с момента того, как товарищ Сталин приобрел бомбу и испытал ее, оно быстро перестало оружием прямого действия, превратилось в фактор
5: оружие сдерживания.
6: И все. Да, и все годы, допустим, после 49-го и до 1991 года ядерное оружие рассматривалось именно как гарантия того, что оно не будет применено. Но сейчас очень многие факторы, которые основывали эту доктрину, они просто испарились. Ну, во-первых, мы ведем большую европейскую войну, не надо отрицать этого, это руководство подтверждает. Мы воюем со всей Европой. Ну, не важно, что там исполнителями являются хохлы. По факту мы воюем со всей Европой, с Америкой, с Канадой, потому что их участие прямое техническое, арсенал демократии, так называемый, он же там это пилит, строгает, отправляет на фронт, убивает наших людей, убивает не только на фронте, убивает лук. Мы же знаем, что прекрасно, что без западной поддержки украинская война закончилась бы несколько быстрее, чем сейчас. Я не говорю, что в считанные 3 дня, но, тем не менее, результат был бы более быстрый и совсем другой. Поэтому вмешательство Запада в войну, его прямое участие, оно существует, и планы введения войск на Украину для того, чтобы они были отправлены на Восточный фронт, существуют. Не случайно об этом говорит.
5: Спасибо. И МИД говорит. Спасибо. Александр Зимовский, медиаконсультант. Благодарим за выход.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Реклама.
7: Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Экономист Василий Колташов о бюджетной дыре Украины.
9: Я не думал, что они рухнут окончательно. Я думал, что Европейскому Союзу придется напрячься и найти больше денег в тот самый момент, когда люди, ну, касается европейских политических руководителей и наций, не хотят давать больше денег. У Европейского Союза есть еще в запасе определенный механизм сбора средств, даже не затем сбор, это просто обнаружение средств. Это Европейский Центральный Банк. То есть при желании можно заглянуть туда. Он может выпустить облигации, сам, ну, вот этот Европейский Союз может посетить облигации, и даем свободу Украине, например, позвать красиво, где он потерял какой-то пиздец, и дальше их Европейский Центральный Банк купит. Ну и все, и деньги они соберут. Но, кстати, Украину они не намерены. Зеленский сейчас внушает, что даже если Киев останется без света, воды и тепла, то это никакая не проблема, потому что войска могут по-прежнему что-то делать на каких-то рубежах, и накоплены значительные резервы, и ТЦК ловит, и Евросоюз может тоже ловить. Евросоюзу помешает мужчин, похожих на граждан Украины, отдавать Украине. Ведь там можно кого угодно наловить.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
10: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
5: Возвращаемся в эфир. Ван Панкин в студии. На связи Александр Сосновский, журналист, писатель, главный редактор интернет-журнала World Economy. Александр, я вас приветствую. Здравствуйте. Надо уточнить, что Александр живет в Германии. И вот как раз, да, кому еще задать вопрос по поводу того, готовится ли в Германии к войне с Россией, сообщается.
11: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
12: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
13: Ее должны были укомплектовать, а укомплектовать ее никак не удавалось, потому что добровольцев в Германии не нашлось.
5: Вот.
13: И тогда Борис Писториус собственным решением призвал, мобилизовал в Бундесвер несколько сотен человек, которые доукомплектовали эту самую бригаду.
5: Потому что мобилизация прошла прямо? Что значит мобилизация?
13: Фактически, да.
5: О,
13: фактически,
5: в Германии мобилизация прошла, прикольно.
13: Да.
5: Должна была в России состояться, да, а прошла, состоялась в Германии в итоге. Так, понятно.
13: И, так вот происходит.
5: Короче, добровольцев не имеется.
13: Не нашлось.
5: Не нашлось.
13: Добровольцев не нашлось.
5: А по какой причине?
13: Да, причина очень простая. Молодые немцы вообще не понимают, что такое Бундесвер-армия. И разговоры старперов немецких о том, что мы будем воевать и что мы готовы, они остаются на совести этих самых старперов. Молодежь немецкая, она абсолютно не военноспособная, не желающая воевать и не понимающая, что такое Бундесвер. И потом, знаете, еще такое короткое замечание. Все-таки те высокие зарплаты, в кавычках, которые Писториус обещает военным, для сегодняшней Германии они не являются чем-то таким, что прельщает людей, вот все брошу и пойду в солдаты. Нет, там зарплаты маленькие, они быстрее что-то заработают на своих вольных хлебах, находясь на цивильной службе.
5: Теперь, что касается двусторонних отношений, дипломатических в том числе, вот мы закрыли генконсульство Германии в Санкт-Петербурге, сняли флаг, табличку, немецкие дипломаты отправлены обратно в Германию, соответственно. Всего хорошего мы им пожелаем, но, тем не менее, вопрос такой. Альтернатива для Германии, есть там такая партия, победила в одной из земель, и есть предпосылки к тому, что и дальше в некоторых тоже землях победит. Но вообще много об этом говорят. Я не то чтобы испытываю какие-то иллюзии на этот счет, но тем не менее они говорят, что прекратят поддержку Украины, что снова будут закупать энергоресурсы из России. Звучит, конечно, соблазнительно. Какое будущее у этой самой альтернативы для Германии?
13: Буквально одно слово по закрытию консульства. Там были кадры очень такие мрачные, когда самолет прилетел в Бонн для того, чтобы забрать сотрудников. Знаете, вот я смотрел на эти кадры, они выглядели чисто как эвакуация во время войны. Очень тревожно, очень неприятно было на это смотреть.
5: Я не понял, в Бон самолет прилетел, чтобы забрать наших?
13: Забрать сотрудников, тех, кто работали в консульстве в Бонне. Ага. Прилетел туда самолет, причем прилетел он окольными путями, Польша их не пропустила. Да. Самолет. Они прилетели окольными путями, большой самолет, и там в течение... Он 3 часа находился, то есть, представляете, там была скоростная эвакуация, людей быстро фактически запустили в самолет и тут же с ними улетели. На самом деле это позорно.
5: А с чем это связано?
13: Ну, надо было людей увезти, все, посольство, консульство закрыто, у них закончили сроки пребывания. Значит, было принято решение, не будет же никто там поодиночке вывозить людей. Один самолет прислали, правильно, кстати, сделали. Но выглядело все это как эвакуация во время войны. Вот это действительно был такой тревожная картинка. Не мог про это не сказать. Uh-huh. Теперь коротко про альтернативу для Германии. Альтернатива для Германии – это немецкая партия. И альтернативу для Германии интересуют немецкие избиратели и то, что будет происходить в Германии. Не надо эту партию причислять к числу прорусских или пророссийских партий.
5: Я же говорю, я вот иллюзий не испытываю.
13: Абсолютно, это правильно. Они хотят, если они говорят о снятии санкций и о возвращении энергопоставок, то это связано в первую очередь только с тем, что нужно изменить ситуацию в Германии. Нужно вернуть индустрию в Германию, нужно дать возможность предприятиям хорошо работать. Я не уверен, что эта партия при определенных условиях не займет более жесткую позицию по отношению к России по другим вопросам. Поэтому давайте дождемся, пока они хотя бы смогут сформировать правительство, хотя бы в одной земле, пока этого еще нет.
5: Угу. Ну, то есть ставку на них делать бессмысленно какую-то и рассчитывать на то, что...
13: Я бы делал ставку только на те партии, которые работают в России. Те, которые работают в Германии, пусть работают на Германии. Надо их учитывать.
5: Нет, ну, нам же нужно с кем-то делать, там взаимодействовать, понимаете, да? Вот я с этой точки зрения смотрю.
13: Хотите, я вам скажу, с кем нужно взаимодействовать?
5: Конечно, давайте, да.
13: 4,5 миллиона немцев-переселенцев.
5: С Сарматом можно взаимодействовать, с Искандерами тоже. Я примерно понимаю.
13: Это понятно. Лучше, конечно, нет, но все-таки можно. 4,5 миллиона бывших граждан Советского Союза, в том числе немцы-переселенцы, приезжающие туда, жившие там, плюс к этому какое-то количество миллионов людей из бывшего ГДР, это все, я не говорю про российский актив, но это все люди, которые очень хорошо понимают и наш менталитет, и интересы, и в принципе у них есть определенные симпатии. Они, к сожалению, выброшены за борт. Вот из России мало кто о них беспокоится. А это те люди, которые внутри, находясь в Германии, способны решать очень много. Уже потом в этих самых партиях. Но для этого они должны чувствовать свою необходимость России. Не уверен, что сегодня это чувствуют.
5: А
13: не уверен.
5: Что совсем. Нам надо сделать конкретно? Предлагайте.
13: Хотя бы разговаривать с ними. Я очень часто слышу разговоры о том, ну, если вы такие умные, если вы прорусские, но выйдите на улицы и голосуйте за Россию или там голосуйте против Мерца. Это неправильно. Таким образом работать с диаспорой нельзя и невозможно. Диаспору можно развивать, поддерживать, давать им понять, что они свои, давать, в конце концов, возможность возвращаться в Россию. Вы знаете, какие сейчас проблемы у людей, которые хотели бы вернуться в Россию? Да, такие разрешения есть, но надо пройти 7 кругов ада для того, чтобы получить все необходимые документы и вернуться в Россию для тех, кто хочет. Но я уже умолчу про то, что, к сожалению, ярлык будет повешен все равно на каждого. Но вы там были предатели, вы поехали за хорошей жизнью, а теперь, когда вам стало там плохо, хвосты поджали, и вы возвращаетесь. Так нельзя разговаривать с людьми. Эти люди – это наши люди. И они во многом симпатизируют, и я знаю это очень четко из моей жизни здесь, в Германии. Симпатизируют России, и вот эти люди могут оказывать влияние на немецкое правительство. Как нормальные люди, как граждане Германии, но которым Россия показывает, что вы нам нужны, вы часть нашего русского мира. Мы же так много говорим про русский мир, ну так о чем мы забываем? Это я говорю про Германию. А есть еще Франция, есть Великобритания, есть Испания. Да если мы посчитаем, то таких людей наберется приличное количество миллионов. Вот ими нужно заниматься. Я понимаю, русский дом забрали, скажут, ну а где теперь заниматься? Так и без русского дома возможности миллион.
5: А, кстати, говорили, плохо, конечно, что откроют другой русский дом. Откроют или нет?
13: Я в этом очень сомневаюсь, потому что как откроют, так и заставят его опять открыть. Мне не кажется, что... Закрыть, да. Мне не кажется, что русский дом – это решение проблем. Проблемы решаются не конкретным местом, куда люди могут прийти, тем более, что не все могут туда прийти. Проблемы решаются общими возможностями для диаспоры чувствовать себя частью страны. Вот это нужно каким-то образом изменять. Я не хочу давать советов, потому что я не специалист по всем этим вопросам, но в диаспорах разбираюсь очень хорошо и много лет этим в том числе занимался. Знаю ощущения людей, которые очень часто говорят и высказывают свои обиды по поводу того, что вместо того, чтобы их считать своей частью, им предъявляют претензии о том, ну вот вы уехали, ну это вообще неправильно. Ну, а с точки зрения тех людей, которые, может быть, и уехали со зла, но хотят вернуться по-доброму, ну, зачем же им корить прошлым?
5: Ну, не, ну, если люди... есть, а у них российских документов уже нет, да, паспорта у нас 20 секунд.
13: Почему? Очень многих есть. Я думаю, что очень многих паспорта есть. Угу, да, но это не так просто все. Это все не так просто, потому что у многих есть, но нету внутренних паспортов, а получить его не так просто.
5: Все понятно.
13: А без него ничего невозможно.
5: Александр Сосновский, журналист, писатель, главный редактор интернет-журнала World Economy. Благодарим за выход.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
14: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда БИСК создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните +125 и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав чистейшей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер +125 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните +125 и узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
15: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О выборах.
15: Выборы в России проходят спокойно и достойно, несмотря на все потуги врагов, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. Свыше 3 миллионов избирателей проголосовали электронными бюллетенями на выборах в столице. Голосование завершится в 20 часов по Москве. Помимо депутатов Госдумы, выбирают в городе муниципальных депутатов района Щукино. Всего свыше 7 800 000 человек, обладающих избирательным правом. В первые дни проведения выборов в этом году живут в Москве. Они проходят штатно. Электронные системы справляются с масштабными кибератаками. Об этом сообщил зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. Ну а Сергей Миняйло избран главой Северной Осетии на второй срок. Такое решение большинством голосов приняли депутаты парламента республики. Они выбирали руководителя региона из 3 кандидатур, внесенных Владимиром Путиным по представлению политических партий.
2: Об Украине.
4: Обещанное Владимиром Зеленским решение проблемы космического дефицита бюджета на Украине найдется в дальнейшей мобилизации украинцев. Такое мнение выразила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в своем телеграм-канале. Она обратила внимание на заявление Зеленского о большом дефиците бюджета в стране и обещание решить проблему. Убьет путем украинской мобилизации еще больше людей, чтобы не иметь перед народом никаких обязательств, прокомментировала дипломат. Массовая авария произошла в районе 104-го километра столичный МКАД, сообщает госавтоинспекция Москвы. Столкнулись 8 автомобилей, 1 человек погиб, 2 пострадали. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. К мощам святого Спиридона Тримифунского в Москве с 15 по 20 сентября приложились около 300 тысяч человек, рассказал замруководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей начальник управления по связям с религиозными организациями Константин Блаженов. Мощи святителя увезли из столичного храма Христа Спасителя, где они находились с 15 по 20 сентября. Верующие могли приложиться к деснице Спиридона Тримифунского в 12 регионах страны с 20 августа по 20 сентября. Так, по данным РПЦ, мощи святого Спиридона привезли в Чебоксары, далее они побывали в Казани, в Дивеево, в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Пскове, Смоленске, Иркутске, Хабаровске, Челябинске, Екатеринбурге, Владимире, откуда их 14 сентября привезли в Москву. Как сообщали в РПЦ, с 21 сентября по 20 октября мощам святого можно будет поклониться в Казахстане. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
5: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, студия. На связи Алексей Мухин, директор Центра политической информации. Еще одна интрига выборная. Это «Справедливая Россия», с некоторых пор без правды. Да, они разделились, к слову, про маленькие партии. Вопрос следующий, пройдут, не пройдут, потому что, ну, вот говорят, что может и не случиться.
16: Да, действительно, разные ходили слухи. Изначально «Справедливая Россия» по социологическим конфигурациям не попадала в Государственную Думу. Потом немножечко, так сказать, взбодрилась после снятия списка «Яблоко». Вот. А сейчас непонятно, попадает или нет. Честно скажу, я проводил такой фокус-группу опрос среди заинтересованных лиц, конфидентов и так далее. Они говорят: Алексей, ну правда, не можем сказать. Закрытые социологические опросы показывают тоже на границе. Я еще раз говорю, что снятие списка «Яблоко», оно привнесло некую сумятицу в оппозиционный блок партии, потому что как распределяться эти голоса, ну, совершенно непонятно. Потому что это какой, знаете, такой вольный ветер, который гуляет и который уже начал влиять на процесс голосования. Может быть, вообще никак не повлияет. Пальмы, что называется, погнутся, пошелестят листьями, да и выпрямятся дальше. Вот. А могут и сломаться некоторые, да.
5: А может ли такое случиться, я имею в виду, альянс, вот, допустим, мы про зеленых сказали, если вдруг они пройдут, или коммунисты России, которые отдельная партия, не КПРФ, может ли такое случиться, объединение, грубо говоря, как это уже было с Прилепинской правдой, Прилепинской партией «За правду», они объединялись со «Справедливой Россией», потом разъединились, соответственно, что-то подобное может повториться?
16: Я вряд ли вас, я удивлю, если скажу, что вот эта вот «За правду», прилепившаяся к «Справедливой России», этот альянс никак не сыграл. Не придает объединение партийное, вообще не означает плюсование голосов избирателей. Все зависит от кампании, от презентации, от того, как убеждают кандидаты избирателя. Поэтому, вот, честно говоря, я вот в наши альянсы я не верю. Они могут сливаться, разливаться в экстазе или в страдании. Это совершенно не важно. Это не дает плюсовки голосов. Поэтому, если честно, если структура работает на выборах и работает между выборами, она имеет своего нишевого избирателя. Причем часто люди, там, которые голосовали за правду, они не пришли голосовать за «Справедливую Россию», за правду, слившиеся. Почему? Потому что разочаровались. Им кажется, что там тот же Прилепин их предал. Такое случается. Избиратель, он достаточно капризный. Он как девушка, которая может не прийти на свидание, потому что ей не понравилось, как вы согласились на это свидание по телефону. Вот, собственно, и все.
5: Ну, хорошо, да. И с идеологической точки зрения, коль уж мы рассуждаем на тему состава парламента, сколько партий там будет, с идеологической точки зрения он сбалансирован, парламент, я имею в виду. Вот есть «Единая Россия», у них свой вектор, есть там, грубо говоря, ЛДПР свой, «Справедливая Россия», новые люди, считающиеся самой оппозиционной и даже антивоенной партией, грубо говоря, и такое присутствует. Ну, я никого не забыл, да, все пять назвал. Вот, КПРФ.
16: Все назвали.
5: Да, да, вот они вот с этой точки зрения, они сбалансированы или все-таки действительно можно от чего-то отказаться,
16: грубо говоря? Смотрите, у нас сейчас, к сожалению, не совсем нормальный электоральный набор. Почему? Потому что оппозиционные партии не могут полностью быть в оппозиции к власти, потому что специальная военная операция. И это нормально. То есть это ненормальная ситуация, а нормально, потому что существует консенсус. Лодку не раскачивают, все в ней сидят. И здесь, ну, можно понять. Поэтому такая странность. Мы за Путина, но против «Единой России». Это наша оппозиция. Это немножечко сводит с ума избирателя, потому что часть из них выступают против Путина, и они не видят просто своих представителей в Государственной Думе. Эти люди начинают пытаться ходить по улицам, кричать, что все неправда, все ложь, выборы нужно отменять и так далее. Но это тоже не дело. Потому что, ну как, выборы нелегитимные, выборы надо отменять и так далее. А работать-то кто будет? Мы все понимаем, что часть представителей кандидатов, представителей этих людей не попали в конфигурацию избирательной кампании. Но это не значит, что выборы надо отменять, ребят. И в этой связи, конечно, наша оппозиция, она немножечко странненькая. Она, с одной стороны, специфически голосует, а с другой стороны, бегает и кричит о том, что все, шеф, все пропало, гипс снимают, клиент уезжает. Я не издеваюсь сейчас над оппозицией, на самом деле. Для меня самого эта ситуация ненормальная, но я понимаю, что она временная. Специальная операция закончится, и мы вернемся к обсуждению наших внутригражданских проблем с полной, так сказать, отдачей и вот с полной яростью. Но сейчас, в условиях внешнего чудовищного воздействия, я бы, честно говоря, вот, вел бы себя, как ведет себя вот наша системная оппозиция. Они системные, как известно, не с нами, они релоцировались.
5: Ну, это понятно, да. А что у нас системная оппозиция была, скажем, ну, на что-то влияла с оппозиционной точки зрения? Ну,
16: коммунисты, да.
5: Коммунисты.
16: В смысле, КПРФ.
5: Ну, я понял, да, как бы, да, я понял,
16: что они же в парламенте. Не будем путать избирателей, да.
5: Да, еще раз поясняю, есть две партии в списке нынче, коммунисты России и КПРФ. КПРФ заседают, это парламентские коммунисты, коммунисты России не парламентские. Давайте я все партии быстренько пробегусь, которые вот в бюллетене будут. Единая Россия, ЛДПР, КПРФ, Справедливая Россия, Новые Люди, партия прямой демократии, Зеленые, партии пенсионеров, коммунисты России, Родина. Вот, всех назвал, чтобы никого не обижать. Выбирайте сердцем, друзья. У нас когда-то была реальная оппозиционность, прям вот, ну... Прям вот оппозиционность. Ну, иногда что-то Жириновский себе позволял, да, бывало такое. Но, в общем...
16: Ну, подождите. Оппозиционность не означает конфликт. Оппозиционность означает несогласие с мнением оппонента. В этом смысле оппозиция делилась на конструктивную и неконструктивную. Неконструктивная оппозиция – это известные вот люди, которые сейчас релоцировались, нынешние релоканты. Конструктивная оппозиция – это оппозиция, находящаяся в составе Думы, там, КПРФ, Новые Люди, ЛДПР местами, и Справедливая Россия. У этих людей довольно выверенные модели поведения. Здесь они согласны с властью, здесь они не согласны с властью, здесь они требуют определенных вещей. Самое интересное, что удавалось достичь консенсуса внутри Государственной Думы. То есть их мнение учитывалось, либо им уступали в других каких-то направлениях. У нас устоявшийся парламентаризм. У нас существуют механизмы компромиссов, решений проблем. То есть, например, вот... Ну, я не хочу там ругать американскую систему, но там, если уперлись, то уперлись, все. Есть определенные вещи, которые пройти нельзя. И в результате случаются так называемые шатдауны, когда останавливается финансирование государственных органов, они просто не работают. Ну, это же не порядок, правильно? у нас практически всегда находится компромисс, и я считаю это более совершенной демократической системой. Она все-таки направлена на избирателя больше, чем на то, что вот мы такие принципиальные, все, идите все лесом. В, там, я не знаю, в странах так называемой развитой демократии вроде Франции и Британии, там, ну, там другие достоинства и другие недостатки. У нас свой парламентаризм, и он уже состоялся. Я на секундочку напомню нашим избирателям, что наш парламентаризм в виде Государственной Думы существует с начала 20 века. Не 21-го или конца 20-го, а с начала 20 века. Первые Государственные Думы были еще при царе-батюшке, что называется. И уже тогда закладывались основы этого самого парламентаризма.
5: Там даже рабочая партия была.
16: Совершенно верно, да. И потом это все перешло в советы, так называемые. И сейчас мы имеем, так сказать, историческую модельку, но уже с учетом всех исторических особенностей развития нашего исторического процесса. То есть с уважением надо относиться к столь древней истории. Я мог бы там к Новгородскому вече еще отправить, да, о принципах народовластия, которые заложены в основу нашего древнего общества. Но это уже будет, да, слишком так. Хотя, честно говоря, некоторые черты этого народовластия исторического я вижу в нынешней Государственной Думе. Поэтому, ребята, у нас на самом деле устоявшаяся и довольно старая парламентская система, система народного представительства.
5: Давайте призовем у депутатов с уважением относиться к этому самому.
16: Да,
5: которые точно на дебаты не ходили, как мы знаем.
16: Поэтому отзыв должен быть.
5: Ну вот,
16: не уважаешь? До свидания.
5: Но вы же не пропустили новости о том, что многие депутаты проигнорировали дебаты. Многие вообще на этих дебатах выглядели, прямо скажем, бледновато. Я смотрел часть дебатов, скучнейшая на самом деле, скучнейшая развлекалово, если честно.
16: Честно говоря, я считаю, что у нас не состоялась этой культуры дебатов. Мы никак не можем это сделать не потому, что люди неинтересны, хотя это тоже. Мне кажется, что часть людей восприняла эти дебаты как возможность для своих оппонентов попиариться за вот счет действительно популярных личностей спикеров. Именно поэтому они не приходили. Потому что им их политтехнологи посоветовали, идти не надо, потому что вы можете, что называется, помните, попасть в ситуацию игры в шахматы с голубем. Когда фигуры смешал, на доску, что называется, нагадил и улетел всем рассказывать, как он тебя победил. Вот, собственно, и все.
5: Алексей Алексеевич, у нас там 50 секунд где-то остается, короткий вопрос. А губернаторы, которые не ходили, ну, на дебаты, на телек как раз вот с предвыборными какими-то обещаниями, гарантиями, как вы к ним относитесь? Короткий комментарий.
16: Мне кажется, что это проявление политической слабости. Все-таки это локальная тема. Уважение к оппонентам, даже вот уважение к оппонентам, может быть правильно считано и очень хорошо считано избирателем. Я, конечно, каждый губернатор принимает это решение сам для себя. Но мое гражданское мнение таково. Нужно ходить, если есть формат.
5: Все, спасибо. Алексей Мухин, директор Центра политической информации. Благодарим за выход.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Сказано реклама.
17: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
18: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ – всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
20: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему. Но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
5: Да, Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Международную политику обсудим. К нам присоединяется Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней оборонной политике. Александр Вячеславович, я вас приветствую. Здравствуйте. Какие-то есть проблемы со связью. Но международная политика. А какая международная политика нынче? Она, в принципе, понятна, все новости одни и те же, плюс-минус, да? Ну вот, есть, допустим, такая. США растрачивают свои глобальные рычаги влияния. Блумберг об этом пишет. Трамп рассматривает искусство геополитики как вопрос денег и рычагов влияния. Вот так пишет издание. В результате он полагался на своих коллег-бизнесменов, поручая им выполнять работу дипломатов в Газе, на Украине, в Персидском заливе. И они потерпели неудачу. Ну, вот говорят, что Александр Вячеславович к нам вернулся. Здрасте, Александр Вячеславович, еще раз. Во, картинка вроде нормальная. Я надеюсь, что меня слышно и хорошо видно. Да? Все? Подтвердите.
21: Здравствуйте.
5: США растрачивают свои глобальные рычаги влияния.
21: Сейчас опять, точно видно.
5: Да, есть опять надежда на то, что Трамп потерпит неудачу. Вы и совсем не трампист, насколько я помню. В общем, как вы думаете, вот скоро, допустим, выборы в Конгресс, промежуточные, как их называют еще, и возможности у Трампа станет и того меньше. Адские санкции приняты накануне. Закон об адских санкциях, в том числе против России, не могут сработать, если Трамп того пожелает. И мы вообще сейчас как должны относиться к Трампу, по вашему мнению, особенно после принятия этого закона, который он пока не применяет, еще раз. Это важно.
21: Знаете, очень внимательно. Мы должны относиться к Трампу очень внимательно. К Трампу мы должны относиться очень внимательно, потому что то, что делает Трамп, это, по сути, стратегия непрямого действия. То есть ситуация, когда американские элиты, может быть, глобальные элиты, решают свои задачи, используя вот такое странное поведение американского лидера. И в данном случае к Трампу относиться нужно очень и очень внимательно. По одной причине. Америка уже утратила свою гегемонию. Америка собирается эту гегемонию вернуть. И в лоб вернуть невозможно, да, потому что и мир изменился, и мировая экономика изменилась, и денег уже так много, как у них было раньше, и влияния такого нет. Да. Что остается? Остается погрузить этот мир в хаос, остается поодиночке выбить конкурентов, чем Трамп прекрасно занимается. Да, смотрите, Россия связана войной на Украине, конфликтом. Уже долго, еще будет долго связана. Европу сейчас они обескровят и каннибализируют, лишив Европу энергоносителей, убивая европейскую экономику, забирая европейские мозги, капиталы и технологии. Дальше они взяли под контроль Ближний Восток. Вот эти высокие цены на нефть, кто бенефициар? Американские нефтяники. Те, которые лоббировали как раз приход Трампа в Белый дом. Кто еще бенефициар? Американские ВПК. Да, то есть все нормально. Кто еще бенефициар всего вот этого? Американский финансовый сектор, который радостно потирает ручки, сейчас ставку подняли, они больше будут зарабатывать. Потому что эти ребята уже вышли из пузырей. А у них все прекрасно. Кто главный противник Соединенных Штатов? Давайте вспомним ловушку Фукидида, любимое выражение американских политологов, Китай. Что делают высокие цены на нефть? Они очень сильно давят на Китай, повышая стоимость его товаров. Что делает уничтожение европейской экономики? Уничтожение для Китая рынка сбыта. Что делают тарифы Трампа? Также препятствуют Китаю попадать товарам Китая на американский рынок. Ну, то есть что мы наблюдаем? Что они пытаются свою гегемонию вернуть, просто опустив всех вниз. Да, то есть не подняться над всеми, а просто всех осыпать. А поэтому здесь вот эта вот стратегия непрямого действия прекрасно работает. И если там подорожал бензин, ну, кто же из эстеблишмента, там, из элит будет переживать по поводу простого населения? Да никто. Да, если задачи намного более серьезные. Задача сохранить лидерство в 21 веке, задача вот, запустить то самое созидательное разрушение, как они любят говорить, creative destruction, о котором писал Йозеф Шумпетер в 1942 году, это экономист австрийской школы, о том, что новую модель экономическую нельзя построить вот за, просто так на основе старой модели. Ее, старую модель нужно разрушить до основания. Он, в частности, здесь перекликался с Марксом. И вот они этим занимаются. Поэтому Трамп, с точки зрения тех, кто его поставил, все делает правильно. Просто делает таким способом. Ну, у нас, помните, наш пример Ельцин, да, задача которого была разрушить экономику, приватизировать, раздать и превратить сверхдержаву в региональную державу. Так и получилось? Получилось. И у Трампа получится.
0: Вы думаете, да, если потом придется пожертвовать Трампа. Что, скажите, пожалуйста, можно сделать, чтобы у него не получилось?
21: Мы, я думаю, уже ничего не сможем сделать, кроме как быстрой победы. Да? Мы должны

0: говорил. Ну
1: Какие
0: и...
1: братские народы? Вы что, вы
0: это не мне.
1: Они
0: это
1: вас ненавидят с 80-х годов,
0: да,
1: понимаете?
0: Александр Вячеславович, это не мне надо говорить. Не мне, а другим людям, которые считают братским народом. На всякий случай просто. Да, пожалуйста.
1: Понимаете, а как... Вот, понимаете, наша задача сейчас сделать то же самое, что сделали американцы с немцами и японцами после Второй мировой. Сделать так, чтобы сначала превратить их в овощей, а потом заставить нас любить. Как любят американцев японцы. Как любят американцев западные немцы. И есть практика, очень хорошая. Надо просто взять ее на вооружение и действовать. Так же, как действовали американцы с японцами и с немцами. Вот и все. И понимаете, когда нам тут... Меня вот раздражает, когда нам показывают ТЦК, что они там кого-то хватают. Так это же кармическое наказание. А как им дать прививку от бандеровщины? Кроме как страху. Мы, наоборот, должны поддерживать действия ТЦК, чтобы вот эти вот люди, которые верили, что можно победить Россию, ежедневно боялись, и боялись выходить на улицу, и боялись всего.
0: И, знаете, такое, немножко от Украины отойдем, вы начали с того, что США уже теряет гегемонию, а я, честно говоря, не знаю, почему она, теряя гегемонию, почему-то противостоит России и Китаю. Причем есть Россия и Китай в, скажем так, вот в борьбе за гегемонию. По-моему, они должны бодаться с Великобританией, как минимум, да? Но почему-то они сражаются с Россией с Китаем. Да, растолкуйте, да, пожалуйста.
1: Россия единственная страна, которая может... уничтожить Соединенные Штаты в ядерном ударе, а Китай – главный конкурент. Да, потому что сейчас бенефициаром глобализации стал Китай, потому что с 2016 года экономический вес, вес мировой экономики, совокупный ВВП стран Азии, да, превысил суммарно ВВП Америки и Европы. То есть экономический вес мировой экономики, центр тяжести переместился с берегов Атлантики в Азию.
0: 40 секунд.
1: И Китай сейчас главный конкурент. И Китай как раз, да, строит технологическую зону. Поэтому для Америки важно, чтобы она осталась одна, чтобы она диктовала свои условия всему миру, и финансовые, и технологичные, чтобы Китая не было. Чтобы его экономика попала в кризис. И в журнале Foreign Affairs, по-моему, в 23-м году вышла очень интересная статья «Америка-Китай. Трагедия политики великих держав», где американцы, первую часть статьи посыпают голову первым, рассказывают, как они надули вот этого китайского монстра, китайскую экономику из-за своей алчности, жадности и переноса туда производства. А решить проблему эту можно только двумя способами – мировым кризисом и ядерным ударом по Китаю.
0: Спасибо. Александр Лосев, член Президиума Совета по внешней оборонной политике. Благодарим за выход.
2: Будет честный взгляд на происходящее вокруг. Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости. Реклама.
4: «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске «Как живет Михаил Ефремов после выхода из колонии». Три сценария окончания СВО. Прогноз искусственного интеллекта. Простые тесты, определяющие скорость старения. Газета в продаже с 16 сентября. Старше 12
2: лет. Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».

0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
0: В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
0: О выборах.
2: Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова отметила беспрецедентный уровень консолидации россиян на выборах. Она сообщила, что они проходят достойно и спокойно, несмотря на все попытки врагов сорвать их. Выборы в России проходят в полном соответствии с законом. Избиратели демонстрируют высокую активность, заявила Памфилова. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование длится 3 дня, до 20 сентября. Всего в единый день голосования в этом году предполагается заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Владимир Путин ранее назвал предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны. Андрей Воробьев проголосовал вместе с дочерьми на участке в Одинцовском округе. Губернатор Подмосковья принял участие в выборах депутатов Государственной Думы, Областной Думы и Советов депутатов 5 округов. На участок он пришел с двумя дочерьми. Они тоже отдали свои голоса. Мы традиционно приходим на избирательный участок, хотя некоторые семьи предпочитают голосовать дистанционно. Хочу поблагодарить всех и тех, кто пришел на участки, и тех, кто зарегистрировался в электронной системе, сказал Андрей Воробьев. Голосование идет 3 дня. С 18 по 20 сентября в Подмосковье работают почти 4000 участков. Свой выбор могут сделать больше 6 миллионов избирателей. За прозрачностью следят около 23 тысяч наблюдателей. Норма бесплатного провоза багажа в самолете в ручной клади должна быть не менее 10 килограммов, следует из ответа Роспотребнадзора, с которым ознакомилась РИА Новости. Гражданин обратился в территориальный орган ведомства с жалобой на недопустимые условия договора у одной из авиакомпаний, а именно бесплатный провоз багажа в ручной клади самолета весом не более 5 килограммов. Авиакомпании объявили предостережение по итогам внеплановой проверки.
0: Обо всем.
2: Археологи нашли возле Мачу-Пикчу ранее неизвестной дороги, ведущей к тайному жертвеннику. Профессор Нино Дель Соро предложил рассматривать Мачу-Пикчу как часть большой ритуальной системы инков. Для проверки гипотезы использовали георадары, которые обнаружили зигзагообразные линии под джунглями. Общая протяженность превышает 2,5 километра, но не исключено, что на самом деле гораздо больше. Центральная линия простирается на километр и уходит вглубь джунглей. И о погоде. В эти минуты в российской столице 17 градусов выше нуля. Завтра днем плюс 19, 21 возможные осадки. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
0: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
3: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Мы продолжаем наш разговор об украинстве, который мы начинали с одной из целей специальной военной операции, это денацификация Украины. Потом стало понятно сразу, что вопрос выходит широко и глубоко за пределы этой самой Украины. И с течением времени, с течением специальной военной операции, этот вопрос тоже никуда не снимается, да как, в общем, понятно из наших разговоров. Наступила такая политическая осень этого сезона 2026-го, который тоже обращает на себя внимание некоторыми сообщениями, которые мы хотели бы разобрать и на которых остановиться чуть подробнее. С нами по-прежнему соавторы коллективной монографии украинства. Сегодня Федор Кауфман. Федор, приветствую.
4: Добрый день.
3: Максим Карев. Максим, рады видеть.
5: Здравствуйте.
3: Несколько новостей. Да что несколько, начнем, вот, может быть, подробно разбирать новостей с Украины. Бывший министр обороны Федоров объявил, уйдя, проведя картонный Майдан или не проведя, но объявил о создании собственной IT или тек-компании. Первым же ключевым инвестором проекта стал или станет, как объявили, глава Палантира небезызвестного Алекс Карп, который свое участие уже подтвердил. Что говорят? Займутся разработкой и масштабированием военных технологий на основе украинского опыта. Опыт накоплен на колоссальный объем, и есть о чем говорить. Но возникает Палантир, возникает Карп. Возникает много разговоров об искусственном интеллекте, который развивается какими-то колоссальными темпами, как говорят в Соединенных Штатах, и даже Илон Маск напрягается, и создатели крупных стартапов американских в этой области говорят, что он может выйти из-под контроля, и надо что-то делать. Там на этом фоне идут разговоры и о том, где же находимся мы, и наши разработчики, и не случилось если чего-то странного в этом направлении, связанного с отъездом некоторых профильных наших инженеров. Ну, может быть, это вопрос отдельный. Еще одна тема, так или иначе подошедшая к вот этому политическому сезону, это заявление Зеленского об усилении позиций в Донбассе, где позиции с каждым днем у Киева ухудшаются, и направили туда самых таких известных медийно неонацистов, но, может быть, не только медийно, может быть, за ними стоит что-то еще, мы поговорим и об этом тоже. Экстремисты, террористы Прокопенко, Белецкий, признанные таковыми здесь у нас, укрепляют группировку, которая должна будет отвечать за оборону, как они говорят, большей части Донецкой, ну, они это называют областью, Донецкой Народной Республики, оккупации Донецкой Народной Республики, и взять командование на себя. А корпуса соответствующие, да, ну, тоже, как бы, что за этим стоит и почему? Я, наверное, много сказал. АДГ еще, как нам говорят, что сначала нам долго рассказывали, что когда тот самый Зеленский, да, выиграл выборы, некоторые радовались, говорили, что вот молодой, перспективный. Потом Трамп наш пришел, да, теперь вот наши в Германии наконец побеждают. Но вот связано ли это все между собой? Попробуем поговорить об этом сегодня. С чего начнем? С Федорова, может быть, да?
4: Вот если мы сейчас посмотрим на поляну наиболее медийных фигур на Украине, то сразу станет ясно, что это, ну, как бы, все сплошь очень радикальные нацисты. Сейчас, когда идет разговор, а кто будет президентом, а кто будет министром обороны, а кто наиболее медийная фигура, то перечисляются Залужный, Буданов, Дропатый, все террористы-экстремисты, Дропатый, Федоров, террорист Белецкий, Прокопенко. Ну, вот это самые такие фигуры, самые фигуры, которые сейчас обсуждаются, и там ведется спор, там, кто должен быть министром, да, там, кто должен быть президентом и так далее. Сейчас вот эта плеяда лидеров, она смотрит, там, не знаю, там, Буданов смотрит, с кем ему там дружить, там, ему дружить с Белецким, там, гнать на Федорова, да, там, Федоров смотрит, ему там дружить с Дропатым, гнать на Буданова, но коалиции будут вот такие исключительно, и там все время идет такой расклад. А если кто-то считает, что министр бывший, да, уже бывший министр обороны Федоров не нацист, то это очень глубокое заблуждение. Он в этих нацистских щах по уши. И об этом говорят его и высказывания, и политика об этом говорит. Это же он говорил о том, что он хочет уничтожать русских в промышленных масштабах. В промышленных масштабах. И еще будучи министром обороны...
5: По 50 тысяч в месяц.
4: Да, желательно. Вот. А еще будучи министром обороны, именно Федоров говорил, что главнокомандующим должен быть либо Дропатый, который сейчас и стал главнокомандующим, да, либо преступник Белецкий. Он говорил, либо тот, либо тот. Это, ну, как бы самое идеальное. У Белецкого вес уже огромный, огромный политический вес в стране. С ним не могут не считаться. Именно поэтому, когда Дропатова, да, сделали главой ВСУ, а Белецкий был одним из кандидатов, то ему сразу Белецкому Зеленский дал и Герой Украины, и теперь вот им дали в зубы одну группировку войск Белецкому, другую группировку войск Прокопенко, то есть две неонацистских группировки войск. И мы давно с вами обсуждали вопрос о том, что идет полное переформирование армии вот под эти структуры. Они встанут над всем, они всем будут руководить, что это ядро, которое все под себя подомнет. Другой вопрос, что, конечно, их сейчас перебросили в Донецк, и, возможно, у кого-то есть надежда, что там с ними может нечто произойти, и они уйдут с политического пути, не будут препятствием для кого-то. Но, как практика показывает, Прокопенко, будучи сидельцем Азовстали, сдавшись в плен, просидев сколько-то в плену, был выкуплен и остается героем для них. Героем войны, героем неонацистов этих, все, он из этих кругов не ушел, он все равно наверху, он всем этим руководит. Поэтому это такие ребята, это такие жуки, которые, конечно, сохранят свою шкуру. Вот эти люди сейчас выкристаллизовались в какой-то вот такой вот политический кулак, и там вот среди них будут выбирать, кто будет кем, а других не будет.
5: Ну, все это происходит на фоне разговоров о выборах, да, то есть формально президентские полномочия Зеленского, они истекли еще 2 года назад.
4: Конечно, об этом и спор.
5: Вот. Да, и теперь на самом деле все люди, которых вот Федор перечислил, это представители так называемого силового блока. И по большому счету, как все понимают, конкуренция происходит не между конкретными людьми, а между кураторами. Допустим, британцы ставят на Залужного, который сидит в Лондоне послом, там американцы на Буданова, у которого свои связи. Причем понятно, что американцы там бывают разные, да, есть, допустим, вот этот старый генералитет, который там за классическую войну, есть вот эти вот современные цифровики, или как их там называют, технобароны, тот же Карп, Тиль, там, которые, допустим, да, вот дружны с Федоровым, вот уже говорилось то, что Федоров создал новую оборонную компанию, и Карп стал, ну, или станет, там, неважно, да, он отмаркировал свое присутствие, что это человек, из моего, который относится к нашему кругу. Вот. И они, то есть, и там идет конкуренция вот этих вот внешних игроков за то, кто получит контроль над Украиной. Есть Палантир, который вырос, как говорят, в тесном взаимодействии с Пентагоном. Но при этом все понимают, что он вырос не на деньги Пентагона, деньги они свои вложили. Они взяли данные. То есть главный вот это вот интерес этих цифровиков – это обучение своих моделей на реальных данных, чтобы можно было опробовать и тестировать. И все говорят, что Украина – это именно полигон таких технологий. Вот, например, в британском филиале Палантира, который возглавляет очень такой интересный человек Луис Мозли, это внучатый племянник главного английского нациста Освальда Мозли. В Америке была своя нацистская партия, и свои как бы вот эти там товарищи ходили со свастиками, и там вот Тильк, да, он у нас из Южной Африки, там до сих пор ходит, ну, правда, с трехлучевой, но неважно. Смысл в том, что то, что нам кажется, что мы вот в 1945 году разгромили, да, мы, конечно, разгромили их в военном плане, но они ушли, перегруппировались, создали какие-то структуры, сети, точно так же, как бандеровцы. То есть они все не сдались, они перешли в какой-то вот режим такого, ну, подпольно-партизанского сопротивления, и то, что мы видим на Украине сейчас, это такой, ну, реванш. Попытка реванша, то есть как бы снова, и на этом фоне, конечно, очень важно понимать, что и Трамп, и Венц, по-моему, в прошлом году, да, он приезжал вот в Мюнхенская конференция, да, по безопасности, а он просто говорил, что да-да-да, европейские правы, все делаете правильно. Вот недавно Маск сказал, что альтернатива для Германии – это вообще лучшая партия, которая только есть. То есть мы видим, ну, есть такое просто понятие «черный интернационал». То есть объединение вот этих правых, ультраправых, фашистских групп там, в Европе и в Америке. Вот они сейчас фактически потихонечку идут к власти, возвращаются. Мы видим, что сейчас, допустим, во Франции тоже говорят, что по всем опросам Марин Ле Пен будет президентом. Хотя они пытались...
6: Наша Марин Ле Пен.
5: Ну, как бы, она как бы наша, но она такая же наша, как там АДГ и как Трамп. Вот я бы, ну, помните, да, все говорили, вот наш слон, тра-ля-ля, но он пришел, ну, смотрите, что он сделал. Ну, я, ну, Понятно, что в Америке свои интересы, но он не наш. Вот это вот ощущение, что там есть... нету наших. Наши все здесь. И то не все, кто здесь, наши. Вот я так скажу.
3: Соавторы коллективной монографии «Украинство» Федор Кауфман, Максим Карев. Буквально 3 минуты, и мы сразу продолжим о неонацизме на Украине.
0: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Слухами реклама.
6: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
7: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
8: Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. Строй сам, выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. Строй сам, строим с теплом. Ждем в магазинах и на строй сам.вл.ру.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Артист Спартак Мишулин получил такое имя по настоянию своего дяди, который был специалистом по Древнему Риму, и собственного сына впоследствии тоже назвал именем гладиатора – Аристоником. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская». Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
3: Продолжаем с авторами коллективной монографии «Украинство». Сегодня с нами Максим Карев, Федор Кауфман. Мы говорим о неонацизме на Украине. Выходящим уже стало понятно давно далеко за пределы этой самой Украины. Но, кстати, интересно, ведь все это происходит, если уж мы вышли, да, вот после 45-го года в нынешнюю материю и АДГ, и Франция. Мы же видим, что с уходом Советского Союза, с уходом коммунизма сегодня все больше говорят о том, что вот только национальные интересы, да, каждая страна, нет никаких, ни у кого, ни с кем никаких союзников, только прагматические экономические отношения, и каждый только сам за себя. Но вот эта фраза «каждый сам за себя» – это не та ли почва, на которой начинает произрастать сначала АДГ, Ле Пен, Трамп и все остальные, а потом уже придут настоящие, да,
4: да,
3: товарищи?
4: Нет, все на самом деле все не так. Вот вернемся опять к тому, что мы обсуждали про Украину. У Буданова на столе лежит книжка Генона. Это более сложные вещи. Там, ну, как бы, вот это «каждый сам за себя» или «национальная идея» – это опять-таки нечто внешнее. Там в ядре всегда что-то другое существует. Там есть и метафизика, там сложная идеология. Вот мы много говорили о том, чему поклоняются украинские нацисты. И не только азовцы, а вообще, что там главным символом является черное солнце. Это оккультный символ, не идеологический символ. И что это черное солнце, оно так дорого не только украинским фашистам, а это основной символ черного интернационала. И что, в принципе, этот черный интернационал стал после Второй мировой войны сильно повернутым на эзотерике, на темном. Если до войны это был как бы удел небольших групп в ядре, да, там немецкого нацизма, еще какого-то, даже в ядре украинского нацизма, то после Второй мировой войны это стало мейнстримом, невозможно разделить уже неонацистов от темных эзотериков, от темных оккультистов. И здесь ими движут определенные идеи оккультные, которые объясняют вот это вот неравенство человека. Неравенство человека уже совсем по-другому. Это не вопрос о крови, не вопрос о цвете кожи, о хороших или плохих генах. Там идет вопрос о том, что что-то у кого-то там по-разному трактуют. У кого-то есть душа, у кого-то нету. А может, душа и вообще не нужна. У кого-то есть какая-то способность связываться с духом, у кого-то нету. Кто-то может пробуждать звериную какую-то вот эту вот силу, а кто-то нет. Вот. Вот по таким аспектам делятся как бы люди. А вот вопрос о национальных идеях, о чем-то еще, ну, это очень легко, ну, как бы это очень удобно использовать в условиях массового глобального экономического кризиса, который нарастает и нарастает. Это все очень такая игра, которая как бы переплетается и с естественным процессом, но какие-то вещи просто очень удобно использовать. Опять же, вот эти партии все правые, мы говорим о ДГ, да, там, или французский вот это, Мари Ле Пен партия, там же вопрос о чем? О том, что все эти партии сильно неоднородны. Они сильно неоднородны. Там есть, они внутри конфликтуют. Там очень мощные радикальные крылья в таких партиях. И мы знаем, как в ДГ они даже выводили кого-то, потому что, ну, запалились сильно с зигованием, со свастиками и так далее. Тем более мы же знаем, что происходит в каких-то там чатах ДГ. Там совсем все по-другому, там все более радикально.
5: Петь, извини, я перебью. Ну, просто вот Ле Пеника – это не наша слониха, потому что ее правая рука Жордан Борделло недавно, по-моему, сказал, что, ну да, Россия должна проиграть, а мы за Украину.
4: Ну,
5: по-моему, все понятно.
4: Ну, а ДГ что предлагает? Даже та часть, которая якобы либеральная, она говорит, давайте мы будем дружить с Россией, чтобы она поставляла нам энергоресурсы, а всех украинцев, которые призывного возраста, мы отправим на Украину, пусть воюют.
5: Да.
4: Ну, нормально.
5: Да.
4: Ну, кто сейчас откажется в Германии при сумасшедшем росте военной промышленности, которая и спасает сейчас эту Германию. Кто сейчас откажется от продолжения военного курса? Любой отказ от продолжения военного курса ведет за собой экономический кризис и соответствующие проблемы для того политикума, который находится во главе государства. И поэтому тут говорить о том, что вот ОДГ таким образом, во всех этих партиях есть презентабельные группы, которые на определенный период времени выдвигаются вперед, потому что ну, никто сейчас не выиграет, еще не то время, еще пока что не то время. Это на Украине только выигрывает тот, кто зигует, говорит «Бандера, мой бог», там и всякое такое. А в остальных странах еще все-таки пока не так. Нельзя, маску можно зиговать, а остальным зиговать еще пока что нельзя. Это будет такой маргиналитет.
9: Ну, про войну с Россией и Германией прямо говорят, особенно вот какой-то странный инцидент в Лейпциге, да, с дронами, прямо сказали, давайте вернемся к...
4: И не только Германия, но это же происходит повсеместно, опять же, это много мы обсуждали. Происходит очень странный процесс. Мы же видим, что военные базы, военные объекты, какие-то заводы, там все там, не знаю, там укрепрайоны, у них сроки сдачи в основном стоят 29-30 год. Сроки сдачи. То есть к этому времени должна быть готова некая инфраструктура. И это общеевропейский тренд.
5: И никто не будет вкладываться в инфраструктуру, которая не вернет денег.
4: Ну, конечно.
5: Поэтому она будет работать еще много лет, после того, как она будет введена в эксплуатацию.
9: Размещение ядерного оружия в Эстонии уже.
4: А вот это уже, отдельный... Вот про этого отдельный вопрос, про ядерное оружие. Вот все, о чем говорил Максим, о том, что есть некая... Некий вот такой, но определенный тренд на сильный сдвиг восприятия вообще человеческого и нечеловеческого. Вот об этом полигоне, где должны обкататься не только танки и какие-то там беспилотники на Украине, да, должны обкататься какие-то идеи о расчеловечивании. И что это все имеет корни черного интернационала, выжившего после Второй мировой войны. Так вот теперь... вопрос, а как вот мы это соединим с нарастающими какими-то, нарастающей легкостью в разговорах о ядерном оружии? Вот, допустим, Финляндия. Опять же, уже мы говорили о том, как когда Финляндия была принята в НАТО, у них спросили напрямую, а что насчет ядерного оружия? Что вы себе думаете? И тогда был получен такой ответ, что Финляндия останется без ядерной, они не будут у себя держать ядерное оружие. Но против натовских статей они пойти не могут, поэтому, если необходимо будет, они предоставят свою территорию для транзита ядерного оружия. Простите, транзита куда? Куда можно транзит сделать через Финляндию? Там как бы...
9: Дронами в Мурманск.
4: Да, как бы. Там не дронами, там же все, и гаубицы уже закуплены,
5: там можно, угодно. Прости, рогаткой перекинуть.
4: Польша. Да, и понятно, почему они хотят бить. Это же не вопрос о том, что Финляндия хочет бить по Санкт-Петербургу. Это вопрос о том, что НАТО хочет бить по нашим объектам в Мурманской области. Это же абсолютно ясно. Далее. Уже в этом году, тогда все говорили, да нет, это все, это разговор и так далее. Но в этом же году уже Финляндия заявила, что они снимают все юридические вопросы на транзит ядерного оружия через свою территорию. Все юридические вопросы, никаких вопросов нету. Польша хочет ядерное оружие, говорит, хотим, давайте с кем будем дружить, с Францией или у кого получать. Германия хочет ядерное оружие. Литва заявилась. Литва заявилась, и тут вызывают, конечно, вопросы, которые, ну, вызывают вопросы, ответы, которые наши политики дали на это заявление. Литва говорит, вот мы сейчас обсудим каким-то образом, там будет, не будет, но уже будем обсуждать. На что с нашей стороны был ответ, что, ну, если Литва поставит себе ядерное оружие, то она станет целью для нашего ядерного оружия. Они поздновато ли просто быть целью? Потому что Литва – это разменная карта. Для Запада Литва – это ничто. Не Литва, Эстония, Финляндия – ничто. Это будет использовано, или ничего там в Литве. Литва сделает то, что им скажут. Но когда с Литвы полетят ракеты, когда они стоят впритык к нашей границе в Финляндии и в Литве, понятно, что это очень крупная политическая программа, которая много десятилетий, на создание условий для безответного удара.
9: То есть обложить, да, по поясу?
4: Ну, конечно, они хотят нанести безответный удар. Они когда только на секунду поверят, даже если это будет не так, даже если они будут ошибаться, когда они на секунду поверят, что они могут нанести безответный удар, они его нанесут. Они его нанесут.
9: Или Палантиром рассчитает, скажет, сейчас
4: ну,
9: можно.
4: Ну, да, да. Ну, я поверю, да, кому? Палантиру, да. Вот теперь разговор о том, что Максим рассказывал, о том, что там человека будут исключать. Ну, вот и соедините теперь вот эти все разговоры, уже запросто вот так про ядерное оружие говорят. Соедините все эти разговоры с тем, что человека там не будет. Ну, рассчитает система, и будет все очень печально.
3: Соавторы коллективной монографии «Украинство» Федор Кауфман, Максим Карев. Сейчас будут новости. После этого сразу вернемся и продолжим.
0: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
10: Всем привет, я Александр Цыпкин, «Свободное от безделья время». Я пишу сценарии, пьесы, рассказы. Слушайте легендарное радио «Комсомольская правда», радио, которое знают все.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
11: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив плюс».
12: Внимание! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 2 5.
11: Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом. Без химии они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой.
12: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 2 5. Звонки по России бесплатные. +1 2 5.
11: Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Изумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Продолжается голосование на выборах в Госдуму и Законодательное собрание Псковской области. Сегодня с 8 часов утра в Великих Луках вновь открылись все 43 избирательных участка. Они закроются в 20:00. Голосование в этом году трехдневное и завершится 20 сентября в 20 часов. Принять участие в голосовании могут совершеннолетние граждане на одном из избирательных участков либо с применением дистанционного электронного голосования. Депутат Великолукской городской думы Дмитрий Белюков посетил несколько избирательных участков города. Обстановку там он назвал благоприятной и по-настоящему дружеской. Все организовано так, что голосовать удобно и приятно. Парламентарий обратил внимание и на то, что великолучане приходят на участок целыми семьями, с детьми, родителями, бабушками и дедушками. По его мнению, это говорит о том, что выборы воспринимаются горожанами не как формальность, а как общее дело, объединяющее близких. В Великих Луках прошел турнир по баскетболу среди юношей и девушек 2017 года рождения и младше. Его посвятили памяти основателя великолукского баскетбола Иосифа Швейделя. Победителем стала команда спортивной школы «Экспресс».
0: О валютах.
13: Доллар 84 рубля 51 копейка, евро 97.50, юань 12.58.
0: О погоде.
13: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около +18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Востоковед Олег Макаренко о том, что хочет получить Трамп от Ирана.
15: Какую сделку он хочет заключить? Первая сделка – это контроль за ядерной программой Ирана. 12-дневная война не завершила это, потому что ни специалистов МАГАТЭ, никого другого Иран на территорию не пускает. И допуск к тем объектам, на которых могло бы находиться определенное количество обогащенного урана, ни у кого нет. Никто не знает итогов этой войны. Все только догадываются, и сам Дональд Трамп говорит на каждом углу, что он ее полностью закрыл. Это первое. Второе – это баллистические ракеты, которые... могут сделать достаточно серьезные действия в ближневосточном регионе. Прежде всего, это Израиль попадает под их удар и американские базы. Мы видели буквально некоторое время назад, как американцы эвакуировали свой личный состав со всех баз, которые только могли существовать, в том числе и из Сирии. Я неоднократно говорил, что удары по американским базам, находящимся в Сирии и разрозненным подразделениям и частям, являются одним из самых серьезных и болезненных для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты из Сирии их вывели, я имею в виду именно из Курдистана, и переполовинили свои базы на Ближнем Востоке, опасаясь вот этой ракетной программы Ирана. Ему нужна ракетная программа.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
9: Это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Наш большой разговор о денацификации Украины. Продолжим. В чем разница ядерного оружия, размещенного в Прибалтике, в Литве, в Эстонии, где хотят, в Финляндии, с тем, что оно не может быть размещено в Харькове?
4: Никакой разницы, ну, военной нету.
9: Но тогда, значит, прибалтийский вопрос – это следующий вопрос? Ну, для цели специального
5: операции. Все говорят, что Прибалтика должна стать следующим.
4: Да, им просто надо это сделать, чтобы это было не НАТО.
5: Но смысл в том, что одного украинского фронта недостаточно, чтобы обрушить Россию. Как бы, да, она с этой нагрузкой благополучно справляется. Есть там, как минимум, Балтийская вот эта территория, есть возможность, скорее всего, где-то там...
4: Молдавия?
5: Да, ну, это продолжение как бы украинское. Еще есть кавказская тема. Там,
9: то есть, когда украинское направление начнет сыпаться... Да, с неизбежным продвижением все равно, то надо будет задействовать тогда вот эти направления.
4: Да, и тут это ж не факт, что это будет год в год, смычку там, да, вот. Ну, какая разница, будет это через 5 или через 10 лет? Либо мы берем стратегию на подготовку к этому, серьезно, либо мы проигрываем через 5 или 10 лет.
5: Да, потому что ну, те, кто играет против нас, да, они ну, хорошо понимают, где можно нанести удары. Они будут готовить не один удар, а несколько. И какой из них сработает? Ну, вот сейчас вот видите, допустим, раз уже говорили про Палантир. Ну, был же этот известный манифест. Да, была книжка сначала, там Карп с Замиской написали большую книжку, что они хотят. А потом, поскольку читать большие книжки уже не любят в эпоху искусственного интеллекта, они сформулировали кратко тезисы. Ну, там вот один из тезисов, что да, вот Япония и Германия должны стать такими надсмотрщиками над Европой, ну, и, соответственно, Азией.
9: Тоже ядерное оружие.
5: Да, Япония. Ну, они сейчас потихонечку тоже эту тему начинают разминать, так вроде как неофициально, но на закрытых совещаниях, и это так все удачно потекает в прессу. Но вопрос не в этом, вопрос в том, что есть единая общая линия. Вот, допустим, ну, вот у нас там любят обсуждать всякие конспирологические структуры, там, да, или там мировой заговор, мировое сообщество, есть вот этот вот Бильдебергский клуб, который на самом деле Бильдебергский семинар. Главная его задача, которая ставилась, это была такая ширма для НАТО, которая должна была провести ремилитаризацию Германии после разгрома Второй мировой войны. Ну, по-моему, через несколько лет после того, как он возник, ФРГ, то есть Западную Германию, приняли в НАТО, хотя, в общем, это было незаконно. И все, что этот клуб делал, да, он в частности был направлен на то, чтобы создать вот эти вот противовес в Европе. Они создавали сеть, ну, под их эгидой там создавалась сеть Гладио, там вот это то, что я говорил про Мосли. Это все единая система, в которой, ну, вот эти вот нацистские сети, которые разворачивались в Европе под американским патронажем, под европейским, вот, и они сейчас же фактически, они же проросли вот в этом вот техноструктурах типа Палантира, когда Карп говорит, что да, он, во-первых, он говорит, что искусственный интеллект заменит людей, кроме тех, у которых есть, скажем так, особенности сознания, вот у него самого дислексия. И он говорит, все люди, у которых есть особенности психологические какие-нибудь, ну, шизофрения, там, дислексия, то есть те, кто может мыслить нестандартно, вот те останутся. А те, кто мыслит стандартно, тех заменит искусственный интеллект. Потому что ничего такого, что эти люди могут делать, искусственный интеллект может все сделать сам быстрее, лучше и дешевле. Ну, пока не дешевле, но смысл в том, что это не технологическая задача, это задача именно метафизическая. То есть род человеческий, он в принципе, ненавистен этим людям как таковой. Он
9: развивать там... остальных нет идеи.
5: Да.
4: Нет, есть идея о том, что это бесполезно.
5: Ну, это слабо.
4: Это и есть фашистская идея.
5: Да. Вот, этому надо что-то противопоставить, да, то есть нельзя просто сказать, что нет, человек это звучит гордо, как бы, ну, звучит-то и звучит, а восхождение человека после того, как Советский Союз распался, оно фактически прекратилось, то есть никто не занимается человеком, все занимаются технологиями. По большому счету, что сказал Тиль в своем знаменитом интервью про антихриста, но он же там и лекции даже читал, и еще что-то, он говорит, что человечество за последние 50 лет не смогло нигде осуществить никакого научного прорыва, а значит, оно себя исчерпало, поэтому мы, чтобы не наступил апокалипсис, там, да, мы препоручим все искусственному интеллекту. Но это плевок в человечество, как бы. Это означает, это вот как вот говорил Фукуяма по этому поводу, конец истории, как бы, да, человек, ну, это конец проекта человек, то есть человек больше не нужен, он действительно, все, что мог, он уже совершил, да, и навеки духовно почил, как говорил Некрасов. Вот, вот в этом задача всех этих технофеодалов – доказать, вернее, навязать обществу вот это вот ошибочное мнение, что человек себя исчерпал. Вот тот человек, которого они хотят создать, действительно, это будет как бы унтерменш, потому что он будет лишён этой вот способности к творчеству, там, к поиску, к нестандартному мышлению. Это все не оставит себе. То есть в чем Карп говорит, что да, останутся люди, люди, которые будут настоящими людьми, а всем остальным, и, он, и они же себе, допустим, они создают специальные школы, где дети не пользуются ни смартфонами, там, ничем. Они как бы воспитывают своих детей так, как должны воспитывать людей, то есть чтобы они стали нормальными, полноценными, функционирующими человеками. Вот. А для всех остальных, да, пользуйтесь искусственным интеллектом, тупейте, смотрите в экран, бесконечно скрольте, не умейте внимание не сосредоточить на чем больше 3 секунд. То есть это две линии. Одна на расчеловечивание массовое, вот это вот огромных человеческих масс через все вот эти вот технологии. Получилось это специально кем-то или просто так сложилось, они сумели это использовать. Что-то не имеет значения. Вот этот тренд есть, мы его видим. Все уже говорят, что да, ну, человек, если так будет все развиваться, человек превратится как бы, ну, в такого, как это был человек ходящий, прямоходящий, человек думающий, а будет человек листающий, скролящий, человек хомо-скроллинг.
9: Человек скучающий.
5: Да, человек скучающий, да, но да. Это уже...
4: Человек-то звучит скучно.
5: Да, а для себя, вот для элиты они оставят вот эти вот элитные школы, там, где будет личное общение с преподавателем, дискуссии, никаких тебе там все бумажные книги, как бы никаких тебе гаджетов, ничего. То есть будут воспитывать элиту.
4: Только там тоже не будет гуманизма.
5: Гуманизма не будет.
4: Это будут господа.
5: Прямо, да, это будут господа, именно так. А вот именно, как они говорят, нужны сервисные люди. Вот сервисные люди, они их и делают. А потом скажут, ну, а зачем они?
9: Вот интересно, что вот эти разговоры в последнее время, мы слышим, ведутся именно в Соединенных Штатах вовсю от разных групп, но действительно вектор один. А что Европа? Где она в этих мыслях, в этих направлениях? Там нет своего плантира, нет, видимо, своего искусственного интеллекта, промышленность старая рушится, экономика, да, нефть с газом дорожает. И возвращаясь к вот всей этой связанности, ну, такое ощущение, что мы смотрим на все это с некой по-прежнему надеждой, что Европа, она жива, что Европа, она прекрасна, просто временно ее захватили отморозки. Вот какая-то ливерная колбаса в Германии, как его звали, он ушел, я не помню, да, теперь Мерц этот, значит, Макрон, это все какие-то одноразовые недополитики, но мы верим, что придут вот наши, и тогда как бы мы наконец можем, мы им покажем свет и правду, и тогда-то вот куда-то вырулим. А все-таки Европа крупный такой центр силы. Куда он? Ну, просто из всего того, что говорится, что он самый первый стоит сейчас, этот центр силы, под ружье, а аргументация как раз та, о которой Максим говорил, из Соединенных Штатов максимально привезена, и ничего, в принципе, думать не нужно.
4: Ну, так и будет. О чем заявляют в Польше? Ну, вот о чем заявляют в Польше? О том, что где-нибудь за полгода они готовы уничтожить на территории России все, что не уничтожила Украина, все энергетические объекты. Везде об этом говорят. Они там спорят, кто, у кого будет первая армия, там, допустим, у Польши или у Германии. Естественно, поляки начинают скучать, когда Германия говорит, что они сделают армию посильнее, чем у Польши, потому что история известна, что когда Германия наращивает соответствующую военную силу, первой под раздачу попадает Польша, второй под раздачу попадает Франция.
5: Да, ну, вот. Собственно говоря, территориальные споры по поводу там никуда не делись. То есть, если Германию раскачать, то ну, она не может дойти до России, минуя Польшу. Ну, как бы, поэтому здесь вопрос...
4: Ну, и оставив в тылу Францию.
5: Да, оставив в тылу Францию. Был разговор о том, что французы хотят создать свои европейские силы, это все благополучно там зарубили, но дело даже не в этом. Дело в том, что существующая конфигурация Европа Больше похоже на... То есть она как это, приглашена за стол переговоров, но в качестве блюда, которое будут есть либо американцы, либо китайцы, либо там еще кто-нибудь.
9: Вот о чем и речь. Да, вот, война
5: поэтому,
9: с Россией в чьих
5: поэтому интересах. Поэтому их единственный шанс отыграть все свои потери – это ограбить Россию тем или иным способом. Для этого они финансируют Украину, чтобы Украина ослабляла Россию, и тогда Европе что-нибудь достанется на этом празднике жизни. Поэтому, когда кто-то говорит о том, что мы должны с Европой там дружить или там дождаться каких-то сил, которые с нами будут вести какие-то разумные переговоры... Ну,
9: здоровых сил.
5: Да, здоровых
4: видимо,
5: сил.
4: Видимо, здоровые силы АДГ, да?
9: Ну, других нет.
5: Да нет, дело в том, что вообще в Европе нету в этом смысле здоровых сил. Все здоровые силы, ну, я прошу прощения, но там были коммунистические партии, которых мы при распаде Советского Союза, мягко говоря, предали. Вот что там случилось с Хонекером, можно просто посмотреть как пример. Я думаю, что здоровые силы больше не захотят иметь дело в таком режиме.
4: Их нет уже.
5: Тем более, что да. Ну, а зачем?
9: Это соавторы коллективной монографии «Украинство» Федор Кауфман, Максим Карев. Еще одна небольшая пауза, после этого продолжим.
0: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Сказано реклама.
16: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
17: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
18: Гранит и мрамор – это обычный камень, пока он не попадает в руки наших первоклассных резчиков и опытных художников-граверов, которые умеют создавать не просто памятники, а память на долгие века. Великолукский похоронный дом. Мы умеем создавать память в камне на века. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Георгий Данелия уверял, что снимает комедии потому, что на них выделяют больше пленки. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольск». Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
9: Сегодня с нами соавторы коллективной монографии «Украинство» Федор Кауфман, Максим Карев. Продолжим.
4: Вот понятно, что на повестке дня для Запада окончательное решение русского вопроса. То есть тем или иным способом речь идет о том, что Россия должна прекратить свое историческое существование. Вот они могут не говорить это, но делают они это. Только для этого ощетинивается там вся эта Европа ядерным, неядерным оружием. Они как будто уже устали настолько, что вот готовы устроить там любую бучу с этой Россией, чтобы что-то произошло окончательно. Но неужели кто-то думает, что катастрофа России не приведет к мировой катастрофе? И здесь, конечно, нам необходимо сказать, что мы должны чувствовать ответственность за это. Чувствовать и не питать никаких иллюзий по поводу дружелюбной АДГ, дружелюбного национального фронта, там, договаривания каких-то там с Прибалтикой там, или с кем-то еще, или с Америкой. Все это в прошлом. и проевропейские партии тоже, понимаете, вот мы говорим «Альтернатива для Германии», а там же тоже все непросто. Понятно, что это спецпроекты, в которые те или иные спецслужбы закручены, там те или иные элитные группы представляют, как использовать там какую-нибудь эту АДГ или Национальный фронт. Это не так, что это там кусок там, АДГ, какая-то прогрессивная партия, где есть там кусочек либеральный, кусочек там правый. Этот кусочек правый такой правый, что мало никому не покажется. Да? А у тех же либеральных, в кавычках, представителей АДГ, дедушки тоже служили не в Красной армии, простите меня, да, и не во французском сопротивлении сидели. Вот. Так вот, там все таким образом выглядит. Там негде ставить метки. Все намазано толстым нацистским вот этим вот слоем по этой Европе. Конечно, они будут друг друга использовать. Америка будет использовать Европу, потому что, конечно, для сильная Европа, а сильная Европа – это сильная Германия. Конечно, конечно для конечно. Америки это не должно такое существовать.
5: Ну, тут вот был небезызвестный глава этого теневого ЦРУ Стратфор, Джордж Фридман, ну, мне кажется, немножко переоцененная фигура, но он сказал, что на протяжении многих десятилетий главная задача США, а до этого Британии, была в том, чтобы не допустить союза России и Германии. Ну, как бы мы увидим, как он невозможен. Поэтому рассказы о том, что там АДГ – это наши слоны, ну, это, во-первых, АДГ – это электоральный конструкт. Вот когда Федя перечисляет те или иные его блоки, они созданы не для того, чтобы принимать решения, а для того, чтобы собирать голоса. А люди, которые принимают решения в АДГ или в любой другой партии, это одни и те же люди, которые сидят в каких-нибудь старинных родовых замках, это реальные хозяева Европы, и они никакого отношения к гуманизму не имеют. Можно прочитать того же Бертрана де Борна, да, что такое с точки зрения европейской аристократии простые люди. Это как бы корни европейского, или не только европейского, ну, понятно, что там Новый Свет он унаследовал все это от Старого Света, они еще и в Средневековье тянутся, и на самом деле даже еще с более там, с античных времен. Поэтому то, что они сейчас используют эти вот внешние формы управления там, через выборы, через демократические какие-то там голосования, это просто, ну, некие процедуры, которые не отменяют внутреннего содержания. Внутреннее содержание именно такое, как вот там вот Генон лежит. Вот, ну, вы почитайте Генона. Что он говорит? Он уже не про выборы рассказывает и не про голосование.
4: Про некоторую метафизику. Вот опять же разговор о национальных государствах, которые якобы представляют там АДГ или еще какие-нибудь национальные партии. Это очень такой сейчас для Европы поверхностный такой очень разговор накануне краха идеи национального государства как такового. Какое национальное государство, когда можно прилететь и арестовать чужого президента, да, Мадуро, да, или когда можно взять, запросто арестовать деньги чужого государства, миллиарды, там, триллионы, неважно, и никто тебе ничего не сделает. Когда можно арестовать бизнес, часть бизнеса заграничного, да, другого человека. Это все разрушено любое представление о суверенитете, о национальном государстве, о международном праве. И все очень стремятся, ну, как бы понятно же, что стоит за словами Трампа, который еще в первый срок свой говорил, что с ООН надо завершать, ребята. Это крах Ялтинского мира. Все будет разрушено, потому что, ну, мы вот в условиях вот этих вот сетей черного интернационала, искусственного интеллекта, там какого-нибудь BlackRock, других транснациональных компаний, все транснационально стало. Уже должны забыть об игре в национальное государство. Забыть не в том смысле, что мы должны от этого отказаться. Мы должны отказаться от представлений, что на Западе это дорого. Это дорого. Государство это дорого. Так вот, мы и должны защищать и прежде всего свое государство, чтобы оно существовало, потому что идея-то опять в чем? Чтобы не существовало русского государства ни в каком виде. Ни в имперском, ни в социалистическом, ни в псевдокапиталистическом, ни в национальном. Ни в каком. Поэтому там вот то, что там на Западе есть вот эти все разговоры там какие-то, это временные разговоры, это временный переход перед очень серьезными и очень неприятными трансформациями, которые и нам хотят навязать.
5: Да, это то, как раз-таки с чего мы начали.

0: требованиями, и государство подвинется. И это и есть воскресение того феодального устройства, когда не существовало государство как такого, а существовал феод. Вот я сижу как директор корпорации, то есть у меня активы материальные, там земля, крестьяне, еще что-то, и я говорю, как они должны жить. Хочу милую, хочу казню, хочу заберу, там, хочу подарю, хочу начну войну, и все. А государство нет, а государство возникает потом. А сейчас они говорят, нет, государство опять не нужно, мы все свернем обратно.
1: Единственной поправкой в средневековом феодализме, который был естественным этапом развития, была религия, которая еще несла заряд развивающегося гуманизма. А сейчас религия будет изъята, и мы получим технофеодализм.
0: Где дегуманизированный феодализм.
1: Абсолютно дегуманизированный.
2: Ну и искусственный интеллект в Соединенных Штатах работает не только на обработку каких-то больших массивов данных там, о чем-нибудь, да, но и социальный профиль. Если он определит, что вы потенциальный преступник, так разговор с вами будет короткий, даже если вы еще чихнуть не успели. Да, и все же по полной программе, что касается Трампа и ООН, но интересно, ведь Трамп каждый день всеми своими заявлениями говорит только об одном, что все будет делаться с позиции силы. Да, вот конечно, эти картинки, которые... Только с позиции силы и больше ничего.
1: Это поэтому новая эпоха. Будет? Никогда никто так не говорил. Поэтому это будет сила, которая стремится трансформировать мир в нечто очень неприятное.
2: И, в общем, конечно, возвращаясь к разговору о нас, самая большая страна мира, где и территория огромная, и климат странный, и бардака хватает. И вот это извечное столетие в столетие идея с нами разделаться, то, о чем Федор сказал, к чему это может привести. Странно, что Европа в этом кураже забывает о том, что будет с ней самой. Да? Она же на этом столе переговоров действительно в форме блюда в итоге окажется, этим закончится. Но как отвечать на это нам? Действительно, вот с чего вы начали, идея неонацизма на Украине, которая расширяется на неонацизм мировой, покончить с человеком. Да, вот Россия же мешает только этим фактически. Вот все остальное искусственный интеллект сделает. И используя социальный профиль, и все это будет бархатно, гуманно, как с индейцами, и как угодно. Да, вопрос будет решен. Россия мешает. Но внутренняя Россия ощущение, что тоже пока не нащупала какой-то вот ответа на все эти вопросы. Да, мы прилично запутались сами, возвращаясь и к прежним нашим годам, и прежним к нашим союзникам, к сегодняшней жизни, и нам хочется много всего. Нам не дали нормально, да, покайфовать годами, как-то быстро праздник сворачивается, а как-то что-то...
1: Необходим национальный консенсус по некоторым пунктам. Пункт номер один. Кто-то хочет окончательно разделаться с Россией. Окончательно, чтобы она никогда не восстановилась, ни в каком виде, чтобы ее не существовало. Следующее. Если это случится, это будет катастрофа для всего мира и для всего человечества. Третье. У нас есть потенциал. У России есть потенциал, я имею в виду, метафизический, религиозный, исторический, для того, чтобы ответить на этот вызов. А отвечать нужно не только на поле боя. Это еще и борьба духа. И нужно в это поверить, в то, что у нас этот потенциал есть, ну и поверить в то, что нас хотят уничтожить. И друзей у нас там в принципе нету. Есть ситуационные, политические какие-то, может быть, союзники, без этого нельзя. А друзей, которые хотят, чтобы Россия существовала дальше, их нету.
2: Соавторы коллективной монографии «Украинство» Федор Кауфман, Максим Карев о том, как неонацизм на Украине вышел далеко за пределы самой Украины, и о том, что по-крупному, по-большому действительно готовится.
3: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Что такое здоровье? Это не просто отсутствие болезней. Это энергия, ясность ума, внутренняя гармония и способность каждый день чувствовать себя бодрым и полным сил. Фабрика здоровья создана для того, чтобы дать вам в руки эффективные, научно обоснованные инструменты для управления своим самочувствием. Мы предлагаем системный подход к укреплению.

0: укреплению иммунитета, основанный на двух ключевых принципах – качество потребляемой воды и целевая поддержка организма функциональными нутриентами. Здоровье – это система, и мы поможем вам ее выстроить. Поэтому фабрика здоровья создала уникальный напиток, который так и называется – цикл Крепса. Это не случайное название. В его составе 4 сильнейших природных экстракта – граната, черной смородины, солодки и чаги. Экстракты для этого напитка получены уникальным способом – при низкотемпературном режиме, что позволяет сохранить все полезные составляющие исходного продукта. Каждый компонент цикл Крепса претендует на особую роль, но вместе они гармонично дополняют друг друга и поставляют в клетку именно те компоненты, которые помогают энергостанции работать без сбоев. Больше энергии, меньше усталости, ясность ума – вот результат. А чтобы эта помощь дошла до цели на 100%, мы начинаем с основы – ионизированной воды. Она обладает повышенной биодоступностью, доставляет ценные вещества точно по адресу. Откройте для себя секреты природного укрепления иммунитета в программе «На чистую воду» на радио «Комсомольская правда». Мы рассказываем о том, как жить в гармонии с собой и миром по будням в 14.00 и в 16.45, в субботу в 12.45 и в 16.00, в воскресенье в 12.45 и в 14.00.
1: ООО «Фабрика здоровья». АГРН 116-504-00-555-75. Московская область. Раменский район. Село Быково. Улица Театральная. Дом 10.
2: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
2: О выборах.
3: ЦИК своевременно научился отражать кибератаки. Фактов нанесения ущерба не зафиксировано, заявила председатель комиссии Элла Памфилова. Фактов нанесения ущерба, нарушения доступности серверов или деградации производительности не было. Уровень попыток кибератак очень высокий. Использовались массовые DDoS-атаки, были попытки целевых, сообщила Памфилова. Попытки кибератак осуществлялись преимущественно из других стран. Из Великобритании, с Украины, Бразилии, Индонезии, Индии. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование завершится сегодня. Всего в единый день голосования предполагается заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Владимир Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны. 17 пострадавших при атаке беспилотников в Подмосковье, в том числе двое детей, находятся на лечении в больницах региона. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что за ночь регион подвергся массированной атаке беспилотников. С 3 ночи до 5 утра силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 249 дронов в 17 округах.
2: О банках.
3: Банки в России стали тщательно проверять личные траты должников, которые добиваются банкротства. Кредитные организации теперь внимательно проверяют расходы должников по таким статьям, как службы доставки еды и такси. Помимо этого, суд начал проверять соцсети, рассчитывающих на банкротство россиян.
2: О церкви.
3: К мощам святого Спиридона Тримифунского в России приложились более миллиона человек с 20 августа по 20 сентября, рассказала пресс-секретарь комиссии Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь Мария Коровина. По ее словам, это было уникальное духовное единение. Мощи святителя увезли из столичного храма Христа Спасителя. Верующие могли приложиться к мощам Спиридона Тримифунского в разных регионах страны. Так, по данным РПЦ, мощи святого Спиридона привезли в Чебоксары, далее они побывали в Казани, в Дивеево, в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Пскове, Смоленске, Иркутске, Хабаровске, Челябинске, Екатеринбурге, Владимире, откуда их 14 сентября привезли в Москву. Как сообщали в РПЦ, с 21 сентября по 20 октября мощам святого можно будет поклониться в Казахстане. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
4: Здравствуйте, друзья. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». На связи Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бовт знает». Подписывайтесь, пожалуйста.
5: Здравствуйте, Иван.
4: Здрасте. Георгий Георгиевич, ну, накануне выборов, выборы 3 дня не продлятся. Какие ожидания, Георгий Георгиевич? В первую очередь, конечно, по явке. Какие ожидания?
5: По результату подсчета голосов явка будет близка к 60-65%, на мой взгляд. Вместе с одномандатниками «Единая Россия» сохранит конституционное большинство. В парламенте сохранятся все те же фракции. Под вопросом для меня присутствие «Справедливой России», которая может не пройти. Я думаю, этот вопрос будет решен оперативно того, как появится картина голосования. Больше никаких сюрпризов я не ожидаю.
4: Там, говорят, зеленые рвутся в парламент. Вот есть такая партия, и вроде как они набирают обороты. И вроде как в силу того, что яблока-то с нами больше нет, какая-то часть электората собирается голосовать за них.
5: Какая часть электората может за них проголосовать? Есть определенная информационная подготовка в телеграм-каналах по этой части. Но какая часть протестного электората пойдет к коммунистам, какая часть к новым людям, какая часть к ЛДПР и так далее. Поэтому я не думаю, честно говоря, что зеленые преодолеют 5-процентный барьер. Они раньше получали там меньше 1%, ну, может, получат 2-3. Хотя вдруг случится сенсация, и это действительно произойдет, тогда встанет вопрос, за счет кого. Потому что не так-то просто будет впихнуть, сколько их там сейчас, 5, да? И не так-то просто будет впихнуть еще одну фракцию. Это достаточно сложное дело. Посмотрим.
4: У нас 5 фракций же, да, в парламенте заседает, да, Георгий Георгиевич?
5: Ну кто? Единая Россия, ЛДПР, коммунисты 3, справедливые и
4: новые
5: люди, да, 5. Соответственно, чтобы впихнуть еще 6-ю, соответственно, нужно от кого-то будет откусить. И это будет предмет большого внутреннего торга.
4: Поэтому, соответственно, от Единой России откусывать никто не будет. Я правильно понимаю, да?
5: Ну, не позволят, конечно.
4: Ну, еще. А скажите, пожалуйста, ну, вот, допустим, будет не 5, а 6. Или, наоборот, возможно ли такое, чтобы 4, грубо говоря, 4?
5: Да, возможно, что 4. Вот если эсеры не пройдут вдруг в связи с странностями вокруг Сергея Миронова, потому что он прервал свою избирательную кампанию, ну, и вопрос встает о лидере, кто там будет лидер этой фракции. Соответственно, могут, как говорится, не утвердить новый состав, и тогда они провалятся ниже 5%.
4: А что с Мироновым? Почему он прервал? Не понял я.
5: Это загадка большая, потому что не будем тут распространять разные слухи, но прервал. По состоянию здоровья.
4: А, вот, да, пишут, да, действительно. Ну, некоторые, по-моему, не очень системные СМИ пишут, что связано с состоянием здоровья. Я вообще к Миронову отношусь хорошо и желаю ему здоровья вообще. Но
5: 77 лет человеку можно уже и подумать о душе.
4: Георгий Георгиевич, когда вы так говорите, я вот вам хочу напомнить, что вы тоже, ну, не то чтобы молодой человек, откровенно.
5: Я и в Думу не иду.
4: Ну, в эфир же.
5: Не собираюсь работать в политике.
4: Может, вас просто не зовут, Георгий Георгиевич, мы с вами уже...
5: И не зовут, и правильно, и не зовут, и не иду, и позвали бы, не пошел. То все вместе, понимаете, 3 в 1.
4: А вот, кстати говоря, как вы думаете, случилось бы вот это все со «Справедливой Россией», если бы, не скажем, они не разошлись с партией «За правду»? Они в свое время объединились, была Прилепинская «За правду», они объединились, была «Справедливая Россия» «За правду», потом «Правда» откололась, «Правда», и сейчас и вернулась к «Справедливости» просто, без «Правды», да.
5: Это лишь симптом.
4: Ну вот если бы была «Справедливая Россия» «За правду» и Прилепин, как вы думаете, покрепче были бы позиции?
5: Не факт.
4: Не факт даже, думаете?
5: Не факт. Не факт. Понимаете, вопрос политического позиционирования, они чем отличаются от всех остальных, встает вопрос, да? Появляется там Прилепин, тогда они ближе становятся к ЛДПР, например, и к наиболее так радикальным членам «Единой России». Вопрос именно политического позиционирования, политического лица. А то, что с ними случилось, это конфликт внутрифракционный, межличностный, скорее всего. Просто получилась борьба за лидерство, кто там главный, у кого этот самый, как его звать-то, цензурный рейтинг длиннее. Вот, и вся история. А это не было, собственно, каким-то идеологическим противостоянием, что там Прилепин выдвигал какую-то такую платформу, которая вытянула партию на невообразимые высоты. Нет, он понятный персонаж с понятной политической программой, достаточно радикальный и все такое прочее. Но Миронов тоже после болотных протестов, где «Справедливая Россия» поучаствовала отдельными своими членами, он тоже эволюционировал в ту же сторону. Все помнят его кувалду с Пригожиным.
4: Ну да, кувалда, да. Кувалда справедливости, по-моему, как-то так она называлась. Слушайте, я вот задумался прямо сейчас, если уже был такой опыт творческий объединения партий, да, чтобы вот как раз лишнее место не занимать, объединить, я имею в виду не увеличивать число партий в парламенте, они, «Справедливая Россия», за правду объединились. Так, может быть, сейчас объединяться с условными зелеными, может быть, или не или зеленые объединятся не с «Справедливой Россией», а с какой-то другой партией. Будет, ну, вот, «Справедливая Россия», «Зеленая справедливая Россия», или «Зеленая единая Россия», или «Зеленые новые люди». Может быть, как-то так. Я, конечно, иронизирую. Повторение это... Будет или нет? Может быть такое?
5: Ну, их могут... Говорили раньше, что их могут слить с коммунистами как раз.
4: В смысле, поправочка, КПРФ или коммунисты? Есть коммунисты России,
5: нет,
4: партия?
5: Нет, КПРФ. КПРФ. КПРФ.
4: Зеленый КПРФ.
5: Будь моя воля, я бы все парламентские партии слил в две. То есть Единую Россию оставить нетронутой или кого-то к ней присоединить, кому понравится, а всех остальных во вторую партию более левого толка. И двухпартийная система вполне нормальная, устойчивая. Но этот проект в свое время, ну, аналогичный был, существовал еще во времена Суркова, я помню, но не прошел. А будет составлять достаточно серьезную конкуренцию «Единой России», это никому не надо. Берется за модель, за образец модель ГДР, где доминирующая социалистическая единая партия Германия, а все остальные прихвостни. Ну, так и тут. Вот.
4: Ну, тогда напрашивается все-таки
5: три
4: партии.
5: А так, в принципе, двухпартийная система была бы сильнее.
4: Напрашивается
5: почему
4: три партии. Ну, потому что вот есть «Единая Россия», которая выступает за современный вектор. Есть, грубо говоря, вторая сила, как вы сказали, левая. Ну, тогда нужна и ультраправая. Три партии.
5: Левая, да.
4: Левая и правая. О, пожалуйста. Ну, и «Единая Россия». Голова и две руки.
5: Я думаю, что праворадикальная партия в настоящий момент для конструкторов внутренней политики не нужна, считается опасной, неконтролируемой, потому что она, понятно, будет на каком поле строится русского национализма. Это нафиг не надо конструкторам этим. Вот. И, соответственно, при двухпартийной такой системе две лидирующие партии и остальные могут быть маргинальными, в том числе там может быть какая-то условно даже шовинистическая или праворадикальная, но на третьих-четвертых ролях. В качестве третьей силы пока, я думаю, она была бы не нужна. Но мы в любом случае обсуждаем чисто гипотетическую конструкцию, поскольку никакого решения о двухпартийной системе нет. И пока не принято, я не думаю, что будет принято, поскольку нынешнее руководство России не любит делать резких политических поворотов. А это достаточно резкий политический поворот. Все-таки две сильные партии – это совсем другая конструкция, чем одна сильная, ядросы и все остальные, так сказать, на побегушках.
4: Ну, может быть, потому что хочется, чтобы было побольше, ну, ярких лидеров, наверное, которые будут брать внимание аудитории на себя, в том, и чтобы они были системные. Ну, вот у нас, правда, я не знаю, ну, кроме Дмитрия Анатольевича и Владимира Владимировича, его за скобки все-таки выводим, у «Единой России», ну, так, чтобы вот прямо кого-то выделить, я даже и не могу, на самом деле, да. Там много умных людей, но я не могу кого-то выделить. Прямо так, оп, кого бы назвать, да? Дмитрий Анатольевич Медведев. Конечно же, по-моему, все.
5: Мне кажется, проблема не в ярких людях как таковых, они в России найдутся. Проблема в том, что считать дозволенной системностью. Вот это понятие, оно за последние 20 лет сильно изменилось. Даже за последние 26 лет, я бы сказал.
4: А может быть, за последние 5 лет?
5: А за последние 5 лет еще сильнее изменилось. Вот в чем дело. А да. за последние 26 лет оно изменилось, оно эволюционировало. Потому что те, кто были системными в начале нулевых, они уже там в иноагентах, в экстремистах, в террористах и так далее.
4: И часто, кстати говоря, по делу. Извините мою ремарку, пожалуйста. Я извиняюсь 100 раз.
5: Это ваша точка
4: да,
5: зрения.
4: Да,
5: это
4: да,
5: ваша точка
4: да,
5: зрения.
4: Да, да.
5: Конечно, вы имеете на нее полное
4: не
5: право.
4: Не все. Я задаюсь вопросами, что меня иногда смущают, скажем так, те списки, которые из Минюста приходят. Вот, да. Справедливости ради.
5: Вас не смущает сам институт иностранного агентства?
4: Ну, он же есть и в других странах. Сам институт работает и в других странах. Он даже в
5: Грузии
4: нет, в
5: других появился. Странах, нет, в других странах такого института нет. Давайте нет, не будем.
4: Ну, подождите. Ну, как, да, мы же, когда создавали, вы тогда поясните, может быть, я идиот, что, собственно, не вызовет вопросов у многих людей, которые слушают наш эфир. Мы ориентировались на американский закон. Так
5: и не ориентировались мы на американский закон. Слушайте, это был взят как повод. Американский закон касается исключительно лоббистов. Вот, и он не сопровождается таким количеством ограничений гражданских прав, которые сопровождается российский закон. Так что вот на этом можно поставить точку. И мне кажется, что достаточно было бы уголовного права в случае, когда человек работает против государства, встает на путь государственной измены и так далее.
4: Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Скоро продолжим.
2: Бовт и Панкин. Реклама.
3: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Андрей Клинцевич об упадке промышленности в Европе после прекращения поставок российских энергоресурсов.
7: Для Европы, кто-то может сказать, да, они уже вот сколько лет идет СВО, ничего, они не замерзли, нет проблем. Да, но цифры экономические, которые показывают, что происходит с предприятиями, это очень высокий показатель того, что происходит. Тысячи предприятий в той же Германии, плоти немецкой и европейской экономики, переживших две мировых войны, срезались, сократили свое присутствие в Германии. Кто-то обанкротился, а кто-то переехал в другие страны. Потому что два ключевых ресурса, на которых держалась Европа. Дешевая электроэнергия из Франции, атомные электростанции, цена выросла на 300%. Дешевые углеводороды из России, которые тоже кратно выросли. Президент, кстати, озвучивал. Он говорит, европейцы, которые покупали газ по $150, сейчас вынуждены искать его по 1000. И там, ну, цифра вокруг 1000, где-то 800, где-то падает до 600, но ниже 600, как правило, не опускается. Мы понимаем, это все сразу закладывается в себестоимость продукции. Она становится неконкурентоспособной, особенно какие-нибудь получаемые из газа удобрения или еще что-то. Это все уезжает в другие регионы. Европа не замерзнет, Европа не остановится, но Европа продолжит деиндустриализацию. Европа продолжит терять промышленный, научный, инженерный капитал.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бовт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
4: Продолжаем эфир. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал, подписывайтесь обязательно, Бовт знает. Мы с вами начали про то, что никто не читал предвыборных программ, и я не читал...
2: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
10: люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много, много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Позволено критиковать так называемый финансовый блок правительства, значит, нападать, что они такие мерзавцы, значит, там пляшут под дудку МВФ и так далее и тому подобное. Все, дальше дозволенные темы кончаются. И, собственно, о чем дебатировать-то?
4: Да, ну, в принципе, я не знаю, там, рассказать... Да всегда найдется, что сказать, Георгий Георгиевич. Пропускать дебаты – это вообще непозволительная история. Вы не находите в принципе. Если ты политик, и тебя вот приглашают куда-то, особенно перед выборами, на какой-то телеканал, бесплатно приходи, расскажи. Ну, неприемлемая история. Вы не находите?
5: Да, нахожу неприемлемая, но это по традиции, она укоренилась сверху. Президент ни разу не участвовал.
4: А вот не надо, вы знаете, что позволено Юпитеру, не позволено быку. Не надо себя с президентом сравнивать.
5: Просто быки думают, что им тоже это позволено.
4: А, ну вот, это другой разговор.
5: Политическая культура в нашей стране, как нигде, пожалуй, в мире, задается именно сверху. Медведев мог прийти бы. Он же лидер «Единой России». Чего не пришел-то?
4: Ну, может, кстати говоря, его и не звали никуда.
5: Лавров, он же в списке, Собянин.
4: Ой, слушайте, Лавров, вот, кстати, нет, не соглашусь, дело в другом. Лавров каждый день дает интервью, и, по-моему, сказал, что я нового не скажу.
5: Минуточку, не надо подменять понятия. Он дает интервью и излагает внешнеполитическую позицию Российской Федерации. Все замечательно. Излагает четко, понятно, во всех нюансах. В дебатах он не участвовал. Он же в списке предвыборном. Почему он не участвует?
4: А может, это связано с тем, что он действующий министр иностранных дел? Вот кто такой обычный депутат? Он никто.
5: Тогда он почему в списке? Он же идет на выборы, делая вид, что он собирается стать депутатом. Тогда участвует в дебатах. Почему не участвует?
4: А может, он просто в списке? Может, он не собирается депутатом-то быть? Или собирается? Я что-то пропустил.
5: Это практика порочна, на мой взгляд. В предвыборных списках должны быть те, кто собирается стать депутатами. А все остальное – это какая-то ерунда такая. Поставили туда икону такую, значит, там, вот у нас такой тяжеловес, с этой иконы идут. А потом они не работают, и вместо них какие-то там мартышки выдвигаются с 10-го места. Но это неправильно.
4: Вопрос все-таки не к тяжеловесам, давайте выведем их за скобки, хотя принимается ваша претензия, принимается. Но когда, извините, люди, которые не обременены текущими какими-то задачами, они в МИДе не заседают, не приходят, это совсем другой разговор, не правда ли? А и губернатор, кстати говоря, и губернатор все-таки обязан ходить, вот губернатор обязан.
5: Губернатор может поддержать, да, на мой взгляд, может поддержать, если он поддерживает список, там, ну, скажем, Единой России, потому что большинство, почти все губернаторы оттуда, да, может прийти поддержать своих. Почему нет? Просто не считает нужным. Я еще раз говорю, политическая культура задается сверху.
4: Скажите, пожалуйста, а чем отличаются вот эти предвыборные не дебаты от, ну, тех, которые были 5 лет назад? Вот, ну, скажи, почему тогда все ходили, а сейчас они ходят? Что, простор для споров был шире, что ли?
5: Простор для заявления был чуть шире. А для споров по существу простора тоже было немного, но относительно больше, чем сейчас, да.
4: Угу. Ну, возможно, кстати говоря, тут я спорить не берусь. И вы знаете, ну, не только же у нас вот выборы у нас состоятся, целая сенсация в Германии, и это, наверное, важно для нас, там альтернатива для Германии, есть такая партия, курс которой кардинально отличается от там, партии Меркель, там вот это ХДС она называется, как-то по-другому, да, христианско-демократическая, кажется, партия. Ну, короче, курс сильно отличается, это как раз те самые ультраправые, и на одной земле они победили и, говорят, будут и дальше побеждать. И вот сейчас у нас, конечно, много радости по этому поводу, а вы что думаете?
5: Я думаю, что сейчас будут выборы еще в одной земле 20 числа. Там они не победят. И вообще, мне кажется, что нынешняя политическая система Германии справится с этой угрозой. И дальше своих пока 30, может быть, 35% альтернативы Германии не пройдет. Я имею в виду на общенациональном уровне. Поскольку она не может получить пока что больше 50%, может быть, в будущем получит, не знаю. Но пока не может. То встает вопрос о коалиционном правительстве. В коалицию с ней никто вступать не будет. Ну, во всяком случае, пока. Соответственно, ее будут прижимать, прессовать и не пускать ко власти. А так, в принципе, она отражает, конечно, высокий уровень недовольства в немецком обществе, в том числе санкциями антироссийскими, которые вредят немецкой экономике, которая существовала за счет дешевых относительно российских энергоносителей. Понятно, что там есть платформа для недовольства. Миграция, санкции, поддержка Украины, нафиг ее поддерживать уже. Ну, я думаю, что вообще в Европе через какое-то время, там продлится война еще там 5 лет, да, они скажут, они зададутся вообще все в большинстве своим вопросом, о чем они за них так вписались-то. Этот вопрос станет для европейцев все в большем и большем акцентом. Чего мы за них вписались?
4: Особенно если победить не получится, в смысле нанести стратегическое поражение России. Правильно я понимаю?
5: Ну, я говорю, если война продлится еще, да. Чего мы за них вписались? Это, смотрите, там коррупция такая, они ничем не лучше русских и ничем не демократичнее этих русских. Все то же самое, какой-то спор славян между собой. Вот эта крамольная мысль, она, конечно, будет распространяться по всей Европе с подачи правых. Ну, не сразу, но там через какое-то количество лет, да, если война будет продолжаться. Тем более, что цена будет возрастать для Европы.
4: А что касается выборов во Франции, они, ну, уже не за горами. Макрон уйдет, и там тоже есть две правые силы, насколько, если я правильно понимаю, на французские тонкости политики. Там Ле Пен, и там некий Меланшон. Они, в принципе...
5: Меланшон левый. Меланшон левый.
4: Да, но, не знаю, мне кажется, что
5: он совсем левый.
4: С Ле Пен они очень похожи по риторике.
5: Ну, он, в смысле, что он радикально левый, да. По европейским меркам. По европейским меркам он радикально левый. Я думаю, что сейчас там во Франции напряженно думают статусные и системные так называемые политики о том, как кого противопоставить Марин Ле Пен. Собственно, Макрон вынырнул в свое время именно таким образом, как кандидат правоцентристских и центристских сил, вынутые там из рукава в последний момент, что вот давайте его поддержим, потому что нельзя допустить право. Я не исключаю, что такая же мобилизация во Франции состоится и в этот раз. Пока такого кандидата нет, но время еще есть до весны следующего года.
4: Может и появится, да? А если победят Ле Пен или Меланшон, ну, правый или левый, это...
5: Меланшон не победит в любом случае. Ле Пен, если судить по нынешним вопросам, может победить. Но
4: время с третьего еще... раза. Бог любит троицу, как известно. У Байдена получилось с третьего раза победить. Может, и она с третьего раза победит все-таки.
5: Кстати, был неплохой чувак в президентах, как выясняется.
4: Байден?
5: Байден. Да.
4: А чем он неплохой? Я иронию не считал.
5: Абсолютно предсказуемый.
4: А, вы знаете, вот так случилось, что за сегодня я уже второй раз упоминаю Николая Карловича Сванидзе, с которым я в свое время, ну, много сотрудничал, у нас были общие проекты. И он еще тогда, в 2018 году, говорил про Трампа все то, что происходит как раз с Трампом сейчас. И говорил про условного Байдена все то, что, собственно, мы уже успели проследить, что вы делаете большую ошибку, делая ставку на Трампа, потому что даже Байден, он предельно понятен, и, ну, надо понимать, что с ним делать просто, с этим самым Байденом. А вот что касается Трампа, то там непонятно примерно ничего. И вот, да, мы сейчас, наверное, в каком-то смысле...
5: Он какой-то с возрастом стал совершенно взбалмошный. Они там делают покер-фейс такой, что как будто ничего не происходит. Но дедушка совершенно съехал с колес, мне кажется, последние месяцы.
4: То есть он сейчас буквально стал напоминать Байдена, да, как раз на закате-то?
5: Нет, он активный. Он активный. Понимаете, Байден засыпал на ходу, а это все генерит какие-то идеи. То с Канадой поссорится, то с, значит, еще с кем-то, то с Европой скандалит.
4: А это просто крайности. На самом деле я про старость говорю.
5: Понятно, по какому поводу все время. То какие-то тарифы вводят, весь мир на ушах стоит от этого. То он хочет дружить с Путиным, то вот принимается закон об адских санкциях. Совершенно непредсказуемый человек.
4: После перерыва про эти самые адские санкции поговорим. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог.
9: Бовт и Панкин. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Политолог Игорь Шатров о покинувшем страну генпрокуроре Украины.
12: Все, что происходит на Украине вот сейчас с этими ребятами, это просто смешно даже. Они вначале лобызают друг друга, обнимаются, целуются, назначают друг друга. Там, ну, прокурор этот был назначен в 25-м году, ну, то есть вчера фактически. А теперь его уличают в том, что он крышевал колл-центр. Он за год так переобулся, или его уже назначали, просто он не поделился с этих колл-центров. Это настолько вот смешно. Но с другой стороны, мы видим такую репетицию того, как будет вот, что будет происходить, когда Зеленский будет эмигрировать. Вот помните, как в свое время Саакашвили убегал, там даже по крышам бегал там где-то на границе. Вот то же самое будет и с Зеленским. Вот успеть, главное успеть просто. Вот этот вроде успел.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда». Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
9: О выборах.
3: Истерика, которую на фоне выборов устроили недоброжелатели России из недружественных стран, основана только на желании нанести ущерб, а не на фактах, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. Она подчеркнула, что процент сообщений о допущенных в ходе выборов нарушениях минимален. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование завершится сегодня. Всего в единый день голосования предполагается заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Владимир Путин называл выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны. Мониторинговая рабочая группа Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека не зафиксировала в ходе выборов в единый день голосования ни одного нарушения, сообщил председатель СПЧ Валерий Фадеев.
9: О нефти.
3: Запасы нефти приближаются к критическому минимуму. Если Ормузский пролив останется закрытым, то уже в этом месяце начнутся перебои в работе нефтепроводов и нефтезаводов, так как мировые запасы сырья достигнут операционного минимума, говорят эксперты. Этот случай может стать первым в истории, когда мир столкнется и с физической нехваткой нефти, и с серьезным ростом цен.
9: О школе.
3: Оценки поведения появятся во всех российских школах со следующего года. Пока новую систему тестируют на учениках со 2 по 8 классы в отдельных заведениях каждого региона, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он уточнил, что шкала состоит из трех уровней – образцовое, допустимое и недопустимое поведение. С помощью таких отметок педагоги планируют развивать у детей ответственность, самоконтроль и уважение к окружающим.
9: Об искусственном интеллекте.
3: Китае создали ИИ-роботов для борьбы с сорняками без химии. Лазерные комплексы, работающие под управлением искусственного интеллекта, позволяют полностью отказаться от вредных химических пестицидов. Система использует умные камеры и алгоритмы распознавания объектов, пишет China Daily. Нейросеть с высокой точностью может отличить сорную траву от полезных агрокультур, после чего точечно выжигает ненужные растения лазерным лучом и не повреждает будущий урожай. Новая технология уже вызвала интерес за рубежом. Первые партии китайских роботов-пропольщиков успешно экспортировали в Австралию, где их тестируют крупные местные фермы. Курс доллара на завтра 84 рубля и 20 копеек, евро стоит 96 рублей 67 копеек, курс юаня 12 рублей и 57 копеек. И о погоде. В эти минуты в российской столице 17 градусов выше нуля, завтра днем будет плюс 19-21 и возможны осадки. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
4: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бофт знает». Я просто про крайности сказал в конце прошлого блока, что Трамп стал напоминать Байдена. Тот был, да, сонным Джо, а этот, собственно, вот наоборот. Слишком бодрый Трамп. Но по сути-то все одно. Два старичка у руля. Вот и все. И мы, собственно, пожинаем плоды. Все мы, я имею в виду человечество. Про адские санкции. Да. Вроде как принят закон, Трамп его пока этот закон никак не использовал, он пока просто принят. Что это за закон такой, с чем его есть нам всем? Что это за зверь, я имею в виду?
5: Он его подпишет. Чаще всего упоминают 100% тарифы, которые могут быть введены против 5 крупнейших покупателей российской нефти и тех, кто помогает обходить санкции антироссийские. Это не самое страшное. Там, во-первых, эти тарифы можно ввести в размере 2%, а можно 100%. Это на усмотрение президента. Поэтому политика в отношении Индии и Китая, она будет достаточно гибкой. Самое неприятное там это то, что фактически под удар потенциально попадают все государственные предприятия России, а также все предприятия, которые ассоциированы, там очень такая мутная формулировка, с российским государством, включая членов советов директоров, акционеров и так далее и тому подобное. Персональные санкции против всего российского руководства. Это значит, что для общения с ними нужна специальная лицензия для граждан США. Вторичные санкции против тех, кто взаимодействует, просто взаимодействует с российским теневым флотом. Санкции против торговли ураном, помимо нефти, газа и так далее. И, наконец, последние санкции могут быть отменены только в случае заключения долгосрочного мира, как там сказано, с демократическим правительством Украины, которое должно быть верифицировано Конгрессом. То есть он должен подтвердить, что да, это то соглашение, которое принесет долгосрочный мир, и правительство Украины действительно демократичное. Все.
4: Ну, собственно, чего бояться-то, Георгий Георгиевич? Нечего бояться, я так понимаю.
5: Отрезание от мировой торговли.
4: Угу. А прибегнет к этому Трамп или нет, как думаете?
5: Дело в том, что какие-то санкции, вот размер тарифов, они могут вводиться по его усмотрению, а какие-то санкции, они должны быть введены. Там нет вариантов, что президент их не вводит. Они должны быть введены, и там разный срок установлен, как правило, 30 дней после вступления в силу закона. Поэтому какие-то санкции носят автоматический характер фактически. Трамп может иметь некоторое смягчающее влияние, какие-то лицензии там временно издавать на отсрочку, на временную заморозку, но это все достаточно сложный процесс и требует согласования с Конгрессом, опять же. Вот, собственно, посмотрим, как это будет все. Фактически все российские контрагенты, субъекты внешнеэкономической деятельности, они ставятся под подозрение, под удар, и нужно будет доказывать, что ты не имеешь отношения с российским государством, никак с ним не связан. Иначе это кобзда.
4: Это вы хорошо сказали. Вернемся к разговорам про Европу из США обратно в Европу, на европейский континент. Тут Сергей Викторович Лавров, глава нашего МИДа, интересное сделал заявление, необычное, на мой взгляд, что никаких возвратов в объятия, которые в 90-е годы, даже в конце Советского Союза происходили, больше не будет. Я-то думал, что наоборот все идет к тому, что ну, специальная военная операция закончится, и ну, мы вернемся на исходную, что называется. Все будет как раньше. Но не то чтобы я там выступаю за это, я не знаю. Просто необычно это слышать от главы нашего МИД, все-таки главного дипломата.
5: Ну, странно то, что обычно дипломаты и говорят «никогда, не говори никогда». При Лаврове, Путине и вообще нынешнем руководстве России нет, не будет возврата. Это безусловно.
4: Это наша инициатива. Мы не хотим возвращаться. Или...
5: С двух сторон. А. При нынешнем руководстве Евросоюза тоже не будет. Поэтому тут все далеко зашло. Восстановления быть не может. Можно с ним согласиться. А в будущем посмотрим.
4: Но, кстати говоря, почему, если ну, вот набирают силу в Европе определенные силы, которые ну, не так категорично настроены к России? Про АДГ мы уже сказали, про Францию мы уже сказали, а тут интересное прозвучало и в Италии. Не помню имя. Сальвини. Это один из вице-премьеров, между прочим, Сальвини его фамилия. То есть, ну, не последний человек, не какой-то там упоротый депутат, правда, и да, проходной абсолютно.
5: Но он всегда так говорил.
4: Но, да, он говорит о том, что ну, закончится специальная военная операция, но будем закупать энергоресурсы в России. Да и, то есть, все вернется на исходную, получается.
5: Ну, это не его точка зрения. Достаточно трудно будет вернуться на исходную. Евросоюз сознательно отрезает себя от закупок российской нефти и газа. Вот они тут дорожную карту утвердили, что с 27-го года все прекратить. Трудно будет отыграть назад просто. Чисто бюрократически, чисто процессуально.
4: А не значит ли это, что каждые страны для себя это будут решать самостоятельно, индивидуально, в обход Брюсселя?
5: В какой-то степени это и сейчас происходит. Это и сейчас происходит. Каждая страна проявляет свою индивидуальность. Скажем, итальянцы там пока выдают визы россиянам более охотно, чем целый ряд
4: других. Италия и Франция вроде как охотно выдают.
5: Да, Северная Европа вообще не выдает. И Восточная Европа, ну там... кроме Венгрии, даже что, вообще не выдает. Ну, тут и уже есть различия. Но в целом пока что ни в одной стране Европы не пришли к власти те силы, которые бы однозначно вполне как альтернатива для Германии выступали бы для за восстановление связи с Россией. Да и альтернатива для Германии пока к власти тоже не пришла.
4: Ну да, не просто это вот как ласточка, и с этой точки зрения мы ее рассматриваем.
5: Не стоит преувеличивать этих ласточек, надо дождаться, пока факт свершится.
4: Не стоит делать из ласточек орлов. Хорошо, факт так факт, да, подождем, что называется. Германия активно готовит армию, госаппарат, экономику к потенциальному широкомасштабному конфликту с Россией. Об этом уже многие, на самом деле, говорят. И вот, среди прочего, об этом сказал глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. На восточном фланге НАТО, по ее словам, разворачивают новые войны, соединения бригадного уровня, а также создают структуру управления и склады техники для наращивания военного присутствия. Кроме того, Альянс модернизирует логистическую инфраструктуру и упрощает перемещение военных контингентов между границами. Слушайте, вот это, наверное, свойственно было бы делать ну, странам, соседствующим с Россией, с которыми у нас исторически плохие отношения. Прибалтика какая-нибудь, да? Может быть, Польша, допустим. Но,
5: они тоже этим занимаются, и поляки этим занимаются.
4: А Германия-то зачем? Вот эти занимаюсь. Я не понимаю, почему Германия активнее всех вот в этом
5: не то, что, процессе? Не то, что активнее всех, но она в числе да, самых активных стран. И финны то же самое проводят соответствующие мероприятия, там убежище готовят. Шведы, многие страны, на самом деле, не только Германия. Германия просто она самая крупная страна ну, в экономическом плане в Европе, и поэтому к ней больше внимания такое привлечено. Ну и есть исторические, так сказать, всякие ассоциации нехорошие, что такое военная мощь Германии в Европе. Поэтому тут много такого внимания. А так, курс на милитаризацию, укрепление военно-промышленного комплекса в Европе взят достаточно твердо. Они готовятся к возможной войне с Россией. Это факт.
4: Но хорошо, мы сейчас можем и должны что-то сделать, чтобы убедить их в обратном? Или, да, собственно, пусть боятся, пусть готовятся. Если готовятся, значит, скорее всего, войны не будет. Как известно. Хочешь мира, готовься к войне.
5: А что мы можем сделать? Вы же только что сказали, процитировали заявление Лаврова. Нет такого желания идти на какие-то переговоры.
4: Подождите, он говорит про объятия, а не про, собственно, войну. Но про войну он тоже сказал, что в случае нападения НАТО на нас война будет короткой. Вот это он сказал.
5: Это не говорит о том, что есть желание большое с ними сейчас переговариваться. Эти переговоры видятся в Москве бесперспективными.
4: Ну вот в Вене же Жданова сказала это. Она где это сказала? В Вене. Значит, какие-то переговоры так или иначе идут, да? Какие-то контакты есть.
5: Ну, контакты есть, а переговоров нет.
4: А переговоров нет. Кстати, вот да, зачем тогда есть контакты, если не собираются, скажем так, идти на переговоры, да, ну, по-нормальному, по-хорошему? Зачем?
5: А вдруг сверху последует сигнал, давайте начнем переговоры.
4: Вот европейцам тогда это зачем? Вот они в Вене это все устроили у себя, зачем тогда?
5: Что значит зачем? Они готовятся к возможному военному столкновению с Россией.
4: Ну, хорошо, пусть готовятся, а зачем они устраивают вот эти все мероприятия тогда, где рассуждают на тему?
5: Прощупать позицию. Русские уже готовы на переговоры или не готовы?
4: Жданова им там, значит, в коридоре сказала, мы готовы.
5: Это заявление Жданова, которое вы процитировали, не выглядит как призыв к переговорам. Это выглядит как обозначение угрозы. Что вот есть такая угроза со стороны Европы, мы все видим, мы будем принимать соответствующие меры. Это не переговоры.
4: Ну, хорошо, если бы вы были директор, пожалуйста, вот прямо сейчас. Вас назначают главным переговорщиком сейчас и даже дают карт-бланш. Говорят, Георгий Георгиевич, вперед, поезжай в Вену.
5: Дело в том, что... Нет, ну, это зависит от хода урегулирования украинского конфликта. Европа видит совершенно это иначе, чем видит Москва. Поэтому переговоры с Европой должны начинаться с того, что пытаться сблизить позиции по Украине. Пока я, честно говоря, не вижу таких возможностей.
4: Я просто все никак не могу понять логику Европы. Мы с вами об этом говорили, и я понимаю,
5: слушайте, что... если завтра давайте, вдруг солнце над Россией взойдет не с востока, а с запада, так, и в Москве скажут, хорошо, мы согласны на прекращение огня по линии фронта.
4: Так.
5: Вот после этого могут начаться и переговоры с Европой.
4: Угу. Ну, то есть, все-таки возможно. Ладно.
5: Но теперь... это невозможно. Да, это невозможно, поскольку такого, во-первых, с запада солнце не взойдет, во-вторых, заявление такое пока что невозможно.
4: Нет, да, но они, подождите, они ждут от нас вот конкретных действий, продавить нас. Мы продавливаться не хотим, все понятно.
5: Мы хотим их продавить тоже, что они устанут поддерживать киевский режим, как у нас говорят, и, значит, ну, просто им все это надоест.
4: Давайте прервемся. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Скоро продолжим.
13: Бовт и Панкин. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Сказано. Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
14: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет.
9: И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
4: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог, телеграм-канал «Бофт знает». Тут медведи разбушевались, Георгий Георгиевич, заметили, да? Ленту открываете, а там сплошные нападения медведей на людей. Мысли есть по этому поводу? То одна напасть, как говорил Владимир Ильич, то печенеги, то еще какая-нибудь, то украинцы, вот то Европа, то медведи, собственно. От своих не ожидали, прямо нож в спину.
5: Ну, я не биолог. Биологи говорят следующие причины. Во-первых, масштабные лесные пожары. Во-вторых, недостаток пищи в лесах. В-третьих, изобилие пищевых отходов, а именно открытые свалки, помойки и прочие говнища, которые разбросаны вокруг российских населенных пунктов, которыми медведи и питаются. Если бы вы были в штате Висконсин когда-нибудь, или когда-нибудь, когда заедете туда, обратите внимание, как там обустроены помойки. Все они обустроены таким образом, что в них ни один медведь не залезет. Это металлические ящики, которые закрыты специальными такими устройствами, которые может открыть только человек. Если вы путешествуете по России, то вы найдете массу хаотичных, неорганизованных свалок или даже помойки вроде организованы, но вокруг них такое количество мусора валяется, никем не вывозимого и никем не сортируемого, что это просто рай для и бродячих собак, и теперь появились бродячие медведи. Вот вам ответ.
4: Угу, хорошо. Но, да, я просто...
5: Чистоту надо соблюдать вокруг себя. Чистоту.
4: То есть это вопрос к людям в первую очередь, да?
5: Конечно.
4: Да, люди свинячат. Я тут... Недавно хочу вам рассказать эту историю. Иду от метро, уже вечер, и впереди меня идет мужик. Кстати, ну, не то чтобы там, ему лет 45, на мой взгляд. Также не то чтобы молодой, не то чтобы пожилой. Ну, нормальный, просто среднего возраста мужик. Идет, он, видимо, по наушникам разговаривает с каким-то своим невидимым мне собеседником. Вот он, у него в одной руке чашка там, с чаем или кофе, а в другой сигарета. Вот он идет, курит, пьет кофе. И, знаете, всю дорогу, минут 10 я шел за ним, к своему дому. Все это время он критикует Владимира Владимировича. То плохо, это плохо. Короче, во всем Путин виноват на свете. И потом в какой-то момент сначала кидает бычок, хотя мы 100 раз прошли урны. А потом он еще и вот этот стаканчик с кофе бросил, собственно. Да. Но вообще обычно, конечно, я про таких вот людей говорю, но во всем виноват Путин, конечно, безусловно. Кошка родила котят. Нет. Это мой призыв к людям, среди прочего, соблюдать чистоту. Этого очень не хватает. Да. Сколько не убирай, чисто не там, где убирают, как известно, а там, где не мусорят. Просто на всякий случай. И вот еще, знаете, мне что интересно, вы вот как раз, как человек той эпохи, ответьте мне, пожалуйста, вернемся к словам Лаврова. А с чего вдруг произошло вот это стремление броситься в объятия, ну, Европы, западного мира у России в 90-х? Мы смотрели все эти фильмы, я их периодически пересматриваю, фильмы 80-х, 90-х, боевички всякие разные. И не то, чтобы там Америка, значит, показана какой-то благополучной страной, совсем наоборот. Совсем, ну, небоскребы, конечно, есть, но на улицах грязь, помойки, преступность, с которыми сражаются Ван Дамм, Чак Норрис или Стивен Сигал, богоспасаемые нынче в России. Вот с чего вдруг мы видели эту картинку, и она нам казалась прекрасной? Скажите, пожалуйста.
5: В целом идея интеграции России и Европы является до сих пор неплохой. У всех есть свои недостатки, в том числе у тех же европейцев, где... в районах, где селятся иммигранты из стран Ближнего Востока и некоторых, ну, как правило, Ближнего Востока, в стране помойка. Эти люди не интегрированы туда. Мы бы интегрировались гораздо лучше, как страна. Вот. Но потом начался такой процесс взаимного непонимания и взаимных обид. И уже 100 раз об этом говорили, мы прошли свой путь с обеих сторон, друг от друга. А так... система европейской, ну, вообще сама по себе европейская цивилизация, что в ней плохого? И в американской цивилизации, а что в ней плохого? Есть у всех свои недостатки, в том числе неблагополучные районы, в том числе, которые возникают, как правило, из-за людей, которые не интегрируются в местную систему. Ну, так у нас есть депрессивные регионы, не хуже, чем помойки Нью-Йорка, но только беднее еще. Так что тут ответ на этот вопрос очень простой. Но потом политики с обеих сторон решили, что нам это не подходит, и начался взаимный процесс отторжения. И Запад со своей стороны сделал целый ряд ошибок тоже. Это то, что он не принял в отношении России мер по тому, чтобы ее интегрировать более активно. Ну, что такое была помощь российской молодой рыночной экономике? Какие-то сотни миллионов долларов, которые, к тому же, разворовывались. Тогда как, скажем, Польша получила десятки миллиардов долларов евро от Евросоюза и на эти деньги создала стремительно растущую экономику Восточной Европы, самую стремительно растущую, едва ли не во всей Европе. Рост уровня жизни в Польше просто сказочный произошел за постсоветские годы. А нам не помогали, потому что недоверие еще со времен холодной войны, политики те же остались. Они считали, что нужно довоевать эту холодную войну, добить этого русского медведя, чтобы он никогда больше не поднялся. Соответственно, это породило встречное движение, условно-реваншистское, вставание с колен. Ну, вот так и мы оказались в той точке, где мы оказались.
4: Но я, честно говоря, до сих пор так и не понял, почему, ну, кроме страха, во-первых, не разогнали НАТО, который в 90-е был ненужный, я имею в виду как организацию, да, она все продолжала работать, хотя Россия никакой угрозы не представляла, не было как угрозы России. Ну и потом, несмотря на, собственно, просьбы и предложения, не включили ни в НАТО, Турцию включили, нас нет, ни в Евросоюз. Ну, Турция вступила в НАТО задолго, конечно, до
5: этого. Было очень сильное влияние восточноевропейских стран, у которых был свой, как тогдашние политики считали, негативный опыт общения с Россией и империей, и Советской Россией, которые давили. Это же не НАТО расширялось. Это восточные европейцы хотели в него вступить. И вот это

0: происходит в этом дистанционном электронном голосовании, и кто там какие кнопки нажимает и какие мышки кликает куда. Не знаю. И никто это объективно пока не показал, как это все происходит. Вот поставили какую-нибудь камеру в этом машинном цехе, где все это происходит, и показали бы, как все считается.
1: Ну, то есть, это вот связано с недоверием. Я правильно? Подозреваете? Подозрение есть некоторые у вас?
0: Подозреваю, что да, что там есть больше возможностей.
1: Ну, и к тому же можно в буфет зайти, да, во время похода на участок.
0: Доказательств у меня нет, что там идет мухлёж. Ну, подозрение такое, как у человека старой формации, есть.
1: Ну, то есть, вы на выборы пойдете.
0: Угу.
1: Все, ногами. Значит, я тоже призываю всех сходить ногами, дорогие друзья. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал Бовт знает. Подписывайтесь. Были здесь, остались довольны. Всего доброго.
0: До свидания.
2: Бовт и Панкин. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Здоровый разговор.
3: Всем привет, это «Здоровый разговор», у микрофона Мария Баченина. Было время, когда в нескольких российских онлайн-изданиях появилась новость, которая заставила многих встревожиться. Якобы ученые из Техаса выяснили, что цветные сны – первый признак шизофрении. Люди без риска расстройства видят черно-белые сны, а те, у кого есть диагноз или наследственная предрасположенность, смотрят цветные. Только вот есть одна проблема – ссылок на это исследование нет, и найти его не удалось. Фамилия профессора в разных публикациях тоже плавает. То Бравинстен, то Бравинстентон. Это уже настораживает. А что говорят психиатры? Главный врач Центра психического здоровья профессор Иван Дудин отмечает однозначно. Цветные сны не являются признаком шизофрении. Они чаще всего бывают у людей эмоциональных. А врач-психиатр Антон Елисеенко добавляет, что большинство людей вообще видят сны цветными. Черно-белые сны скорее исключение. И связано это, может быть, с влиянием черно-белого телевидения в прошлом. А что насчет реальных исследований? Они есть, но совсем про другое. В одном небольшом эксперименте сравнивали сны 14 пациентов с шизофренией и 15 здоровых людей. Выяснилось, что первый чаще видит кошмары и незнакомых персонажей. В другом исследовании 46 пациентов с шизофренией реже запоминали свои сны, описывали их короче, а сюжеты были беднее на детали и эмоции. Еще одно исследование аж 70-го года показало, что у больных шизофрении действительно выше частота цветных сновидений. Но разница не такая драматичная, как в техасской сенсации. Специалисты из ведущих клиник подчеркивают, цветные сны – нормальное явление. Это не диагноз. Психические расстройства диагностируются по целому комплексу симптомов. Бред, галлюцинации, нарушение мышления и поведения, а не по одному только цвету снов. Так что если вам снятся цветные сны, как и мне, мы с вами в порядке. Это значит лишь то, что мы эмоциональные люди или просто жили после появления цветного телевидения. А та самая техасская новость – интернет-миф, который просто разлетелся без единой настоящей научной ссылки.
2: Здоровый разговор. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
4: 35 лет исполнилось главной песне Nirvana «Smells Like Teen Spirit». За несколько месяцев до смерти Курт Кобейн признался в интервью, что пытался написать простую песню в духе поп-музыки, а в итоге получился гимн нескольких поколений. Кобейн приступил к сочинению «Smells Like Teen Spirit» всего за несколько недель до начала записи второго альбома группы «Nevermind» в 91-м. Когда он впервые исполнил песню перед своими коллегами по «Нирване», она включала только основной гитарный риф и вокальную мелодию припева. Послушав набросок, басист Крис Новоселич пожал плечами и сказал: «Да ну, дурацкая какая-то». В ответ Кобейн заставил группу играть этот риф полтора часа. И вот спустя 100 минут Новоселич предложил сделать темп песни более медленным. Ну а барабанщик Дэйв Гролл довел до ума барабанную партию.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
0: О выборах.
1: Несмотря на давление, на выборах в России обеспечен беспрецедентный уровень контроля, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Также она отметила высокий уровень консолидации россиян на выборах. Они проходят в полном соответствии с законом, избиратели демонстрируют высокую активность. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование длится 3 дня, до 20-го. Всего в единый день голосования предполагается заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Владимир Путин ранее называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны. И сообщение с пометкой «Срочно» Центризбирком ожидает мощный всплеск конвульсий Запада в попытках дискредитировать выборы на этапе подведения их итогов, сообщили в ЦИК.
0: Об Украине.
1: Украина лишилась сталелитейной промышленности, пишет издание Financial Times. По данным газеты, из строя вышли 3 завода в Запорожской и Днепропетровской областях. Они давали 90% выпуска стали. Это грозит серьезными последствиями для экономики страны.
0: Об образовании.
1: Минпросвещение разрешило российским школьникам использовать искусственный интеллект для учебы. Ученики могут применять нейросети как помощника, составлять планы, проверять себя и готовить черновики, следует из методических рекомендаций ведомства. При этом учителям поручили следить, чтобы дети не выдавали сгенерированные тексты и готовые решения за собственную работу. В министерстве напомнили, что школьникам строго запретили передавать цифровым сервисам личные данные.
0: О мошенниках.
1: Мошенники начали обманывать студентов под видом найма на удаленную работу. Аферисты после онлайн-собеседования требуют открыть зарплатную карту по специальной ссылке. Как уточнили эксперты, она ведет на поддельный сайт, где злоумышленники крадут банковские реквизиты, списывают сбережения, а чужие счета используют для отмывания денег. Специалисты напомнили, что настоящие работодатели никогда не просят оформлять карты или платить за доступ к рабочим материалам.
0: О церкви.
1: Доступ верующих к мощам Дмитрия Донского в столичном храме Христа Спасителя приостановлен, но возобновится в ближайшие дни, сообщил председатель информационной комиссии Московской городской епархии священник Александр Волков. На этой неделе верующие прикладывались как к мощам Дмитрия Донского, так и святителя Спиридона Тримифунского. Очередь к святыням была общей. И о погоде: в эти минуты в российской столице 17 градусов выше нуля, завтра днем до 21 возможны осадки. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
0: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
2: Всех, кто настроен на волну «Комсомольской правды», радиостанция «Комсомольской правды» приветствует «Русский дозор».
3: У нас сегодня очень необычный гость. Это Ларри Джонсон, американский политический аналитик, военный эксперт, блогер и бывший аналитик Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов. Ну и, конечно же, главный эксперт Международного клуба народного единства. Вот, и... Если можно, Ларри, мы начнем сегодняшний разговор, ну, я не знаю, шутка, не шутка, но однажды Владимир Путин приехал на Лубянку, вот, и сказал, имея в виду себя, бывших чекистов не бывает, а вы все-таки бывший сотрудник ЦРУ, вот, у вас это работает, вот эта шутка, бывших сотрудников ЦРУ тоже ведь не бывает, в каждой шутке есть доля истины и доля шутки.
4: I have the same relationship.
5: Да, у нас такие же отношения с ЦРУ, какие у меня с президентом Путиным. Я не знаю ни одного из них. Я независим, точно независим.
3: Супер. Ну, то есть вы никакое задание не выполняете? Вы не с заданием от ЦРУ приехали к нам?
4: No.
5: Однозначно нет. Однозначно нет. Фактически ЦРУ это как-то, наверное, рассердится на меня. Они на меня сейчас смотрят как прорусский. А я все-таки считаю, что я объективный аналитик. Так я думаю о себе. И вот сейчас Россия сегодня — это не СССР вчера. Однозначно две разные вещи.
3: Мы тоже так считаем.
2: Да, абсолютно точно, да. Ларри, очень приятно видеть тех американцев, которые, вопреки всем санкциям, вопреки такой русофобской позиции, которая есть, к сожалению, среди большинства правящего класса в США, приехали в Россию. Вы всегда занимаете такую, как эксперт, как специалист, очень четкую позицию, называете вещи своими именами и считаете, что тот курс, который занимает и глубинное государство, и руководство Белого дома, он ошибочный. Вот в этой связи тоже интересная деталь. Были приняты адские санкции, которые еще приготовил уже почивший в Бозе сенатор Лэнси Грэм. Вот. Его оставшийся еще пока в живых напарник, сенатор Блюменталь, вышел,
3: да,
2: и сказал...
3: Да, мы здесь... Извините, Виктор, я вас перебью. Мы сделаем такую помарку, что этот сенатор, он относится к разряду экстремистов.
2: И террористов, да.
3: И террористов.
2: В списке.
3: Конечно,
2: да, все абсолютно,
3: конечно,
2: правильно. Да. Да. Так вот, этот сенатор вышел и сказал: «Путин, мы вас раскусили, у вас полная катастрофа экономика, и мы санкциями добьем вашу военную машину. Вы видите здесь катастрофу? Вы не хотите приехать и сказать, вы сбрендили?» В общем, что-то не так идет вообще и в Белом доме, и в Вашингтоне. То ли они утратили связь вот с этой реальностью. Каково вот ваше мнение, ваше такое вот, будем так говорить, вскрытие вот этого политического, не знаю, нарыва?
5: Or tumor.
4: So people have to be...
5: люди должны быть, ну, наверное, им нужно где-то примерно быть под 55 лет, может быть, даже старше, и вспомнить, какие были, вот, какая была ситуация во время Холодной войны. Вот, примерно 60 лет, да, где-то так. И во время 60-х или 70-х была такая напряженная конкурентность между СССР и США. И хотя бы даже тогда, вот, вот во Вьетнаме, например, Россия предоставляла пилотов, которые сражались против американцев, и кто-то был захвачен, и даже когда была война, вот такие военные действия, СССР и США не хотя бы разговаривали, у них был диалог. И США тогда на тех, кого они захватили в бою или еще что-то, никаких не было санкций на этих людей. Я вот возвращаюсь в этот период, размышляю и понимаю, что да, была конкурентность между США и СССР. Советы были очень активны, ЦРУ было активно, ЦРУ и Советы, они активно занимались, и мероприятия проводили в Центральной Америке и в Афганистане, и пытались друг друга там где-то подловить на территории Афганистана. Да, у них были непонятные ситуации, но все равно было общение, был разговор. А сегодня даже таких точек нет, да, то есть вот со стороны России. У России нет почти 2000 баз по всему миру. Россия не начинает войны с Афганистаном, Сирией, Ираком, Ираном, Сомали, Ливией, и список может продолжаться. Россия сидит дома, занимается своими делами, пока ее не начинают дразнить. НАТО и Запад, пока не происходит вот этот Майдан, революция на Майдане. И в моей стране это шок, это прям борьба против России, какая-то война идет, она необъяснима. И поэтому это одна из причин, по которой я сейчас работаю и вместе со своими согражданами, с людьми в разных точках мира, что Россия сегодня – это не СССР моего детства. И что Россия сегодня как бы должны бы стать другом или союзником США. И вот такие ребята, как сенатор Блюменталь, и они вообще не понимают реальности. И меня это беспокоит, иметь такой вот, ну, полностью быть в обольщении в каком-то обмане.
3: А вот сразу возникает такой вопрос. У Ларри Джонсона есть там сторонники, которые просвещают, значит, власть тамошнюю, штатовскую, которые вас поддерживают, которые раскрывают им глаза, чтобы там не думали на Западе, что главный консультант по России – это такие люди, как Козырев, Козыревы. Вот, а есть и у нас нормальные люди, и у вас. Там это понимают?
2: Поясните, что Козырев – это бывший министр иностранных дел, первый министр иностранных дел России при Ельцине.
3: Да, был такой.
2: Ну, а я... Который сейчас живет, кстати, в Майами, полностью как предатель туда уехал и поливает Российскую Федерацию различными, так сказать, грязными помоями лживой информации.
3: Вот, а там считают, что он чуть ли не главный специалист по России. Вот есть там такие люди в Вашингтоне, которые поддерживают Ларри Джонсона, нашего друга большого?
4: We're small in number.
5: Нас мало. Нас мало. Есть, конечно, другие люди, такие есть, как Скотт Риттер, полковник МакГрегор, Дэнни Дэвис, также он в отставке, Джон Мершаймер, другие. И что меня удивляет, что вот эти наши альтернативные голоса мейнстримом, они закрываются, нам наш голос выключает. Но подкасты, YouTube, альтернативные средства, они гораздо больше сейчас, чем мейнстрим, чем самые основные каналы. И да, наш голос проникает в сознание людей. Мы сейчас в новом мире в отношении того, что вот, ну как раньше, какими раньше были СМИ. И они сейчас пытаются подавить альтернативные голоса, но все-таки нас слышно. И вот, например, я могу привести пример. Дмитрий Саймс. Он был в 1971-72 году, он поехал в США за политической свободой. Он познакомился с Ричардом Никсоном, бывшим президентом. Я знал Дмитрия, когда он занимался центром Никсона. Но что случилось? Дмитрий стал целью ФБР за простое действие, то, что он в 2016 году поддержал Дональда Трампа. Дмитрий и его жена, им пришлось бежать в Россию и получать политическое убежище в России. То есть вот как это? Я и с той, и с другой стороны это все увидел. Так как США сейчас находятся в процессе становления, чем был и кем был Советский Союз тогда, а Россия становится Америкой, которая была в 60-х годах, такая рокировка происходит.
3: А, извините, мы сейчас должны сделать небольшой перерыв. Вот, друзья, вы не уходите далеко, потому что, я напоминаю, в эфире радио «Комсомольская правда» в программе «Русский дозор» Бута Игамова сегодня необычный гость Ларри Джонсон, американский политический аналитик, военный эксперт, блогер, бывший аналитик Центрального разведывательного управления ЦРУ, а также главный эксперт Международного клуба народного единства. Мы через несколько минут вернемся. Пожалуйста, не уходите, друзья.
0: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна.
6: Здравствуйте, я Антон Алиханов, министр промышленности и торговли Российской Федерации. Желаю всем слушателям «Комсомольской правды» хорошего настроения и только хороших новостей.
7: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
10: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
2: Продолжаем нашу интересную беседу с Ларри Джонсоном, бывшим сотрудником ЦРУ, а сейчас также главным экспертом Международного клуба народного единства, специалист в области геополитики. И мы вот до этого задавали очень интересные вопросы, а я хотел бы задать Ларри такой вопрос. Ларри, насколько сейчас средние американцы, вот будем так говорить, простые американцы, доверяют своим СМИ? В каком плане и как они получают информацию? И то, что мы знаем, насколько мощные синдикаты и всех главных таких медийных холдингов, это и Fox News, и CNN, и ABC, и CBS, NBC, то есть это, как у вас принято говорить, алфавитный суп на различных телекомпаниях. Насколько они сейчас имеют влияние? Работает ли промывка мозгов в Соединенных Штатах? Что думают простые американцы?
5: Ирония состоит в том, что влияние тем, что мы говорим мейнстрим, да, основные каналы, сейчас на самом медленном уровне за всю историю, на самом низком уровне, на вот такой сравнительный анализ. В 1968 году, 160 миллионов американцев, было три канала основных: ABC, NBC и CBS. А вечерний выпуск новостей — 53 миллиона зрителей. 28 миллионов из них смотрели Уолтер Кронкайт по CBS, канал CBS. Август 2016 года, ABC, когда CBS, у нас есть ABC, NBC, CBS, NBC и так далее, MSNBC, MSNBC, Fox News, CNN. The total audience, общее количество зрителей на тот момент за все эти каналы и сети — 27 миллионов. Просто подумайте об этом. Разница 60 лет, чуть больше 50 лет, да, скажем так, хотя американское население увеличилось в два раза, а зрители, количество зрителей уменьшилось на все эти станции. И сейчас все они покрывают все то, что делала одна программа на ABC. То есть рост альтернативных СМИ, конечно же, очевиден. Люди уже не смотрят традиционные каналы, и поэтому я и говорил, что это очень важно, что Россия провела ужасную работу, отвратительную работу по поводу своих рассказов о себе. Им нужно рассказать, как они родились или родились, как птица Феникс, как думают люди, какая креативность есть в России. И я предлагал нанимать вот этих иранцев, которые делают эти видео по Лего, инкорпорируют рэп, музыку рэп, и они такую классную работу проделывают, учат американцев об Иране. То же самое нужно сделать в России, чтобы Россия, она слишком скромна, может быть, в какой-то мере, а им нужно немножко хвастаться собой русским, и это нужно делать.
2: Но мы по природе, в общем-то, скромные люди и не любим очень хвастаться.
3: Ясно. У меня к Ларе страшный вопрос. Ларе, можно я задам? Хотя все вопросы острые. Вот есть такой немецкий граф Шелленберг, он из известного рода внук посла Гитлера в СССР, который в свое время предъявлял Сталину, ну или там Молотову, неважно, России, ноту о начале войны. Он заявил, вот буквально на днях, что в уставе ООН есть статья, по которой страны-победители, в том числе и Россия, правопреемница СССР, без одобрения ООН, если с их территории, ну, допустим, с территории каких-то против нас вновь возникает военная угроза, мы вправе на нее, на эту военную угрозу ответить. Вы в курсе, что есть такая статья в уставе ООН? И если Россия в самом деле ударит по военным заводам, а вы в курсе, мы даже печатали список таких предприятий, которые выпускают боевые беспилотники для Украины, вот, если вдруг это произойдет, что вы вообще об этом думаете?
5: Это то, о чем говорил Сергей Караганов, когда я с ним общался. Она достаточно обусловлена, но неправильно интерпретирует ее Запад. Они говорят, что Караганов призывает к ядерной войне, но он просто сказал, что давайте вернемся назад на 50 лет. Запад не делал бы тех вещей, потому что они не хотели риска с конфронтацией с СССР, и наоборот. СССР ничего не делал, чтобы для того, чтобы избежать этой конфронтации с Западом. Сегодня же страх Запада в отношении того, что сделает Россия, он ушел, он испарился, и не существует. Запад берет и действует очень провокационно, в том числе они поставляют оружие, они производят оружие, которое убивает русских, атакует Россию. Если бы это было наоборот, Россия бы поставляла бы оружие, например, мексиканским картелям, а эти картели убивали бы американцев, ну, американцы бы выставили бы счет, ответственность. Это была бы угроза войны к России, в отношении России. И то, что делает сегодняшний день очень опасным, потому что смещаются границы. И где-то переходятся красные линии, что у России не будет другого выбора, кроме того, чтобы нанести ответный удар.
2: Вопрос тогда в этой ситуации. Россия нанесла такой удар. Будет ли администрация Трампа считать...
3: Допустим, нанесла.
2: Да. Смоделируем такую ситуацию. И сейчас многие эксперты говорят, что вряд ли Соединенные Штаты выступят и ответят на просьбу стран НАТО о том, что это начало агрессии против них, и как пятая статья устава НАТО говорит, что агрессия против одного члена, агрессия против двух, и США по умолчанию должны начать боевые действия против России. Наши эксперты говорят, что в данной ситуации вероятность такого решения США предельно низка. Насколько ваш, будем говорить, анализ, как вы это видите, насколько действительно вероятно в этом случае реакция США и вступление США в боевые действия против России?
4: Well, let me first reflect back on
5: немножко я сейчас рефлектирую по поводу ситуации во время Холодной войны. США проталкивали ситуацию, что СССР был готов к завоеванию Европы. Ну, конечно, это неправда, потому что позиция СССР была в том, чтобы создать буфер с восточными европейскими нациями, чтобы на Россию никогда больше не нападали, как это было в 1941 году, в 1954, так и в 1812, что Россия хотела жить безопасности от международного вмешательства. Сейчас, если Россия будет использовать орешник против фабрики, которая, завода, которая в Великобритании или в Германии выпускает дроны, это будет... НАТО странам придется согласиться, чтобы тяжело им будет согласиться, чтобы дать ответный удар. И тут надо посмотреть, чтобы Россия как бы прокладывала очень четкие, ясные объяснения, такие отметки, вехи, что до этой точки вылетали, вы получали разведданные по всей южной границе и Черному морю. В будущем мы тогда будем сбивать эти воздушные суда, потому что они используются, чтобы атаковать нас. Если вы это будете делать, чистое, четкое должно быть заявление, будут последствия. И до этой точки я не думаю, что вот такое вот послание было дано четко и ясно.
2: Тем более, что сейчас выяснилось, что фактически все перехватчики для систем противовоздушной обороны Патриот и ФАТ были уже израсходованы Соединенными Штатами в войне с Ираном, против Ирана, и, в общем-то, и немцы, и англичане, и датчане, почти все европейские страны, все, что у них было в резервах, передали это бесплатно Украине. И, в общем-то, они сейчас не имеют никаких средств для того, чтобы защититься от такого удара, особенно орешников.
3: Очень хорошее дополнение. Я напоминаю, в «Русском дозоре» Бутайгамова сегодня Ларри Джонсон, американский политический аналитик, военный эксперт, блогер, бывший аналитик ЦРУ США, главный эксперт Международного клуба народного единства. Вы, пожалуйста, не уходите далеко. Ларри остается с нами, и мы буквально через несколько минут продолжим наш очень интересный, необычный такой сегодня для «Русского дозора» разговор.
8: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
11: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что «Радио КП» – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую.
8: Реклама. Романтичный город белых ночей Санкт-Петербург приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие. Экскурсии под разводными мостами, семейные прогулки по набережным, приключения на сабборде, экологические тропы, живописные пляжи Финского залива и знаменитое петербургское гостеприимство ждут именно вас. Выберите свой маршрут по Петербургу на официальном городском туристском портале visitpeterburg.ru. Отдых в Петербурге – хорошая традиция. 0+.
12: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
13: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
14: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
15: «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
16: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости.
17: Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
18: О выборах.
1: Явка на выборы в Госдуму в России по состоянию на 18 часов 5 минут составила 55,8%, следует из данных на сайте ЦИК. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России зафиксировала более 200 информационных поводов, связанных с попытками зарубежных центров влияния оказать негативное информационное воздействие на избирательные кампании в преддверии единого дня голосования. Об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарев. Он также сообщил, что СМИ из Бельгии, Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Франции, Германии, Швеции и Эстонии находятся в авангарде формирования негативного информационного фона вокруг нынешних выборов в России. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование длится 3 дня, до 20-го.
18: Об авиации.
1: Создание российских самолетов МС-21 – это показатель технологического суверенитета России. Об этом заявил министр транспорта Андрей Никитин. Прорыв технологический, сказал он в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. МС-21 – среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией «Яковлев». Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров. 18 сентября в Москве подписан крупнейший в истории российской гражданской авиации контракт на поставку этих самолетов.
18: О правилах.
1: Между тем, норма бесплатного провоза багажа в самолете в ручной клади должна быть не менее 10 килограммов, следует из ответа Роспотребнадзора, с которым ознакомилась РИА Новости. Гражданин обратился в территориальный орган ведомства с жалобой на недопустимые условия договора у одной из авиакомпаний, а именно бесплатный провоз багажа в ручной клади самолета весом не более 5 килограммов. Авиакомпании объявили предостережение по итогам внеплановой проверки.
18: О церкви.
1: К мощам святого Спиридона Тремифунского в Москве с 15 по 20 сентября приложились около 300 тысяч человек, рассказал замруководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей, начальник управления по связям с религиозными организациями Константин Блаженов. Мощи святителя увезли из столичного храма Христа Спасителя, где они находились с 15 по 20 сентября. Верующие могли приложиться к деснице Спиридона Тремифунского в 12 регионах страны с 20 августа по 20 сентября. Как сообщали в РПЦ, с 21 сентября по 20 октября мощам святого можно будет поклониться в Казахстане. И о погоде. В эти минуты в российской столице 17 градусов выше нуля, завтра будет 19-21 и дожди. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 14 градусов, завтра днем 15-16 и обещают дожди и грозы. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
17: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
2: Продолжаем нашу программу. И Ларри Джонс сейчас ответит на вопрос в предыдущем сегменте, когда мы сказали особенно ситуацию, что, в общем-то, западные страны, Англия и Великобритания, что есть одно и то же пока. И Германия израсходовали все свои резервы, и европейские страны все передали Украине, поэтому они фактически остались беззащитны против удара такими системами, как «Орешник». Ларри, что вы думаете?
5: Это самая, наверное, большая, как я думаю, такое самое большое откровение, особенно для русского руководства. С начала войны и с начала СВО в 2022 году. Если вы пойдете в начало 2022 года, русская армия, вот, стратегия, те, кто занимались планированием, у них не было, вот, у них был такой разрыв с планировки и в стратегии, они не понимали, что происходит, не знали, что России нужно быть очень осторожной в отношении... Какую информацию будет использовать США? Вот за последние 4 года мы увидели, что есть огромные ограничения силы, военной силы США. США старались, пробовали уничтожить хуситов на Красном море, но система оружия, которую они давали Украине, должна была стать таким Вундервафен, таким... переменой в игре, но такого не произошло. И русские показали, что они хороши в развитии контрмероприятий по поводу того, как защищаться, все эти системы, которые были изобретены. И сейчас это есть такое осознание, что Россия думала, что там США у нас 3 метра ростом, а может, они только достигли 1 метра в реальности. Ну, вот примерно такая параллель.
3: Уважаемый Ларри, ну, вы уже убедились в том, что мы внимательно следим за вашей командировкой, за вашей поездкой и за вашими заявлениями, которые звучат все эти дни. И вот мое внимание привлекло именно такое откровение Ларри Джонсона. В кавычках, если мы правильно процитировали. Вы заявили, моя собственная оценка после того, как я выслушал заявление местных чиновников, заключается в том, что военные действия не прекратятся, пока русский город Одесса, русский город, это я уже вставил, и Киев, мать городов русских, это тоже я вставил, не будут прочно контролироваться Россией. Кавычки закрываются. Вы с кем конкретно из чиновников встречались, и вы готовы донести это до правящих кругов Соединенных Штатов? Они поймут вас и нас, и наше руководство.
5: Да, я продолжаю и напоминаю постоянно американской публике особенно, чтобы они слушали, что сказал русский лидер. Грей МакГоверн, он также аналитик ЦРУ, он всегда говорил, послушайте, что говорит президент Путин, что говорит господин Лавров. Они не врут. Они не придумывают истории.
3: Они вы сейчас аналитик то, произнесли, думают. Вы произнесли аналитик ЦРУ, что вы имеете в виду? Себя имею в виду?
5: Рэй, это Рэй МакГрегор, он был также аналитиком,
3: ага, окей.
5: Аналитиком 40 лет ЦРУ.
3: Окей, извините, excuse me.
4: No, that's fine.
5: Да, я...
4: And so where we are now,
5: вот там, где мы сейчас находимся...
4: I do not believe
5: я не верю, что США готовы или хотят принять какие-то переговоры в отношении войны, то есть какой-то компромисс. Это, скорее всего, будет установка такая, что Россия военной мощью победит. То есть Россия должна взять контроль над Киевом, над Одессой, и также все эти территории между ними.
2: Президент Трамп в одном из интервью призвал Зеленского не бить по НПЗ в России, потому что это влияет на то, что цена за дизель и за топливо в США выросла до неимоверных пределов. Сейчас уже более 6,5 долларов в среднем, а в Калифорнии почти 10. И тем не менее Зеленский, будем так, очень странно отреагировал. Да, он буквально в следующий следующий день устроил массовые атаки на наши МПЗ и в Сызрани, и в Славянске на Кубани, а также была массовая атака на НПЗ в Ярославле. Что это? Зеленский продемонстрировал, что глобалисты желают дожить как-то до промежуточных выборов в США, надеясь, что Трамп не сможет продолжать свою политику, и тогда они его просто пересидят. Но цены-то, в общем-то, кусачие, и для потребителя в любой стране, особенно в США, стоимость дизеля влияет на инфляцию. А инфляция – это, наверное, та точка самой, наверное, большой уязвимости, потому что, как в Америке говорят, все определяет экономика, да, it's economy, stupid. Поэтому вот здесь... Как это увязать? И до этого были такие заявления о том, что будет достигнуто некое перемирие или обещание не ударять по энергетической инфраструктуре. Однако Зеленский, как обычно, в общем-то, все нарушил. Или это подстава такая Зеленского, он хочет подвести Трампа именно под выборы с таким энергетическим кризисом у себя в США?
5: Я думаю, что министр иностранных дел Лавров, он очень хорошо сказал, США не могут идти на согласие. Те обещания, которые делает Трамп, он не выполняет. И если слушать Дональда Трампа, что он говорит вообще все. От того, что у нас будет конфронтация с Россией, до того, что мы будем заниматься бизнесом с Россией. И русские лидеры, мы не знаем, с каким Трампом они сегодня имеют дело. Что мы сегодня, где мы, на какой точке мы находимся сегодня? России нужно определить. Вот это мы будем делать. Мы убедимся в том, что люди, русскоговорящие, которые живут на востоке от Днепра, что они будут жить в безопасности. Вот к чему я вижу, это все идет. И я ожидаю, что те действия, мероприятия, которые проводятся вчера, сегодня, и выборы в Думе, они отрефлектируют голоса большинства россиян. Они захотят безопасности, они уже больше не хотят рисковать безопасностью России и в отношении с США.
3: Ларри, вот на Западе, не секрет для вас, годами надеялись, что санкции и давление расколют российское общество. Вот видят ли сейчас аналитики, ваши коллеги в Вашингтоне, в ЦРУ, что эффект оказался прямо противоположным? Консолидация вокруг Путина и специальной военной операции только усиливается, только растет. Может быть, пора проснуться? Потому что если этого не произойдет, неминуемо же Третья мировая. Пора по-нормальному оценить Российскую Федерацию, Путина и россиян.
5: Я так понимаю, вот это самый такой большой пазл. Я могу показать вам статью, которую я написал в июле 22 года. Я написал в тот момент, что экономические санкции Запада не будут работать против России, потому что Россия – это страна номер один в мире с самым большим запасом природных ресурсов. Можно построить, я, знаете, даже так сказал, можно построить стену вокруг всей России, и она выживет. Большинство стран во всем мире не могут этого сказать. Они что-то импортируют из другой страны. Если... Что им нужно из России? Зерно. Они должны иметь минералы, удобрения, уран. Для того, чтобы работать с ядерными заводами, атомными заводами. Нефть, газ. Поэтому Россия просто благословлена природными ресурсами. А Запад это вообще не учел. Точно так же с российской армией. Мы видели российскую армию, как она развернулась в мае 22 года, когда они поняли, нам больше нужно артиллерии, снарядов. Они перестроили производство сейчас. За один месяц Россия производит больше артиллерии, чем НАТО за год. А в Америке есть такой завод General Dynamics, $530 миллионов они потратили, и ни одного снаряда не смогли выпустить. Вот вам пример.
3: Спасибо огромное за такой пример, Ларри. Друзья, я напоминаю, у нас сегодня в «Русском дозоре» Бута и Гамова Ларри Джонсон, американский политический аналитик, военный эксперт, блогер, бывший аналитик ЦРУ, главный эксперт Международного клуба народного единства. Пожалуйста, не уходите далеко, у нас еще будет время рассказать вам об очень интересных вещах и задать самые острые вопросы нашему гостю. Пожалуйста, не переключайтесь.
16: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов

0: «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано реклама.
1: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
2: Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. В «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
3: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Во времена дефицита упаковки в советских магазинах продавцов учили спрашивать у покупателей: «Вам завернуть или не заворачивать?» Ровно в таком порядке, потому что исследования показали, покупатели чаще выбирают последний вариант. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольск». «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели.
4: Продолжаем нашу программу. У нас в гостях Ларри Джонс, американский политический аналитик, военный эксперт, блогер и бывший аналитик Центрального разведывательного управления США, а также главный эксперт Международного клуба народного единства, клуб народного единства в Москве. И хотелось бы воспользоваться возможностью задать Ларри такой вопрос, как человеку, знающему, как работает все-таки ЦРУ изнутри, рассказать нам, что это было, когда недавно Джон Рэдклифф совершил такой вот неожиданный визит в Москву.
5: Директор ЦРУ.
4: Директор ЦРУ, да. И очень много ходило слухов, и, как всегда, если российская сторона договорилась не комментировать и не рассказывать об этом визите, то также, в общем-то, и американская сторона, удивительно, было очень мало таких утечек. Какое вот ваше мнение, что это было, зачем был этот визит и к чему он? Какой это знак? Потому что просто так визиты, особенно главы ЦРУ в какую-то страну, да еще и на большом военном самолете с каким-то оборудованием, просто так они не случаются. Ваше мнение?
6: Я думаю, что первое, то, что Рэдклифф встречался с Нарышниковым еще с ним, это однозначно более секретные службы.
5: С Нарышкиным.
6: Они не принимают политические решения. Они – это технический состав. И, скорее всего, не было никаких решений политических. Он не привез какое-то откровение или какой-то секрет, тайну, чтобы поделиться с ними. И, конечно же, он просто приехал, чтобы сказать им, что хватит врать. Может быть, он приехал им сказать, что как перестать врать президенту Путину как о плохом состоянии армии. И, соответственно, рассказать об этом президенту Трампу. Но я думаю, То, что они привезли Си-17, это то, что забрать, скорее всего, тела ЦРУ, агентов ЦРУ, которые были найдены российской стороной. Скорее всего, это вот единственная причина, почему такой самолет и такое оборудование. Потому что директор ЦРУ, у него собственный самолет «Гольфстрим-5». Ну, это там достаточно было ему силу «Гольфстрима-5» долететь до Москвы.
5: Это сенсация, Ларри, это сенсация. Об этом, по-моему, никто нигде еще пока не говорил. Продолжайте, пожалуйста, извините, что перебил.
6: Я понимаю. И скорее всего, это был обмен тел с одной стороны, односторонний, скажем так, потому что не было другой причины, ну, по какой еще причине отправлять Рэдклиффа? Он не эксперт по разведке, он юрист из Техаса, которого поставили на эту позицию, но без определенного уровня экспертизы, знания разведданных, там, знания вообще разведки. И он просто... Он просто политик, по сути.
5: Спасибо. Вот еще вопрос такой, я не могу вам не задать. Я думаю, что его ждут наши слушатели, читатели, посетители сайта kp.ru. Вы уже не первый раз в Российской Федерации. И 2 года назад было ваше интервью, и вы там, в общем, не скрывали своих восторгов по поводу России. А что вас восхитило тогда, и какие впечатления вы сейчас увезете из нашей страны, из Москвы, туда, в Америку?
6: Америке много нужно научиться у России. Во-первых, как чистить, убирать мусор в городах, я не знаю. Мэр Москвы, мэр Санкт-Петербурга, я был в 2 городах. Это удивительно. Они чистые, они безопасные, они прекрасные. Но русские, вот есть у них что-то особенное, чему они могут научить мир. Мне повезло через общение. Я общался много с Международным клубом народного единства. Я общался с Вячеславом Фетисовым через клуб, в клубе. И он как Майкл Джордан в хоккее, так я его называю. И вот он рассказал, что это было, как, когда ты играл в хоккей в Советском Союзе, 89-й год, и в Америке. Сравнение привел. И одно, что он понял в Советском Союзе, что командная работа важна. Нельзя превозноситься над другими, что вы должны работать вместе, как команда. И вот это послание, оно достигло быстро моего сердца. Я также общался с генералом Абдиалудином. Он мусульманин, но он герой России. И он российский патриот. То есть то, что Россия продемонстрировала, это может быть христианской страной, но жить с уважением к правам мусульман, не демонизировать их, не создавать страх.
5: И не только мусульман, но и представителям других официальных религиозных конфессий.
6: Так и есть, да, все правильно. И это, конечно, я не знаю, как Россия это делает, но она это делает. Я думаю, что России нужно приехать в Америку и научить там, как это делается, потому что у нас большая разница с этим, у нас большой страх против мусульман и других религий. И как Россия создала вот это очень диверсифицированное сообщество, я думаю, это искусство, это то послание, которому нужно учить США, это то, что я вынесу с собой из России.
5: Ларри, скажите, пожалуйста, а какое впечатление на вас произвел Виктор Бут, который почти 15 лет просидел в американской тюрьме по надуманному и сфабрикованному уголовному делу, и которого мы вот дождались, и мы его любим, это наш герой, вот его Россия, в общем, боготворит. Вот какое впечатление он на вас произвел? Тюрьма и воля.
7: Well, he was in the United States long enough
6: to be. Он был в США достаточно долго, чтобы стать вот таким. Салуки — это такой, знаете, как представитель Южного Иллинойского университета. Не знаю, рассказывал я эту историю о Викторе, но Он достаточно был в тюрьме. То есть даже внуки некоторых охранников приходили на работу, несмотря на его опыт. Когда вы с ним встречаетесь, в его глазах свет, он улыбается, он выжил то, что стало ужасным опытом.

0: food.
1: которых я набрал, потому что здесь очень вкусная еда, это точно.
2: Чем вас кормили?
1: Ну, наверное, все. Мне очень нравится грузинская кухня, которая здесь есть в Москве. Я хочу ее отметить. Но у России есть секрет. Мне кажется, это кулинарная столица мира. Очень вкусные, свежие ингредиенты, нет добавок, еда очень вкусная. И это, конечно же, видит, что здоровое население страны есть.
2: Что вы выпивали, наливали вам?
1: Ну, конечно, многое выучил о водке. Там был какой-то исторический музей, в котором я был где-то примерно неделю назад. Я спрашивал за водку, потому что я думал, это просто из картошки она делается. Нет, мне рассказали, что русская водка сделана из пшеницы. Польская водка сделана из картошки. А неделю назад, в понедельник, я обедал с Сергеем Лавровым, и мы несколько так тостов сделали с водкой.
2: Какие, например? За мир, и за демократию, за свободу. За что вы пили с Лавровым?
1: Да, именно за это. У меня был Джон Миршаймер вместе со мной, Алистер Круг и судья Наполитано. И Сергей Лавров и Сергей Рябков. Они прекрасные, они очень гостеприимны. Все было в таком нормальном, хорошем, добром разговоре. Они были очень добры.
2: Ну и в завершение нашего разговора, может быть, по-русски, какие слова вы увезете в своей душе, в своей памяти? Русские слова, русский тост, русские приветствия, что угодно.
0: Я не понимаю по-русски.
2: Спасибо. А у меня такое ощущение, и я думаю, Виктор будет со мной согласиться, что вы все понимаете по-русски. Вот,
3: и без поняли. Перевода.
2: Да, без перевода. Спасибо вам огромное. Я напоминаю нашим слушателям, сегодня в «Русском дозоре» был необычный гость Ларри Джонсон, американский политический аналитик, военный эксперт, блогер и бывший аналитик ЦРУ, главный эксперт Международного клуба народного единства, друг «Комсомольской правды», можно так сказать?
0: Yes, да.
1: Да, конечно, да.
2: Thank you.
3: Все, спасибо. Thank you very much, Ларри. И обязательно будете в следующий раз. Мы вас ждем снова в «Русский дозор». Всем привет, удачных выходных.
2: До свидания.
4: «Русский дозор». Виктор Бут и Александр Гамов подводят итоги недели. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Александр Камкин о том, может ли Великобритания расколоться на части.
6: Представить можно. Другой вопрос, насколько это реалистично. Потому что одно дело ситуация там времен борьбы Ирландской республиканской армии, как раз в Ульстере, в Северной Ирландии. Вот войск, но тогда, извините, численность британской армии была совсем другая. Сейчас практически все тяжелое вооружение отправили на Украину. Соответственно, в самой британской армии особо желающих служить нет. То есть здесь нужно будет, соответственно, сначала проводить такую внутреннюю милитаризацию, консолидировать на чем-то общество. А на чем он сконсолидирует? Где, например, мэр Лондона, пакистанец, он будет ратовать за сохранение единого Соединенного Королевства, сомнительно. Ситуация за последние пару десятков лет стремительно поменялась. Не только в демографии, но и в сознании людей. Ощущение общности, ощущение единства, оно достаточно сильно сократилось. Поэтому, чтобы насильственно удержать ту же Шотландию, это Лондону придется очень сильно консолидировать общественное мнение, в том числе на базе, ну, если хотите, британского национализма, в котором все премьеры, там, начиная еще с Тони Блэра, нещадно боролись. Соответственно, доходит дело до того, что демонстрация Union Jack'а на улице уже является уголовным преступлением, а выражение антимигрантского настроения чуть ли не угрозой национальной безопасности. В такой ситуации, когда коренные англичане уже являются чуть ли не национальным меньшинством в крупных городах, пытаться консолидировать общество на сохранение единства, на, скажем так, вокруг традиционности духовных скреп, это достаточно... Со стороны это будет выглядеть странно. Конечно, нельзя исключать, да, какие-то варианты силового влияния.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77 58 442 от 25 июня 2000.

0: 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
1: В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
3: О выборах.
2: Явка на выборах депутатов Госдумы превысила 55%. Активность избирателей уже обогнала итоговые показатели прошлой парламентской кампании. Об этом заявила председатель Центра избиркома Элла Памфилова. Она подчеркнула, что голосование идет спокойно и достойно. На предыдущих выборах в Госдуму 2021 года общая явка составила чуть меньше 52%. Генпрокуратура не зафиксировала серьезных и массовых нарушений закона на выборах. Избирательные кампании и дни голосования прошли спокойно, заявила представитель надзорного ведомства Наталья Емелькина. По ее словам, прокуроры держали под контролем каждый этап кампании. При этом за порядком на участках по всей стране следили сотни тысяч наблюдателей.
3: О финансах.
2: Минфин и Банк России начали готовить правила для запуска отечественного стейблкоина. Ведомства определяют порядок расчетов и круг разрешенных сделок с новым цифровым активом. Об этом рассказал замминистра финансов Иван Чебесков. Он уточнил, что специалисты создают надежную финансовую схему для работы инструмента. Курс таких монет традиционно привязывают к стоимости реальных активов, в первую очередь к золоту или национальным валютам.
3: О транспорте.
2: В Ростовской области 11 пассажирских поездов пустили в обход из-за схода грузовых вагонов. Составы перенаправили через соседние станции, сообщили в федеральной пассажирской компании. Как отмечается, авария произошла сегодня на перегоне Двойная Ельмут. Железнодорожники уже устраняют последствия происшествия. Актуальное расписание необходимо проверять на сайте РЖД.
3: О конфликтах.
2: США не увидели прямой угрозы в новых ракетных пусках Северной Кореи. Вашингтон сохраняет безопасность своих военных и союзников в регионе, заявило Тихоокеанское командование американских вооруженных сил. Там добавили, что плотно координируют действия с зарубежными партнерами. Ранее южнокорейские военные зафиксировали пуски двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря.
3: Обо всем.
2: Фильм «Цинга» российского режиссера Владимира Головнева завоевал гран-при Байкальского международного кинофестиваля «Человек и природа». Картина Свердловской киностудии обошла более 300 соперников из 30 стран мира, сообщили организаторы смотра. Различные награды также получили ленты кинематографистов из Индии, Колумбии и Ирана.
3: О валютах.
2: Доллар 84.20, евро 96.67, юань 12.57. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
4: Ура, Конституция!
5: За нашу и вашу свободу. Декабристы.
6: Герои или предатели.
5: 200-летие восстания на Сенатской площади.
6: Спецпроект Ивана Панкина.
7: Часть первая.
8: Революция в России. Но это такая же бессмыслица, как баба-гренадер. Для чего мещанин в Европе берет кинжал? Чтобы узурпировать права, которых он не имеет. На чужое имущество пограбить.
9: Николай Осипович Мозголевский. Я его пра-пра-правнучка.
10: Елена Мозголевская.
9: Он родился в 1801 году в городе Нежине. Его отец, Осип Федорович, женился на дочери митродотеля казненного французского короля Людовике XVI. Там Николай Осипович сначала воспитывался в частных пансионах, потом учился в Нежинском народном училище, и потом поехал в Санкт-Петербург и поступил в первый кадетский корпус. Особенно хорошо у него во время обучения шли иностранные языки, особенно французский язык. И даже как-то ему раз приходилось приветствовать императора Александра I. То есть он был один из первых учеников по французскому. По окончании кадетского корпуса он был направлен служить в Саратовский пехотный полк. Этот полк был расквартирован в Черниговской губернии. Тогда вот его и привлекли, Спиридов привлек его в общество Соединенных Славян. Это было в то время, когда шли переговоры о том, что это общество Соединенных Славян вольется в южное общество. Ну и вот Мозголевский сначала стал членом общества Соединенных Славян, а потом, соответственно, членом Южного общества. Он присутствовал на заседаниях, где обсуждались вопросы о восстании, о республике, поскольку Южное общество о таком государственном устройстве мечтало, наверное, о цареубийстве. Во всяком случае, когда заговор был раскрыт, когда произошли уже восстания, то он был арестован, его поместили в одну из камер Петропавловской крепости, и после следствия и суда он был определен как преступник 8-го разряда, и его приговорили к вечному поселению в Сибирь. Но потом срок был сокращен до 20 лет. Когда он был в Сибири, то в 1828 году он женился на местной казачке Евдокии или Авдотье Ларионовне Агеевой. Свадьба происходила в городе Нарым, куда он был впервые сослан. Ну а потом его переводили несколько раз, и он был в селе Тесинском, в селе Курадинском. Ну и последнее место его пребывания – это город Минусинск. В семье родилось 8 детей.
11: В общем, если что-нибудь будет не так, я надеюсь, что ты хотя бы постараешься понять нас.
12: У нас существует традиционная версия развития декабристского движения, которая была создана в трудах классиков советской исторической науки.
13: Евгений Спицын, историк.
12: В данном случае я имею в виду, конечно, академика Дружинина. Николай Михайлович еще в 1933 году выпускал свою знаменитую монографию «Декабрист Никита Муравьев». Она считается эталонным как бы научным исследованием, посвященным декабристскому движению. А дальше он передал пальму первенства Милице Васильевне Нечкиной, которая всю свою научную жизнь занималась именно декабристским движением, и ее оценки являлись эталонными, классическими. Понятно, что они опирались на известное ленинское положение о том, что декабристы были первые революционеры, ну и т.д. и т.п. И именно они создали вот ту стадиальность декабристского движения, которая десятилетия присутствовала и в школьном курсе, и в вузовском курсе. Что вот на первом этапе существовали так называемые преддекабристские организации, в частности, Орден русских рыцарей Дмитрия Мамонова, ну и далее по списку. Затем в 16 году на смену вот этим преддекабристским организациям приходит первая, собственно говоря, декабристская организация «Союз спасения». Через два года, в 18 году, создается новая организация «Общество верных и истинных сынов Отечества» или «Союз благоденствия». Ну и после распуска этой организации в 21 году возникает еще два общества, это Северное и Южное общество декабристов. Но сейчас выясняется, что так называемых преддекабристских организаций было как минимум 20 штук. А то, что касается, собственно, самих декабристских организаций, отчет которых ведут с 1816 года до восстания декабристов 1825 года, то есть за целые десятилетия, их было несколько десятков, некоторые говорят, даже до полутора сотен. То есть размах декабристского движения был гораздо шире, чем это было принято считать.
14: История декабристских обществ очень хорошо изучена, из-за того, что Ленин когда-то сказал, что декабристы разбудили Герцена, они изучались довольно досконально.
15: Дмитрий Гутнов, профессор МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук.
14: Вообще история тайных декабристских обществ. Начались они с 1816 года, с Союза спасения, который представлял из себя узкую группу людей. Там 30 человек, по-моему, было. Все это офицеры, которые принимали участие в войне 1812 года, а потом в заграничных походах русской армии, которые видели в Европу. Надо сказать, что вообще война 1812 года, она неофициально у историков называется самым большим выездом русских людей за рубеж со времен принятия христианства, и которые имели возможность сравнивать те порядки, которые там существовали в Европе, с русскими порядками, и которые хотели что-то изменить. Они еще не совсем понимали, что они хотели изменить. Но дело в том, что, во-первых, сами они были военные. Во-вторых, за время наполеоновских войн, как правильно кто-то писал, столько престолов пошатнулось, столько, так сказать, свергнуто было монархов. Да и, собственно говоря, уже после наполеоновских войн происходили революционные события в периферийных странах Европы, там в Испании, в Португалии, и там принимали большое активное участие военно. И это их стимулировало к каким-то действиям.
16: Упразднить монархию в одночасье невозможно, особенно у нас, в России. Ее можно лишь ограничить законом, на манер Британии.
17: Так будет же республика, князь.
18: Господа! Вы спорите понапрасну. Позор крепостничества нам всем отвратителен.
14: Довольно быстро они поняли, что узкий круг этих заговорщиков ничего не сделает, и поэтому нужно создать более, так сказать, разветвленную организацию, кой была следующая попытка такого объединения, это Союз Благоденствия. Несмотря на то, что эта организация была как бы тайной, но все, кто хотел, об этом знали. И вообще, если почитать «Зеленую книгу», устав Союза Благоденствия, то вы поймете, что, в общем, как бы в центре внимания этих людей был не захват политической власти, а, ну, сейчас это называется тактикой малых дел. Они требовали, чтобы вступившие в это общество себя реализовывали либо в благотворительности, либо в образовании, либо в общественной деятельности, вот в таких вот вещах. И, между прочим, этим и довольно активно занимались. Ну, достаточно сказать, что Иван Пущин, друг Пушкина, презрев сословные условности того времени, пошел судьей и, в общем, много несправедливости преодолел благодаря своей деятельности. Пытались члены Союза Благоденствия выкупать каких-то крепостных крестьян. Например, таким образом был выкуплен крестьянский поэт Сибиряков. Ну, создавали какие-то комитеты по борьбе с голодом. У нас, как известно, до середины 20 века раз в 4 года были неурожаи.
19: Они все были совершенно однозначными, такими горячими, пламенными патриотами. Все, что они делали, они хотели сделать для блага России.
15: Ольга Эдельман, сотрудник Государственного архива Российской Федерации.
19: В принципе, это драма офицеров, ведь тайное общество образовалось в 1816 году. Это молодые офицеры, победители Наполеона, которые вернулись, абсолютно заряженные вот этим вот желанием служения Отечеству. Они были подпоручиками разных полков, 20-летними. То есть государственных деятелей в них никто не видел, и они сами не годились в государственные деятели. И ничто в общественной и служебной обстановке не давало вообще никакого выхода вот этому их порыву. При этом император Александр тоже хотел реформ и преобразований, примерно таких же, о которых грезили декабристы. И жаловался, что ему не на кого опереться. Вот в этих молодых офицерах он не видел никаких помощников, что тоже, естественно, из них нельзя было сделать министров, они были к этому не готовы. А участие общественности в обсуждении реформ Александр I совершенно себе не представлял. И как только кто-то, тем более офицеры, не просто обычные дворяне, а служащие офицеры, начинали заговаривать про политику, он очень жестко это пресекал. При том, что он сам хотел какой-то либерализации.
20: Кей сам поощрял сумасбродные мечтания, велел было сочинить конституцию, да теперь вижу, в просвещенной монархии она не нужна. И запрета на общество, где и ты состоишь, не отпирайся, я не отменял.
19: Вот это все вообще поколение, которое первым задумалось о преобразовании государственного строя, поэтому у них очень много было наивных и каких-то непродуманных до конца вещей. Ну вот как император мог хотеть сделать либеральные преобразования и при этом вообще никак не представлять себе и не предполагать, что общество будет участвовать в обсуждении этих преобразований? Декабристы уже были готовы к этому обсуждению, и, собственно, тайное общество-то они создали в надежде, что император будет проводить реформы, а они будут готовить общественное мнение к принятию этих реформ.
21: Продолжение через несколько минут.
0: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП.
21: Я слушаю Радио КП.
0: И тебе рекомендую.
22: Реклама.
23: Стебель будет сильным, сочным будет плод. Если при посадке применить ФИТОП. Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
24: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
25: Сказано на радио «Комсомольская правда».
26: Журналист-международник Федор Лукьянов о нарушении предвыборных обещаний, которые давал Трамп.
27: Плоды вот этой вот решительности Трампа, ну, еще мы посмотрим, считают цыплят, как известно, по осени, а в их случае это буквально осенью, вот в ноябре будут выборы, вот там они и посчитают. Сейчас пока республиканские стратегии и даже соратники ближайшие Трампа, они в легком ужасе от того, что происходит, потому что есть ожидание, что выборы избиратель очень сильно не одобрит то, что делает Трамп, потому что мы все помним, что во время кампании во многом почему его выбрали-то? Потому что он сказал, да горяй, ну огнем, куда они все лезут? Лезли там Байден, этот Обама, все они, заморские операции, туда-сюда. Это не нужно американцу. Мы будем решать проблемы американцев. И это вызвало резонанс, потому что действительно проблем очень много, а смысл вот этих вот всех начинаний, Афганистан, Ирак, там, Ливия и прочее-прочее, для большинства американцев не ясен. Ну и что мы видим в итоге? Прошло 2 года, 75% времени Трамп занимается внешними делами. Он, конечно, это все объясняет тем, что благодаря этому американец начинает жить там многократно лучше. Раньше нас не уважали, теперь уважают. Раньше нас обирали, теперь нам все платят. Но это понятно, это его стиль. Он, как сказать, у него еще в книгах про бизнес написано: «Никогда не признавай свои ошибки и свои промахи».
25: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Ура, Конституция!
28: За нашу и вашу свободу. Декабристы.
29: Герои или предатели?
30: 200-летие восстания на Сенатской площади.
31: Спецпроект.
32: Часть вторая.
33: Да ежели ММС дизосит он сосед.
34: Да ежели общество какое вроде масонского, так бывал я в таких обществах.
25: Реклама.
35: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
36: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды». «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
25: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
26: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
37: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
25: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Которые уже стали ставить перед собой сугубо политические цели. И когда Александр I был поставлен в известность о замыслах целого ряда декабристских организаций, вот тогда последовал императорский рескрипт о запрете масонских лож и о взятии со всех госслужащих штатский это служащий или военный, подписки о благонадежности.
1: Конечно, больше всего известно Южное и Северное общество, но еще было и общество Соединенных Славян, которое возглавляли братья Борисовы и один ссыльный поляк.
2: Елена Мозголевская, потомок декабриста Николая Мозголевского.
1: Почему Соединенных Славян? Потому что у них такая была программа, что нужно создать союз славянских республик. Ну, видимо, это шло как раз от ссыльного поляка, который входил в это общество. Это было в то время, когда шли переговоры о том, что это общество Соединенных Славян вольется в Южное общество. Есть книга Горбачевского, который тоже входил в это общество, который как раз вот подробно пишет о нем. Отличие было в том, что они вот именно за республиканское были, почему они с Южным обществом-то тоже сошлись, что они хотели создать союз славянских республик. Ну а сам Николай Осипович, ну, в силу того, что, скажем, даже в том же Нежинском народном училище, где он учился, там были такие очень свободолюбивые взгляды. Вот Горбачевский, который написал книгу об этом обществе, он тоже земляк Мозголевского и тоже учился в этом вот Нежинском народном училище. Ну и про Мозголевского какие-то такие воспоминания, что он был добр со своими подчиненными как офицер. Ну а, наверное, наследствие говорили о том, что все-таки он внушал своим подчиненным какие-то мысли свободолюбивые. Но поскольку он был очень молод, то тоже наследствие его как-то его товарищи выгораживали. Ну и сам он тоже там вел себя не героически. Он говорил, что он на заседаниях вот декабристов спал и не слышал. Ну, видимо, ему не поверили.
19: Применительно к декабристам допросы для нас имеют особенную важность. Это по существу основной источник, который вообще нам рассказывает что-то о движении декабристов.
2: Ольга Эдельман, сотрудник Государственного архива Российской Федерации.
19: Их мемуары дополняют, но далеко не по всем пунктам. Мы вынуждены всю информацию черпать из допросов. А следственные материалы, понятное дело, очень сложный источник, потому что человек на следствии не склонен рассказывать всю правду, как есть. Поэтому приходится очень тщательно их анализировать и приобретает особое значение именно как их допрашивали и как вели процесс. Потому что часто именно от этого зависит, как оценивать информацию, которая там содержится. Я думаю, что когда началось следствие над декабрем, и Николай I своим указом от 17 декабря 25 года создал Следственный комитет. Он официально назывался высочайше учрежденный Следственный комитет по изысканию о злоумышленном обществе. Они сразу как-то запустили всю процедуру следствия. Арестованного декабриста привозили в Петербург. Там с него первый допрос снимал генерал Левашов. Иногда это происходило вообще в комнате соседней с кабинетом Николая I в Зимнем дворце, и на первых порах особенно часто Николай сам выходил и о чем-то спрашивал или просто смотрел на этих арестантов. Его участие не протоколировалось. То есть у нас есть только протокол допроса, записанный официально генералом Левашовым. А что конкретно спрашивал, что говорил Николай, просто есть несколько мемуаристов, которые это рассказали. Остальные не рассказали, поэтому мы не знаем, у нас нет на эту тему никаких документов. У меня впечатление, что Николай задавал вопросы общего порядка. То есть он не пытался вот делать как бы участвовать детально в ходе следствия, а он просто пытался понять, кто это такие, чего они хотят, какие-то самого общего порядка, особенно поначалу, когда он столкнулся с бунтом в столице, он пытался выяснить вообще, что это, насколько это серьезный, глубокий, сильный, большой заговор.
3: Я могу простить вас, князь Сергей Григорьевич.
5: Ваше Величество, в том и несчастье, что вы все можете, что вы выше закона. А я желал бы, чтобы ваши подданные зависели от закона, а не от вашей угодности, капризов или минутных настроений.
3: Заковать в железо, содержать как злодея.
19: Потом человека отправляли в камеру, в крепость, и уже вызывали в Следственный комитет, где он оказывался перед собранием генералов, входивших в этот комитет. Ему читали список вопросов, он на них отвечал, стоя перед ними. Потом ему эти же вопросы присылали в камеру, он отвечал на них письменно сам. То есть все показания декабристов записаны их собственной рукой. Нам не надо думать, а точно ли он это говорил, а в тех ли выражениях он это говорил, вдруг следователь записал как-то по-другому. С декабристами у нас есть просто вот их рукой написанное. Ну, а дальше, конечно, ну, представьте себе, 126 осужденных, подследственных 300 с лишним, и они давали показания, их допрашивали перекрестно, кругами об одном и том же. И смотришь какой-нибудь конкретный сюжет, складываешь все их показания и получаешь вполне не стыкующиеся друг с другом тексты. Следствие не всюду сумело согласовать показания и получить цельную картину. Чаще всего мы видим очень противоречивую. Каждый рассказывает один и тот же эпизод по-своему, причем по самым разным причинам. Кто-то скрывает что-то, кто-то отказывается давать показания, кто-то так запомнил, это тоже бывает. В общем, это такой довольно сложная головоломка для исследователя. Поэтому довольно часто мы можем в разных работах разных историков встретить один и тот же эпизод совершенно разной интерпретации. Просто когда есть несколько показаний разных людей, которые говорят по-разному, дальше уже историки начинают думать, кому они больше верят. Ну и вот один больше поверил этому, другой тому.
0: Оба, так сказать, этих обществ стали создавать свои программы. Пестель создал программу раньше.
2: Дмитрий Гутнов, профессор МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук.
0: И в той, и в той программе говорилось о необходимости отмены крепостного права, введения известных тогда гражданских свобод и прав для людей, введения какого-то народного представительства, проведения аграрной реформы. Чего недосказано? Мы говорим о том, что программа Пестеля была более республиканская, а программа Муравьева была более либерально-буржуазная. На самом деле там элементы, так сказать, республиканства и либерализма были и там, и там. И я бы сказал, что эти люди больше понимали что-то в военном деле, чем в политологии и государствоведении. Например, Пестель разделил страну чуть ли не на 13 держав, предполагая некую федерацию, но при этом предполагал, что однопалатный парламент должен принимать законы, которые должны были к исполнению приниматься безоговорочно региональными державами. Например, первые 15 лет после получения власти он предполагал ввести некое временное правление во главе с директорией. Ну, сейчас бы мы это назвали военная хунта, допустим. В советское время об этом мало говорили, но, тем не менее, с песни текст не выкинешь. У Пестеля было весьма своеобразное, так сказать, решение национального вопроса. У него было славянское племя, потом всех, так сказать, представителей Средней Азии он собирался выселить за Арал, и там создать некое среднеазиатское казачество. А евреев, извините, он собирался выселить, где они сейчас живут, по согласованию с Османской империей, в Палестину. Если представить себе на минуту, что эти планы были бы реализованы в жизни или реализовывались, то совершенно очевидно, что там страна бы встала на грани какого-то гражданского и национально-гражданского конфликта. Решение аграрного вопроса. Это связано с собственностью. Скажем, Пестель делил землю на две части, государственную и частную, причем создавал лимит частного землевладения 5000 десятин земли, не более того. Те помещики, которые имели больше земельную собственность, автоматически им обрезали эту землю и передавали в государственный фонд. Если себе представить на минуту, что подобное было бы реализовано на практике, там бы просто разразилась большая гражданская война.
28: Продолжение через несколько минут. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Владимир Орлов о том, могут ли американцы обеспечить Украину ракетами.
7: Ракет «Патриот» сейчас не хватает самим американцам. Причем не только, как говорится, там для себя, но и для тех своих партнеров, которые у них на Ближнем Востоке. Причем я думаю, что эти партнеры на Ближнем Востоке будут стоять в очереди, ну, сильно впереди украинцев, поскольку, ну, все-таки саудиты деньги-то американцам приносят, а Зеленский, кроме проблем там, да, и проблем с репутацией для Трампа, больше ничего не дает. Но есть нюанс. Европа, конечно, тоже рассчитывает за счет вот этих вот фондов, которые были выделены на войну с нами, с Россией, ну, как бы профинансировать свой европейский ВПК. И я думаю, в первую очередь Европа, конечно же, будет выделять вот эти суммы, да, которые якобы будут передаваться украинцам, именно на финансирование своего ВПК, на закупку дронов, в том числе там Германия рассчитывает РСТ там, да, производить массово, ну и также другие там компании, организации, которые сейчас в Европе очень много развелось, которые все кормятся вот с этого военного конфликта. Их там на самом деле действительно много появилось.
30: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
4: Всем привет, я Александр Цыпкин, «Свободное от безделья время». Я пишу сценарии, пьесы, рассказы. Слушайте легендарное «Радио Комсомольская правда», радио, которое знают все.
30: Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
30: О выборах.
8: Российские правоохранители пресекли попытки дестабилизировать обстановку в стране во время подготовки к парламентским выборам. Прокуроры и силовики блокировали публикации с призывами к беспорядкам и экстремизму, сообщили в Генпрокуратуре. Там отметили, что ведомство защищали граждан от деструктивного влияния в интернете. В свою очередь, глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Владимир Джабаров заявил, что Россия успешно отразила все попытки вмешательства в думские выборы. Сенатор отметил, что оппоненты страны не смогли пошатнуть отечественную избирательную систему или исказить волю граждан. Ранее в Центризбиркоме сообщили, что голосование по всей стране проходит спокойно и без массовых нарушений. По последним данным, явка превысила 56,5% и побила рекорд 2003 года.
30: О происшествии.
8: В Брянской области 6 человек пострадали при ударе ВСУ. В частности, были ранены люди в маршрутном такси и в автомобиле, сообщили местные власти. Их состояние не уточняется.
30: О политике.
8: США выступили против переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка в другие мировые столицы. Вашингтон не устраивает возможный переезд организации в Пекин, Москву или Брюссель, заявил американский постпред Майк Уолтс. Дипломат подчеркнул, что президент Дональд Трамп намерен сохранить присутствие организации в своем родном городе, чтобы страна не выпала из глобальных мировых дискуссий. При этом ранее американские власти отказались от части обязательных выплат в бюджет ООН и покинули десятки ее структур.
30: О происшествии.
8: Следователи завели уголовное дело после гибели грибника под Пермью. В лесу около села Платошино охотник спутал местного жителя с диким зверем и выстрелил в него. Об этом рассказали в региональном управлении Следственного комитета. Как отмечается, ранение оказалось смертельным. Выясняются все обстоятельства этой трагедии. Пассажир рейса Москва-Дубай лишился крупной суммы денег во время полета. Мужчина вез почти 10 тысяч долларов, однако в салоне неизвестные подменили большинство 100 долларов банкнот на купюры номиналом в 1 доллар, сообщает телеграм-канал «База». Пропажу пострадавший обнаружил только в аэропорту прилета. Это уже как минимум 6-й подобный случай кражи на рейсах в Арабские Эмираты за последнее время.
30: Обо всем.
8: Делегация Международного детского центра «Артек» прибыла с деловым визитом в Малайзию. Российские педагоги планируют провести переговоры с зарубежными коллегами и встретиться с соотечественниками, заявили в пресс-службе лагеря. Главная цель поездки – наладить гуманитарные связи и рассказать об образовательных программах центра. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
9: Ура, Конституция!
30: За нашу и вашу свободу. Декабристы. Герои или предатели? 200-летию восстания на Сенатской площади. Спецпроект. Часть третья.
10: Паря располагает честью, имуществом и самой жизнью.
11: Негры на плантациях счастливее наших крестьян. Есть изверги, что заставляют крестьянок выкармливать грудью борзых щенков.
13: Всяк дворянин, что действию освобождения воспротивится, не может зваться иначе, как враг.
14: Отечество. И первый враг – государь-император.
0: Пестель, например, предполагал ликвидировать не просто монархию, он предлагал ликвидировать царствующую фамилию в полном составе.
2: Дмитрий Гутнов, профессор МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук.
0: Ну, совершенно очевидно, что подобное решение сплотило бы монархистов, и это придало бы этому гражданскому конфликту еще одно измерение. Поэтому программа Пестеля считается более радикальной, а самого его подозревали в диктаторских замашках. А что касается Муравьева, то его документ более либеральный, он оставляет монарха, даже предоставляет ему определенные полномочия в новой системе власти, но там другие проблемы. У него двупалатный парламент, а не однопалатный парламент, но при этом право голоса дается не всем гражданам, как у Пестеля, хотя Пестель тоже на самом деле давал определенные ограничения, например, по гендерному признаку. Он не признавал гражданские права за женщины. А у Муравьева другая крайность. Он давал довольно большой, высокий имущественный ценз. То есть, если создать парламент по образцу Муравьева, то это будет парламент крупных собственников. Что тоже создает определенные проблемы. Я не могу сказать, что вот эти вот программы были реалистичны для выполнения в том виде, в котором они согласовывались перед самим восстанием. Ведь в декабре, перед самим, собственно говоря, выступлением последние там недели, были так называемые совещания петербургские, где Пестель совещался на квартире у Рылеева с Муравьевым и с представителями Северного общества, пытаясь вот примирить вот эти вот все противоречия. И, в общем, противоречия они примирить не могли. Более того, все подозревали Пестеля в бонапартизме, как бы мы сейчас сказали.
19: В это тайное общество приходил практически кто зашел в гости. Представления о конспирации там были самые смешные.
2: Ольга Эдельман, сотрудник Государственного архива Российской Федерации.
19: Очень многие причастные говорили, да все знали про это тайное общество, они говорили правду. Просто до поры до времени правительству дела до этого особого не было. Ну, или как бы вот это знание существовало среди молодых офицеров, а начальству не докладывали. Первый донос на них был сделан еще в 21-м году Грибовским, который был активный член Союза благоденствия и вместе с тем чиновник. И он донес Бенкендорфу, а тот и Александру Первому о существовании Союза благоденствия. Потом в 22-м году аналогичный донос сделал генерал Чернышов. Оба они потом были в Следственном комитете, и Бенкендорф, и Чернышов. Вот эти первые доносы Александр Первый получил и как-то совершенно никак на них не отреагировал. Это один из вопросов, которые обсуждают в связи с Александром. То есть вроде бы он, с одной стороны, все время выражал недовольство, что офицеры занимаются политикой. С другой стороны, вот на эти конкретные доносы он, по легенде, сказал «не мне их судить». То есть реакции практически не было. А вот в 1825 году доносы пошли уже более конкретные, преимущественно на Южное общество. Это донос такого чиновника Башняка, который был соседом по имениям с некоторыми декабристами южными вот в Киевской губернии. Вот он к ним туда как бы набился в знакомство, разведал о существовании тайного общества и донес об этом генералу Витту, начальнику южных военных поселений. И через Витта этот донос пошел уже к Александру Первому. Унтер-офицер Иван Шервуд то же самое наткнулся на существование тайных обществ, вот просто на этих молодых офицеров, которые были неумеренно болтливы. Шервуд через Ракчеева сделал донос Александру Первому. К Александру эти доносы поступили уже осенью 25-го года, когда он уже был в Таганроге. И поздней осенью сделал донос капитан Аркадий Майборода, который служил в полку у Пестеля. Пестель его очень ценил, доверял ему и принял его в тайное общество. Пестель его летом 25-го года послал закупать полковых лошадей и дал ему казенные деньги. Майбород вернулся без лошадей и без денег. И зная, что Пестель такое не спустит, он был по части финансовой очень строгий командир. Майборода, значит, понял, что полковой командир ему не спустит этой истории, и сделал донос политически на него.
15: Ваше превосходительство, не ездите в Умань! Фельдъегерь из Петербурга! Приказ государя об аресте!
16: Поворачивайте! Ваше превосходительство!
14: Поздно мне поворачивать.
19: В ноябре, начале декабря в Таганроге получились вот эти все доносы. И одним из последних действия Александра I до его смертельной болезни, он как раз отправил генерала-адъютанта Чернышова в Тульчин, где был штаб 2-й армии, и там уже было средоточие Южного общества. Он туда его отправил начинать расследование. И Чернышов с начальником штаба 2-й армии Киселевым начали следствие. Пестель-то был арестован 13 декабря в Тульчине. А учтите, что информация вместе с конным вестником, да, в то время из Тульчина в Петербург шла примерно неделю. Поэтому задолго до 14 декабря в Петербурге начались аресты южных декабристов вот именно по доносам.
12: Дело в том, что у декабристов не было как бы единой общей программы. Эти попытки будут предприняты только незадолго до самого восстания.
17: Евгений Спицын, историк.
12: И южное, и северное общество, они существовали параллельно. Они мало где пересекались. И потом они управлялись по-разному. Северное общество, которое базировалось в Петербурге, носило куда более демократичный характер. Там были так называемые коренные управы. Таких управ насчитывают 14 штук. Не только в столице, но и в Москве, в Кишиневе, в Киеве, в Одессе и так далее. А южное общество было, по сути дела, диктаторское общество, где был один единственный и неповторимый вождь по фамилии Павел Иванович Пестель, и который со всех членов общества лично брал расписку в том, что они готовы к акту цареубийства. Например, в северном обществе об этом вообще речи не шло. То Николая I или там Александра I, и тем более членов их семей, надо убивать. Вот у нас многие задаются вопросом, а почему из такого количества декабристов казнили только 5 человек? Там же было арестовано, по разным оценкам, от 300 до 220 человек. А к ответственности было привлечено всего 121 человек. А вот 5 человек казнили. Почему именно их? Да ларчик открывается очень просто. Пестеля казнили именно потому, что он готовил реальный акт цареубийства. Дальше, Муравьева Апостола и Бестужева Рюмина казнили за то, что они реально подняли восстание Черниговского полка на Украине. Это уже в январе 26 года. Рылеева, потому что именно он был фактическим руководителем событий на Сенатской площади. Когда диктатор восстания князь Трубецкой на площадь не явился, то все в свои руки взял именно Константин Федорович Рылеев, который накануне событий на Сенатской площади как раз и проводил самое последнее установочное совещание. Ну и, наконец, Каховский был повешен, поскольку именно он стрелял генерал-губернатора Петербурга Михаила Андреевича Милорадовича.
18: Смертная казнь Павлу Пестелю, Кондратью Рылееву, Сергею Муравьеву, Апостолу, Михаилу Бестужеву, Рюмину и Петру Каховскому приговором суда определенной сих преступников за тяжкие злодеяния повесить.
0: Все эти люди, которые были за декабристов и против декабристов, мало того, что они служили в одних полках, были личными друзьями, так половина из них еще была родственника.
2: Дмитрий Гутнов, профессор МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук.
0: У Николая I тоже была проблема злить, так сказать, родственников лишними репрессиями по отношению к оступившимся или там по разным причинам вступали в декабристские общества. Ему было тоже не с руки. Ведь сначала-то следственная комиссия приговорила к смерти, ну, сейчас я навскидку, по-моему, 47 человек. И причем казнить должны были средневековыми способами, там, четвертованием. Ну, Пугачева так казнили. Николай сократил этот список до 5 по совершенно очевидным причинам. Пестель и Муравьев из-за их конституции и стремления к низвержению государственного строя. Каховского за то, что он стрелял Милорадовича. Рылеева тоже за нарушение присяги. А все остальные им заменили смертную казнь на разные сроки каторги и ссылки. Даже местные власти не знали, как себя вести. Когда этих всех декабристов в 26-м году привезли в Усолье в Сибирское, и там они должны были работать на варницах соляных, со всеми, так сказать, вытекающими последствиями, потому что, значит, нахождение все время с этой солью приводит к разным заболеваниям и тому подобное, то местный иркутский вице-губернатор своей властью их отправил на лесоповал. Когда это все стало известно, вице-губернатору дали по шапке, и этих декабристов перевели уже реально на Нерчинскую каторгу, на Серебряные рудники, Бакатуйский острог и тому подобное. Но почему он так делал, этот вице-губернатор? Вся эта номенклатура тогдашняя, аристократическая, она была тесно связана друг с другом. И пойди вот сейчас ты, так сказать, исполни приказ какой-нибудь, а потом приедет губернатор какой-нибудь, тебе это все вспомнит. Тут ситуация была гораздо сложнее, чем она рисуется во всех фильмах.
3: Особенное внимание склоняем мы на положение фамилий, от коих преступлением отторгнуты родственные члены их семейств. Родство передает потомству славу деяний предков, но не омрачает бесчестием за личные пороки или преступления.
30: Продолжение через несколько минут. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Сказано на радио.
1: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
5: В жизни есть важные ценности. Есть то дорогое, что материально неизмеримо. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. Великолукский похоронный дом. Качественное изготовление памятников. Благоустройство мест захоронения. Индивидуальный подход к каждому заказчику. Наши адреса: Дальняя 1, Дьяконова 4 и Октябрьский 138.
30: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
20: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
30: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда».
9: Ура, Конституция!
30: За нашу и вашу свободу. Декабристы. Герои или предатели? 200-летию восстания на Сенатской площади. Спецпроект.
21: Часть четвертая.
22: А чего мы ждем? Вон, Николай, захватим его, все кончено.
23: Нет, мой друг, нас еще слишком мало. Ждем Трубецкого, он приведет меня к гренаде.
24: Они пришли на Сенатскую площадь, где должна была проходить присяга, и выяснилось, что Сенат, они уже принесли присягу, что Николай I уже является законным государем-императором.
17: Евгений Спицын, историк.
24: Декабристы не поняли, а что надо, собственно говоря, делать? Присягу-то уже принесли, значит, мы выступаем против законного государя-императора. Декабристы панически боялись, что эта информация дойдет до солдат трех гвардейских полков. Трубецкого на площади не было. Солдатики и младшие офицеры стояли и не знали, что им делать. Сами декабристы, каждый действовал по своему разумению. Один стрелял в Милорадовича, другой штыком колол его в бедро. Кто-то из них бегал, искал Николая Первого. Причем Николай Первый находился там, в гуще событий. Собралась огромная толпа на улице любопытствующих. И Николай тоже не предпринимал никаких решительных действий, потому что он не знал истинное настроение в гвардии. Надо просто понимать, что Николая Первого, в отличие от Константина, в гвардии терпеть не могли. За его чванство, за его хамство, за то, что он реально не воевал. Константин-то, он был участником еще суворовских походов. Он действительно был боевой офицер. У него сложились очень близкие личные отношения с Милорадовичем. А Михаил Андреевич – это был один из самых популярных генералов русской армии, который принимал участие и в походах Суворова, и в войнах с Наполеоном. Отметился он особо во время Отечественной войны и заграничных походов. Декабристы очень опасались, что любовь Милорадовича, я имею в виду в армейской среде, она подвигнет рядовой состав изменить присяги и перейти на сторону правительства. Вот каков был контекст. Почему Каховский стрелял в Милорадовича? Да именно поэтому. На Сенатскую площадь выходило немало разных чиновников и лиц духовного звания, которые убеждали солдат разойтись, прекратить бунт. И особенно активно вел себя Милорадович.
4: Если бы тут был хоть один офицер, хоть один солдат, тогда вы знали бы, кто есть Милорадович. Тут мальчишки, буяны, разбойники, мерзавцы осрамили русский мундир, честь военную, название солдата. На колени пред законным государем-императором Николаем Павловичем! На колени, ребята! Все!
0: Кому-кому, как не этим людям, было понимать превратность войны.
2: Дмитрий Гутнов, профессор МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук.
0: А мало того, что они были ветеранами войны и, в общем, старшими офицерами, а Трубецкой, который был избран диктатором восстания, еще вдобавок был полковником генерального штаба. Обычно генеральный штаб, он на то и есть генеральный штаб, что он строит все время какие-то планы на все случаи жизни. Руководители этого восстания, они разработали только один план, который строился на принципе неожиданности. Они же хотели арестовать царя до момента, когда он официально вступит в должность, то есть когда ему принесут присягу. Почему эти люди, обладающие, в общем, таким военным опытом, не предусмотрели иные варианты, является загадкой. Все остальное проистекало из вот этого вот просчета. Узнав о том, что присяга принесена, Трубецкой, который избран диктатором восстания, не является на площадь, по плану гвардейский экипаж под руководством Якушкина должен был прийти на Сенатскую площадь и арестовать в Зимнем дворце Николая и его семью. Но за 3 часа, по-моему, до восстания явился Якушкин и заявил, что он этого делать не будет. Никто не предусмотрел варианта, что будет, если, скажем, убьют или что-то случится с диктатором восстания. Прошло, по-моему, 30 минут, когда Трубецкого заменил Оболенский, когда на самом деле уже руководить было нечем. И все это время Николай I не понимал, как ему быть. Это все воспоминания генерала Васильчикова, который требовал, вообще говоря, уже с утра подвести пушки и расстреливать восставших. На что Николай говорил: вы хотите, чтобы в первый день своего царствования я расстреливал своих подданных? На что Васильчиков отвечал: во имя вашей империи, государь. Был еще один свидетель. Это генерал от инфантерии Карл Федорович Толь. Он наблюдал эти метания Николая. И потом как-то по-солдатски в какой-то момент сказал: ну, ваше величество, ну, вы не волнуйтесь так, вы выберете что-нибудь одно. Либо дайте им конституцию, либо картечь. Николай некоторое время понервничал и выбрал картечь.
19: Декабристы и декабристские тайные общества, сейчас мы их ставим как бы в историю революционного движения, но на самом деле они не были нормальным подпольем.
2: Ольга Эдельман, сотрудник Государственного архива Российской Федерации.
19: Они жили по нравственным законам обычного общества, потому что революционеры-подпольщики всегда создают свою специфическую среду, которая вырабатывает свой собственный набор этических требований. Например, категорически ничего не говорить на допросах. У декабристов этого не было. Они себя вели как любой обычный человек, тем более дворянин, офицер, связанный с законами офицерской чести. И попадая в атмосферу следствия, они не оказывались вот в той для поздних революционеров актуальной ситуации: мы борцы за свободу, и они сатрапы. Волконский и Бенкендорф были давними друзьями и плечом к плечу воевали в 12 году. Когда во время следствия Волконский захотел составить духовное завещание, душеприказчиком он выбрал Бенкендорфа. У них не было вот такого жесткого антагонизма. Понятное дело, что на любого подследственного всегда оказывается давление, он не будет по доброй воле ничего рассказывать. Пытки были запрещены Александром Первым в начале его царствования, и ни малейших признаков того, что они применялись к декабристам, нет. Есть только одно указание, сделанное поздним мемуаристом через третьи руки, но оно, в общем, явно совершенно ложное. Там просто человек был на научной ставке с Пестелем и сказал, что вот, значит, у Пестеля был какой-то шрам на лбу, видимо, его пытали, сжимая голову обручем. И я думаю, что вот эта вот мысль о том, что Пестеля пытали, у человека возникла только потому, что он был в шоке от того, что Пестель очень обильно давал показания. И на научной ставке Пестель как бы изобличал своего оппонента и пытался найти, видимо, объяснение такому поведению Пестеля и придумал версию про пытки. С другой стороны, они сидели в тюрьме, в казематах Петропавловской крепости. Некоторым доставались камеры, там, кому сырые, кому плохо вентилируемые. У них было, естественно, тюремное питание. И тех, кто запирался на допросах, приказывали сажать на хлеб и воду или заковывали в кандалы в качестве такой меры воздействия. Это было. Несомненно, всегда на всех подследственных каким-то образом давят. Но пыток не было. Очень многие из тех, кого сурово сослали в Сибирь, они были виноваты только несколькими такими вот

0: у кого были дети, маленькие дети, они же все были молодые люди, они с ними расставались, и, скажем, Волконская уехала от полугодовалого ребенка, который потом умер без матери. И, в общем, это с их стороны было действительно подвигом. Амнистия их сдала 30 лет спустя, уже при следующем императоре. До этой амнистии дожили очень немногие.
1: Но в силу того, что он был грамотный, как многие декабристы, у него были ученики.
2: Елена Мозголевская, потомок декабриста Николая Мозголевского.
1: Ему приходилось заниматься крестьянским там трудом. Одним из первых в Сибири стал выращивать вишни, помидоры выращивал, бахчевые. На дому еще обучал грамоте и французскому языку. В помощь, конечно, была многое тоже от декабристов, потому что в Минусинске не только он один жил. Когда братья Беляевы, которые тоже были в Минусинске, в ссылке, они потом ушли на Кавказ на войну, да, вот попросились, и оставили вот ему свою заимку, и он там тоже мог заниматься сельским хозяйством. Почему его в Минусинск перевели? Потому что там был более мягкий климат, чем, скажем, в Нарыме, где он изначально был, а у него началась чахотка. И он в Минусинске скончался на крыльце своего дома. У него горлом пошла кровь. И потом вот его жене пришлось поднимать 8 детей. Жили они бедно, конечно. Почему сократили срок? Но это была вообще амнистия, когда к власти пришел Александр II. Он же многих вернул из Сибири, декабристов. Те идеи, которые пропагандировали декабристы, отмена крепостного права и введение конституции, в общем-то, у себя держал даже Николай I. А уж когда к власти пришел Александр II, то вот он посчитал, что нужно смягчить участь декабристов. Просто эти люди, они немного опередили события, но это можно понять. Ты же когда смотришь на человека больного, ты хочешь ему помочь. А тут государство, где много всяких проблем, и хочется изменить жизнь к лучшему.
3: За нашу и вашу свободу. Декабристы. Герои или предатели? 200-летию восстания на Сенатской площади. Спецпроект. Реклама.
4: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
5: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» «Вкус Африки» прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
6: Друзья, будущее наступило.
7: Радио уже давно не шипящий приемник.
6: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
8: Я слушаю «Радио Комсомольская правда», потому что здесь самые популярные аудиосериалы. И тебе рекомендую.
9: В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи.
8: Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
11: Об атаках.
10: Российские военные сорвали массированную атаку украинских беспилотников на Москву. Также уничтожены запущенные киевским режимом ракеты «Фламинго».

0: выявили в Минобороны России. Там отметили, что противник не достиг своих целей благодаря слаженной работе ПВО и боевой авиации. Ведомстве пообещали усилить удары по военным объектам в Киеве. Там уточнили, что за минувшие сутки над регионами России были сбиты почти 2000 вражеских дронов и 8 крылатых ракет большой дальности. С помощью этой атаки Киев безуспешно пытался сорвать выборы в Госдуму.
1: О выборах.
0: Московские избирательные участки продлили работу ради оставшихся в очередях горожан. Возможность проголосовать сохранили для всех, кто пришел до 8 вечера, сообщил зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут. Он уточнил, что в комиссиях выделили специальные помещения, где граждане по паспорту с пропиской могут спокойно отдать свой голос. Попытки сорвать голосование на российских избирательных участках за рубежом провалились. Провокации экстремистов не помешали гражданам отдать свои голоса, заявил замминистра иностранных дел Евгений Иванов. Дипломат подчеркнул, что на участки в посольство пришли уже 212 тысяч граждан России. По последним данным ЦИК, явка в целом по стране превысила 56,5%.
1: О политике.
0: Китай против американских попыток разрушить экономические связи с Россией. Пекин не признает односторонние ограничения и будет защищать нормальную торговлю между странами. Об этом заявили в посольстве КНР в Вашингтоне. Так дипломаты ответили на подписание президентом США Дональдом Трампом нового закона об ужесточении санкций против Москвы. В Кремле предупредили, что новые рестрикции Белого дома негативно скажутся на двустороннем сотрудничестве и отдалят мирное урегулирование на Украине.
1: О спорте.
0: Останинский «Барыс» в сухую разгромил ярославский «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Выездная встреча завершилась уверенной победой казахстанской команды со счетом 5-0. Для железнодорожников этот проигрыш стал первым в текущем сезоне, однако они продолжают удерживать лидерство в западной конференции. До этого ярославцы одержали 6 побед подряд, выиграв главный трофей лиги в двух предыдущих чемпионатах.
1: О валютах.
0: Доллар 84.20, евро 96.67, юань 12.57. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
2: Дамы и господа, друзья, товарищи, мальчики и девочки, все, кто слушает нашу программу, не первый год или у кого это сегодня премьера прослушивания настоящего хит-парада, поздравляю. Это радио «Комсомольская правда», в студии Нуждин и Анатольевич, мы вас приветствуем, и в ближайшие два часа будет и весело, и шумно, и познавательно, и очень музыкально, не так ли, Александр Вячеславович?
3: Ты знаешь, по поводу шума ты, мне кажется, переборщил, потому что мы с тобой люди хоть и разговорчивые, но достаточно спокойные и тихие.
2: А я пошуметь хочу.
3: А желание пошуметь приветствуется, но я не знаю, как оно у тебя получится.
2: Шум дождя напомнит... Это другая песня.
3: Сегодня это другая песня. А мы переходим к 10-му месту.
1: 10-е место.
3: У нас действительно другая песня. Называется она «Твоя любимая песня». Это группа Beautiful Boys. Oh.

0: 10 место настоящего хит-парада. Beautiful Boys, твоя любимая песня. А у нас первая на сегодня рубрика на тему, которая очень какую близка Александру Анатольевичу.
1: Вспомнить все. Главное, не сказал, что металлическая рубрика мне близкая всегда, а именно тема «Вспомнить все». Я услышал намек, Александр Вячеславович. Продолжаем. Я помню, пока...
0: Сможешь все. Вспомнить все?
1: Стараемся. Итак, «Вспоминаем вместе» называется. Вот вы все вспоминаете те самые далекие времена, когда вокалистом группы «Ария» был Валерий Кипелов. И называйте Михаила Житникова новым участником коллектива. А между тем, 16 сентября исполнилось 15 лет, как Михаил пришел в «Арию». Еще каких-то 2 года, и Михаил сравняется по времени с пребыванием в группе «Ария» с Валерием Александровичем. Сравняется. А потом, может быть, и превзойдет. Но это так, статистика. Сейчас речь не об этом. Это просто занимательная математика. Житников – это уже не какой-то там салага с улицы и новичок. Нет, конечно. Он ветеран металлического движения. Ну и отдельно стоит порадоваться за всю группу «Ария». Музыканты во главе с их вокалистом находятся в хорошей творческой форме. Это я подтверждаю. Их прошлогодний альбом «Когда настанет завтра» – отличное подтверждение музыкальное и материальное. Покупайте, ставьте, слушайте, радуйтесь. Сейчас мы прослушаем композицию, которая участвует в голосовании настоящего хит-парада. «Созвездие Иерусалим», «Ария».

0: Это была группа «Ария» в рамках рубрики «Вспомнить все». Я уже начинаю привыкать к тому, что любимые группы хвастаются тем, что 40, 50. 50.
1: Да, да.
0: Ой, это какой-то кошмар.
1: И не для красного словца.
0: Да, да, да, да, да.
1: А мы идем дальше. У нас впереди 9 место. Александр Вячеславович, кто у нас там?
2: 9 место. 9 место.
0: Антон Завьялов с композицией «Туман». Утренний.

прошло или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтоб не так отчаянно плутал на глубине, а как напуганный малек.

0: Перед самой программой мы вспомнили великолепный мультфильм про ежика в тумане. Мы не привязываем это воспоминание к композиции Антона Завьялова «Туман», который находится на 9-м месте. Александр Вячеславович мне очень долго рассказывал о том, как он проводит озвучание этого произведения, как он пересматривает это произведение, и как он сетовал на то, что, ну и так далее. Короче, поворчал. Александр Вячеславович, ну вы советуете этот мультик?
1: Нет, я безусловно советую этот мультик.
0: Вы на нем выросли?
1: Как в том анекдоте, Клещенко подходит карлик.
0: Господи.
1: И после концерта и говорит: подпишите, пожалуйста, компакт-диск, я вырос на ваших песнях.
0: Александр Вячеславович ходит по краю, но с уважением ко всем.
1: Ходим мы по краю.
0: Бременских музыкантов сегодня не будет в программе, но будет много чего интересного. И после перерыва, это самое главное объявление, встречаемся здесь через несколько мгновений и лихо продолжаем.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
3: Сказано реклама. Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
5: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
6: А знаете ли вы что?
3: Лев Троцкий, критикуя Корнея Чуковского, однажды написал «Стыд и срам», а Чуковский потом вставил эту фразу в Мейдадыр.
6: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь. Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
0: Буквально пару секунд назад я объявил о том, что мы встретимся здесь же и лихо продолжим. Держим слово. Прямо сейчас эту часть нашей программы мы начнем с рубрики про знаменитых музыкантов и про знаменитые композиции. Ну, как всегда.
7: Испортил песню, дурак.
1: Чтобы сочинить хорошую песню, нужно, как известно, долго мучиться. Ну, а чтобы ее испортить, достаточно пара минут, между прочим. Вот группа «Рок-привет» взяли, ну, как его назвать? Ну, назовем его «Вечный хит» Каеметова «Position Number 2». И забабахали кавер в стиле «Рамштайн». Получилось ни уму, ни сердцу. «Рок-привет» «Position Number 2».
8: «Position Number 1» отдыхаем сам. Position number 2, тебя хочу.

0: Все, Сань, вырубай этот вселенский шлягер. Кая Метова нужно слушать на танцполе, в оригинале. И желательно
1: лайв. Ты лайф. Еще скажи, свинила.
0: Можно и так.
1: Кто свинила?
0: Давайте мы сейчас прекратим, понимаешь, каламбурить и послушаем самого автора, исполнителя. И то самое произведение, которое не просто шедевр и шлягер всех времен, а, можно сказать, уже присказка, поговорка, народная мудрость. Итак, Кай Метов. Position number two.

0: Это была рубрика, которая очень ругательно называется, испортил песню «Дурак».
1: Нехороший человек.
0: Нехороший человек. Редиска. В ее рамках был оригинал композиции, которая была испорчена. Кайметов «Position number two». Вернемся обратно к хит-параду. У нас есть что сказать. Восьмое место.
2: Восьмое место.
0: «Щенки, твое имя».

0: Группа «Щенки» и композиция «Твое имя» в эфире настоящего хит-парада на радио «Комсомольская правда» на восьмом месте. В студии Нуждин Анатольевич, и мы продолжаем. Снова рубрика.
1: Что происходит? Рубрика, в которой мы рассказываем о самых странных явлениях в музыкальной сфере.
2: Вот чуть-чуть не успела группа «Звери» скрыться за горизонтом в творческом отпуске. Казалось бы, уже были отыграны все прощальные концерты, но нет. Напоследок коллектив имени Ромы Звери решил жахнуть выступлением на фестивале «Энергия спорта» в Лужниках. И там Роману жутко не понравилось, что публика не подпевает его непритязательному репертуару. В итоге Билык не придумал ничего лучше, как обматерить зрителей. Сделал он это не в микрофон, но по губам и жестам легко можно было понять, как и кем рокер называет собравшихся москвичей. Самое мягкое из произнесенного: «Чего вы не поете, бараны?» В общем, сейчас в соцсетях группу «Звери» накрыло волной праведного гнева. И правильно. Что-то я упустил тот момент, когда Рома Зверь превратился из сочинителя непритязательных поп-песенок в рок-гения с самомнением со стадиона «Лужники». Рома, иди уже, собственно, на заслуженный отдых. Правильно?
0: Не знаю, публике решать. Так или иначе, говорят об этом много, надо только подметить, что компоновка выступления была странной, это важно. Следующим должен был выступать артист, вообще не похожий на то, что делает группа «Звери» на сцене. И концерт был бесплатный. А дальше давай крутить музыку.
2: Ну, раз уж упомянули группу «Звери», давай их и послушаем. «Капкан».

0: Это была группа «Звери», «Капканы». Мы тоже расставляем своими интересными новостями капканы на слушателя. Я надеюсь, что вам нравится. А мы немножечко отдохнем и вернемся к вам.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
2: Куда сходить на выходных? Что смотреть в кино и как развлечь детей? Проект «Афиша» на kp.ru станет вашим гидом по всем событиям культурной жизни Москвы и Санкт-Петербурга. Полный путеводитель по самым интересным мероприятиям двух столиц. Всю информацию о лучших фестивалях, выставках, спектаклях и концертах ищите на сайте kp.ru/афиша. С нами день будет ярким!
3: Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Друзья, будущее наступило.
4: Радио уже давно не шипящий приемник.
3: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Продолжается голосование на выборах в Госдуму и Законодательное собрание Псковской области. Сегодня с 8 часов утра в Великих Луках вновь открылись все 43 избирательных участка. Они закроются в 20:00. Голосование в этом году трехдневное и завершится 20 сентября в 20 часов. Принять участие в голосовании могут совершеннолетние граждане на одном из избирательных участков, либо с применением дистанционного электронного голосования. Депутат Великолукской городской думы Дмитрий Белюков посетил несколько избирательных участков города. Обстановку там он назвал благоприятной и по-настоящему дружеской. Все организовано так, что голосовать удобно и приятно. Парламентарий обратил внимание и на то, что великолучане приходят на участок целыми семьями, с детьми, родителями, бабушками и дедушками. По его мнению, это говорит о том, что выборы воспринимаются горожанами не как формальность, а как общее дело, объединяющее близких. В Великих Луках прошел турнир по баскетболу среди юношей и девушек 2017 года рождения и младше. Его посвятили памяти основателя великолукского баскетбола Иосифа Швейделя. Победителем стала команда спортивной школы «Экспресс».
6: О валютах.
5: Доллар 84 рубля 51 копейка, евро 97.50, юань 12.58.
6: О погоде.
5: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 18 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Востоковед Олег Макаренко о том, что хочет получить Трамп от Ирана.
8: Какую сделку он хочет заключить? Первая сделка – это контроль за ядерной программой Ирана. 12-дневная война не завершила это, потому что ни специалистов МАГАТЭ, никого другого Иран на территорию не пускает. И допуск к тем объектам, на которых могло бы находиться определенное количество обогащенного урана, ни у кого нет. Никто не знает итогов этой войны. Все только догадываются, и сам Дональд Трамп говорит на каждом углу, что он ее полностью закрыл. Это первое. Второе – это баллистические ракеты, которые... могут сделать достаточно серьезные действия в ближневосточном регионе. Прежде всего, это Израиль попадает под их удар и американские базы. Мы видели буквально некоторое время назад, как американцы эвакуировали свой личный состав со всех баз, которые только могли существовать, в том числе и из Сирии. Я неоднократно говорил, что удары по американским базам, находящимся в Сирии, и разрозненным подразделениям и частям, являются одним из самых серьезных и болезненных для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты из Сирии их вывели, я имею в виду именно из Курдистана, и переполовинили свои базы на Ближнем Востоке, опасаясь вот этой ракетной программы Ирана. Ему нужна ракетная программа.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
0: Всем привет! Вы слушаете «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда». С вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич. У нас много сегодня рубрик «Одна краше другой». Вот одна из них.
6: «Аж олдскулы свело».
9: Спорное, конечно, заявление, но многие считают, что кавер-версии удаются группе «Майя Мишель» едва ли не лучше, чем собственные композиции. Напомним, что коллектив пробился в высшую лигу отечественного бизнеса, шоу-бизнеса, благодаря хиту «Гостей из будущего» «Зима в сердце». Таня Ткачук подарила одной из лучших песен 90-х вторую жизнь, а заодно и обеспечила путевкой в жизнь весь коллектив «Майя Мишель». С тех пор с каверами «Майя Мишель» на «ты». Вот и свежий релиз от «Моей Мишель» оказался новой версией чужой песни. Музыканты сделали свою версию раннего хита «Иванушек» «Колечко». На самом деле, не такая она им чужая. Все-таки Игорь Матвиенко, «Колечко», «Моя Мишель» — это все близко.
0: Это автор, все продюсер. Одно колечко?
9: Да. Да, закольцевалось, во как скажем. Разумеется, это комбо, дорогие друзья. Разумеется, это на разрыв. Ну, давайте послушаем. Татьяна Ткачук, весь коллектив «Моя Мишель» и величайший хит всех времен и народов от шедеврального коллектива наших друзей «Иванушки Интернешнл». Итак, «Моя Мишель», «Колечко».

0: Надо Рыжему позвонить, узнать, что он думает по поводу этого кавера. Правильно?
1: Надо обязательно позвонить.
0: Обязательно позвоню. Это были моя Мишель Колечко. Вернемся к хит-параду. Седьмое место.
2: Седьмое место.
0: Воду в вино группа «Крематорий».

0: пока мы все, суть до дела, слушали группу «Крематорий», превращали воду в вино на седьмом месте настоящих хит-парада, подоспела рубрика, которая называется... Ну, сейчас все подробно, внимательно услышите из названия рубрики, но и из повествования Александра Вячеславовича.
1: Есть женщины в русских селениях.
2: Певица Юта презентовала новинку «Более или менее». Сама артистка говорит, это не песня, а жизненная позиция. Анатолич, вот послушай и сам реши, тебе нравится «более или менее»?
0: Это зависит.
2: Как это верно сказано,
0: соскользнул
2: а?
0: Я с темы, а?
2: Ох!
0: Я умею. Ну так что, давай решать, как попробуем в конце концов. Петь будем или они споют?
2: Они.
0: Они. А кто?
2: Певица Юта.
0: Более или менее?
2: Менее или более.

0: плюс-минус более-менее половина хит-парада вот-вот закончится. Мы сделаем небольшой перерыв, потом подытожим первый час и приступим ко второму. Сейчас перерыв, а потом рубрики и песни. Ну, это наше все, это наша традиция.
1: Это радио. Наше кредо.
0: КП. Кредо. Наше кредо. Ваше кредо, Александр Вячеславович? Всегда.
1: Всегда?
0: Понял.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
3: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
4: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
7: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
0: Дорогие друзья, наше творческое кредо простое. Всегда в субботу в 10 утра и в воскресенье в 8 вечера включать радио КП и настоящий хит-парад. И всегда голосовать с понедельника по пятницу. До чего вы все доголосовались на нашей странице, сейчас мы будем вам рассказывать и комментировать. Но вначале рубрика.
8: Ой, кого я вижу?
1: Не так давно мы вам рассказывали, что Даша Равдина покидает группу «Слот». Но при этом девушка обещала сыграть прощальные осенние концерты с коллективом. Увы, за прошедший месяц многое изменилось. Дарья окончательно рассорилась с остальными участниками «Слота» и демонстративно громко хлопнула дверью, оставив группу без женского вокала на предстоящих выступлениях. Но, по иронии судьбы, еще до демарша Равдина и «Слот» успели записать совместную песню с группой «Небо». И вот сейчас, когда все мосты уже сожжены, как ни в чем не бывало, выходит эта композиция с Дашей Равдиной на вокале. И смех, и грех. Кстати, название его песни более чем говорящее. «Травмы». «Небо» и «Слот». «Травмы». «Травмы».

0: Это была рубрика «Ой, кого я вижу», в рамках которой вы услышали группу «Небо и слот. Травмы». Чем дальше в лес, тем больше рубрик.
1: Я у мамы попсовик.
2: Из двух татушек Лена Катина всегда более уверенно чувствовала себя в сольном творчестве. Ну и, как нам может показаться, она была более продуктивной. Кажется, больше материала выпустила. Но это ладно. Казалось бы, кому, если не лихой и дерзкой Юле Волковой, штурмовать вершины чартов? Но жизнь распорядилась иначе. Волковой хватает гастролей в составе воссоединившихся тату. А Катина успевает еще и сольные новинки выпускать. Вот такая она беспокойная. И вот вам с пылу жару свежая композиция, которая называется «Поцелуи на поражение». Итак, Лена Катина «Поцелуи на поражение».

0: Участница дуэта «Тату» Лена Катина. «Поцелуи на поражение». Ты сказал, две наши татушки, и я вспомнил...
1: Ну, их так называются, да, татушки.
0: Я вспомнил эту шутку по поводу того, что воспитательница детского сада набила себе три татушки, три тата. Давай-ка вернемся к хит-параду и объявим шестое место.
2: Шестое место.
0: На шестом месте Горшенев, «Леда и Зевс».

0: так сложился первый час настоящего хит-парада на этой неделе благодаря вашему голосованию. Как сложится следующий час, вы все узнаете. Главное, не переключайтесь. Прямо сейчас передохните, оправьтесь, как говорится, приведите кресло в вертикальное положение, пристегнитесь и ждите еще более вертикального взлета и ускорения.
1: Еще
0: правильно?
1: Более, да.
0: А прямо сейчас надо все-таки как-то чуть-чуть набраться смелости. Антракт.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
3: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
4: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
6: «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
7: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
8: В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра.
9: Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
11: О выборах.
10: Голосование на выборах депутатов Госдумы в России официально завершилось. Последние избирательные участки закрылись в Калининградской области, сообщили в ЦИК. По предварительным подсчетам, общая явка превысила показатели прошлых лет и достигла 57%. В этот раз парламентская кампания проходила в течение 3 дней, с 18 по 20 сентября. Все попытки сорвать выборы в России полностью провалились. Полицейские не допустили нарушений, способных повлиять на ход голосования. Об этом сообщил первый замминистра внутренних дел Андрей Курносенко. Он уточнил, что помимо того, что противник атаковал нашу страну беспилотниками и ракетами, злоумышленники также сообщали о ложных минированиях участков, планировали устроить скопление людей, испортить бюллетени и искали сообщников в комиссиях. По его словам, провокаторы собирались

0: снимать постановочные акции на видео и тиражировать ролики в интернете.
1: О конфликтах.
0: Сергей Лавров заявил, что Владимир Путин уже неоднократно и предельно четко изложил позицию Москвы по украинскому вопросу. Глава МИДа перед поездкой в Нью-Йорк на неделю высокого уровня Генассамблеи ООН подчеркнул, что ключевые и базовые подходы нашей страны остаются неизменными, и международным партнерам они хорошо известны. Министр иностранных дел возглавит российскую делегацию на открытии сессии, где традиционно обсудят вопросы глобальной безопасности.
1: Об атаках.
0: Российские силы ПВО сбили 112 украинских беспилотников в течение дня. Воздушные цели перехватили над 7 регионами страны, в том числе Московской областью, Крымом и акваторией Черного моря, заявили в Минобороны. Там уточнили, что все обнаруженные аппараты были уничтожены. Следователи начали проверку после жесткой посадки вертолета в Красноярском крае. Специалисты выясняют, нарушил ли экипаж правила безопасности движения, заявили в следственном управлении. Санитарный борт летел из Байкита в Суламай и совершил аварийную посадку на окраине поселка. На борту находились 4 человека, один из которых пострадал.
1: Обо всем.
0: Франция сократила выпуск вина до рекордно низкого уровня за последние 70 лет. Производство шампанского из-за аномальной жары и засухи рухнуло почти на половину, сообщают местные СМИ. Как отмечается, на юге страны урожай пострадал не только от зноя, но и от едкого дыма сильнейших природных пожаров. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в российском мессенджере «Макс». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
3: Антракт закончен. Это настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Анатольевич. Моего коллегу зовут Нуждин. Мы читаем вам всякие разные информационные бюллетени, связанные с шоу-бизнесом, искусством и вообще какими-то околомузыкальными или в целом культурными событиями и явлениями. Таков уж наш настоящий хит-парад, и уже не первый год. Так что, новички, подтягивайтесь. У нас большая армия фанатов, которые спасибо, что всегда рядом. Прямо сейчас следующая рубрика звучит в исполнении Александра Вячеславовича.
1: Где-то я уже это слышал.
4: Группа «Плейлист Венкова» готовится выпустить новый альбом. И в преддверии этого знаменательного события выпустила композицию «Любовь». Послушали мы это...
3: А что это такое «Любовь»?
4: Ну, я... Что такое «Любовь»?
3: «Любовь» — это кино?
4: Да! А? Детектива. Послушали мы этот сингл и призадумались... Песня оказалась уж больно похожа на все предыдущее творчество плейлиста. Короче, плейлист показался нам до боли однообразным, и мы решили поинтересоваться у лидера группы Никиты Венкова, что же у него за творческий метод такой, а?
5: По поводу похожести песен у меня есть такие мысли. Вообще, конечно, я не думаю, что они похожи, потому что можно поставить в ряд песни, например, «Поговорить с тобой», «Стокгольмский синдром», «Цветок» и песню «Нирвана». Но они совсем разные. И более того, я долгие годы пытался придумать, как эти песни сцементировать в некое стилистическое единство, чтобы они выглядели стилистически единообразными и считываемыми. И это была большая работа.
3: А вот и та самая «Любовь», которая показалась нам похожей на все предыдущее творчество Никиты, на все предыдущие песни его. Причем на все вместе взятые. Что, кстати, не странно. Это его песни. Ну да ладно. Судите сами и слушайте. И, как сказал Александр Вячеславович, плейлист Венкова «Любовь».

0: Это была группа «Плейлист Венкова». Композиция с незамысловатым названием «Любовь».
1: И таким знакомым.
0: И таким знакомым. Но вернемся к хит-параду.
2: Пятое место.
0: У нас на пятом месте группа «Люмин», «Дотла».

0: Украина. Дотла. Пятое место настоящего хит-парада. Мы продолжаем вас знакомить с самыми важными, на наш, конечно, взгляд, информационными сообщениями. А вы ничего не пропускайте. Следующая рубрика.
1: Второй шанс.
2: Да, не стала новая песня Жуков второй батарейкой. Всего неделю продержалась в десятке настоящего хит-парада и тут же помахала на прощение жучиной лапкой. Но страна-то у нас необъятная. Может, все-таки найдется в России достаточное количество людей, кому придется по вкусу композиция необъятная. Для начала давайте еще раз ее послушаем. «Жуки. Необъятная».
3: Чем?

0: Это была рубрика «Второй шанс», группа «Жуки». Необъятное.
1: Скромное название, надо сказать.
0: Да, конечно. Да.
1: Масштаб чувствуется. Великий коллектив, великий автор. Второй батарейкой она не может стать. Знаете почему? Потому что вторую батарейку невозможно изобрести. Ты помнишь, как батарейку проверяли в детстве? Это очень опасно. Не делайте так. Ни девочки, ни мальчики. И взрослые тем более.
0: Языком.
1: Мы продолжаем, но после перерыва. Ага.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
3: Реклама. Когда хочется создать не просто памятник, а настоящее произведение искусства, приезжайте на нашу выставку эксклюзивных гранитных памятников. Октябрьский 138, Дальняя 1, Дьяконова 4, Великолукский похоронный дом. Многие делают памятники. Мы умеем создавать память в камне на века. www.pokhoronka60.
4: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
7: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
0: Всем привет! Вы слушаете настоящий хит-парад. Чем дальше, тем больше рубрик. Разных, прекрасных. Правда, Анатолий?
1: Да, да. Вот давайте все-таки вернемся к нашим любимым чтениям. Мы знаем, что прямой переписки с нашей программой, с нашей редакцией, очень часто появляются люди, которые нас, ну что тут скромничать, хвалят за прекрасные строки, которые мы произносим в эфире, хвалят Александра Вячеславовича, как он это читает, как мы, так сказать, вливаемся в литературную жизнь планеты со своей рубрикой, которая время от времени звучит в нашей программе. Она называется то «Литературный кружок», а то «Не литературный кружок».
8: Литературный кружок.
1: В соцсетях вторую неделю вирусится песня «Я тебя могну». Могну. Это мой любимый мем. Конечно же, все в кавычках. Что такое «могну»? Задаются вопросом нормальные люди, которым хочется понять, что они еще выдумали. Они все. Так, безлично. Ну, мы поспрашивали, я своих студентов поспрашивал, они мне подробно объяснили, показали, станцевали, научили. Я теперь про это знаю все. А вот Александр Вячеславович великодушно, но крайне недовольно, как-то недоумевает. И вот все хочет сказать об этом пару слов. Я тебя могну, мог.
0: Нет, ну пару слов-то я могу свои 5 копеек вставить.
1: Ставьте,
0: но я просто
1: Александр
0: хотел, я хотел объяснить для людей старшего поколения. Могну! Оказывается, это от английского «to mog» или «mogging». Это молодежное сленговое выражение, которое означает «превзойти», «затмить кого-либо» или «выглядеть лучше другого человека».
1: Спасибо, вот. Александр Вячеславович. Если говорить научно и литературно, то все верно. Так вот, под песню «Я тебя могну». Я не могу ее произносить ровно. Именно так надо, мне кажется. Под песню «Я тебя могну» племя молодое, незнакомое, старательно вытанцует простенькие синхронные па. Ну, знаете, я вам скажу, простенькие и непростенькие, пойди-ка повтори, не у всех это получается. Ну, а когда лидер группы «Последние танки» в Париже Леха Никонов выпустил нейровидео, как он вместе с фронтменом вокально-инструментального ансамбля «Психея» Дмитрием Феопорубовым танцует под этот хит, который называется «Я тебя могу». Мы поняли, ситуация окончательно вышла из-под контроля. Давайте для начала, Александр Вячеславович, ознакомит вас с текстом нового шедевра. Сейчас затихает все. Планета останавливает свой ход.
0: Итак, я тебя могу, выгляжу выше нормы. Ты слишком низкий, а я люблю высоких. Я тебя могу, могу. Я тебя могу, могу. Я тебя могу, могу. Я тебя могу, могу. Я слишком высокий, а ты 1.60 м. Да ты начинаешь плакать, ведь я могаю тебя. Ты, Sub-5, а я настоящий чад. У меня настоящий чарт, и челюсть лучше, чем твоя. И все вместе хором. Я тебя могу, могу. Я тебя могу, могу. Я тебя могу, могу. И...
1: Как неожиданно.
0: Да, да, да. Я тебя могу, могу. One more time!
1: И так бесконечно и очень долго. В общем, вы все поняли? Я надеюсь, более доступно вам никогда никто больше об этом не расскажет и не споет, и не прочитает, и не выступит. Мы просто послушаем «Могну поп». Видимо, это скоро перейдет в целый жанр, течение, и, не дай бог, станет частью вселенской культуры.
0: Я тебя могну.
1: Я очень много разных песен могу вот так вот искорежить и вставить туда слово «могну». Мне жалко песни и жалко ваши уши. Объявляю. Цуефа, Версавия, Милана Некрасова, Лизагуб, латинскими буквами, Давид Туров. Я тебя могу.

0: Боже, я это произношу вслух. Я тебя могну. Вернемся к человеческой музыке.
1: Четвертое место.
0: Нагард. Проклятие шута.

0: Это было четвертое место настоящего хит-парада на этой неделе. Нагард, «Проклятие шута». Ну, что нам скажет Александр Анатольевич в ньюс-блоке сегодня?
1: Ньюс-блок. Как на старом добром MTV.
2: Лидер группы Falling in Reverse Ронни Радке знает толк в фитах. В прошлом году все чарты разорвал его совместный хит с Мэрилин Мэнсоном, который называется «God is a Weapon». А сейчас для композиции «Joseph» амбициозный рокер привлек вокалиста System of a Down Сержа Танкяна и предводителя Slipknot Кори Тейлора. Всей этой шумной братьей троица снялась в зубодробительном клипе-боевике. Получилось громко, мощно и даже крайне эпично, что вполне было предсказуемо, но оправдали. Отметим, что это первое совместное творчество Кори и Сержа. Хотя их коллективы практически рука об руку идут по ступенькам музыкальной карьеры на протяжении четверти века. В общем, спасибо Ронни за эту суперколлаборацию. А теперь само произведение. Falling in Reverse, Joseph.

0: Это был «Ньюсблок» в настоящем хит-параде на радио «Комсомольская правда». Спасибо Анатольевичу. «Falling in Reverse». Композиция называлась «Джозеф». Мы вернемся к вам буквально через минуту и продолжим уже с тройкой лидеров.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Константин Кнырик о возможных проблемах Зеленского из-за скандала вокруг генпрокурора Украины.
4: Зеленского была проблема с картонным Майданом. Как только картонный Майдан затих, я так понимаю, было все-таки принято решение в некотором смысле начать торпедировать эти антикоррупционные органы, которые создают ему достаточно много сложностей. Но при всем при этом он, имея определенные обязательства перед внешними партнерами, конечно, самостоятельно в режим противостояния войти не мог. А тут хороший повод, двинутый всеми и, по сути, уже списанный генеральный прокурор, который может выступить в некотором смысле торпедой для того, чтобы информационно что-то вбросить, а дальше вокруг этого уже может крутиться там определенные утечки документов, потому что я так понимаю, что следующим шагом будет все-таки публикация каких-то документов о правовых нарушениях набусниками, там, значит, приукрашена эта история все какими-то морально-этическими моментами, связанными с эффективным усыновлением одним из прокуроров НАБУ. Поэтому вся история будет только набирать обороты, Зеленский от нее сознательно будет дистанцироваться, но все вокруг него будут максимально пытаться использовать этот кейс, чтобы уменьшить влияние антикоррупционных органов, потому что, по большому счету, антикоррупционные органы выполняют сейчас функцию тотального контроля за системой управления на Украине и в первую очередь со всех возможных орудий бьют по окружению Зеленского, чтобы сделать его еще более контролируемым, еще более предсказуемым, еще более лояльным.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Новости на «Радио Комсомольская правда».
5: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
6: О выборах.
5: Центральная избирательная комиссия объявит окончательные итоги парламентских выборов в стране не раньше 25 сентября. Это заявила председатель органа Элла Памфилова. По ее словам, по итогам обработки первых протоколов лидирует партия «Единая Россия». Политсилы набирают свыше 57% голосов. Глава ЦИК отметила, что следом идут КПРФ, ЛДПР и «Новые люди». Памфилова подчеркнула, что кампания прошла с беспрецедентно малым количеством нарушений. Основной этап выборов в Госдуму 9-го созыва завершился в 21 час. Он длился 3 дня с 18 по 20 сентября. Более 200 тысяч полицейских и росгвардейцев охраняли порядок во время единого дня голосования в России. Также заявили в МВД. Там уточнили, что силовым ведомствам также помогают 223 тысячи работников частных охранных предприятий, а также казаки и народные дружинники.
2: О спецоперации.
5: Российские средства ПВО сбили крылатые ракеты «Фламинго» на подлете к гражданским объектам Московского региона. Воздушную атаку киевского режима военные отразили без потерь среди населения и разрушения инфраструктуры, сообщили в Минобороны. Ведомстве уточнили, что дежурные расчеты ПВО и мобильные огневые группы за сутки уничтожили 8 таких дальнобойных ракет. Ранее российская армия сорвала массированный налет дронов на столицу.
2: О происшествии.
5: Российский турист скончался в турецкой Анталии. Тело 38-летнего мужчины без признаков насильственной смерти нашли в коридоре отеля, передает агентство ТАСС со ссылкой на местные СМИ. В российском генконсульстве подтвердили информацию и заявили, что оказывают всю необходимую помощь. Предварительно причиной внезапной гибели нашего соотечественника мог стать сердечный приступ.
2: Обо всем.
5: Израильские археологи нашли уникальную запечатанную пещеру возрастом до 400 тысяч лет. Специалисты раскопали стоянку древних людей возле города Фурейдис. Об этом сообщили в Управлении древности Израиля. Как отмечается, внутри ученые обнаружили каменные рубила, скребки, а также кости диких газелей, ланей и лошадей. Находки помогут восстановить быт и охотничьи навыки предков человека еще до расселения по планете неандертальцев и гомо сапиенс.
6: О валютах.
5: Официальный курс доллара 84.20, евро 96.67, юаня 12.57. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
0: Всем привет! Вы слушаете «Настоящий хит-парад». С вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич. Мы продолжаем шествие по выбранным вами композициям.
1: Третье место.
0: Бонд с кнопкой. Камушек.

0: Третье место настоящего хит-парада на этой неделе – Бонд с кнопкой «Камушки». А еще одна рубрика.
1: Музыка с передовой.
2: У группы Агата Кристи был мощный альбом под названием «Ураган» с не менее мощной одноименной песней. И вот спустя 30 лет Вадим Самойлов вернулся к любимой теме. Его новая композиция называется «Летим в ураган». Если в работе над прошлым ураганом Вадиму помогал брат Глеб, то сейчас рокер взял в соавторы рэпера Рича. О чем получилась песня? Конечно, о специальной военной операции. Итак, Вадим Самойлов и Рич. «Летим в ураган».

0: Это была рубрика «Музыка с передовой». Вадим Самойлов и Рич. «Летим в ураган». Вернемся к настоящему хит-параду.
1: Второе место.
2: Второе место.
0: «Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать».

0: тела.
1: Второе место настоящего хит-парада «Баста» и «Моя Мишель». «Если я буду танцевать». Если я буду танцевать, то, наверное...
2: Звучит как угроза, Сань.
1: Это ужасно будет.
2: Да ладно.
1: Нет, слушай, я...
2: Ты же у нас еще тот. Молодец.
1: Я чемпион Советского Союза, но...
2: Я знаю.
3: Но, увы, прошло слишком много времени, боюсь.
2: И что же?
3: Боюсь, я развалюсь.
2: А камбэк?
1: Камбэк будет спустя какое-то время.
2: Я думаю, понял. Что... Многообещающе назовем его камбэк. Ты пообещал?
1: Пообещал.
2: Радиоведущий пообещал, радиоведущий сделал. Я тоже сейчас пообещаю, что мы вернемся очень быстро. Перерыв и продолжим. Точнее, заканчиваем на сегодня настоящий хит-парад. Не отвлекайтесь.
4: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Сказано реклама.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
7: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим. Конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести. Но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота. И экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения с одной стороны и полного контроля за Ираном с другой стороны.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
2: Финальный блок нашего настоящего хит-парада звучит так, ну, как эти ближайшие минуты. Начнется он с рубрики, потом мы напомним всех, кто на каком месте, ну и поздравим вас со всеми переживаниями, эмоциями, праздниками и вообще с тем, что мы вместе. Итак, финальный блок, рубрика

Брутто из Каспийского груза взял шлягер Елены Ваенги «Аэропорт» и, слава богу, улучшил его. Получился взрослый рэп в лучших традициях Каспийского груза. И судя по тому, что Ваенга не потребовала убрать свое имя из получившегося ремейка, ей самой все тоже понравилось. Взлетаем. Брутто featuring Елена Ваенга. «Аэропорт».

заводы. Пакетик чая опускается в воду. После чая в кружке остались разводы. После брака и 8 лет в двушке остались разводы. Как я провел это лето? Не очень. Я провел это лето, как осень. По радио играет песня Ваньки «Аэропорт». Я не пью уже больше месяца.

0: Места в самолете свели нас с тобой. Двух разных людей с похожей судьбой. Ты еще заснула на моем плече, а потом извинялась. Я копировал голос пилота, и ты смеялась. Обычно такие, как мы, не подпускают кого-то близко. Таких, как мы, по прилету встречают только таксисты.
1: Такси, ребят.
0: Я не верю в пророчество, просто встретились два одиночества. Я ловлю.

0: Это была рубрика «Рэп с человеческим лицом» Брутто и Елена Ваенга. Аэропорт. Напомним вам места с 10 по 2. 10 место. Beautiful Boys. Твоя любимая песня.
1: 10 место.

0: Баста и моя Мишель, если я буду танцевать.
1: Второе место.
2: Если я буду танцевать, то только с тобой, моя любовь.
3: Дорогие друзья, заканчивается наш выпуск. Напоминаю о том, что у нас есть великолепный сайт, один из самых популярных в России сайт, который называется «Радио КП». Очень просто. Там много важной и полезной информации. И одна из страниц называется «Настоящий хит-парад». Заходите, открывайте, прослушивайте все, голосуйте. Мы все подытожим и снова встретимся с вами в субботу в 10 утра и в воскресенье в 8 вечера. И, конечно, мы вам отчитаемся всеми своими видеоверсиями. Потому что так надо. Потому что мы держим руку на пульсе музыкальной жизни и планеты, и вообще нашей, в которой мы находимся круглые сутки. А мы находимся везде рядом с музыкой или прямо в ней. Не только мы с Нуждиным, и вы тоже. И мы все заодно. И я надеюсь, это приведет только к великолепным результатам. Дорогие друзья, держим, так сказать, равнение, сохраняем здоровый, крепкий, настоящий оптимизм и прослушиваем композицию, которая сегодня является лидером нашего хит-парада. Ну и, конечно, музыканты, которые ее написали и исполнили. А кто же это, нам расскажет не Александр Анатольевич, а Александр Вячеславович Нуждин. Прошу вас.
1: Первое место.
0: Группа «Пикник», «Дориан зовет меня».

0: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Куда сходить на выходных? Что смотреть в кино и как развлечь детей? Проект «Афиша» на kp.ru станет вашим гидом по всем событиям культурной жизни Москвы и Санкт-Петербурга. Полный путеводитель по самым интересным мероприятиям двух столиц. Всю информацию о лучших фестивалях, выставках, спектаклях и концертах ищите на сайте kp.ru/афиша. С нами день будет ярким! Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
0: О выборах.
1: Центральная избирательная комиссия назовет предварительные итоги выборов утром 21 сентября. Руководство комиссии проведет специальный брифинг в 11 утра по московскому времени, сообщила председатель органа Элла Памфилова. Она уточнила, что специалисты представят уже детальную картину голосования по всей стране. По итогам обработки 20% протоколов лидирует партия «Единая Россия», следом идут КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Памфилова подчеркнула, что окончательные результаты объявят не раньше 25 сентября. Ранее сообщалось, что трехдневное голосование прошло при высокой явке избирателей и завершилось без серьезных нарушений. Россия преодолеет любые испытания и обязательно победит, это заявил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. Политик подчеркнул, что противник приложил колоссальные усилия, чтобы помешать выборам, однако это лишь сплотило жителей страны. Он выразил уверенность, что избиратели оказали доверие кандидатам, героям СВО.
0: О политике.
1: Белый дом готовит масштабные санкции против Международного уголовного суда. Планируется запретить большинство финансовых операций с трибуналом и закрыть ему доступ к расчетам в долларах. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Вашингтоне. По данным издания, администрация президента США Дональда Трампа пошла на такой шаг из-за ордера на арест премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху. Сам американский лидер ранее уже замораживал активы судей.

0: и запрещал им въезд в страну за расследование против американских военных.
1: О происшествии.
0: Юмориста Романа Юнусова увезли на скорой прямо из Московского театра. Артисту стало плохо во время спектакля, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источники. Собеседник уточнил, что вызванные медики дождались конца постановки, после чего забрали актера в больницу. Юнусов получил широкую известность благодаря выступлениям в КВН и шоу Comedy Club.
1: Обо всем.
0: В Москве торжественно проводили ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунского. Священнослужители отслужили молебен, после чего святыня покинула храм Христа Спасителя, сообщает СМИ. Как отмечается, за месяц паломничества ковчег провезли по 12 российским регионам. К нему приложились свыше миллиона верующих. В Россию реликвию доставили в конце августа с греческого острова Корфу. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Запретных Милонов.
2: Виталий Валентинович оторвался от этих самых избирательных участков, очевидно, да, прямиком. Смотрите, режиссер Андрей Звягинцев признан иноагентом, как мы видим прямо сейчас. Как вы полагаете, тут просто, видите, какая странная история? Франция выдвинула его свежий фильм «Минотавр» на Венецианский или на Каннский, ну, в общем, на какой-то международный фестиваль. И ваш друг Павел Смоляк очень сокрушался, что как же так? Такой гениальный фильм, такого гениального режиссера выдвигает не Отечество, а Франция. Что вы думаете по этому поводу, тем более, что он теперь иноагент?
3: Ну, Минюст продолжает практику, к сожалению, признания иноагентами людей третьего порядка.
2: А это третий порядок?
3: Четвертого эшелона, я бы сказал. Престижного
2: вагона.
3: А, на
2: «Оскар». Извините, пожалуйста, Франция его выдвинула на «Оскар».
3: Господи, Франция на «Оскар». Какие-то слова там. Во-первых, «Оскар» — это в Америке, Франция — это не про «Оскар». У Франции свои там есть пальмовые ветви. А у нас... Ну,
2: у нас «Колобок» есть. Нет, нам-то есть чем гордиться,
3: ясно. У нас, кроме «Колобка», еще много чего другого.
2: Например?
3: Ну, например, сериал «Невский».
2: Вы издеваетесь, что ли?
3: Нет, издеваетесь вы.
2: Посмотрите, пожалуйста, на лицо Виталия.
3: Вы какими-то своими, понимаете, кринжатиной какой-то...
2: В меня
3: кидаете?
2: Звягинцев, да. Кринжатина.
3: Да, это кринжатина.
2: Мы про слово «кринж» еще поговорим.
3: Да, так вот, да, я специально подбрасываю панч, делаю панч.
2: Вы очень смешно подбрасываете и пытаясь меня свернуть с темы Звягинцева. Но...
3: Да, ну, слушайте, вот серьезно, понимаете, для Звягинцев фамилия Звягинцева в художественном плане является значимой для некой статистической погрешности населения, потому что Звягинцев не делает ничего. Ну, давайте так, он не делает сейчас ничего. Ничего интересного, ничего толкового.
2: Вы читали отзывы о фильме «Минотавр»?
3: Ну, да.
2: И что скажете?
3: Ну, да. Ну, и что? Звягинцев эксплуатирует политическую тему. Он мне напоминает режиссера эпохи перестройки. Там про талант не очень много, но зато актуальненько на злободневную тему.
2: Да, Виталий, при чем тут, господи боже мой? Слушайте, он получил Венецианский фестиваль главный приз. Он стал лауреатом Каннского фестиваля. Наш иноагент. Можно сколько угодно кривить нос. И
3: вы
2: вот
3: поймите
2: это вот...
3: же, ну это же который раз повторяется одно и то же. Ради завоевание некого политических задач, они будут признавать самых беглых, самых, так сказать, таких оппозиционных деятелей.
2: Ладно, хорошо, произнесите Андрей Звягинцев бездарность. Произнесите, и мы пойдем дальше. Все, снимем вопрос Звягинцева.
3: Он не бездарность. Сатана, сатана вкладывает свои самые дьявольские мастерки в его лапы. Понимаете, поэтому, конечно, для того, чтобы совратить людей, ему приходится выкобениваться там, что-то
2: быть
3: делать.
2: Быть талантливым.
3: Талантливым, конечно, ему Господь Бог не судил быть, вот, но душу дьяволу он явно продал. Результат мы знаем, какой будет, плачевный результат.
2: Понятно.
3: Он
2: Хорошо.
3: Будет тосковать о родине.
2: Минутка искусствоведа Виталия Милонова.
3: Понимаете,
2: у нас
3: если
2: прошла?
3: Бы Звягинцев знал, что такое русское искусство... Если бы он хотя бы раз слышал Рахманинова. Вы... Если бы он видел бы эту тоску по родине.
2: Боже мой, Виталий, конечно, подождите, Звягинцев он бы, конечно, бы начал, он бы начал снимать фильмы по романам Захара Прилепина и Александра Проханова.
3: Вы
2: не
3: меня
2: правда ли?
3: Извините, пожалуйста, вот у вас из огня да в полымя.
2: Так, так, так.
3: Вот. Для меня Захар Прилепин не то что ничуть, а абсолютно это не мой человек, это
2: давно
3: не мой писатель.
2: Ли?
3: Никогда не был. Я вот ордынцев, красноордынцев-ленинцев, знаете, на дух не переношу. Поэтому я оставляю за Захаром Прилепиным, за Прохановым, кстати, достаточно талантливым человеком, еще за
2: мы
3: кем-то.
2: Мы с вами вместе читали его последний роман, не надо.
3: Право на их самовыражение. И я считаю, что в нашей самой демократичной стране в мире есть место для разных людей. Не только для Егора Холмогорова, для других титанов мысли,
2: Маргарита
3: Медведева.
2: Маргарита Симонян, наша главная
3: Маргарита
2: писательница.
3: Маргарита Симоновна Симонян, да. Ну, даже есть и альтернативные позиции, такие как вот Захар Прилепин и прочие. Ну, они тоже имеются. Я не разделяю его ценности, но я за то, чтобы эти ценности он мог высказывать. Вот. Я же не коммунист. Это коммунисты говорят, что либо их позиция, либо расстрелять. Мы, знаете, дух русского монархизма, он подразумевает, что мы допускаем, что каждый человек может ошибаться, тем ценнее будет его выздоровление. И когда Захар Прилепин наконец-то сожжет в топке Ленина с Каутским, вот, по совету Филиппа Филипповича, вот, мы будем радоваться всей страной о том, что человек, вот некая овца заблудшая, вернулась в стадо Христово.
2: Называется, у Вольтера, да, это было? Я не разделяю ваших взглядов, но я готов жизнь отдать за то, чтобы вы их, за то, чтобы свободно вы их провозглашали. Замечательно совершенно, извините за приблизительность цитаты. В общем, да, искусствоведение миновали, пошли дальше, да, у нас тут с вами. Смотрите, у нас какая история. Про кринж, наверное, да? Вы мне подкидывали. Тут провели исследование, я не совсем понимаю... А, Литрес, книжный сервис Литрес провел исследование и сказал, что самое раздражающее сленговое слово для россиян – это кринж, казалось бы. А также рофл, имба, лол, имба, да, имбовый. Ну, имбовый, типа, очень крутой, да? Лол, ну и вот это вот все. Что думаете, Виталий?
3: Я мало что думаю, потому что...
2: Вы сами мне сказали, что кринжовая
3: некоторые
2: информация.
3: Некоторые слова для меня неизвестны. Кринж, ну, это некое новообразование, показывающее некую вот, негативную коннотацию того или иного, той или иной сущности, или мысли, или идеи. Но вы мне написали, что кринж признан таким словом, поэтому я его пытаюсь использовать. Хотя, откровенно говоря, это же мусор. Мусор на прекрасной поляне, на прекрасном лугу русской словесности. И насколько нужно быть Иваном родства непомнящим, насколько нужно любить ненастоящее, чтобы использовать эти слова вместо богатого русского языка.
2: А какое бы слово, каким бы словом вы заменили слово «кринж»?
3: Срам.
2: Нет. Нет. Срам – это, ну, это стыд. Да, тут слушатели подсказывают, зашквар. Ну да, то еще слово, но очень, да, емко. Кринж...
3: Позор.
2: Это... Нет. Кринж – это когда... Это съеживаться, да, английский глагол кринж. Съежился от стыда, от отвращения, от страха. Кринж.
3: Стыд.
2: Съежился.
3: Стыд. Скукожился.
2: Правда вам кажется, что это все очень емкое и глубокое слово кринж?
3: Я так не могу сказать. Я честно вам могу сказать, с другой стороны, иностранные слова, когда они имеют какой-то объемный смысл, они не должны нас сильно пугать, потому что действительно в каких-то ситуациях отдельное иностранное слово более емко отображает какую-то совокупность эмоций, хотя это не значит, что в русском языке нет аналога. Точно так же, как нету в иностранных языках аналогов русских слов.
2: Очень многих, это
3: очень
2: правда.
3: Очень многих, да. И спасибо, кстати, вот спасибо большое на букву. именно за то, что он, как русский филолог, продвигал богатый русский язык с его неповторимыми оттенками выражений для, в общем, зарубежной публики.
2: Слушайте, а вы вспомните, на самом деле, как весь мир вдруг заговорил словами типа «гласност», «перестройка» и вот это вот все.
3: Ну, это... Это уже была некая политическая окраска, и к тому же мы прекрасно понимаем, что, судя по всему, вот «гласност», «перестройка» и прочее, все это было совместным проектом продажных коммунистов и американцев.
2: Ах, это коммунисты, черт, как я не подумала.
3: «Гласность» и «перестройка» – это все коммунистические бредятины.
2: А вы знали, да, что это все коммунисты?
3: Да, глаз заплыл, пиджак в пыли, под кроватью брюки, до чего же довели коммунисты. Вот, поэтому здесь это не наше.
2: То есть, ну, правда, Виталий сегодня просто жжет. То есть вот, но отказался говорить, что Звягинцев бездарность. Ладно, окей, это мы вам припомним. Я еще хочу сказать, что, кстати, среди слов, которые бесят, вкусняшка, денежки, водочки... Ну, вот это вот все уменьшительно-ласкательное.
3: А это все от комплекса. Это глубоко закомплексованные люди, чувствующие, не чувствующие уверенности в себе. Вот они вот это все идет из некого фамусовского, из какого-то чего-то вот, гоголевского. Чего изволите-с?
2: То есть денежки. Это какое-то лакейское, да?
3: Это лакейское, такое? Это лакейско-провинциальное, самоуничижительное. Денежки, так сказать, дайте денежки.
2: Ой, еще хуже стало от этого, вот. Да.
3: Это отвратительно. Не так давно...
2: Ой, подождите, Виталий, вы сейчас начинаете что-то рассказывать, а я боюсь, что мы не успеем, потому что на нас надвигается реклама, но я напомню, что мы
3: давайте
2: сегодня...
3: давайте кукушку повесим, чтобы она куковала нам, когда начинается реклама.
2: Слушайте, мне кажется, я с этим справлюсь сама легко без кукушки. Хотите, в следующий раз кукукну?
3: Ко-ко.
2: А прямо сейчас...
3: Ко-ко.
2: А вы кудахчите, Виталий. Ко-ко-ко. Да, сейчас вернемся.
1: Запретных Милонов. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано.
4: Реклама. Сентябрь «Строй сам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. «Строй сам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Строй сам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о том, может ли Иран себя защитить.
6: Иран сегодня не может никоим образом нанести сокрушительный ответный удар по Израилю. Долгое время для Ирана была таким ультимативным инструментом Хизбалла, которая могла в какой-то момент выпустить действительно по Израилю до 100 тысяч ракет. Но сегодня Хизбалла после многочисленных ударов, после обезглавливания переживает не лучшие времена и ни на что, честно говоря, серьезно не способна. Сам Иран имеет по-прежнему баллистические ракеты, а вот с пусковыми установками там все очень плохо. Их не хватает. И в случае серьезной эскалации они тоже будут довольно быстро выбиты. Даже те установки, которые уцелели после летнего предыдущего раунда противостояния. Поэтому для Ирана сегодня ситуация плохая, она ухудшается, она критически плохая, и она плохая для всего региона. Потому что если Америка и Израиль пойдут на максималистский сценарий, скажем так, который включает в себя удары, призванные обрушить иранский режим или иранское государство, неважно, как это называть, то сам Иран как государство действительно коллапсирует, и это приведет к таким волнам нестабильности, которые будут отдаваться по всему региону многие годы, и все предыдущие конфликты, сирийский, иракский, они покажутся, честно говоря, цветочками на фоне того, что возможно в случае действительно крушения Ирана как государства. Это будет абсолютная катастрофа, которая коснется так или иначе всех.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Запретных Милонов.
2: И тут у нас на очереди... А, вы хотели рассказать, извините, пожалуйста, или мы уже забыли, о чем вы хотели рассказать?
3: Я совершенно не забыл, поскольку не авторизован человеком этим упоминать, но один из руководительниц Санкт-Петербурга вот недавно совершенно заметил очень емко о том, что раздражает такая форма, как «извиняюсь». Извиняюсь.
2: И, обожаю.
3: И это действительно...
2: Вы сами себя извиняете или что?
3: Вот извиняюсь. Это, опять же, все имеет генез абсолютно психологический, крайне неуверенный в себе человечек. Обычно говорит «извиняюсь». Извиняюсь, конечно. Вот. Это плевок в сторону русского языка, как мы все прекрасно понимаем. Вместо того, чтобы сказать «я прошу прощения».
2: Вот. Ну, да и просто да. «Извините». Прекрасное извините. Слово. «Извините», да. «простите». И, да.
3: Да, ну вот «извиняюсь». Вот как-то
2: ужасно.
3: То есть как бы и извиняешься, и уже сам себя извинил. И требуешь от других тоже, с того же самого. Поэтому никогда, дорогие мои, не говорите «извиняюсь».
2: Запретите себе это слово к чертовой матери.
3: А мы запрещаем это слово, собственно говоря.
2: Да, мы с запретным Милоном запретили.
3: Ввели административную ответственность. А,
2: хорошо.
3: Кстати, неплохо было бы ввести административную ответственность за искажение русского языка. Вот нельзя называть Питер. Питер?
2: Можно.
3: Нет,
2: да.
3: Санкт-Петербург.
2: Можно.
3: Санкт-Петербург.
2: Нет,
3: надо формировать культурную атмосферу, правильные дефиниции культурные.
2: Виталий,
3: Питер.
2: Послушайте, а когда Валентина... называют Валя, это сильно оскорбительно? Питер я называю свой город, потому что это мой близкий друг, мой родственник, мой брат. Санкт-Петербург – это для жителей Тюмени Санкт-Петербург, а Питер – это ласковое домашнее название. Да.
3: Не согласен абсолютно наоборот.
2: Питер так называли с петровских времен.
3: Не знаю, кто называл так с петровских времен. Мы называли с петровских времен Санкт-Петербург или Пьетари.
2: Ваши канцеляризмы, Виталий, или вас до добра не довезут. Ужасно.
3: Санкт-Петербург.
2: Стыдитесь, Виталий, Санкт. Да, давайте вот к чему. Большая экономическая наша новость.
3: Значит, большая экономическая новость.
2: Ашан.
3: Ашан. Кто ходит в Ашан? Я, кстати, не знаю.
2: Я не знаю.
3: Я Нестле. Тоже не знаю, кто ходит.
2: Нестле. Ну, кто-то же ест Нестле.
3: А Нестле что они делают сейчас? Они раньше йогурты делали. А, сейчас они делают только детские смеси.
2: Ну, наверное, да. И Леруа Мерлен.
3: Вот Леруа Мерлен я не ем, но знаю.
2: Короче, эти три гиганта теперь отозваны у хозяев и переданы совершенно потрясающему какому-то потрясающей компании под названием «Лев».
3: Лев.
2: Лев. Значит, там, знаете, что интересно в этой компании? Во-первых, у нее уставный капитал 15 тысяч рублей.
3: Ну, достаточно серьезная сумма.
2: Это сейчас шутит Виталий остроумно. Тут мы все легли в покатуху. Значит, с одной стороны. С другой стороны, генеральный директор, судя по всем исходящим документам, этой компании «Лев» назначен 10 сентября.
3: Угу.
2: Понимаете, да?
3: Вот, компания развивается.
2: Новенькая, такая свеженькая. Скажите мне, пожалуйста, а вот когда три таких монстра, причем указом президента Путина, переданы, какому-то «Льву», это улучшает наш инвестиционный климат? Это создает для бизнеса уверенность в завтрашнем дне?
3: Давайте так. Эти компании принадлежат иностранцам,
2: так.
3: Иностранным фирмам. Иностранные фирмы, к сожалению, страны, откуда эти компании родом, Франция, они точно так же, но только с самого начала поступили со всеми российскими активами. Просто украли. Просто украли, сперли.
2: Какие они российские активы украли?
3: Сперли все вклады, компании, доли, фирмы, принадлежащие там, в том числе контрольные пакеты акций. Украли все.
2: А.
3: Подчистую лягушатники. Извините, меня у нас сперли все.
2: За Виталия французский, простите его. Да,
3: да, да, да, извините.
2: Смесь с Нижегородским.
3: Пардон. Отсюда и наши зеркальные какие-то вещи,
2: шаги. А это надо называть зеркальными, да?
3: Конечно, зеркальные шаги. Ведь Франция, Великобритания, другие европейские пока еще резиденты постоянно воруют у нас корабли. Норвегия арестовала научно-исследовательское судно. Что, они совсем с ума сошли? Они что, сюрстрёминга у шведов закупили несвежую партию, обожрались там, что ли? Я не понимаю. Поэтому, к сожалению, это никого не радует. Вот прежде всего нас, как русских людей, это точно не радует.
2: То есть это не относится к той ситуации, когда мы говорили, что президент России подписал указ о том, если компании недостаточно хорошо защищают свои предприятия от возможных угроз, тогда они переходят под ведение государства или передаются другому владельцу, нет?
3: Это разные вещи.
2: Разные вещи, да? То есть одно к другому не имеет отношения.
3: Я подозреваю, что разные, но... Давайте так.
2: Может быть, и так, и так.
3: Мы информацию в полной мере, наверное, получим уже от Минэкономразвития. Но в данном случае эти фирмы не были российские. Поэтому интересы нас, простых русских людей, это не затрагивает.
2: Нет, это точно затрагивает наши интересы, но просто проблема в том, что тоже, мне кажется, не каждый раз распоряжением президента. Там, я не помню, когда вот йогурт «Данон» перешел в ведение подконтрольным Рамзану Ахматовичу компаниям. Это тогда было тоже распоряжение президента, нет?
3: Так,
2: не помните?
3: Я думаю, что это, безусловно, федеральное решение было. Наверное, даже и президентское. Не могу сказать, но точно это было федеральное решение. И просто так, потому что изъять активы невозможно. Не передать какой-то регион, например. Только можно отдать федеральную казну, а федеральная казна уже распоряжается.
2: Понятно, понятно. У нас осталось, ну тут, судя по всему, по официальным данным, 560 компаний с французским участием в России. 560. Всем приготовиться, думаете, да, так дело обстоит?
3: В этой истории есть определенные пока еще недосказанные нюансы, которые, видимо, не озвучиваются в силу служебной специфики. Мы не знаем, какая полностью была информация, но то, что запубличили это решение, ну, нельзя было не запубличить. Почему? Мы попозже, наверное, узнаем. Хотя, опять же, дорогие мои, Франция... абсолютно цинично поступила со всей российской собственностью, российскими активами в самом начале 2022 года.
2: Слушайте, у меня к вам такой сложный, на самом деле, с точки зрения экономии вопрос, экономики, да? А как вы полагаете, а мы ждем теперь инвесторов, ну, я имею в виду извне, да, потому что внутри уже тут эти варианты израсходованы. Мы извне ждем инвесторов только из Китая и Северной Кореи? Или
3: да
2: как?
3: Нет же, да
2: или
3: нет
2: как?
3: Же. Инвестиционный климат между Россией и Евросоюзом был полностью уничтожен в 2022 году не нами, а Европейским Союзом. Угу. Все решения касательно блокировок инвестиционных были приняты в одностороннем порядке Евросоюзом и Соединенными Штатами. Россия не инициировала ни одного действия изначально, которые бы касались ухудшения инвестиционных отношений. Все это было сделано в рамках миллиардных пакетов санкций, которые были предприняты против нашей страны. И они уже даже за приложениями для контакт охотятся, понимаете, их под санкции подводят. Поэтому, ну что мы? А мы допускаем, что иностранная фирма...
2: Так подождите, мы же их все приложения запретили?
3: Нет.
2: Ну, в смысле?
3: У вас телефон, который полон приложений, там операционная система и приложения.
2: Нет, ну подождите, всякие социальные сети, они же
3: не
2: под запретом.
3: Не всякие социальные сети.
2: Всякие,
3: все,
2: что касается мета, признаны экстремистским и террористическим.
3: Мета, да, а другие не признаны.
2: А они признали ВК. Ну, мы обменялись, разве это не равноценно?
3: Нет.
2: Объясните, в чем разница?
3: Что касается мета, то там изначально, если вы помните, генез был такой, что изначально мета, экстремист, вводил очень жесткую цензуру, особенно в Фейсбуке.
2: А ВК не вводит цензуру,
3: нет,
2: верно?
3: Нет, подождите. Так-так. Была очень сильная цензура, и я помню, людей банили там за любое нетолерантное высказывание. Вот. Но когда началась специальная военная операция, они выпустили некий дисклеймер, некое объявление о том, что они не будут банить за призывы убивать русских. Угу. И они об этом официально сказали. Эмоционально, не эмоционально, неважно, но они об этом заявили. Угу. И, естественно, компания, которая говорит, что она разрешает призывать убивать русских людей, но как мы можем разрешить действовать?
2: Угу. Ну, а Телеграм за что?
3: Телеграм там сложная история.
2: Ну, слушайте.
3: Телеграм сложная история.
2: Виталий,
3: долгая, сложная.
2: Да мы не будем сейчас говорить долго и сложно. Просто вопрос в том, что мы баним
3: Телеграм...
2: одно, нам банят наше. Это естественный процесс.
3: А Телеграм это экстремистская разве?
2: Нет.
3: Ну, нет.
2: Ну, она за... он же
3: нет.
2: забанен.
3: Нет, ну не экстремист.
2: Ну, забанен.
3: Где-то раз забанен, так где-то раз банен.
2: И где-то тоже, и ВК тоже
3: разбанен.
2: Где-то забанен.
3: Вот.
2: Где-то... Слушайте, Виталий, вы не... вот это сейчас звучит
3: вы сейчас пытаетесь перевести разговор. Разговор с больной головой на здорового.
2: А у кого того, из нас что, больная голова?
3: С того, что компания, которая работает, активы, которые находятся во Франции, компания, которая собственники французы.
2: Вы вот. Про Ашан?
3: Да.
2: А я про Контакт.
3: И... это ком... Да, но извините, пожалуйста. Контакт. Они забанили у нас в собственной стране. Мы же не запрещали Facebook у них в Америке, нет. А они ВКонтакте запретили здесь у нас.
2: Не-не-не, послушайте, отечественное программное обеспечение, все будет работать, Виталий. Просто не надо брать чужое программное обеспечение, все будет работать у нас, на собственном, на суверенном. Сейчас на новости переключимся, и, если захотите, продолжим эту тему.
1: Запретных Милонов. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
7: Вселенная Бобра продолжает расширяться. Слава Скрипка и неожиданно группа Чили выпустили совместную песню «Ёжик». Музыканты-то говорят, это совместная история, в которой встречаются два узнаваемых мира и два голоса, которые невозможно перепутать. И действительно, голос Ирины Забьяки на месте, ее ни с кем не перепутать. Ну а Слава Скрипка, голосистый наш, хотел сказать Соловей, но вряд ли. Он очень голосистый, очень музыкальный, вообще вся группа у них голосистая и музыкальная. А как это вместе будет звучать, да еще на такую умилительную тему. Надеюсь, и песенка вызывает у вас такие же прекрасные ассоциации, эмоции и чувства. Итак, Слава, Скрипка и Чили. Ёжик.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О выборах.
1: Явка на выборах депутатов Госдумы побила исторический рекорд. Активность избирателей оказалась беспрецедентно высокой благодаря масштабной подготовке комиссии к голосованию. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. Она уточнила, что специалисты очень надеялись на такой результат и приложили максимум усилий, чтобы организовать комфортные выборы по всей стране. Глава организации добавила, что при этом завершившаяся кампания стала самой сложной за всю историю наблюдений. По ее словам, организаторы столкнулись с беспрецедентным внешним давлением. По итогам обработки почти четверти протоколов лидирует партия «Единая Россия», следом идут КПРФ, ЛДПР, «Новые люди» и «Справедливая Россия». Основное трехдневное голосование завершилось в воскресенье. Предварительные итоги кампании подведут 21 сентября.
2: О конфликтах.
1: Владимир Путин уже неоднократно и исчерпывающе изложил позицию нашей страны по украинскому вопросу. Российская делегация будет опираться именно на эти заявления на предстоящих переговорах с госсекретарем США Марко Рубио, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в программе «Вести». Глава ведомства уточнил, что российский лидер подробно напомнил о подходах Москвы и на недавнем заседании военно-промышленной комиссии. Ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова подтвердила, что дипломаты готовят личную встречу министров на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
2: О происшествии.
1: Родной дядя оформит опеку над девочкой, которая потеряла родителей при атаке украинских дронов на Подмосковье. Семье окажут всю необходимую правовую и социальную помощь. Об этом заявила уполномоченная при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. Она уточнила, что совершеннолетний брат девочки также находится в больнице. В ходе ночного налета беспилотников в регионе пострадали жилые дома. Возбуждено уголовное дело о теракте.
2: Обо всем.
1: Фильм «Цинга» российского режиссера Владимира Головнева завоевал гран-при Байкальского международного кинофестиваля «Человек и природа». Картина Свердловской киностудии обошла более 300 соперников из 30 стран мира, сообщили организаторы смотра. Различные награды также получили ленты кинематографистов из Индии, Колумбии и Ирана.
2: О валютах.
1: Официальный курс доллара 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей 67 копеек, юаня 12 рублей 57 копеек.
2: О погоде.
1: В Москве сейчас плюс 15, завтра до 21 тепла и облачно. В Санкт-Петербурге плюс 14, в понедельник облачно, дождь и до 16 градусов тепла. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Запретных милонов.
3: Юра пишет, с 22 года по настоящее время было заблокировано куча западных приложений и соцсетей. Чего хотели этим добиться, а чего добились на самом деле? Это вопрос к вам, Виталий.
4: Я в Комнадзоре не работаю, это раз. Во-вторых, я еще раз объяснил позицию передачи в управление компании «Ашан», там, «Леруа Мерлен» и так далее, не лишает права собственности. Угу. В отличие, кстати, от решений западных политиков, которые уничтожили право частной собственности. Они этот институт просто растоптали. И право собственности на некоторые объекты российские было уничтожено.
3: Ну, подождите, еще не вечер. Вернем еще, нет?
4: Вот. Ну, я могу сказать, что это беспрецедентное решение. И даже в годы холодной войны все-таки вопрос о передаче собственности, например, советской собственности в Хельсинки, решался путем переговоров. Вот. То есть...
3: Так сейчас заморожено все, и никто еще пока ничего не отобрал.
4: Вот.
3: Ну, нет. Виталий.
4: Наши. Нет, вы говорите про активы,
3: да.
4: Я говорю про многие здания, сооружения и так далее, собственность, которая есть, про некоторые компании, которые тоже были переданы не в управление, а просто лишены права собственности на эти компании разные люди.
3: А мы знаем этих людей?
4: Да, ну, конечно. Это, конечно, мы знаем. Вплоть до, даже до каких-то ненужных совершенно и напрасно купленных предметов роскоши. Там какие-то средства передвижения, домов и так далее.
3: А, яхты!
4: Вот, сколько было
3: всего. Мне нравится, как...
4: Нет.
3: А, нравится, кроме...
4: Подождите.
3: Зоповым языком.
4: Вы, про да, яхты, я про яхты, конечно, да, тоже входят, наверное, в состав. Хотя
3: но вы его, ничего об этом не знаете.
4: Этих жертв санкций мне совершенно не жалко. А вот наши суда, машины, машины, разные другие яхты.
3: Кого-то машины отобрали в Европе, да?
4: Ну, наши суда... Наши яхты, парки машин даже, там, парки, перевозчиков там и так далее. Угу. Там куча всего. А, поезд даже. Вот вспомните поезд, например, с «Аллегро», курсировавший между Россией и это.
3: Что, его отобрали?
4: И он же где сейчас стоит, «Аллегро»? Где стоит «Аллегро»?
3: Не знаю.
4: В Хельсинки стоит.
3: В Хельсинки,
4: да, стоит «Аллегро». Вот, поэтому, ну, тут просто... огромное количество всего было сделано, ну и пес с ним. Угу. Я искренне рассчитываю, что время таких людей, как Макрон, оно скукоживается.
3: А подождите, а разве мы построили этот поезд?
4: Ну, это совместный проект. Ага. Он финансировался как минимум совместно, как минимум. Хотя я помню, что это проект в основном
3: РЖД. Ладно, понятно, мы сейчас
4: РЖД
3: с вами не будем
4: восстанавливать. Финны не могли его финансировать, потому что финны...
3: Потому что они дураки, конечно.
4: Нет, финны были без денег, обычно, как обычно.
3: Как обычно, да, они нищие, а мы богатые. Но у нас отобрали финны поезд «Аллегро». Я обязательно почитаю и предлагаю нашим слушателям тоже почитать историю поезда «Аллегро» и, собственно говоря, «Капитал». А мы с вами давайте пойдем уже действительно окунемся в международную политику по самой не балуйся. Знаете, о чем я хочу вас спросить? Адские санкции, которые приняли... Ну, так сформулировал Трамп, ну, да, по-моему? Ну,
4: это, вот в том-то дело, можно сказать, это сформулировал Трамп. Все, следующая новость.
3: Ну, вы
4: издеваетесь. Ну, вы поймите, ну, адские санкции. Вы недавно читали, что у него картографический кретинизм.
3: Я не такое читала, но неважно, хорошо,
4: вот,
3: да.
4: Что у него там, он не понимает, где что находится, где какие страны находятся. То он включает Россию в состав Соединенных Штатов, то еще что-то. Ну, оставьте дедушку в покое.
3: Оставьте старика в покое. Нет, насколько я понимаю, у нас большие виды на старика Трампа. Ну, Виталий, вы же сами прекрасно знаете, что мы смотрим на него с большой надеждой. Разве нет?
4: Мы смотрим, мы все еще думаем, что в Соединенных Штатах возобладает здоровый политический прагматизм и здравый смысл.
3: А простите, в чем он будет выражаться?
4: В том, что Соединенные Штаты займут выверенную проамериканскую позицию, не про украинскую, не про европейскую, а проамериканскую позицию в переговорном треке по Украине.
3: Смотрите, какая история. Вот сейчас Конгресс принял вот да, эти адские санкции, цитата, не я их так называю, естественно, они сами их так называют, и в американской прессе они так названы. Но Трамп, семейство Трампа, сейчас Конгрессу подарило совершенно невероятную историю своей свадьбы Трампа-младшего. Вы же читали эту прекрасную историю, что Дональд Трамп-младший недавно сыграл на островах со своей прелестной фотомоделью свадьбу, и какие-то, в общем, копеечные 100 тысяч долларов на эту свадьбу субсидировал, так сказать, сделал подарок широкий наш Умар Кремлёв. Вы наверняка об этом слышали, и это обсуждается в мировой прессе как абсолютный нонсенс. Конгресс в ярости. А Дональд Трамп говорит, я не знаю никакого Умара Кремлёва. Но проблема в том, что младшенький-то уже сказал, да, спасибо, Умар, классный подарок. Ну и вот это вот все. Как вы видите эту историю?
4: Ну, я не знаю истории их отношений, не знаю, откуда, чем Умар Кремлёв зарабатывает, что у него, может, 100 тысяч.
3: Давайте я вам скажу, чем он зарабатывает. Вот. Хорошо, FreeBet, например, это его.
4: Ну...
3: FreeBet, вы знаете, что такое, да? Лига ставок
4: я его. Я считаю, что любой бизнес, связанный со ставками, аморален. Угу. Мне не нравится Лига ставок, FreeBet и прочие.
3: Это все ему принадлежит, он на этом заработал бешеный.
4: Я считаю, что... тотализаторы, вот все эти спортивные ставки, до добра людей не доведут. Угу. Никакого, никого. Это моя позиция, потому что это мерзкое, греховное увлечение ставками. И если вы думаете, что вам участие, вам игры с этими воротилами бизнеса ставок принесут счастье и тем более деньги, не обманывайте себя. Они побеждают всегда только они. Если вам дадут выиграть чуть-чуть, вас просто как ложка подманят, чтобы потом раздеть до последней нитки. Казино всегда выигрывает. Лига ставок – это тот же самый вид казино, только чуть-чуть, знаете, это сахарной пудрой припорошили, типа, чтобы не воняло. А главная природа ставок – это алчность. Алчность и стремление несправедливо, без труда заработать, не заработать, а получить огромные деньги.
3: Это замечательное сейчас было выступление, я полностью подписываюсь. Но если возвращаться к Умару Кремлёву, мы знаем, что этот бизнесмен таджикского происхождения, у которого на самом деле очень сложная фамилия, он взял себе фамилию Кремлёв несколько лет назад, мы знаем, что он, приближен к самым высшим властным структурам Российской Федерации. Я не буду углубляться, но, наверное, и вы тоже слышали, чем знаменит Умар Кремлёв. Так вот, как вы полагаете, вот эта ситуация, знаете, некоторые пишут, ничего себе работают спецслужбы Российской Федерации. Вот это финт, вот сделать вот такой подкуп высших лиц американской администрации. Как вы к этому относитесь? Спецслужбы молодцы?
4: Я не могу сказать, что это подкуп. Вот совсем не подкуп. Это скорее некий казус, который возник. Не знаю, кому от этого стало лучше, хуже. Я не буду в это вмешиваться. Я не знаю генез. Генез этой истории. Вот. Поэтому мне все равно. Но, в принципе, если бы просили моего мнения, я бы сказал, что, в принципе, 100 тысяч долларов лучше было потратить бы на церковь святителя Николая в Шушарах.
3: А не на бойцов СВО?
4: Ну, я говорю...
3: Или святителям важней?
4: Нет, если бы захотели на благотворительный проект, то на церковь посадите. Или потратите на... Купите дронов на СВО. Но, опять же, тут есть тонкий, может быть, политик нам... обычным людям незаметный с первого взгляда. Угу. Поэтому давайте оставим это на совести тех людей, кто принимал это решение. К тому же я подозреваю, что при всей моей нелюбви, в принципе, к тотализаторам, гражданин Кремлёв, или как его зовут по-настоящему, он делал...
3: Лотфулоев.
4: Этот взнос, исходя из своих финансовых возможностей, исходя из своих доходов.
3: Очевидно, что у него вполне симпатичные.
4: Вот. Я не лезу в его доходы, вот. Но поэтому человек вправе распоряжаться своими доходами. Мы можем, в данном случае лишь, пожимать плечами, потому что это его деньги, он как хочет их, так и тратит. Почему мы не возмущаемся, когда какая-нибудь курица очередная накупит себе цацок на миллион долларов? На миллион долларов цацку повесит себе на шею,
3: знаете,
4: и ходит.
3: Знаете, я вам объясню разницу. Это называется коррупция. Когда родственникам государственного лица преподносят подарок дороже 100 долларов, это называется подкуп должностного лица. Это и в России, и во всем мире, и в Америке. Примерно везде все так называется.
4: Лоббизм. В Америке так называемый подкуп должностного лица является частью, неотъемлемой частью политической традиции Соединенных Штатов. Угу. Они все там на подкупе сидят.
3: Виталий, мне вообще было велено, особенно про президента Трампа, плохого не говорить.
4: А мы не говорим про президента Трампа, мы говорим про американскую политическую систему. Там не скрывают президенты, что они баллотируются и формируют свой избирательный фонд из средств компании Lockheed Martin, там не знаю какой, еще там, Boeing. И тем самым потом, когда становятся президентами, эти люди оправдывают, да, мы закупили оружие у компании этой, потому что она была моим спонсором на предвыборной кампании. Они этого не стесняются. Угу, вот в чем дело.
3: А, вот как оно называется. Ладно, хорошо. Мы говорим с Виталием Милоновым, я не знаю, мы успеем поговорить еще о Канье Уэсте, который новые получили какие-то вообще прекрасные...
4: Давайте очень про котиков поговорим, про iPhone 18.
3: Ну, про что-нибудь. О чем с вами говорить о 18-м айфоне? Вы купили какую-то подделку самсуновскую, которая украла, собственно говоря, у айфона непосредственно...
4: Я хочу вам напомнить, что iPhone...
3: Он вышел раньше, но он спёрся. Мы сейчас вернемся.
4: Я вам сейчас отвечу. Просто размажу ответом.
2: Запретных Милонов.
0: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Сказано реклама.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
6: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ. Аналитика с именем». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Запретных Милонов.
3: Смотрите, тут просто появилась информация из нашего ЗАГСа. В России детей начали
4: вот такой
3: называть
4: там Варфоломей никакой не мог неслиханами
3: и бураками.
4: Буреками.
3: Бураками. Значит, смотрите, я ничего не понимаю в турецких сериалах, к стыду моему, но...
4: Вы, слава богу.
3: Это имена известных турецких актеров.
4: Да у них нет актеров, поймите. Там есть какие-то люди, которые пытаются что-то кривляться в камеру.
3: Они красивые.
4: Кто красивый?
3: Мужики там красивые.
4: Какие красивые?
3: Ну, в смысле, актеры турецких сериалов – красивые мужики. Я картинки
4: я
3: посмотрела.
4: Я понимаю, что вы как эксперт в...
3: Мужиках?
4: Нет, в,
3: лучше, чем вы,
4: в альтернативной реальности, в альтернативных увлечениях мужских, вот, вы оцениваете по-другому, да.
3: Что за странность?
4: Это не... Это ужасно. Во-первых, пофиг, как они выглядят там, холёные, не холёные, да наплевать 33 раза. Это, вот мы говорим о каких-то нюансах художественных произведений, вы там на колобок прыгаете, вот, еще на кого. Но вот это, понимаете, это то, что должно объединить всю русскую нацию. Вот. Это ритуальное уничтожение турецкой попсы.
3: Подождите, слушайте, вот я нашла. Неслихан Атагюль и Бурак Асчевит, это вот эти вот турецкие актеры, именами... Спасибо. Этими именами называют русские мамы своих мальчиков.
4: И я, извините меня, пожалуйста, ни одна нормальная русская мама так своего ребенка не назовет. Это какой надо быть, вы меня простите, пожалуйста, я как отец 6 детей скажу, идиоткой, чтобы своего ребенка, драгоценную малышку долгожданную, назвать вот этим вот шаверма двойная с курой и морковкой по-корейски.
3: Это другая национальность.
4: Ну, как и донер, кебаб, там, не знаю, лукум, рахат. Ну, что же вы так делаете-то? Понятно, что есть суверенное право родителя называть ребенка, как он хочет. И мы это право соблюдаем. Но если человек приносит ребенка с просьбой записать его вот этот вот... я даже произнести не могу слово.
3: Я тоже не могу пока.
4: Вот, и не надо, не ругаемся в эфире, иначе нас оштрафуют. Так вот, нужно срочно этому человеку помочь, потому что он явно находится в каком-то плену, может быть, запрещенных веществ. Ведь это, об этом тоже мало кто задумывается. Ведь человек может временно сойти с ума. Вот, у него может быть какое-то помешательство, потому что нормальный человек вот в этим чевапчичами ребенка не назовет никогда.
3: Тут слушатель нам пишет: «Мама, а ты любила смотреть сериалы?» Лукас, не говори глупости, бери жади и пойдем за Латифой в садик. Я даже помню, что это за сериал. Я не помню, бразильский или колумбийский, что-то такое.
4: Не
3: клон,
4: чего.
3: Клон.
4: Не, поймите,
3: клон.
4: Ну, раньше, понятно, были хоть рабыни Изаура была, и Леонсио, идет сеньор Леонсио. Понимаете, вот это все было милое, но сейчас вот это третьесортное дерьмо, которое по какой-то немыслимой, чудовищной, коварной случайности присутствует у нас на экранах, оно должно быть изничтожено.
3: Вообще, мне нравится, что Виталий так здорово разбирается в сортах, ну, в смысле, в сортах. Потому что я вообще не вижу разницы между турецким сериалом, бразильским сериалом или каким-то. Вообще не вижу никакой разницы. А видите, вот Виталий какой большой эстет. Вы знаете, давайте продолжим тему кино, я считаю, да?
4: Ну, я, в общем, как искусствовед готов поддержать эту беседу.
3: Искусствовед в штатском. Нет, ну, на самом деле, сейчас серьезная тема, по большому счету, потому что, смотрите, оказывается, сейчас в России в школах будет преподаваться новый курс, который называется «История отечественного кино в истории 20 века» для старшеклассников. И это крутейший совершенно курс. Вот то, что я смотрю, то, что предлагается преподавать старшеклассникам, Виталий...
4: А зачем?
3: Ну... Не знаю.
4: А зачем? Почему? Я понимаю, что есть люди, которым нравится кино.
3: Ну.
4: И я этих людей уважаю. Но почему всем нужно, должно нравиться кино?
3: Написано. Это помогает школьникам не только глубже понять историческую эпоху, но и увидеть связь между историей страны и судьбами отдельных людей. Вот так сказал...
4: Просто вот, знаете, вот наше вот слишком большое акцентирование на мире кино, на актерах. И так далее. Вот это вот это слишком такое постсоветское, вернее, советское наследие тяжелое.
3: Ага.
4: Вы там людей из мира кино, которые были бы образцами морали и нравственности, конечно, там есть такие люди, и мы их уважаем безмерно, но далеко не все. Вот. И если кому-то, кто-то восторгается, как кто-то прекрасно изображал роли, это не значит, что этот человек, как человек, является примером для подражания. Мир кино и мир, в принципе, искусства, он крайне, вы поймите меня правильно, только двуличен.
3: Но, Виталий, не более двуличен, чем литература.
4: Но и литература, мир искусства, потому что человек, может быть, находящийся во тьме какого-то порока, в искусстве пытается тянуться к свету и показывает совершенно другую свою личность. Вот. Но вот эта вот концентрация, что мы будем изучать кино и так далее. А зачем? Давайте изучать литературу. Кино можно, ну, как часть не знаю чего. Почему кино? А почему не театр? А
3: ну,
4: почему
3: потому
4: не
3: что
4: радио?
3: В театр трудно, наверное, отбирать, ну, в смысле, водить
4: ну,
3: классы.
4: А кино? Это же, ну, давайте тоже согласимся, что кино – это вопрос вкуса. Кому-то нравится один жанр, кому-то другому. Если человеку, увы, не нравится фильм там «Сталкер», там, извините меня.
3: Да, пожалуйста, пожалуйста.
4: Вот, Тарковский не нравится. Это не значит, что человек безвкусный и жлоб. Ему просто не нравится Тарковский. Вот. А у нас же получается так, что есть некое маленькое количество любителей кино, которые, как сектанты, считают, что они являются единственными носителями неких художественных ценностей.
3: Ну, подождите, Виталий, вот вы с вашими детьми, ну, подросшими, я имею в виду, я сейчас Марфу имею в виду, я имею в виду детишек, которые, ну, там, постарше 10 лет. Вы смотрите кино вместе? Если смотрите, то какое?
4: Разное кино смотрим. Разное абсолютно, и наше, и не
3: вот
4: наше.
3: Вот смотрите, просто вот то, что предлагается, как раз я сейчас, кажется, буду в защиту Минобра выступать, хотя я не знаю. Но там, не знаю, «Курьер», «Подранки», «Иваново детство», «Доживем до понедельника». Чем плохо-то? Хорошие фильмы.
4: Хороший фильм? Так а зачем курс? Мы раньше и в советское время, и постсоветское, ну, постсоветское это уж исчезло, были так называемые внеклассные просмотры, когда это устраивались, как культурный культ походы в кино. Можно хорошо, замените там, давайте заменим раз в месяц урок литературы, ну, или русского языка, предположим, один урок, заменим там два урока на просмотр фильма. Ну и хорошо. Но вот рассказывать об истории кино – это уже такой факультатив. А почему не об истории современного, вернее, средневекового европейского и русского искусства, например? Почему про Шишкина, про Айвазовского не рассказывать?
3: Ну, кстати, это было бы неплохо, мне кажется.
4: Я считаю, что это было бы
3: если бы истории искусств преподавали в школах.
4: И в Петербурге, я думаю. Знаете, и опять же, «Иваново детство» – это все фильмы старые, неплохие. Но я вам скажу чудовищную вещь. Нашей молодежи совершенно непонятные. Это не значит, что нельзя, не надо им это показывать. Надо. Но если вы будете просто это делать так же, как это делается с некоторыми прекрасными предметами, которые у нас сейчас преподаются, в виде того, что им просто детям показывают кино, и все, они не поймут. Они не воспримут эту информацию. Точно так же, как у нас там есть прекрасная «Россия. Мои горизонты». Вроде как это урок, посвященный профориентации, так сказать, чтобы ребенок начинал задумываться, кем он хочет быть.
3: Минутка осталась.
4: Но это сводится к тому, что люди, дети приходят, им ставят флешку с фильмом или там запускают из интернета фильм, и все, и дети смотрят этот фильм. Нифига не понимают, уходят с пустой головой после этого курса. Никто даже не задумывался о том, что, может быть, как-то по-другому об этом говорить.
3: А могли бы в это время чем-то полезным позаниматься?
4: Да можно просто взять ребенка, отнести. Вот я был сегодня на фабрике одной пищевой там с подакцизными товарами. Был до этого на косметической фабрике. Вот. Дети попадут туда, увидят, как это работает.
3: Смотрите,
4: захотят.
3: На самом деле у Виталия тоже какой-то прогресс происходит, потому что мы же с вами обсуждали, да, что он по публичным домам любил ходить, а теперь вот косметические фабрики и кондитерские. Мне кажется, очень хорошо, Виталий. Берите, пожалуйста, нас с собой.
4: Ну, лидера российского алкогольного производства посетил сегодня.
3: Господи, боже мой, об этом мы в следующей программе поговорим. Спасибо, Виталий Милонов.
2: Запретных Милонов. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
7: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM

0: С вами Михаил Дегтярев, министр спорта России, председатель Олимпийского комитета России. Я люблю радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду», и тогда вы будете выглядеть людьми осведомленными и компетентными. И не будете нести всякую ерунду в компании и ставить себя в неловкое положение.
1: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Журналист-международник Федор Лукьянов о том, почему России не нужно подражать жесткой риторике Америки в глобальной политике.
3: Хотим ли мы быть как Трамп? Во-первых, мы быть как Трамп не можем. Просто объективно. Ну, у Соединенных Штатов есть масса инструментов, которых больше нет ни у кого. Ну, так сложилось, это гегемон пока еще. Поэтому стремиться действовать так же не получится. Какие-то вещи, которые в его случае прокатывают, никто другой сделать не может, да и в его-то прокатывают пока. Это первое. Второе, ну, я все-таки исхожу из того, что бог шельму метит. И вот этот бумеранг, он прилетит обратно им в том или ином виде. Мы с Америкой настолько разные по истории, по психологии, по подходам традиционным и к внешней политике, к устройству государства, что ну, просто глупо кого-то такого другого, настолько другого, вопрос же не то, кто лучше, кто хуже, просто совсем другой, брать как образец. Мы видим два примера на мировой арене вот такого действия, как это, пофигу мороз, значит, что хочу, то и врачу. Это Трамп и это Нетаньяху. Оба руководствуются, кроме всего прочего, особенно Нетаньяху, руководствуются очень серьезными внутренними и даже личными потребностями. Короче говоря, нам брать пример с кого бы то ни было не надо, нам надо очень четко понимать наши первоочередные приоритетные интересы, потому что мы иногда путаем.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. В Москве 23 часа. В Тольятти полночь. В Кемерове 3 ночи. Во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
1: О выборах.
4: Партия «Единая Россия» сохраняет уверенное лидерство на выборах в Госдуму по итогам обработки четверти протоколов. Политическая сила набрала более 57% голосов, сообщили в Центральной избирательной комиссии. Следом расположились КПРФ с почти 14%, ЛДПР, партия «Новые люди» и «Справедливая Россия», которая также преодолела 5% барьер. Основное трехдневное голосование завершилось сегодня вечером. Окончательные итоги кампании подведут не раньше 25 сентября. Предварительные будут уже утром в понедельник.
1: О политике.
4: Китай выступил против американских попыток разрушить экономические связи с Россией. Пекин не признает односторонние ограничения и будет защищать нормальную торговлю между странами, заявили в посольстве КНР в Вашингтоне. Так дипломаты ответили на подписание президентом США Дональдом Трампом нового закона об ужесточении санкций против Москвы. В Кремле ранее предупредили, что новые рестрикции Белого дома негативно скажутся на сотрудничестве двух сторон и отдалят мирное урегулирование на Украине.
1: О расследованиях.
4: Следователи начали проверку после жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае. Специалисты выясняют, нарушил ли экипаж правила безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Об этом рассказали в Восточном межрегиональном следственном управлении СК России. Санитарный борт летел из Байкита в Сулама и совершил аварийную посадку на окраине поселка. В борту находились 4 человека, один из которых пострадал, предварительно это медик. Российские авиакомпании обязаны разрешать пассажирам бесплатно брать в салон самолета не менее 10 килограммов ручной клади. Перевозчики не имеют права урезать эту норму в правилах перевозки, сообщили в Роспотребнадзоре. Специалисты ведомства провели внеплановую проверку после жалобы пассажира на авиакомпанию, которая ограничила вес бесплатного багажа 5 килограммами. Инспекторы признали такие условия незаконными и вынесли авиаперевозчику официальное предостережение.
1: Обо всем.
4: Китайские инженеры разработали умных роботов для уничтожения сорняков лазером.

0: Новые комплексы распознают сорную траву через камеры с искусственным интеллектом и точечно выжигают ее без вреда для посевов, пишет газета China Daily. Как отмечается, такая технология позволяет аграриям полностью отказаться от вредных химикатов и сохранить урожай чистым. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки в Максе». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Вопрос дня.
2: Ну что, друзья, добрались, собрались и набираем 8 800 200 ровно 9702. Вопрос дня. В Государственной Думе предложили полностью запретить микрозаймы и коллекторов. Потребительские кредиты хотят оставить только банкам, а микрофинансовые организации фактически ликвидировать как отдельный рынок. Мы спрашиваем у вас, уважаемые радиослушатели, нужно ли запретить в России микрозаймы? Ну и коллекторов туда же. Давайте. 8 800 200 ровно 9702. Нужно ли в России запретить микрозаймы. Вообще, если раскладывать вот на одну чашу весов, на вторую чашу весов и стараться быть объективным, понятно, что микрозаймы – это на какой-то срок, но под какие-то сумасшедшие проценты. Потому что играют на том, что человеку, который берет микрозайм, уже отказали все крупные игроки финансового рынка, то есть серьезные банки. Это раз. И там сумасшедшие проценты. Возможно, я не на 100% достоверно, но мне кажется, напротив, я как раз более чем достоверна в этом плане. А потом ты попадаешь в базу коллекторов, кому продают твой долг. Конечно, в эту базу ты можешь попасть и из реестра должников крупных, серьезных банков. Но существуют разные коллекторские организации. Некоторые ведут себя определенным образом, что существует на грани, с бандитизмом. Я думаю, все понимают, о чем я говорю. Да, сейчас времена немножко изменились, и слава богу, что так. Но вот шрам еще не зарубцевался, как говорится. Поэтому вот эта дорожка от микрозайма коллекторской деятельности, которые начинают творить иногда непотребства, ну, в крупных городах, наверное, не так это развито, а, мне кажется, в регионах и по сей день там бывают какие-то такие эксцессы. Нужно ли запретить микрозаймы? Как класс. 8 800 200 ровно 9702. Нижний Новгород на связи. Борис, здравствуйте. Слушаю вашу точку зрения.
3: Однозначно. Не надо допускать, чтобы эти вот бандитские конторы работали, огрепали наших людей.
2: А вот смотрите, Борис, давайте порассуждаем. Я срочно нуждаюсь в деньгах. Ну, неважно почему, ну, правда, срочно. Но вот вопрос жизни и смерти. И никто мне не дает в долг. Вот микрозаймы – это единственное. Если вот с таким подходом к вам, с вопросом подойду, что ответите?
3: В стране 360, по-моему, банков. Угу. Они почему не могут это кредиты?
2: То есть мы приходим с вами к такому заключению, что нужно избавляясь от микроорганизации по микрозаймам, нужно еще некоторую, я не знаю, можно ли так сказать, воспитательную работу с обществом проводить, чтобы люди либо официально банкротились, либо как можно больше старались не попадать в должники. Правильно же? Ведь у медали всегда две стороны.
3: Нет, ну, какая медаль? Вот, понимаете, вот эти конторы, они же работают для себя. Для себя работают.
2: В общем, всегда обманывают и всегда пьют из нас кровь. Да, согласна. Вот последняя фраза вообще, я считаю, золото. Спасибо вам, Борис, большое за точку зрения, за то, что позвонили. Следующий звонок. Москва на связи. Андрей, здравствуйте.
4: Да, здравствуйте. Я хотел сказать, что их давным-давно надо было ликвидировать. И очень странно, что это было не сделано. И похоже, что, в общем, кто-то очень сильно прикрывал этот бизнес, потому что это рассадник криминала. То есть микрозаймами пользуются.
2: Вы сталкивались с криминальными вот такими расцветками вот их деятельности? Есть у вас какой-то пример?
4: Ну, на мое имя кто-то пытался брать кредит неоднократно. Вот. Ну да, сталкивался.
2: Угу. То есть вам звонили и угрожали?
4: Нет, я не про коллекторов, я про вот эти микрокредитные организации. Угу. Вот, да, они огромный вред наносят вообще, я считаю, для экономики. Это рассадник. Но действительно пользуются этим, ну, в основном, зэки и, в общем, непонятно кто. Угу. Вот, то есть есть они заранее рассчитывают свой бизнес на неотдачу там какую-то.
2: Да, это правда.
4: 10% неотдачу. Угу. То есть заранее, это вообще никуда не годится. Это давным-давно надо ликвидировать. Вот, у меня были рассылки, меня терроризировали какие-то люди. Ну, во-первых, предлагают микрозаймы, рассылки по электронной почте, там просто
2: да,
4: масса.
2: Да, да, Андрей, конечно, знаю. Это самый минимум, на который можно нарваться. Спасибо вам большое. Давайте предметно пару слов. Предлагается запретить профессиональным коллекторам, коллекторским организациям взыскивать просроченную задолженность граждан. Ну, то есть ты должен банку и не платишь. Банкам также предлагается запретить уступать коллекторам права требования по обязательствам граждан, возникшим из кредитных договоров, и передавать им полномочия. А банки нам скажут, а как мы будем взыскивать? Товарищи депутаты, не принимайте, как мы будем тогда взыскивать? Ну, ведь те, кто захотят злоупотребить этим, тоже могут быть. Вот я к этому и веду, что перевоспитание общества. Я не за коллекторов, ребята, не за микрозаймы. Я честно говорю, я просто стараюсь мыслить объемнее, соответственно, как-то объективнее. 8 800 200 ровно 9702, Подмосковье с нами на связи. Наталья, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
2: Ваша точка зрения?
5: Моя точка зрения, конечно же, отменить вот эти микрозаймы. Но здесь, исходя из того, что отменят, то будут пользоваться скорее скрытыми микрозаймами. Они не будут выходить на рынок.
2: То есть это уйдет в тень, этот бизнес, и станет
5: конечно,
2: совсем криминальным.
5: Конечно. Я думаю, что, скорее всего, это будет криминально. Хотя лично я против этих микрозаймов.
2: Послушайте, знаете что? У нас, помните, как с налоговыми были уловки? Лавировали. Да, упс, и не вылавировали, когда пришел Мишустин. Вот,
5: конечно.
2: Вот так, может, тоже будет, знаете.
5: Здесь просто, лично мое мнение, надо все-таки все стороны рассмотреть, насколько это выгодно, в первую очередь, для людей. И насколько это проблематично, опять же, для людей будет. Потому что люди, на самом деле, психологически некоторые, скажем так, жадные, да? То есть, как бы, есть кредит, еще хочу.
2: Понимаете, я с этим не спорю, но чаще всего люди обращаются за микрозаймами в таких жизненных ситуациях, когда срочно нужны деньги на лекарства, даже на продукты, оплату коммуналки. И на долгие годы оказываются в долговой яме, в долговой зависимости. А там уже коллекторы, они, конечно, люди какие-то специально рожденные.
5: Да, к правительству, чтобы они более широко рассмотрели тогда, на что эти микрозаймы. Да? То есть, если это лекарства, возможно. Если это коммунальные, почему тогда коммунальные у нас тогда услуги так сильно растут, что жители...
2: Смотрите,
5: не
2: цепочка
5: могут
2: у нас как развивается. Сейчас мы такими методами дойдем до оплаты музыкальной школы. Ладно, спасибо большое. Да, я не спорю, я просто стараюсь везде немножко хоть капельку юмора добавить. Так жить проще и легче. 8 800 200 ровно 9702. Саратов на связи. Александр, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Что касается микрофинансов, то давно пора их запретить, потому что сейчас бандитские схемы. Что касается коллекторов, вы знаете, единственный способ, они с самого начала были незаконны. Единственный законный способ, это, образно говоря, Маша Бочинина идет, подает на меня в суд, выигрывает дело, дальше открывается исполнительное производство. Единственный способ. Законодательство предусматривает переступку долга кому-то, но, опять-таки, она не предусматривает, то есть предусматривает обязательную доказательность.
2: Понимаете, в чем проблема тут? Не дело даже, а проблема. Допустим, Маша Бочинина выиграла суд, и суд постановил вас мне отдать долг, а вам отдавать нечем. И только коллектор заставляет вас правдами и неправдами продать последнее жилье, остаться бомжом, чтобы Маша Бочинина получила свой долг. Хотя это тоже, в общем-то, справедливо. Я же рассчитываю на свои деньги. Вот тут у нас казус.
6: Да нет, вы сказали, правда или неправда. А вот неправда, это уже незаконно.
2: Это незаконно. Это незаконно, конечно.
6: Вот я о чем и говорю. Коллекторы с самого начала незаконно. Я говорю.
2: Незаконно.
6: В суд идите доказывать, что я должен. Я просто коммунальщикам давал на меня... Ну ладно, это другая тема.
2: Не хотите ли рассказать нам про ваши отношения с коллекторами?
6: Это отдельно. Это вообще криминальная схема в ЖКХ. Это отдельная тема. Устраивайте...
2: Да, не будем... Давайте, как говорится... огульно, да. Бездоказательно, потому что сейчас это прозвучало а Б не прозвучало, времени на это нет. А то ведь у нас есть закон о клевете и об оскорблении, да? Ну, давайте. Следующий звонок. Жду 8-800-200-9702. Калининград на связи. Анатолий, здравствуйте.
7: Да, здравствуйте.
2: Ваша точка зрения, стоит ли запретить микрофинансовые организации и деятельность коллекторов?
7: Микрофинансовые организации, я считаю, что это вообще в законе, как говорится, преступники. Нельзя, давно надо было все это закрывать. И я тут вот предыдущий молодой человек говорил, что это под покровительством кого-то или что-то все это существует. Я полностью с ним согласен. Это, как говорится...
2: Ну, то есть, на ваш взгляд, извините, перебиваю.
7: Зарабатывают на беде. Зарабатывают
2: извините,
7: на беде,
2: перебью.
7: Просто.
2: На ваш взгляд, не примут этот закон?
7: Я очень надеюсь, что примут этот закон, и чтобы эти организации больше никогда не существовали.
2: Спасибо.
7: Потому
2: вам.
7: Что ну, это спекуляция, ага. Спекуляция в законе.
2: Спасибо большое. Спасибо за мнение. Друзья, сейчас будем слушать новости, актуальные, свежие, достоверные. А затем вернемся к вопросу дня. 8-800-200-9702.
1: Вопрос дня. Друзья, будущее наступило.
8: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда». Это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Военный эксперт Алексей Рам об усилении российских ударов вглубь Украины.
9: Было же понятно, что все к этому идет. Постепенно ослабление украинского ПВО. В связи с тем, что линия фронта сдвинулась, туда более на восток появляется возможность бить и по другим регионам массированно бить. Раньше мы тоже били по западной Украине, но опять-таки крылатые ракеты не так часто применяли, дроны не всегда, где раньше вторые долетали. Было больше целей в районе Киевской области, в Запорожье, в Днепропетровской области. Ну, сейчас ситуация меняется. Меняется вообще как бы динамика ведения боевых действий. Логика их изменяется, и поэтому все больше и больше видим ударов туда, вглубь территории Украины. Есть понятный четкий план, то есть замедлить украинскую логистику. Как это сделать? Ну, с поездами, понятно, все хуже и хуже становится. Значит, надо бить по АЗС, надо бить по промежуточным складам, надо бить по объектам, которые связаны с обслуживанием автомобильной техники, либо со стоянками. Самое главное, это останавливать логистику, бить по складам и бить по все, что связано с перевозками.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Вопрос дня.
2: Итак, в Государственной Думе предложили полностью запретить микрозаймы и коллекторов. Надеюсь, что это не предвыборный такой демарш. Ну, болевая точка это ведь общество. Потребительские кредиты хотят оставить только банкам, а микрофинансовые организации фактически ликвидировать как отдельный рынок. Нужно ли запретить в России микрозаймы и деятельность коллекторов признать незаконной? 8-800-200-9702. Тула на связи. Виталий, здравствуйте.
10: Мое мнение, не стоит запрещать, но держать их под контролем. Почему, объясню. Это то же самое, как в лесу волчья стая. Они вырезают больных, вредных животных, для того, чтобы сохранить баланс и чтобы общество не загнивало. То есть мы должны тоже, вот эти все люди, которые якобы подвержены, вот мне надо сейчас там какие-то таблетки рассказывать. Да это все или бухнуть, или уколоться, или что-то еще в карты проиграл.
2: Но вы считаете, что это справедливо красить все одним цветом? Бухнуть, уколоться и так далее. Наркотики и алкоголь вредны для здоровья. А все-таки есть, наверное, какие-то вкрапления?
10: Есть вкрапления хорошие, может быть. Перехватиться за один день. Поэтому я говорю, это санитары. Кому надо перехватиться на один день, там, на два дня, на три, и он уже понимает, что он может, оплатить долг. Ради бога. Вот это вкрапление хорошее. А те, кто берут, и потом перекредитуются, послушайте, ну это вообще паразиты. Они ходят вот по улице и просят деньги. Я однажды одному такому товарищу сказал, он ко мне подошел, дай. Я говорю, слушай, мне к самому кто подал? А он мне в ответ говорит, слушай, тут у меня яйца работать надо. Ну как я должен? Может, это
2: вкрапление хорошее? Ну, это, может быть, нет, нехорошее, конечно, вкрапление. Я имею в виду, что не бывает только черного и белого. Жизнь у нас с вами, как и весь мир, серой. Это смешение черного и белого. Но я очень рада, что прозвучала такая точка зрения, правда, и за это очень вам признательна, что... Нужно и с другой стороны рассматривать. Выдача потребительских кредитов должна быть сосредоточена исключительно в банковском секторе. Там правила будут едиными, прозрачными и контролируемыми. Это я вам аргументацию читаю. 27 миллионов россиян, кстати, установили самозапрет на кредиты. Вы понимаете? 27 миллионов. Это население планеты, это огромное количество. То есть это говорит о чем? Ну что люди, правда, волнуются о том, чтобы не попасть в долговую яму, несанкционированное оформление каких-то займов, не доверяют системе. То есть тут очень важно работать комплексно. 8-800-200-9702. Волгоград на связи. Александр, здравствуйте.
11: Значит, касательно микрофинансовых организаций, во-первых, мое мнение заключается в том, что они вполне себе имеют право на существование. Uh-huh. Вы вначале весьма справедливо отметили то, что есть определенная категория людей и жизненных обстоятельств, которые ни при каких условиях в обычных банках не смогут получить кредит, а тут срочно вдруг надо.
2: Так.
11: А второе, почему такие очень большие ставки в этих микрофинансовых организациях?
2: До 300%.
11: Именно поэтому, потому что у них более слабый контроль, они выдают менее надежным заемщикам деньги, соответственно, риски закладываются в ставку. Вот. Третье, запрещать. Я с этим не согласен. Тогда нужно запрещать автомобили, потому что есть люди, которые нарушают правила, которые неответственно относятся к ПДД, которые могут сбить человека.
2: Тут, объясните, пожалуйста.
11: Объясняю. Если предоставляется возможность взять кредит, либо управлять автомобилем, то изначально подразумевается, что человек должен быть ответственным. Нельзя запрещать, чтобы это ни было, из-за того, что могут быть безответственные люди, которые могут воспользоваться этим инструментом.
2: Понятно, разумно. А знаете, мне кажется, что у нас отсутствуют альтернативы. Вот это очень... печально, что ли. Микрофинансовые компании предлагают определенные финансовые условия. Очень просто там взять кредит, там очень мало документов, поэтому высок риск на манипуляции. Да? И среди банковских продуктов частично заменить микрозайм может только кредитная карта. Однако, если у заемщика плохая кредитная история, никакой кредитной карты, никакого минимального там лимита, поэтому люди идут в МФО. Поэтому тут нужна работа с населением. Да, ради справедливости скажу. Микрофинансовые организации, конечно же, вряд ли запретят глобально, я в это не верю. Но Центробанк России их контролирует и исключает из госреестра, если там есть нарушения. И микрофинансовые организации теряют право существовать и осуществлять деятельность выдачи займов населению. 8-800-200-97 02, Санкт-Петербург, на связи. Екатерина, здравствуйте.
12: Алло, слышите меня?
2: Да, сейчас слышу прекрасно. Вы в эфире.
12: А, да, да, но уже предыдущий, как бы сказать, слушатель уже вроде бы сказал то, что хотел сказать, и вы вроде бы тоже подтвердили, а я, чтобы вот эти микрофинансы, как бы микрозаймы перевести в сам банк, но вы уже сами сказали, если он безответственный или неплатежеспособный, или еще что-то, они, как бы сказать, такой займ не могут дать. Вот почему бы вот это им не перевести вот это в банк? Вот кому надо вот именно небольшую сумму взять?
2: То есть мы сейчас говорим тогда о продаже долга коллектору. Вместо продажи долга коллектору мы переводим, мы продаем это в большой банк. А как большой банк будет с должником поступать?
12: Ну, как-то они работают, коллекторы. А в банках что, нет коллекторов, что ли?
2: Нет, банк... Пожалуйста, нет наивных вопросов. В банках нет коллекторов. Коллекторские организации – это отдельно существующие учреждения, условно выражаясь, которым банк переуступает долг должника. То есть банки сами не взыскивают, они продают эти долги.
12: Это я понимаю.
2: Да, и банки работают.
12: Они не могут на себя взять вот эту функцию микрозаймов?
2: Ну, это, представляете, нужно нанимать какой отдел, обучать людей. Функцию микрозаймов, чтобы давать.
12: Да,
2: хорошая мысль. Тут надо экономически покопаться. Я сейчас вот боюсь, долго буду думать, а огульно ответ ляпнуть, да или нет.
12: Понятно.
2: Но мысли надо развивать, конечно,
12: вот рассматривать. Самые, да, а mm-hmm. передать этим функции, потому что ситуации, как вы говорили, бывают у всех очень и очень разные и неожиданные.
2: Вот, да. Вот смотрите, друзья мои, спасибо вам большое, во-первых, за звонок, правда. Смотрите, сколько здравых мыслей, пусть на первый взгляд, но которые стоит рассмотреть, которые стоит обдумать. И это не просто запретить, разрешить, отпустить, нельзя казнить, помиловать. Это то, что нужно рассматривать, потому что вопрос очень болезненный для общества, всего общества в нашей стране. 8 800 200 ровно 9702. Нижний Новгород на связи. Максим, здравствуйте.
13: Да, ну вот к концу уже пошли правильные мысли у всех.
2: Не надо так говорить про правильные. До этого тоже были правильные.
13: Да.
2: Угу. Ну, продолжите, пожалуйста.
13: Пользуюсь микрозаймами. И потихоньку все идет к тому, что как раз все хорошие конторы, которые этим занимаются, прикреплены к банкам. Вот, например, деньги прикреплены к Альфа-банку, потому что Альфа-банк, если не дает, например, мне кредит на хороших условиях, да, я беру у них под другие условия, под 300%, но сумму...
2: То есть банка, вот этот крупный красный банк крышует микрозаймы под 300%?
13: Конечно. И все банки...
2: Вы понимаете, что сейчас прозвучало в эфире? Это просто какой-то ужас и кошмар, люди добрые, разбой.
13: Почему кошмар? Если я знаю, что я отдам небольшую сумму,
2: ну, а кто-то не знает, отдаст он или нет, а кто-то знает, что отдаст, а потом на следующий день изменились...
13: Ему не одобряют, ему и микрофинансовые организации не одобряют, понимаете? Поэтому все здесь под контролем, и крупные банки контролируют микрофинансовые организации, поверьте.
2: Нет, у меня нет повода вам не верить, но я считаю, что не все хорошо. Я считаю, что под 300% это нехорошо.
13: Потому что сейчас поджали их, да. Угу. Они ушли в интернет. И в интернете там комиссии, обман и все остальное. А когда в реальном времени ты берешь у конкретного человека в конкретной точке, например, срочно деньги, пришел, и ты конкретно отдаешь 3000
2: рублей. А вы сейчас рекламой занимаетесь специально, скажите?
13: Я не занимаюсь рекламой.
2: Ну, вы только что уже вторую коммерческую организацию назвали. Я просто не могу такое допускать.
13: Поэтому здесь порядок надо наводить, и все.
2: Хорошо, спасибо вам за точку зрения. Так, у нас остается время на один звонок, минута. Елена из Ставрополя, здравствуйте.
14: Здравствуйте. Я бы хотела альтернативу предложить. Вот вы затрагиваете такой вопрос, как запрет микрофинансовых организаций. В том плане, что вот этот кредитор как бы ненадежный, будет большие проценты брать и все. Так давайте альтернативу сделаем. Закон о банкротстве сейчас позволяет недобросовестным должникам копить долги и списывать. Понимаете, и очень много мошенничества развелось на этой почве.
2: Здесь я скажу так, что по решению суда все принимается. Даже если недобросовестный должник, суд принимает решение, и тогда списывают, либо оставляют долги в силе.
14: Законодатели уже обратили на это внимание, что именно благодаря этому закону развелось очень много недобросовестных
2: должников. Но невозможно, с другой стороны, просто убрать закон о банкротстве. Так тоже нельзя. В любом случае, спасибо огромное всем за мысли. Все очень здраво. С большим уважением и благодарностью. Итоги дня вернутся завтра.
1: Вопрос дня. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные и звездные гости.
15: Добрый день, я Ник Перумов, писатель-фантаст. Слушайте Радио «Комсомольская правда», это круто.
1: Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Журналист-международник Федор Лукьянов о многонациональности России.
16: Большинство соседних с нами народов развивались и остаются, несмотря на всякие там миграционные волны, довольно однородными национальными государствами, которые вот, ну, что такое Польша? Польша – это где поляки. После Второй мировой войны, в результате там изменений границ и так далее, Польша стала практически мононациональной. Ну и так далее. А что такое Россия? Россия может стать мононациональной, такой вот националистически ориентированной? Не может и не должна. Это наше величайшее преимущество. Что такое лицо России? Лицо России – это что мы умеем жить совместно, будучи разными, но что-то нас объединяет так, что нас не развалишь. Это национальная специфика, национальная особенность, которую нам надо развивать.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
0: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
1: О выборах.
0: Партия «Единая Россия» сохраняет уверенное лидерство на выборах в Госдуму. По итогам обработки более четверти протоколов политическая сила набрала свыше 57% голосов, сообщили в Центризбиркоме. Следом идет КПРФ, у них 14%, далее ЛДПР, партия «Новые люди» и «Справедливая Россия», которая также преодолела 5% барьер. Основное трехдневное голосование завершилось в воскресенье вечером. Окончательные итоги кампании подведут 25 сентября, предварительные уже в понедельник в 11 утра по московскому времени.
1: О спецоперации.
0: Российские военные сорвали массированную атаку украинских беспилотников на Москву. Также уничтожены запущенные киевским режимом ракеты «Фламинго», сообщили в Минобороны. Там отметили, что противник не достиг своих целей благодаря слаженной работе противовоздушной обороны и боевой авиации. Ранее сообщилось, что за минувшие сутки сбиты почти 2000 вражеских дронов и 8 дальнобойных крылатых ракет над регионами России. В ответ ведомстве пообещали усилить удары по военным объектам в Киеве.
1: О политике.
0: США выступили против переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка в другие мировые столицы. Вашингтон не устраивает возможный переезд организации в Пекин, Москву или Брюссель, заявил американский постпред Майк Уолтс. Дипломат подчеркнул, что президент Дональд Трамп намерен сохранить присутствие организации в своем родном городе, чтобы страна не выпадала из глобальных мировых дискуссий. При этом ранее американские власти отказались от части обязательных выплат в бюджет ООН, речь о миллиарде долларов, и покинули десятки ее структур. Партия канцлера Германии Фридриха Мерца потерпела сокрушительное поражение на выборах в Мекленбурге, Передней Померании. Христианско-демократический союз не преодолел 5-процентный барьер и впервые в истории потерял места в региональном парламенте. Это сообщили в местном избиркоме. Специалисты уже подсчитали свыше 90% бюллетеней. Сам немецкий лидер назвал результат голосования на востоке страны катастрофой.
1: Обо всем.
0: Власти Нью-Йорка установили на улицах общественные туалеты с жестким ограничением по времени. Автоматическая система отводит человеку ровно 10 минут, после чего дверь открывается, сообщили городские службы. Как отмечается, если посетитель при этом не выходит из кабинки, на место выезжает полиция. Таким образом, в мегаполисе решили бороться с очередями и маргиналами, которые подолгу занимают кабинки.
1: О валютах.
0: Доллар 84.20, евро 96.67, юань 12.57. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Вопрос дня.
2: Сейчас точно добрались и собрались, потому что сегодня укороченный эфир, и из-за этого нам нужно очень оперативно получать ваши звонки, а вам оперативно набирать. 8 800 200 ровно 9702. Сегодня тема серьезная, но, может быть, кому-то не так сразу покажется, но на самом деле. Постоянно в последнее время, как минимум такое ощущение, медведи нападают на людей. И заканчивается это, конечно, чаще всего трагедией. Но вот тут случилось, житель Иркутской области чудом спасся после того, как медведь загрыз его двух друзей, они пошли по ягоды, и он в панике бежал, в панике просто, а потом вернулся, пытался разыскать своих друзей. Давайте я сразу вопрос объявлю, а потом, может быть, и расскажу эту историю. Смотрите, начну с самого такого глобального. Ребята, уважаемые слушатели, кто встречал медведя в своей жизни? Ну, или другого дикого, в первую очередь, конечно, опасного зверя. Я вам сразу признаюсь, я поразмыслила, когда мы обсуждали в редакции вот этот вопрос, я не встречала, ну, кроме лисы какой-то, такой облезлой полукошки, которая перебегает дорогу иногда, когда ты едешь по трассе между справа лес и слева лес. Да, вот так в России очень долго можно ехать. Расскажите, пожалуйста, об этом. Правда, расскажите. В каких регионах сейчас действительно больше медведей? Если встречались с медведем, с диким зверем, с опасным, как действовали в этот момент? Я даже не представляю, как люди вот на охоту выходят, потому что охотятся-то не всегда на безобидных каких-то животных. В общем, жду ваших звонков. 8 800 200 ровно 9702. Кто встречал медведя? Кто встречал опасного дикого зверя? Ну, в моем случае вообще, кто встречал дикого зверя? Знаете, вот по поводу зайца даже я сегодня ухмыльнулась, так сказать, про себя. 8 800 200 ровно 9702. Ижевск на связи. Сергей, здравствуйте.
17: В 80-х годах, когда работал на Сахалине мастером по лесозаготовкам, медведи, это было частое явление. То есть один раз даже столовую нашу разгромили. Ягоды вместе с ними собирал.
2: Погодите, рыбу, можно... Пришли... Сейчас я хочу уточнить. Как медведи разгромили каменную, да даже деревянную столовую?
17: На вахте.
2: Ага.
17: И вагончик. Медвежонок просто приходил кушать отходы, а да. Потом пришла мама медведица.
2: О.
17: И ночью дошла, дверь захлопнулась на пружинке. И она вынесла все это.
2: Теперь я поняла. А скажите, никакой трагедии это не закончилось вот касательно людей, тех, кто был на вахте?
17: Нет, это было ночью, когда бригады там не было.
2: А вас, людей, которые вот на эту вахту заступали, обучали как-то, я не знаю, проводили какой-то инструктаж? Ребят, встретите медведя, действовать вот дело раз, дело два, дело три.
17: Да бог с вами, вы о чем? В Советском Союзе вообще-то, брата, не слышали какие-то инструктажи. Да.
2: Может быть, в Советском Союзе не слышали, может, это по-свойски, знаете, вот приходишь, и старшие товарищи опытом делятся. А как действовать-то, медведя увидишь?
17: Когда мы пришли, например, на рыбалку рыбку половить бредишком, а там сидит медведь, рыбу ловит.
2: И...
17: Вот мы на него заорали, он раз в кусты ушел, спрятался. Мы половили рыбку, только сложили рыбку, и он из кустов тех выглядывает, смотрит.
2: Мол, дайте.
17: Что мы уже пошли домой.
2: Ясно, я следующий. Спасибо вам большое. Честно говоря, я так это удивилась, мягко говоря. 8 800 200 ровно 9702. Иркутск на связи. Ева, здравствуйте.
18: Здравствуйте.
2: Слушаю вас. Да, прекрасно, вы в эфире.
18: Сейчас, спасибо. Сейчас в Иркутске. Жила одно время в Хабаровске по трассе Комсомольск-на-Амуре. У нас ходили и тигры амурские, и медведи.
2: Ева, сейчас, иногда... подождите, притормаживаем. Да. Маша из Москвы спрашивает, а где амурские тигры ходили? По улице или это где-то дачные поселки? Как-то мне проще...
18: Я выхожу гулять с собакой, у нас сообщение в общем чате, что, ну, ходит медведь, ну, что осторожно, то есть издалека это может выглядеть, ну, вот как большая собака, то есть если какое-то шевеление...
2: Это между домами многоэтажными, Ев, вот во дворы, как с собакой?
18: Да. 69-й километр в сторону Комсомольска на Амуре, воинская часть, то есть, ну, как ближе немножко в лес.
2: Но я поняла, я примерно понимаю, что такое воинский городок, воинская часть, я примерно соображаю. И то есть, действительно, в каких-то сумерках медведь может выглядеть как большая собака, и уже будет поздно пугаться и бежать.
18: Да, то есть в первую очередь понимание было у нас, что это все-таки мы, да, как бы на территории зверя, потому что лес это их территория, и изначально он не по городу идет. Да,
2: понятно. Ев, прерывается очень сильно. Я поняла. Спасибо вам огромное за то, что дозвонились. Я в детстве встречал, жил в лесу и знали, как с мишками разговаривать. Но вы просите меня объяснить, как это вот, да, происходило. Это я прочитала в Рутубе комментарий. 8 800 200 ровно 9702. Москва на связи. Денис, здравствуйте.
19: Мария, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
19: Ну, у меня была следующая история. В 22-м году, в конце октября, мы с туристической группой пошли в пеший поход. Поход предполагал 6 ночевок. Вот, шли мы по Туапсинскому району из поселок Гойд. Вот, и должны были вернуться в Лазаревское.
2: Это...
19: И,
2: скажем так, это в районе... Все, Лазаревское, услышала, первое знакомое название.
19: Да.
2: Так.
19: Вот, и, собственно, на второй день мы почувствовали неладное, когда увидели, мягко говоря, экскременты данного зверя.
2: Так.
19: Вот, но когда мы готовились к походу, проходили инструктаж, соответственно, у нас были с собой фальшнейры, была одна ракетница, и мы брали колокольчики на случай, если придется, как говорится, встретиться, чтобы пошуметь, напугать.
2: То есть вас инструктировали?
19: Да, абсолютно точно. Вот, и на третью ночь, скажем так, мы оказались, ну, в такой интересной ситуации, когда соседних, скажем так, стоянок, там, в 3 километрах от нас, вот, пускали ракетницы. И то есть это был знак, что, скорее всего, где-то медведь рядом. Вот. Потом мы шли по тропе, мы видели их следы. То есть он, видимо,
2: а зачем вы шли дальше по тропе? Я не понимаю. Он же мог остановиться, ну, перестать убегать, и все. И всем хана.
19: Ну, скажем так, просто мы шли, опять же, по маршруту. Это был спортивный поход. Вот, то есть у нас как бы была некая цель.
2: Да, давайте правду скажем. Ну, мы просто никогда не встречались с медведем и думали, что с нами этого тоже не случится.
19: Ну, наверное, так.
2: Да, спасибо вот. Большое. Ну, я вишенка... просто... А, да, вишенка что? Вишенка что?
19: Вишенка на торте было, что на 4-й день мы двое участников вляпались в это самое свеженькое.
2: Понятно. Да, экскременты и колокольчики, так назовем ваш рассказ. 8 800 200 ровно 9702. Тверь на связи. Сергей, здравствуйте.
20: Ну, знаете, именно в этом году просто наши паблики тверские пестреют, значит, новостями про то, что по окраине Твери, прямо в городе, лоси гуляют. Лосей уже просто считают как за вот уличных собак просто. Вот. А насчет медведей тоже. Грибники там прямо вот на окраине где-то Твери засняли эти следы медвежьи. Лично я не встречал, но я тоже любитель грибов и так далее, походу вот в лес. Ну вот насчет, я много смотрел специалистов, которые что советуют там при встрече или чтобы на пороге встретиться с медведем. И вообще, в принципе, эти самые кабаны по окраине Твери гуляют в этих поселках.
2: Про лося хотите про лося знаю. Лось, ага. Лось, он хоть и не хищное животное, но осенью у него брачный период, и он становится активный и агрессивный, особенно самец. Ну, мам с лосенком, тут понятно. Женщины вообще агрессивны рядом со своими лосятами, да? Вот. Но если угрозу чувствует, это уже любое живое существо. Спасибо вам большое. 8 800 200 ровно 9702. Подмосковье на связи. Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Ну что там у нас в Подмосковье? Какие дикие звери?
3: 37 лет назад ездил в Весьегонск, Тверской области.
2: А, это не Подмосковье, так?
3: Вот, собирать малину на вырубке.
2: Вот. И?
3: Ну, и пошли мы три семьи, блин, моей дочке было 5 лет. Расстелил ей покрывало, посадил, сам стал малину собирать. Через 5-7 минут вернулся. Медвежонок в 5 метрах от дочки.
2: О,
3: я
2: Господи.
3: Стал как вкопанный. Слова не мог сказать. А дочка рвет малину, блин, ягодки, которые висят. Вот. И посмотрели, но он на меня не посмотрел. Я на него смотрел. И он ушел, медвежонок.
2: Но это повезло. Потому что медвежонок рядом с маленькой девочкой, это сами понимаете. То же самое,
3: ну,
2: что медведь с большим человеком. Спасибо вам большое. То есть, ух, жуть какая. Прям хоррор. 8 800 200 ровно 9702. Но такими историями сейчас вот как раз, к сожалению, пестрят медиа, потому что они случаются. Апатиты на связи. Максим, здравствуйте.
21: Здравствуйте, хотел бы рассказать историю. Пошел за грибами. Возвращаюсь по тропинке и начинаю искать. А, вижу кущу, такая дымится, там ягодки в ней. Дальше иду, это самое, собираю грибки, возвращаюсь. А Миша такой раз из кустов вылезает. Я что-то раз такое схватываюсь за телефон. Это было 5 метров от меня. И понимаю, что это же это самое, это животное, которое в своей находится в среде.
2: Так, у нас меньше минуты. 5 метров до медведя. Вы хватаетесь почему-то за телефон, а не ноги в руки и бежать.
21: Да, да, да. Так, слушайте, так хотелось бы посмотреть на медведя. И машина была близко, но просто на ватных ногах мне казалось, что я вечно шел на машину.
2: То есть он за вами не погнался?
21: Ну, он не погнался, был, видимо, молоденький такой, нюхал там,
2: спасибо,
21: где я прошел.
2: Спасибо. Ага. Как говорится, в рубашке родились. Ну, вот видите, и из Мурманской области дозвонились. Да, ну, апатит я имею в виду, и там тоже медведь. Друзья мои, берегите себя, потому что много раз прозвучало, что животное на своей территории. Это нужно помнить всегда, когда мы отправляемся на их территорию. Итоги дня вернутся завтра.
1: Вопрос дня. Радио «Комсомольская правда». Только жизнь, только правда.
22: Я Андрей Малахов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: Эксперт по кибербезопасности Андрей Масолович о том, почему американцы делают заявление об опасности нейросетей.
24: Абсолютно уверен, что никакой искусственный интеллект никогда человечество не уничтожит, потому что человечество тупо справится быстрее само. Ну, зря приделывают некоторую субъектность. Нет у него ни субъектности, ни интеллекта. Я просто 40 лет занимаюсь этими алгоритмами, там нету интеллекта, даже рядом не лежало. Другое дело, что сейчас возникли сразу 2 или 3 проблемы у американцев. Происходят действия, которые этими проблемами объясняются, а вот объяснения они дают другие. Проблема первая, они катастрофически отстали от китайцев. Китайцы сейчас нагоняют, и выясняется, что все, что американцы делают задорого, можно делать задешево. Второе, у американцев нету математической модели, как возвращать деньги инвесторов, ну, кроме одного, сильно-сильно напиариться и вовремя выйти на IPO и задорого продать акции, которые потом рухнут, зато первые инвесторы успеют деньги вернуть. У китайцев математические модели есть, у них есть успешные проекты, которые получают деньги именно за эксплуатацию искусственного интеллекта и работают в прибыль. У американцев прибыль пока никак не получается. Ну, а кроме того, сейчас, похоже, компании, которые начинали и продолжают пиариться, в какой-то момент окажутся с инвесторами один на один, им придется объясняться, где деньги и что делать. Поэтому начинается совершенно закономерный отток народа из американских компаний, просто они приговаривают при этом другое. Все происходит именно потому, что американцы создали новый рынок, сами же его упустили.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Экономика на Радио КП.
25: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире наш ежедневный обзор самых интересных экономических новостей. И сегодня мы поговорим о том, как получать больше денег. Оказывается, те специалисты, которые в своей работе регулярно используют искусственный интеллект, зарабатывают намного больше, чем если бы они им не пользовались. Таковы результаты исследования Высшей школы экономики. И чем выше квалификация работника, тем больше прибавка. Если работать на невысоких и средних позициях и при этом использовать нейросети только лишь эпизодически, заработок вырастет в среднем на 17%. А у топ-менеджеров, которые регулярно обращаются за помощью к нейросетям, прибавка зашкаливает за 41%. Самая большая отдача в плане зарплат от использования искусственного интеллекта в технологических сферах, например, в программировании. Надо сказать, что нейросети пока еще не сели за каждый рабочий стол. Из 10 тысяч опрошенных 11% ответили, что пользуются ими иногда, а регулярно обращаются к помощи искусственного интеллекта лишь 1,6% опрошенных. Как правило, это молодые люди до 32,5 лет с высшим образованием. Большинство пользователей искусственного интеллекта работают в сфере IT, а также в средствах массовой информации, в юриспруденции, финансах, науке и культуре. Так за счет чего же у пользователей вырастают доходы? Как объяснила нам один из авторов исследования, старший научный сотрудник лаборатории исследований рынка труда Высшей школы экономики Ксения Рожкова, в первую очередь это происходит за счет повышения производительности труда. Например, использование нейросети сокращает время на написание текста на 40%, а на написание кода на 50%. То есть за рабочее время нейросети помогают выдать больше продукции. Отсюда и рост заработка. Кроме того, по словам эксперта, здесь работает механизм отбора. Инструменты искусственного интеллекта чаще всего применяются на высококвалифицированных рабочих местах, на которых люди и так получают хорошие деньги. А за более детальной информацией по теме мы обратились, правильно, к искусственному интеллекту. Как объяснила нам одна известная нейросеть, искусственный интеллект отлично берет на себя рутину. Генерирует черновики текстов, пишет код, анализирует большие массивы данных, создает изображения или видео. Например, фрилансеры генерируют тексты, дизайн, видео и другой контент быстрее и берут больше заказов. Журналисты расшифровывают аудиозаписи интервью, повышая скорость подготовки материала. А маркетолог может через нейросети быстро сгенерировать 10-20 вариантов заголовков и текстов объявлений. И когда рутина автоматизирована, у человека появляется время и силы, чтобы сфокусироваться на более сложных, важных или креативных задачах. Все это вместе и приводит к увеличению заработка. И еще сегодня мы поговорим о том, как изменились наши расходы на еду. Россияне стали тратить больше денег на продукты, причем увеличился спрос именно на более дорогую еду. К такому выводу пришли в аналитической компании NTEC. По расчетам аналитиков, в первом полугодии продажи еды в тоннах выросли на 2% с лишним, если сравнивать с таким же периодом прошлого года. А продажи в деньгах увеличились почти на 6,5%. И дело не только в том, что еда подорожала. Продовольственная инфляция за это время составила всего 2%. Получается, что оставшиеся затраты пришлись именно на изменение наших пристрастий. Мы стали выбирать еду подороже. Например, продажи рыбьих тушек снизились на 8%, а продажи филе подскочили на целых 38%. Продажи мяса снизились на 2%, тогда как дорогая колбасная нарезка прибавила 13%. А еще мы полюбили себя баловать, даже не просто вкусненьким, а самым вкусненьким. Например, продажи шоколадных плиток снизились на 15%, а вот премиальные марки показали рост на 65%. Если говорить про еду, которая считается полезной, то оливковое масло прибавило 19%, при том, что другие растительные масла на 2% упали. Еще один момент, на который обратили внимание исследователи, это приверженность конкретным маркам. Люди готовы взять упаковку поменьше, переключиться с одного продукта на другой, но не изменять проверенному и любимому бренду. Как объяснили аналитики, все это опровергает сценарий тотальной экономии. Если бы речь шла о кризисе на рынке питания, то мы бы не увидели огромного количества примеров, когда люди переходят на более дорогие, интересные и вкусные продукты.
1: Экономика на радио КП.
4: Доля маркетплейсов по итогам января-июня в выручке российского мебельного рынка увеличилась на 7 процентных пунктов год к году до 37%. Это данные исследования. Доля офлайн-продаж мебели, напротив, сократилась почти на 10%. Мебель и товары для дома в первой половине этого года лидировали по объемам продаж в интернете, заявили в ассоциации компаний интернет-торговли. По их оценке, доля этой продукции в общей структуре онлайн-рынка составила 15%. Всего российские потребители совершили онлайн покупок в этих категориях в январе-июне на 1 триллион 130 миллиардов рублей, что на 15% больше год к году. Почему на онлайн-платформах растут продажи мебели? Гендиректор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Тимур Иртуганов отметил, что такой сигнал продаж, как маркетплейсы, удобен прежде всего покупателям.
5: Мебель, как любой товар народного потребления, да, это не статичные каналы продаж, они меняются. Допустим, там еще 6 лет назад никто всерьез не ожидал такого взрывообразного роста на продаж на маркетплейсах. Но e-commerce, то есть собственные онлайн-магазины, специализированные площадки, все, конечно, собирались развивать производители, продавцы мебели в том числе. Да, спрос на маркетплейсах, он рос сильно, спровоцировал, соответственно, сбыт через эти каналы.
4: Продажи мебели на Wildberries в январе-июне выросли на треть год к году, говорят в компании. По данным Яндекс.Маркета, в первой половине этого года самый выраженный рост продаж отмечается у кухонной мебели на 20%. При этом самим мебельщикам не всегда выгодно реализовывать продукцию через этот канал, отмечает в разговоре с радио «Комсомольская правда» президент Союза продавцов маркетплейсов Андрей Пасынков.
6: Все не в восторге от того, что много брака, много поломок при доставке. Вы же понимаете, что мебель – это покупка один раз. То есть один раз шкаф собрал, разобрал, он уже не будет прежним. То есть он уже в два раза его, значит, так же надежно не собрать. И поэтому, если кому-то что-то не нравится после сборки, то обратно приезжают просто дрова.
4: А еще ценовая политика маркетплейсов зачастую вынуждает продавать мебель практически без наценки. При этом сохраняются довольно высокие издержки, добавляет Тимур Иртуганов из Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности.
5: Зачастую эффект от продажи, да, коммерческий для производителя, это касается не только мебельщиков, кстати говоря, да, он минимален. Для нашей отрасли, в частности, если говорить про удобство для производителей, да, с одной стороны, у кого-то это позволило увеличить объемы производимой продукции, но с другой стороны, очень сильно снизилась маржинальность и рентабельность таких продаж. То есть денег у мебельщиков на самом деле стало меньше.
4: Продажи мебели через маркетплейсы, потенциал этого канала почти израсходован, прогнозирует эксперт. Если дальше и будет рост, то небольшой. Производители мебели будут стараться развивать другие каналы сбыта своей продукции. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
7: В России начали выпускать электромобили «Атом» для первых клиентов. В планах до 10 тысяч машин в 2026-2027 годах. Уровень локализации достигает 70%. Запас хода электромобиля до 500 километров. Мощность 204 лошадиные силы. Доступны 5 цветов. Первые клиенты уже получают машины по предзаказам. Полная стоимость электромобиля почти 4 миллиона рублей. С господдержкой выходит немногим более 3 миллионов. О перспективах нового российского электрокара в интервью Радио КП рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
8: Перспективы определенно есть у любого автомобиля и у любого электромобиля. Да, все всегда складывается из двух простых составляющих. Это сам товар, его суммарные потребительские качества и цена этого товара. Атом назвать дешевым товаром нельзя. 4 миллиона рублей или около того. Даже с учетом госсубсидии получается 3 миллиона с маленьким хвостиком. Это не дешево, это понятно. И также понятно то, что первоначальный спрос на эту машину есть. Потому что интересы большой есть, по-прежнему остаются предварительные заказы на эту машину, даже с предоплатой. И потенциал есть, но потенциал в моменте, вот сейчас. Важно обеспечить не только спрос и продажи автомобиля в тот момент, когда он появляется на рынке, важно обеспечить так называемый возобновляемый спрос, чтобы интерес не поговорить, а интерес купить, приобрести машину, он сохранялся не только осенью 26-го года, но и в 27-м году, и в 28-м, и так далее. И желательно, чтобы этот спрос рос. Можно ли обеспечить этот спрос? Тут большой вопрос, да, потому что все будет зависеть от многих факторов. От реальной покупательской способности населения, от ситуации ценовой на рынке. Потому что все машины все равно дорожают, а вдруг атом не будет дорожать.
9: Мы этого не знаем. А ситуация на бензиновом рынке, да, что там будет у нас дальше топливом, тоже зарекаться очень сложно.
7: Осенью 2026 года электромобили «Атом» могут запустить в пилотном режиме в столичном каршеринге. А еще электрокар был включен в реестр такси. Автоэксперт Ян Хайцер считает, что автомобиль дороговат, поэтому не понимает, кто целевая аудитория «Атома».
10: Как я полагаю, что это маленький городской автомобиль, который, в принципе, вполне может быть удобен. И он может оказаться и в такси, и в каршеринге. Но, с другой стороны, мы понимаем, что во главу угла для таких компаний является стоимость этой машины и, соответственно, срок ее окупаемости. Это наиболее важный вопрос. В конечном итоге, кто будет его покупать, конечного потребителя частного, да, здесь сложный вопрос, потому что цена достаточно большая, и, учитывая размер, назначение, а это такой, ну, я бы ближе его приравнял к такому городскому кейкару, цена достаточно велика, и здесь очень и очень на любителя, кто готов заплатить эти деньги и получить не так много автомобиля.
7: Прототип электромобиля «Атом» показали еще весной 2023-го. Запуск откладывали несколько раз. Сначала на весну 2026-го, потом на конец.

0: Инструмент не для вот как бы давления на Россию, это инструмент для давления на Китай. Дело в том, что Трамп пытался вводить различные пошлины там против разных государств, а потом Верховный суд эти пошлины отменил. И американскому казначейству пришлось возвращать те деньги, которые они вот изъяли там из карманов разных компаний в виде этих пошлин. И, собственно, возник вопрос, как, в общем, вводить пошлины так, чтобы их потом не отменили. И, собственно, после этого возникла инициатива с законом, которая дает возможность вводить пошлины Соединенным Штатам, президенту Соединенных Штатов, совершенно законно, на основании вот как бы давления на Россию. Ну, понятно, что цель совсем не Россия, а другие государства, включая, вот, ну, в первую очередь, Китай, там, Индия, другие. Трамп получил в руки инструмент, который он так долго хотел получить. Это возможность вводить там 100% пошлины на торговлю разных стран, на импорт в Соединенные Штаты.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России.

0: Учится. У нас получилось, но какой ценой? Мы играли более 600 спектаклей в сезон по всей стране, не имея своего помещения, но зато нас выручила публика, успех у публики, финансовый успех прежде всего. У нас были названия, на которые зритель откликался, и наши работы приветствовались, и сразу мы стартовали, так сказать, вот в «Новой России», как «Дети перестройки» нас тогда называли. Ну и первое десятилетие было, конечно, строительство театра, потом укрепление театральной труппы следующие 10 лет. Ну а следующие 10 лет – это уже было весьма очевидное развитие театра. И, наконец, последняя декада, я бы сказал, что это был расцвет нашего театра, который, я надеюсь, не сочтите за хвастовство, ну, какой-то расцвет нашего театра уже сейчас очевиден для всех. Мы получили в результате очень долгого ремонта помещение бывшего кинотеатра повторного фильма, вот где я... Извините за признание, когда был школьником, я прогуливал уроки.
1: Место легендарное. Мне кажется, я тоже там был в этом театре, когда он был театром повторного фильма. Все было. Ходили обязательно.
0: Да, популярный был кинотеатр. Вот, и я там, в те годы, конечно, будучи мальчишкой, я и ведать не ведал о том, какое будущее ждет меня именно в этих стенах. Ну вот, сегодня театр представляет совершенно другой организм, абсолютно профессиональный. У нас есть в труппе и народные артисты, и заслуженные артисты, выпускники всех театральных вузов Москвы, и я очень люблю еще Ярославский театральный институт. Там очень хорошая педагогика, и есть ребята, вот, так сказать, оттуда, вот, очень талантливые. Ну и московские театральные вузы каждый год пополняют нашу труппу. У нас сегодня самая молодая труппа в Москве, как мне кажется. Ну, это многие отмечают. Ну, может быть, я и здесь что-то преувеличиваю, но, во всяком случае, все отмечают очень сильный молодежный состав практически в каждом спектакле. Хотя, повторяю, у нас есть и очень мощная, зрелая, так сказать, актерская составляющая. Ну, что еще сказать? Наши креды – это живой академизм. Меня часто спрашивают, что это такое. Я говорю, во-первых, живой, во-вторых, академизм. И все, понимают, и все кивают мне и улыбаются при этом. Ну, да. Мы, с одной стороны, мы театр, которому не чужда любая форма, театр свободный, легкий, как говорится, на подъем. Наш театр разножанровый, разноформный, разноязыкий, разностильный. Каждый следующий спектакль нашего репертуара не похож на предыдущий. Это большое испытание, чисто творческое для нашей труппы и для всех нас, потому что мы стараемся не повторяться. Ну и, наверное, отсюда интерес зрителей. Мы аншлаговый театр на протяжении всех 43 лет нашей жизни. Ну, конечно, бывали маленькие срывы, иногда чуть-чуть не доставало там, ну, был ковид, как вы знаете.
1: Да, да, да.
0: Но что касается ближайшего сезона, мы продолжаем нашу линию. Это служение русской культуре и мировой культуре. Только что вышел спектакль, премьерный спектакль, буквально на вот чуть больше недели прошло. Спектакль «Рурпа», пьесе чешского классика Карла Чапака. Это некая такая фантазия о роботах и любви. Ну, и очень актуальная тема. Это вот последняя премьера. Следующей премьерой будет русский мюзикл «Епифанские шлюзы» по прозе великого русского советского писателя Андрея Платоновича Платонова, которого я очень люблю и ставлю превыше всех, можно сказать, моих любимых писателей. Ну, наверное, только Чехов тоже, так сказать, мой любимый автор. У нас 8 спектаклей только чеховских в нашем репертуаре. Епифанские шлюзы – это очень

0: серьезное произведение, история времен Петра I, история английского инженера, который приехал сюда строить, ну, некий, назовем по-современному, некий Волгодон. Ну и вот что из этого получилось. Проблема взаимоотношений Востока и Запада, как вы понимаете, которой исследует Андрей Платонов, это тоже очень актуальная тема. Вот, потому что англичанин столкнулся с нашим менталитетом, и кончилось это для него весьма трагично. Вот, он не потянул это строительство, ну и Петр его наказал смертной казнью. Но самое интересное, может быть, для зрителя и новинка в том, что я написал музыку для... То есть как написал? Сочинил. Я не знаю нот, но сочиняю музыку иногда для наших спектаклей, мюзиклов самых разных. И вот я сочинил мелодии своим сиплым голосом. Напел в телефон, а и архитекторы нашего театра, мой сын и его жена, мой сын главный администратор Семен Маркович Розовский и Маша Куповецкая, его супруга, они только-только поженились, вот они помогли мне. Они уже технически все это, значит, сделали и привлекли искусственный интеллект для сочинения окончательного варианта музыки. То есть искусственный интеллект сделал все оркестровки, выполнил все мои требования. Были, конечно, сомнения, но я его зомбировал, значит, своими мелодиями и требованиями, даже, так сказать, где у меня слышалась скрипка, где пауза, где медленный ритм, где... Но мелодика моя. Вот.
1: С ума сойти, слушай, вообще новое
0: творчество. Вот это вот такой опыт совершенно уникальный нас ждет. Я думаю, что в конце октября, в самом конце октября состоится премьера. Сейчас идут бурные репетиции этого спектакля. Ну, к своему, так сказать, извините, что... Вздыхаю. 3 апреля у меня будет возраст объявлять или нет?
1: А почему нет?
0: В «Комсомольской правде», в «Молодежной газете».
1: Ну, газете «Комсомольской правды» 100
0: лет исполнилось. 90 лет мне должно исполниться, но, как говорил Лев Николаевич, ЕБЖ, если буду жив. Лев Николаевич Толстой. Вот, если буду жив, то, значит, я поставлю «Вишневый сад» на большой сцене. Да, это будет новое прочтение этой великой, гениальной совершенно пьесы, шедевр мировой литературы. Я вообще считаю, что, ну, есть вот в мировой драматургии Шекспир, есть Чехов, но вот лучшие пьесы Чехова – это «Дядя Ваня» и «Вишневый сад», ну, для меня лично. И, конечно же, это будет большое испытание тоже на профессионализм нашей труппы. Если мы справимся, то это будет большое счастье и для меня, и, может быть, удовольствие для зрителей вызовет наша постановка новая.
1: Мы прервемся буквально на несколько минут. Я напомню, что у нас в гостях Марк Григорьевич Розовский, основатель и художественный руководитель Московского театра у Никитских ворот.
2: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Андрей Клинцевич об упадке промышленности в Европе после прекращения поставок российских энергоресурсов.
4: Для Европы, кто-то может сказать, да, они уже вот сколько лет идет СВО, ничего, они не замерзли, нет проблем. Да, Но цифры экономические, которые показывают, что происходит с предприятиями, это очень высокий показатель того, что происходит. Тысячи предприятий в той же Германии, плоти немецкой и европейской экономики, переживших две мировых войны, срезались, сократили свое присутствие в Германии. Кто-то обанкротился, кто-то переехал в другие страны. Потому что два ключевых ресурса, на которых держалась Европа. Дешевая электроэнергия из Франции, атомные электростанции, цена выросла на 300%. Дешевые углеводороды из России, которые тоже кратно выросли. Президент, кстати, озвучивал. Он говорит, европейцы, которые покупали газ по $150, сейчас вынуждены искать его по 1000. И там, ну, цифра вокруг 1000, где-то 800, где-то падает до 600, но ниже 600, как правило, не опускается. Мы понимаем, это все сразу закладывается в себестоимость продукции. Она становится неконкурентоспособной, особенно какие-нибудь получаемые из газа удобрения или еще что-то. Это все уезжает в другие регионы. Европа не замерзнет. Европа не остановится, но Европа продолжит деиндустриализацию. Европа продолжит терять промышленный, научный, инженерный капитал.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем».

0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Павел Садков, и мы продолжаем наш разговор с Марком Григорьевичем Розовским, основателем и художественным руководителем театра у Никитских ворот.
2: Я знаю, что у вас еще идет тоже спектакль по вашей пьесе «Джобс», посвященный, я так понимаю, Стиву Джобсу. Но вот это вот ваше желание, скажем так, обращать внимание на личность. Честно скажу, если бы спектакль «Джобс» поставили в другом театре, и не вы, не у вас, да, я бы, наверное, сказал, что это чуть-чуть, модное слово «хайп», да, желание чуть-чуть сыграть на имени. Я понимаю, что у вас, наверное, другая история, что у вас именно желание... Но это музыкальный спектакль, если я правильно понимаю.
3: Да, это джаз-поэма.
2: Тем более. Как приходит вот эта идея? Да, почему «Джобс»?
3: В стихах с музыкой и с живым джазом «Круглый бенд» – это Лёша Круглов, потрясающий музыкант, виртуоз. Он имеет трио свое джазовое. Вот, мы, и у нас живая музыка в этом спектакле. Все танцуют, все поют. Но, конечно, это форма. А смысл Джобса в другом. Мы хотим воспеть человека, не стремящегося прежде всего к деньгам, а это человек, который изменил мир, посадил все человечество на наших глазах за персональный компьютер. То есть он совершил феноменальную, так сказать, технологическую революцию в жизни всего человечества. Но чем он руководствовался всю жизнь? Вот это самое интересное было для нас. Я называю это тягой к совершенству. Он был не только предприниматель великий, но он был еще и человек, который прорвал время не только своими новыми технологическими решениями и идеями. Он был такой этакий генератор идей, к чему бы он ни прикасался. Но вот эта тяга к совершенству, которая руководила его духом, она, мне кажется, очень полезна для нас. Потому что это пример служения высшему. Такие личности в человечестве встречаются, ну, раз в столетие, может быть. Это и Ньютон, это и Леонардо да Винчи, это и Менделеев. То есть это крупнейшие умы, которые пытались соединить свою нравственность со своим реальным делом и сделать дело вдохновленными. То есть это дело их души, не только, так сказать, дело их чисто практическое дело.
2: Не только бизнес, да, как говорят, не только бизнес.
3: Ну, с помощью бизнеса. Бизнес – это средство для них, прежде всего. Ну, таким является, наверное, сегодня продолжением Стива Джобса, уникального человека. У него тоже трагическая судьба, и он, ранняя гибель его от болезни. Все это мы исследуем, и все это мы представляем в театре. Зритель может принять, не принять. К нам приходят люди, которые прекрасно знают биографию Джобса, но у нас это, опять-таки, поэтическое музыкальное шоу-представление, где наши актеры поют джаз, поют не просто песенки, а эти песенки соединены с биографией нашего главного героя, с его противоречиями, потому что Джобс был отнюдь не однолинейный человек. Конечно. Иногда он пугал своим гневом и своей яростью. Иногда совершал ошибки. Вообще сегодняшний герой – это не герой какой-то однолинейный, мне кажется, это герой, который мечется иногда, желает какие-то противоречия преодолеть в своей жизни. Он ищет. Вот тогда за ним интересно следить, и тогда возникает некая драма даже в таком жанре, как шоу.
2: Марк Григорьевич, я слышал, что большая проблема и современного театра, и современного, на самом деле, и кинопроизводства – это отсутствие хороших сценариев. Все говорят о том, что есть определенный кризис в этом направлении. У вас то, что многие сценарии пишете вы.
3: Ну, это... у нас авторский театр изначально. Понимаете, я-то был...
2: Да, вы сценарист.
3: Я ученик в плане драматургии. Я учился 13 лет, была студия Алексея Николаевича Арбузова. Я был вместе с моими тоже коллегами, друзьями многими, которые писали пьесы. Он нас учил писать пьесы, занимался нами практически совершенно бескорыстно. Классик советской драматургии, изумительный человек.
1: Извините, пожалуйста, но это же не технология, это же не вопрос того, что это, вы, что это мастерство, инструментарий, и вот как я пришел как журналист, написал заметку, потому что я знаю как. У вас же это абсолютно творческая история, и вот этот уровень творческой энергии, в которой у вас есть, он на самом деле восхищает, потому что на протяжении такого количества лет писать классные пьесы, откуда вот эту энергию вы черпаете? Откуда вот этот вот, ну, не знаю, это же огонь определенный, это же все равно должно, как говорят, как Пушкина его перло, да, вы простите за это слово, да, но когда есть вот эта энергия, которая из тебя исходит, откуда это и как вы ее сохраняете?
3: Я сейчас буду похож на гречневую кашу, которая сама себя хвалит. Вы меня к этому вынуждаете своим вопросом. Но я работаю каждый день просто, вот и все. Секрет в одном.
1: Хотите, не рассказывайте.
3: Я даже в отпуске я пишу пьесу, как правило. Вот. Есть пьесы опубликованные, есть пьесы поставленные. Вообще-то пьеса не опубликованная, пьеса мертва. Поэтому я занимаюсь режиссурой собственных пьес. И, кстати, как режиссер я борюсь с той пьесой, которую мне предлагает автор.
1: Да?
3: Ну да, приходится часто переделать, потому что за письменным столом, знаете, пьеса, она планируется, она придумывается, но когда ты начинаешь ее ставить, у тебя как режиссер ты имеешь большие претензии к автору, и не всегда с ним соглашаешься. Но я переделываю. То есть пьеса рождается в театре на самом деле. Но извините, что сейчас я вот про гречневую кашу сказал не зря. А что такое Шекспир? Он писал пьесы для своего театра «Глобус». Да. А что такое Мольер? А Мольер писал для своего театра «Комедии Францесс». А что такое Еврипид? Он для своего античного театра писал пьесы. Это норма. Не потому, что я сравниваю, не дай бог, себя с Шекспиром. Вот Чехову повезло, потому что он писал пьесы за письменным столом, но отдав эти пьесы Станиславскому и Немировичу Данченко, понимаете, он возник на этой волне гениальной режиссуры, которая правильно прочла его пьесы. Раньше было такое слово «толкование», а теперь употребляют чаще слово «трактовка».
1: Трактовка, да.
3: Но вот если ты как режиссер занимаешься трактовкой драматургического текста, и ты копаешь как можно глубже, ищешь второй план, ищешь философию, не ищешь, просто ставишь мизансцены, ты пойди налево, ты пойди направо. А когда ты понимаешь, ради чего? Но это великая традиция великого русского театра, это русская театральная школа, школа, зовущая к сопереживанию, к сочувствию. Ну, это же все объявлено, это наша, ну, догма, что ли, жизнь человеческого духа показывать в каждом произведении. А вот если этого нет, тогда происходит заполнение пустоты пустотой. Сегодня главный враг наш – это пустота, которая имитирует, она все время имитирует дух. А дух – это, ну, сейчас я, может быть, с точки зрения физики скажу недоказуемую вещь, но дух – это некое вещество. Вот у Платонова дух – это вещество. Да. Он недаром был таким писателем, который основывал свое творчество на пантеизме. Понимаете, для него камень должен был становиться живым, трава должна становиться живой. И это не просто поэтическое мышление, это какая-то вера почти мистическая в одухотворенность всех предметов, даже мертвых, неживых. Понимаете, и это и есть поэзия, и это и есть поэзия в прозе, хотя Платонов начинал со стихов когда-то. У него был сборник, самый первый сборник, где он говорит, я читал, меня удивила строчка, «Изобретатели, громилы мира». Ну вот Стив Джобс был
1: «громилы
3: в кавычках «громилы мира». Он был изобретателем нового. Вот такого рода подвиг и подвижничество, одухотворенность, требуется для такого, для такой жизни. Но это и есть величие, величие человека, проявляющееся не в каком-то рабстве. Понимаете, Чехов призывал нас каждую минуту, да, там, или каждый день выдавливать из себя раба. Но это вот именно в творчестве, именно в культуре секрет молодости, секрет энергетики, если хотите. Я не бью себя в грудь. Многих своих друзей я похоронил, я живу сейчас после них, но они, я с ними разговариваю, я общаюсь с ними буквально каждый день. И с Товстоноговым, своим учителем, на каждой премьере я провожу личный разговор, спрашиваю: Георгий Александрович, где я ошибся, что я сделал не так, что я не выполнил, какую задачу я не выполнил. Понимаете, здесь можно громкие слова употребить, что наше дело требует какого-то мессианства. Но на самом деле просто надо делать свою работу ежедневно на максимуме, и тогда ты счастлив сам, и все окружающие тебя коллеги тоже испытывают подъем и счастье.
1: Напомню, что у нас в гостях Марк Григорьевич Разовский, легенда нашего театрального цеха, основатель и художественный руководитель Московского театра у Никитских ворот.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
4: Александру Яковлевичу Розенбауму исполнилось 75 лет. В период обучения в Первом Ленинградском медицинском институте, в который Александр Розенбаум поступил сразу после школы, он охотно участвовал в студенческих капустниках. В 1976 году, успешно сдав все государственные экзамены, Розенбаум получает диплом врача-терапевта общего профиля по специализации «Анестезиология, реаниматология» и устраивается работать на первую подстанцию скорой помощи, где 4 года находится на переднем крае медицинского сражения за человеческие жизни. Естественно, что в период работы на скорой рождались песни специфической тематики. Песня «Врача скорой помощи», которая была написана ночью в машине при вынужденной стоянке под разведенным мостом. «Один день врача скорой помощи». Уход был неизбежен. Песня перестала быть хобби, стал по существу второй профессией. Нужно было выбирать, быть либо врачом, либо артистом. Он выбрал последнее.
5: Розенбаум не просто певец. Он человек-скала, человек-глыба. Его песни живут, как сейчас принято говорить, в ДНК каждого из нас. Не зря ведь именно по его репертуару в прошлом году поставили мюзикл «Вальс Бастон». Александр Яковлевич написал более 800 песен, выпустил 36 альбомов, снялся в 7 фильмах. В общем, можно смело сказать, самый народный из всех народных артистов России.
0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
6: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
0: О выборах.
6: «Единая Россия» по предварительным данным может сохранить конституционное большинство в Госдуме. После обработки 58,42% протоколов партия получает 57,88% голосов по федеральному округу и лидирует в 201 из 225 одномандатных округов. В сумме «Единая Россия» пока претендует примерно на 331 мандат. КПРФ набирает 13,81%, ЛДПР 8,67%, «Новые люди» 7,84%. «Справедливая Россия» 5,10%. Точное распределение мандатов станет известно после завершения подсчета голосов.
0: Про Китай.
6: Китай выступил против американских попыток разрушить экономические связи с Россией. Пекин не признает односторонние ограничения и защищает нормальную торговлю между странами, заявили в посольстве КНР в Вашингтоне. Дипломаты так ответили на подписание президентом США Дональдом Трампом нового закона об ужесточении санкций против Москвы. В Кремле ранее предупредили, что новые рестрикции Белого дома негативно скажутся на двустороннем сотрудничестве и отдалят мирное урегулирование на Украине.
0: О расследованиях.
6: Следователи начали проверку после жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае. Специалисты выясняют, нарушил ли экипаж правила безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении Следственного комитета России. Санитарный борт летел из Байкита в Суломай и совершил аварийную посадку на окраине поселка. На борту находились 4 человека, один из которых пострадал.
0: О мошенниках.
6: Мошенники начали рассылать россиянам сообщения от имени ФНС о якобы предодобренном налоговом вычете до 52 тысяч рублей. Об этом рассказали на платформе «Мышеловка» Народного фронта. Аферисты предлагают перейти на поддельный сайт налоговой, заполнить данные, заплатить пошлину за обработку информации либо указать реквизиты банковской карты. В «Мышеловке» напоминают, что ФНС не требует комиссии или госпошлин для получения налогового вычета.
0: Обо всем остальном.
6: Теплая осень в некоторых регионах России может привести к появлению дополнительного поколения насекомых. Об этом рассказал ТАСС заведующий кафедрой общей биологии и экологии Новосибирского госуниверситета Михаил Сергеев. По его словам, при сохранении подходящих погодных условий некоторые виды насекомых могут размножаться дольше обычного. Похожий процесс наблюдается и у растений, которые при теплой погоде способны повторно зацвести и дать семена. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Виктория Фоменко, служба информации.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Павел Садков. А у нас сегодня удивительный гость Марк Григорьевич Розовский. Человек, который основал театр «Никитских ворот». И тот, который, собственно, этим театром руководит, пишет пьесы и до сих пор является его душой и сердцем.
2: А вы критически настроенный к себе человек? То есть вы можете сказать, какой я молодец, вот сейчас кайф? Или всегда есть вот этот червячок,
3: можно было сделать лучше? Я не только критически. Я палач самого себя. Все начинается с сомнения, и сомнения гнетут. Более того, тот успех, который на премьере вдруг возникает, хочется... Да, конечно, приятно. Ну, что я буду лицемерить? Конечно, приятно. И хочется поздравить всех своих друзей, которые участвовали в коллективном деле театра. Театра с большой буквы. Вот. Но если этот успех я должен программировать... Если я... Ну, я тут заблужусь, и на самом деле... Ну, конечно, я думаю о зрителе. Конечно, я думаю об успехе в честном деле. Но если я буду руководим только этим, и этим как главным, то я, как говорится, нарушу заповедь и контроль над собой, и я начну самоутверждаться без мотивировки. Самое главное – иметь мотивировку. Mm-hmm. Если ты понимаешь... Ну, это Вахтангов говорил. Ради чего? Ну, давайте... Вот вы собрались. Ну, для чего? Для чего мы ставим этот опус? Если ты не знаешь, для чего... Кстати, не знать в начале работы – это и есть сомневаться. Потому что я, например... Есть режиссеры, которые знают как заранее, как они поставят спектакль. Но это не мой путь. Я, например, в себе храню... У меня есть то, что вот чувствую, это Питер Брук сказал... Предчувствие театра. Вот я руководствуюсь предчувствием, а не знанием. Хорошо не знать. И хорошо прийти на первую репетицию, иметь предчувствие, но не знать, как ты будешь дальше копать, куда тебя поведет. То есть мне интересно постигать. Это и есть процесс постижения. А если я с готовым решением изначально... Ну вот Марк Анатольевич, он с готовым решением, я знаю, всегда начинал работу. А я так лично я не могу. Но каждый выбирает для себя.
2: Конечно, всех
3: здесь
2: стоит.
3: Нельзя сказать. Но, простите, перед белым листом бумаги. Опять я такое наглое сравнение употребляю, но я надеюсь, что вы меня правильно понимаете. Это
2: конечно,
3: не скромности, а из-за того, что... Но Александр Сергеевич застывает с пером в руки перед белым листом бумаги. Лев Николаевич застывает в той же позиции. Достоевский в той же позиции. И, простите, я, если я пишу пьесу, Я в точно таком же положении. Только они гениальные, а ты сомневайся, а ты докажи, а ты пойми, почему они гениальные, ты учись у них. Ну, пойми ты правильно.
2: Да, я прекрасно понимаю. Это
3: что только
2: шаг
3: этим
2: творчеству,
3: путем
2: да, он...
3: мы можем какого-то достижения добиться. Ну, это поиск. Творческое – это поиск. Это не то, что я выполняю задачу за задачей, а ты ищешь ходы к тому, чтобы выполнить художественную задачу, и это называется художественная воля. И иногда в театре ты эту художественную волю употребляешь. Часто спрашивают, а вы тиран, а вы деспот? Да какой же я деспот? Я должен увлечь своим волнением, иногда даже своим незнанием, и тебе помогут коллеги. У нас в театре коллективное творчество очень развито. У нас все артисты, я требую, чтобы они умели импровизировать. То есть игра – это импровизация. Это как на... Да, есть задачи композиции, есть какие-то правила, но, как Мирхольд говорил, импровизация – это импровизация в пределах заданной композиции. Вот. Это каждый спектакль должен быть вот такой импровизацией. И если все складывается, и если ты отрубаешь все лишнее, вот как Товстоногов меня... Я просто был потрясен его уроками режиссуры, потому что он на моих глазах однажды, я сидел на репетиции, он почти целый акт в одном спектакле, не буду называть, он просто вырубил за 3 дня до премьеры. Вот это меня повергло в шок, я помню. Но я то же самое делаю теперь сам. Когда я что-то как бы закончил, дальше я смотрю и думаю, что бы мне, как улучшить, как вырубить лишнее, как сделать так, чтобы это была пуля, чтобы зритель не заскучал, чтобы он был в напряжении, это нормальное чувство в театре, и чтобы было развитие. Профессионал озабочен не только решением какого-то микроэпизода или там придумывания трюка, а вот почувствовать развитие внутри целого, добиться построения. Вот профессия режиссера, ну, чему учил меня тоже, вернее, учился я у Товстоногова, это построению. И Мирхольд говорил, что искусство режиссуры – это прежде всего искусство композиции. А что такое композиция? Это соотношение частей. Если это соотношение частей живое и проникает действие в каждую строчку, в каждую секунду жизни на сцене, тогда интересно смотреть.
2: Марк Ильич, вот знаете, такой вопрос, может быть, неприятный вам задам, но тем не менее. Я очень много в последнее время слышу такое мнение, оно по-разному сформулировано, но смысл примерно такой, что я не могу ходить в театр, я перестал верить. Мне очень сложно, ну, я говорю, я не про себя говорю, мне как раз легко почему-то получается погрузиться вот в эту историю, и всегда так было. А вот у современных людей, которые избалованы там и кино, и сериалами, и там рилсами в телефоне постоянно, вот это ощущение, что я должен преодолеть вот эту условность театральную, мне кажется, с годами людям все сложнее становится так сделать. Вы не ощущаете, что молодое поколение, юное поколение, что ему сложно прийти сейчас к театру? Или это так, нет такой, не видите такой проблемы?
3: Ну, наш театр не испытывает такого... Как у нас зритель и молодой, огромное количество да? молодежи приходит в театр Никитских ворот. Есть, конечно, спектакли даже с уклоном на молодежную аудиторию. Ну, «Капитанскую дочку» я. Да. У нас мюзикл. Но у нас не только потому, что это произведение в школе по предмету литературы проходит, но у нас огромное количество молодежи.
2: И они считывают этот язык, вы видите, откликается, да?
3: Нет, конечно, конечно. Ну, я не делю, ну, есть и зрелые зрители, и пожилые люди, но они едины с молодежью. А молодежь на. Кстати, я думал, что на Стива Джобса придут совсем юные. Угу. Нет, не пришли. А пришло среднее поколение, которое знает Стива Джобса. Понимаете? Да. А уже вот юные, совсем юные, ну там. 15-17-летние, они уже забыли.
2: Да, для них это уже так.
3: Или они не знают, но зато на «Капитанскую дочку» они ходят, на «Бедную Лизу» они ходят, и с большим успехом идут эти спектакли. И на «Чехова» ходят. Самое интересное. Нет, я так не думаю. С другой стороны, есть другая беда. Конечно, беда сегодняшнего театра, и не только театра, заключается в том, что, конечно, акцент на развлекуху, угу. в кавычках, сегодня очень большой. Люди хотят в театр ходить не за правдой, как они ходили в 60-е годы, в тот же театр Любимова, театр Товстоногова, театр Фроса там, и так далее, Марка Захарова в те годы. А сегодня ходят отдохнуть. Это как в кафе пойти, да, и глотнуть бокал вина, и вот им хочется вот такого, такого рода времяпрепровождения в стенах театра. Однако вот они пришли на «Дядю Ваню», и вот они выходят из зала, ошеломленные искусством Чеховым. Они пришли, может быть, хотели развлечься, но если они туда попали случайно, вдруг они открыли мир, открыли вообще... Вообще они так проникаются всем тем, что на сцене, что они мгновенно забывают о своих низких, как говорится. Но развлекательную функцию никто не отменял. И в моем репертуаре театра у Никитских ворот есть большое количество мюзиклов. Ну, там «Пляшущие человечки». С огромным успехом идет мюзикл про Шерлока Холмса и доктора Ватсона. И там, конечно, развлекательная функция очень сильна. Да и в «Капитанской дочке». Вы понимаете, Пушкин же тоже, он настолько острый сюжет написал. Он и для молодежи, он и для думающих людей. Понимаете, и про бунт российский, бессмысленный, беспощадный, и про царицу, которая, так сказать, благоволит героям, и так далее. Понимаете, и за подвиг, и за ценность человеческой жизни, и там есть страшные сцены насилия, которые пугают, потому что пугачевщина, Пугачев в прозе «Капитанской дочки» – это один Пугачев, а в истории бунта ученый-историк Александр Сергеевич Пушкин написал совершенно другого Пугачева с фактами в руках. Вот вам интересное сочетание. Я ввел некоторые маленькие отрывочки из «Пугачевского бунта» в «Капитанскую дочку», и пушкинское слово, и пушкинское мышление стало еще более акцентированным и ясным. Это не я придумал, я просто это соединил в театре, но я имею право на это.
1: Мы прервемся буквально на несколько минут. Марк Розовский, художественный руководитель и основатель Московского театра у Никитских ворот, у нас сегодня в гостях.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Константин Кнырик о том, как американцы могут использовать Национальное антикоррупционное бюро Украины против Зеленского.
7: Во всей истории НАБУ нет никакой правовой составляющей. Во всей истории НАБУ приоритет отдается медийно-информационному давлению. То есть очень продуманные кусочки разговоров, которые сбрасываются в сеть. Очень продуманные инструменты, которые используются для того, чтобы этот скандал раскручивать. Но с правовой точки зрения, пока, если честно, уровень посадок, уровень тех, кто реально получил какие-то сроки, он достаточно низкий. Если обратить внимание, то тот же Линдич, какая проблема его вытащить, собственно говоря, из Израиля. Да никакой проблемы нет, вон американцы президентов посещают и решают вопросы. Тот Ермаком бегает на свободе, все у него нормально. Да и в этой части я предполагаю, что задача этих всех антикоррупционных органов, постоянно подогревая историю коррупции вокруг Зеленского, говорить ему, видишь, мы же тебя не трогаем, видишь, мы же везде говорим, что у тебя иммунитет, но ты же-то там тоже засвечен, поэтому ты давай слушайся, выполняй поставленные задачи, и тогда у тебя все будет хорошо. А вот если нет, тогда мы наконец-то расскажем, да, что Ермак сам грабить не мог, Миндич сам грабить не мог, генеральный прокурор, который твой друг и которого ты назначал, не мог просто так выехать из страны без твоей команды там, и так далее. То есть Зеленского просто фиксирует в определенном неудобном положении.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Павел Садков, а у нас в гостях Марк Григорьевич Розовский, основатель и художественный руководитель Московского театра «У Никитских ворот». Марк Григорьевич, я еще вопрос задам сейчас не совсем про театр. Я знаю, что вы, простите, могу назвать вас нашим коллегой, потому что вы работали, ну, можно сказать, проходили стажировку в «Комсомольской правде». Это было достаточно давно.
3: Ну, мой диплом был.
1: Да, диплом.
3: Творческий диплом. И там были фельетоны и юмористические репортажи, которые были опубликованы в то время.
1: Фельетоны – это самый сложный, самый востребованный жанр. Потому что читать фельетоны того времени – это кайф. Потому что совершенно тот жанр, которого практически нет сейчас. Понятно, что он немножко трансформировался в другие заметки, но как жанр он исчез. Вы знаете, я такой вам вопрос задам. Вы еще и такой апологет нашего юмора. Человек, который придумал огромное количество интересных, веселых, потрясающих шуток. Не знаю, это не шутка, это, конечно, это юмор в широком понимании этого слова. И у меня такой вопрос. Вот это чувство юмора вам в конечном итоге помогало ли в жизни раз? И как вы относитесь к современному юмору?
3: Угнаться за всем я сейчас не могу. Не могу сказать, что я хорошо знаю. Раньше-то все юмористы были мои личные друзья. Горин, Арканов, Жванецкий, Славкин и еще там два десятка замечательных людей. Но да, я начинал как юморист. Кстати, «День смеха» придумал никто иной, как ваш покорный слуга в нашей стране.
1: Слушайте.
3: В первом номере толстой литературной газеты опубликован мой фельетон «День смеха» с предложением праздновать День смеха всем народам. Эту новинку подхватили одесситы, они назвали мой День смеха юмориной, и это прижилось. И День смеха называется 1 апреля. Как я отношусь к сегодняшнему юмору? Ну, знаете, слава богу, КВН, которым мой друг придумал, Алик Акселерот. Но тогда вот мы были такой компанией веселой, тоже разной, понимаете. Если у Горина была главная, так сказать, реприза, очень четко выраженная, выписанная, то у Миши Жванецкого это такой, я называю это, поток веселого сознания.
1: Да.
3: Хотя у Жванецкого тоже есть репризы, понимаете, там короткие фразы и так далее. Но если Горин ушел в драматургию, вот как я, в театр, то о Жванецком, например, этого не скажешь. Он оставался так называемым стендапистом.
1: Ну да.
3: От слова «стендап», стоящий у микрофона. Микрофон стоит, и он только из своего знаменитого портфеля вынимал свои блестящие, так сказать, монологи. Что касается сегодняшнего дня, это вот такой более стендапистский, что ли, юмор. Юмор иногда мне непонятный. Но это, наверное, я отстал. Потому что я вот смотрю, там иногда Comedy Club, зал валяется от смеха. А я ловлю себя на то, что я не понимаю, почему они смеются. И думаю, ну как же я отстал. И вот молодежь, они встречают, значит, у них другое мышление, другое ассоциативное мышление.
1: Ну, это нормально.
3: Но если в наше время, вот юмор 60-х, вы спросили об этом,
1: да-да-да,
3: 60-х годов, был наполнен мыслями и сатирой, то сегодня, я бы сказал, юмор ради юмора, то, что мы тогда называли таким грубым словом «зубоскальство», сегодня тоже имеет место быть в более расширенном виде. То, от чего мы отказывались и считали, что это плохой вкус, что это там ниже пояса, иногда там сегодня звучит мат-перемат и считается, что это юмор. Ну, это старческое мое брюзжание. Ну, каждое время, понимаете, имеет своих кумиров, это тоже надо понимать. Потому что когда мы были, до нас, допустим, был... Вот в юность меня Катаев позвал заведовать отделом сатиры и юмора. А до меня там работал, знаете кто? Леонид Линч. Леонид Линч – это был знаменитый филитонист, но он был известный такой писатель, который писал очень несмешные юмористические рассказы, совершенно несмешные. Но вот мы пришли на смену.
1: И он, видимо, не смеялся над тем, что писали вы.
3: Нет, они же были испуганы нашим явлением. Угу. Понимаете, вот это и есть прогресс. Есть технический прогресс. И, как вам сказать, искусственный интеллект сегодня он и удивляет, и пугает. Ведь вот мой «Рур» – это спектакль об угрозе. Понимаете? Но там и трагедия, и комедия. Там и фарс, и гротеск – самый сложный вид театрального искусства. Это гротеск, где надо найти естественность в самом таком фантазийном, преувеличенном, обостренном изъявлении. И Станиславский очень много думал о гротеске, писал о гротеске, но сам почти не использовал гротеск. Но, тем не менее, Вахтангов, который создал «Принцессу Турандот», полную юмора и абсолютного гротеска, и импровизации, кстати, был совершенно чужим Московскому художественному театру. А это была третья студия МХАТа. Вот вам разнообразие МХАТа, с одной стороны, а с другой это совершенно разным направлением. Мы вот говорили об успехе. Я считаю, что театр представления, театр переживания, психологический театр, если он перекрещивается с театром зрелищным, полным эффектов и так далее, вот это, вот тут вас ждет успех. Что такое история лошади? Люди играют лошадей. А где это поставлено? В БДТ. А БДТ – это апологет психологического театра. Вот вам пример того, как психологический театр соединяется с театром, так сказать, мирхольдовским, то есть театром условно знаковым, потому что Евгений Алексеевич Лебедев играет лошадь, оставаясь человеком. Это условно знаковый театр, а не бытовой психологический театр. Это поэтический театр, это притча, это фэнтези, это образ. Прежде всего, а не что-то конкретное, запечатленное. Но юмор тоже меняется, понимаете? Вот юмор, ну, каждое поколение, если смеются, ну, дай им бог. Вот страшно, страшно, понимаете, в этом жанре страшно что? Страшно, что ты делаешь что-то тебе кажущееся смешным, ты выходишь на публику, читаешь по бумажке этот смешной текст, а зал молчит. Вот это драма и трагедия любого юмориста. Ее боялся даже Чарли Чаплин.
2: Да, да, да, да. Он даже писал.
3: Понимаете, когда вдруг Чарли Чаплин, который заставил смеяться весь мир, а потом вдруг делает фильм «Месье Верду», где никакого смеха нет. И где все говорят, ну, что это Чарли Чаплин, он нас не удовлетворил. А он другие задачи имел уже в «Месье Верду». Но при этом великий юмор того же Чарли Чаплина в «Великом диктаторе», например, где он совершает подвиг художника и запечатлевает фюрера, и весь мир понимает это, и потом вся история доказывает, что Чарли Чаплин был прав, ведь это до Освенцима он все это сделал, до Сталинграда, до гестапо. в чистом виде. Понимаете, вот это художнический прорыв, он должен всегда быть человечным. Вот если юмор теряет человечность, или он служит безвкусице, юмор ниже пояса, юмор... Хотя, может быть, и соленый юмор балагана тоже фольклорный имеет свои традиции. И нельзя здесь... И вот Бахтин, я ученик Бахтина, он, Михаил Михайлович Бахтин, великий, так сказать, критик, искусствовед, литературовед, он очень повлиял лично на меня еще в 60-е годы. И можно сказать... Его книга и о Достоевском, и о Рабле – это мои настольные книги. Понимаете, также я учился не только режиссуре у режиссеров, но и учился... У меня же филологическое образование, факультета журналистики МГУ. Вот. И это определило тоже мою репертуарную политику на протяжении практически всей моей жизни. Потому что то, что я читал в театре... Не всегда даже были знакомы и с «Бедной Лизой», и с «Холстомером», и да даже «Преступление и наказание» не слишком хорошо знали у меня спектакль «Убивец», это триптих. Но мне помог и Юра Ряшенцев, мой соавтор, поэт во всех наших музыкальных спектаклях, но даже «Три мушкетера», к которым я тоже имею некое отношение, тоже родились из моей любви к литературе как таковой.
1: Марк Георгиевич, огромное вам спасибо. Спасибо, что вы к нам пришли. Удачного вам сезона, новых вам постановок, новых вам открытий как среди актеров, так и среди режиссеров, и, главное, среди зрителей, которые будут к вам приходить и радоваться вашему спектаклю.
3: Спасибо вам за ваши вопросы. Мне было как-то легко с вами разговаривать. Ну и спасибо «Комсомольской правде» за приглашение. И я от всего сердца. Наш театр вообще от сердца к сердцу. И если все, кто меня слышит, придут в театр Никитских ворот, то, конечно, это будет мое счастье. Ну и я надеюсь, вы получите удовольствие от нашего общения. Цель театра – общение. Да, общение. Приходите почаще в театр, и будем вместе.
1: Спасибо. Спасибо вам огромное.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко об обязательности соблюдения санитарных норм.
8: Все нормы, которые есть в санитарной службе, они написаны, я не побоюсь этого слова, жизнями, здоровьем людей. Почему? Произошла какая-то ситуация, даже та же радиация, те же испытания ядерного оружия. Когда в 43-м году начался атомный проект, наряду с созданием условий для разработки, производства, испытания ядерного оружия, тут же вступили в строй и требования к защите тех, кто этим занимается. Произошел Чернобыль. Эти нормы тоже были откорректированы, поменялись и так далее. Вопросы, связанные с такими заболеваниями библейскими, я бы сказал, как холера, чума, здесь тоже существуют требования. Во-первых, сейчас все надзоры резко ограничены в реализации своих полномочий. Полномочий никто не отобрал, а запрет там на контроль за использование, контроль за соблюдением тех или иных нормативов и в гигиене, и в эпидемиологии, они сегодня серьезные. Необходимость в этом надзоре, она очевидна, она будет. И пока будет существовать так называемая человеческая популяция на планете, в этом всегда будет необходимость.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе